Чак Браун и Эва Кассиди. Ты не знаешь меня из джазового диска «The Other Side» — «Другая сторона». Надо сказать, что с того момента, как Эва овладела гитарой и фортепиано, всерьез относиться к музыке она начала в 9 лет, она с одинаковым увлечением пела «гаспел» и поп-музыку, «го-го» и «рэп», «блюзы» и «джаз». Ее увлечение музыкой развивалось параллельно с занятиями живописью. Рисовать она начала в 2,5 года. И ее сольный диск украшают репродукции картин, сделанных рукой мастера. В школе вместе с братом Дэном, скрипачом, Эва принимала участие в выступлениях популярной в вашингтонских кругах группы Stonehenge, а по выходным совершала поездки на велосипеде из старого города в Александрии под Вашингтоном в столичный музей. Решив всерьез продолжить обучение живописи по окончании школы, Эва вскоре от этого решения отказалась. Уроки явно ничего не давали. В качестве способа зарабатывать на жизнь она избрала работу в оранжерее. Природа была для нее такой же страстью, что живопись и музыка, рассказывают друзья. Она относилась с благоговейным трепетом ко всему живому, ко всему, что растет, ползает и летает. Застенчивая и упрямая, ранимая и чрезвычайно независимая, Эва с удивительным безразличием относилась к внешней стороне успеха, вообще ко всему тому, что принято называть материальным миром. До 30 лет у нее не было даже счета в банке. По нынешним временам и понятиям это нечто совершенно невероятное. Но при всей хрупкости и скромности Эва, тем не менее, проявляла несгибаемую волю, когда речь заходила о ее творческих принципах и идеях, не поступаясь ими ни в чем и никогда.

0: «Как я могу не петь?»
1: Из последнего диска Эвы, вышедшего в прошлом году при активном участии ее друзей. Она легко заводила друзей. Люди тянулись к ее духовности, к ее свету, окружали ее вниманием и заботой. Во многом она полагалась на их помощь, на их советы, когда речь заходила о вещах практических. Она никогда не сожалела о том, о чем порой сокрушались ее друзья, считавшие, что она заслуживает широкой известности и славы. Впрочем, они понимали, что Эва вряд ли приняла бы все то, что приходит вместе со славой, необходимость быть на виду, отказ от приватности. Наверняка, шутили они, она укатила бы от нее куда-нибудь подальше, на своем стареньком велосипеде. Но Эва узнала подлинные признания. После выхода в свет диска, записанного с Брауном, Эва начала много выступать, не только в популярных кафе и клубах, Blues Alley, Birchmere, 219, The Wharf, Fleetwoods, но и на больших концертных площадках, в том числе и в Кеннеди-центре. Когда вышел в 96 году ее второй диск, запись живого выступления в Blues Alley, он стал бестселлером. В это время Эва уже знала, что смертельно больна. У нее обнаружили меланому, и, сражаясь за свою жизнь, она сказала однажды своей матери: «Мне хочется одного — петь и путешествовать вместе со своими песнями». Третий диск Эвы вышел, когда ее уже не было в живых. Смерть унесла ее в 33 года. «Работа с Эвой была ярчайшим, незабываемым эпизодом в моей жизни», — говорит Браун. «Она навсегда останется в моем сердце. По счастью, с нами осталась не только память о ней, но и ее магия, запечатленная в ее песнях».

0: вещи для всего народа. Строки на размер страны, вровень звездам небосвода, в разворот морской волны. И стихи должны такие быть, чтоб взлет, а не шашки, чтоб сказали: вот стихия, а не просто вот стишки.
1: Религиозная энциклопедия.
2: Человек.
3: Что для человека? Все в человеке. Существует только человек. А все остальное — это дело его рук, его мозга. Человек — это великолепно. Человек — это пути гордо! Хорошо это чувствует себя человек. Вот я, арестант, пица, шулер. Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика, и оглядываются, и сторонятся, и часто говорят мне: ух, мерзавец, шарлатан, работай! Работать? Для чего? Для того, чтобы быть сытым? Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Человек выше, человек выше сытости.
2: Этот яркий образ, созданный Максимом Горьким, образ человека, опьяненного своей безграничной свободой, во многом определил судьбу трагического 20 века. Человеку позволено все. Он даже может безнаказанно встать на место Бога, поднять к небу сжатый кулак и поставить памятник Иуде. И тот же человек может броситься в ледяную воду, рискуя своей жизнью ради незнакомого ребенка. Один и тот же человек может кричать в своих книгах: «Подтолкни падающего!», а в жизни быть робким и стеснительным мечтателем, вызывающим симпатии самых простых людей. Странное все-таки это существо – человек. На портике Дельфийского храма неведомый мудрец начертал «Познай себя». Этот призыв поставил перед человечеством задачу не из легких. Понять, что же такое человек. Когда этот вопрос задали Платону, он ответил: «Человек – это животное, только без шкуры». Вскоре к нему пришел Диоген, известный своей скандальной репутацией. Он принес Платону ощипанного петуха и спросил, является ли этот петух без перьев человеком. Ученик Платона Аристотель, запомнив этот урок, говорил о человеке как уже о животном, наделенном разумом. На этом древняя мысль философов была вынуждена остановиться. Ведь сначала надо было понять, что же такое разум. Но был и другой ответ на вопрос о человеке. На Ближнем Востоке жил еврейский народ. Этот народ бережно хранил то, что было открыто самим Богом. Человек не просто разумное животное, но животное, получившее повеление уподобиться Богу. Что стояло за загадочными словами «образ и подобие Божие»? В то время могли только догадываться. Глубина этих слов раскрылась с рождением Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. Адам, первый человек, был создан для вечной жизни в раю. Человек был поставлен между невидимым Богом и видимым миром, как связующее звено. Его душа постоянно общалась с Богом, телом же человек пребывал на земле. Об этом вдохновенно говорит Державин.
4: Частица целой я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил тварей ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества.
2: Человек был призван стать для остального мира тем, кем Бог был для него самого, источником освящения, любви, гармонии и счастья. Но прародители не удержались перед соблазном своими силами стать богами помимо Бога. Уж больно проста и заманчива была речь змея. И человек все-таки ослушался Бога, нарушил запрет, а Богом так и не стал. Совершенный грех поселил в его сердце сладкий дурманящий яд самолюбия, который занял в душе место Бога. Отвернувшись от источника жизни, Бога, Адам попадает в цепкие объятия смерти. С этого момента природа воспринимает человека не как покровителя, а как врага, и отказывается его слушаться. Но божественный замысел не был уничтожен грехом человека. Призвание первого Адама будет выполнено вторым Адамом, Иисусом Христом. И действительно, Христом открывается новая страница в истории человечества. Стена отчуждения между человеком и Богом разрушена воплощением. Зараза греха истреблена крестной смертью. И сама смерть побеждена воскресением. Христос становится родоначальником нового человечества, рождающегося не от плоти и крови, но от Духа. Отныне главной задачей человека становится уподобление истинному человеку, Христу, причем уподобление не внешним образом, но через непосредственное приобщение Ему в таинствах Церкви. В словах Горького «человек выше сытости» скрыта глубокая истина. Человек не только выше сытости, он не только выше жалости, он выше всего видимого мира, ибо в нем начало вечности. И никуда не скрыться от этой жажды вечности. Именно в этой жажде ключ к признанию безбожника Кириллова в «Бесах» Достоевского.
4: Я мучаюсь из-за Бога всю жизнь.
2: И в этой жажде источник вечной жизни тех, кто открывает себя Богу. Если Бога нет, все дозволено. Но если Бога нет, то нет и человека. Ибо тогда все, абсолютно все равно. И в этой жуткой очевидности нельзя не ощутить запаха тления. Но нет же, нет!
4: Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое.
5: Равнина давно кончилась, поезд вступил в горы. Он рвался к морю, к чистому зеленовато-синему простору, к пенной кайме побережья. Журавский вспомнил солоноватый воздух и запах водорослей, и валы, возникающие где-то у горизонта и бегущие к береговым скалам, и его охватило чувство беспричинного счастья, как бывало иногда в детстве по утрам, когда только что проснешься, и явь кажется продолжением какого-то хорошего, светлого сна. Да, он любит море, и его тянет к нему. «Новое начинать пока не будем, карты из рук валятся», сказал один из партнеров по преферансу. «Да, всему есть мера», ответил другой, прячь в карман колоду. Они убрали чемоданы, заменявшие им карточный стол, и, порвав записи, выбросили их за окно. Ветер сразу подхватил и унес белые клочки. «Ну, надо идти в свое купе», — сказал Журавский. «Не век же у вас сидеть». «Чего спешить?» — возразил ему партнер. «Жена без вас не умрет». «Все-таки надо», — ответил Журавский. Но остался сидеть. Действительно, спешить ему некуда, и жена без него не умрет. Обычно Лида выбирает для поездок на юг бархатный сезон и ездит с какой-нибудь из своих подруг. Но на этот раз она захотела отправиться именно с ним. Он же любит ездить один и отдыхать среди людей незнакомых. 11 месяцев в году он, как вол, работает в своем научно-исследовательском институте, и все среди издавна знакомых людей. На юге же он одиноко бездельничает у моря. Но почему-то во время этого безделья иногда приходят в голову очень интересные и важные мысли, относящиеся к работе. Жена этого не понимает и называет его эгоистом. На этот раз она поехала с ним и считает это своей моральной победой. Ему же с ней ехать скучно. «Не пойти ли нам в вагончик-ресторанчик и не выпить ли нам поста под блеск горных вершин?» – предложил один из партнеров. «Мне лично не хочется», – ответил Журавский. «Пойду-ка я в свое купе». Он вышел в коридор. За окном важно проплывали зеленые праздничные горы, веселые, неряшливые, взбаламученные ручьи прыгали по уступам. В окно зябко тянуло прохладой, запахом зелени. Вот промелькнул маленький поселок с красными черепичными крышами, и вдруг поезд изогнулся, метнулся туда-сюда, и стало видно, что его со всех сторон окружили горы и водят вокруг него хоровод, словно потешаясь над ним. Тогда паровоз рассерженно загудел, состав выпрямился и с гулким грохотом вошел в туннель. Поезд двигался медленно, будто пробуравливая гору, и мимо окна поплыли клочья пара и красные отсветы лампочек, потянуло серным запахом дыма. И вдруг дневной свет ударил в окна, и, выбравшись из пятиминутной ночи, поезд пошел быстрее. Вот на пологом склоне возник красный обелиск с дощатой оградкой. Могила бойца. А над обелиском, как взрыв, застывший в благоговейном онемении, клубясь и блестя росой, встал цветущий сиреневый куст. и все исчезло за поворотом. «Наконец-то ты оторвался от этих глупых карт», сказала Лидия Петровна, едва Журавский вошел в купе. «Ты не голоден?»
6: «Пока нет», ответил он, садясь рядом с ней.
5: «Михаил, я чуть не забыла рассказать тебе, какой страшный сон я ночью видела», встревоженно деловым тоном проговорила она. «Представь себе, прихожу, будто бы я к Инне Игнатьевне, она будто бы выкройку какую-то мне обещала, и вдруг ее Джульф ощетинился и залаял на меня. Я испугалась и проснулась. Как ты думаешь, что это значит?»
6: «Как всегда, ничего, сны ничего не значат».
5: «Нет, ты просто не чуток, Михаил», поджав губы, возразила жена. «А вы верите, что сны что-то значат?» Обратилась она к женщине, сидевшей напротив, рядом с мужчиной в темных очках. Женщина улыбнулась. «Честное слово, не знаю. Но, пожалуй, нет». «Какие вы все, однако!» «Ну, а вы, товарищ, какого мнения?» спросила Лидия Петровна человека в темных очках.
6: «Я редко вижу сны», ответил тот, повернув к ней спокойное и энергичное лицо.
5: Лидия Петровна слегка смутилась и молча откинулась на спинку дивана. Журавский смотрел на слепого и не чувствовал к нему жалости, которую обычно вызывает вид непоправимой чужой беды. Человек этот внушал скорее уважение, нежели сочувствие. На лице его не было той печали, что так часто видна на лицах слепых. Лицо как лицо, разве только слегка задумчиво, как у человека, смотрящего на огонь. Эти пассажиры сели в поезд прошлой ночью на большой узловой станции. Видно, ехали с пересадкой. И Журавский сквозь сон слышал их негромкий разговор и бас проводника, сообщившего, что койки застелены. А проснувшись утром, Журавский увидел со своей верхней полки, что в их купе спит незнакомая женщина. Ее лицо было спокойно и красиво, и, должно быть, снилось ей что-то хорошее, потому что она слегка улыбалась во сне. Рука ее с какими-то желтыми пятнышками на пальцах свешивалась с полки, и ему захотелось положить эту руку на одеяло, ведь затечет во сне. Потом он глянул вниз и увидел, что на нижнем диване полулежит какой-то мужчина. «Хорош гусь», – подумал Журавский. Женщину загнал на верхотуру, а сам разлегся внизу. Вдруг поезд тряхнуло на стрелке, пассажирка проснулась и сразу поглядела вниз. «Ты спишь, Коля?» – спросила она. «Нет, не спится», – ответили снизу. «Так уже утро, Коля. Полотенце у тебя под подушкой, а мыльница в сеточке над койкой». «Маша, а за окном что сейчас?» – спросили снизу. «Все еще равнина», – мягко ответила женщина. «Далеко еще твое море». Тогда Журавский понял, что человек на нижней полке – слепой, и что напрасно он мысленно выбронил его. Журавский встал, умылся, поел и пошел в соседнее купе играть в преферанс. Что еще делать, когда поезд вторые сутки тянется по равнине? Но теперь поезд шел в горах. Он, как зеленая нитка с черной иглой, то прошивал туннели, то выходил на свет и с каждым стежком приближался к морю. Уже в ущелье дул солоноватый сквозняк. Он врывался в открытые верхние половинки окон цельнометаллического вагона, трепал занавески с вышитыми на них буквами МПС, весело гудел в вентиляторах. «Скоро и, наконец, море?» – спросил человек в темных очках.
6: «Сразу за Туапсе», – ответил Журавский. «Оно покажется с правой стороны, его будет видно из коридора». Да, Коля, сразу за Туапсе. Я тебе скажу, когда будет море, сказала женщина.
5: Все-таки пойду постою в коридоре, проговорил слепой. Надоело сидеть.
6: Вы меня извините, но это как-то странно, сказала Лидия Петровна, обращаясь к женщине. Не все ли ему равно, что море, что не море, ведь он ничего не видит?
5: Нет, ему это не все равно, мягко ответила женщина. Он всю свою жизнь мечтал побывать у моря, но как-то все не получалось. Когда мы поженились, то первым делом решили поехать к морю, но все как-то не удавалось.
6: Ах, вот в чем дело! Как это интересно!
5: С притворной заинтересованностью произнесла Лидия Петровна и обратилась к мужу. Михаил, я попробую на следующей остановке купить курицу. Ту, что ты купил, есть невозможно. Поезд уже замедлил ход, приближаясь к какой-то станции, и она вышла из купе.
6: Понимаете, он всю жизнь хотел увидеть море, но все не удавалось как-то, повторила женщина, обращаясь к Журавскому. До войны он учился. Потом, в 41-м, совсем собрались было к морю, тут война. На войне он потерял зрение. Ну, после войны он несколько раз бывал в санатории, путевки-то ему дают, но все не у моря. А вот теперь мы собрались, наконец, и едем.
5: Так выходит, это у вас свадебное путешествие, сказал Журавский.
6: Да, улыбнулась женщина, только с большим опозданием.
5: Мне почему-то кажется, что вы медик.
6: Вы медик? Спросил Журавский. Нет, я работаю в заводской лаборатории. Видите, она положила руку на столик, никак от химикалиев не уберегусь. Конечно, добавила она, если быть уж очень аккуратной, то и следов никаких не останется. Но иногда торопишься, знаете.
5: Он смотрел на нее и думал, какое у нее красивое, а главное, милое лицо. И как ей идет это серое строгое платье из легкой шерстяной ткани. И как хорошо, что на свете есть вот такие женщины. Пусть они с другими, а не с ним, но они есть, и это уже хорошо. В юности он любил одну такую женщину. Была она старше его и не обращала на него внимания. Жила она у самого моря в маленьком городке, а он туда приехал на практику. Но обо всем этом не стоит вспоминать, потому что та женщина просто не обращала на него внимания. А во время войны она пошла медсестрой на госпитальное судно, и судно это в 42-м году погибло от торпеды. Паровоз загудел, поезд тронулся, и вскоре в купе вошла Лидия Петровна. «Вот, умей выбирать кур», – сказала она. «Очень хорошая кура». «А почему хорошая?» «Потому что я умею выбирать».
6: «Ладно уж, бог с ними, с курами», – примирительно сказал Журавский. «Тебе бог с ними, а мне не бог с ними. Мне надо сбавить несколько кило, но это не значит, что я должна голодать».
5: «Ну ладно, Лида, все хорошо. Скоро море».
6: «Море, море», – передразнила жена. «Какое же сейчас море, если в нем купаться нельзя? Море бывает в августе, когда виноградный сезон, и когда хорошо купаться. Я тебе говорила, требуй, добивайся, чтобы тебе дали отпуск в августе. А тебя опять Евгений Петрович твой обскакал. Ему в августе, а тебе в мае. А еще друг называется».
5: «Так он же болен. Он для лечения едет».
6: «А, все люди больны», – отрезала Лидия Петровна. «Я тоже больна. Нервы натянуты до последней степени. Но обо мне ты не думаешь».
5: Но Журавский сейчас думал именно о ней. Он сидел и думал о том, что когда-то они с женой учились в одном вузе, жили общими интересами, потом вместе поступили на работу.
6: Когда он стал продвигаться в научно-исследовательском институте, и жить они стали обеспеченно, Лида решила временно уйти с работы. Одна из ее новых подруг, Томка, внушила ей, что у нее хороший голос, и что ей надо учиться петь. Из затеи этой ничего не вышло, но на прежнее место Лида не вернулась. Он не протестовал, даже был рад. Ему льстило, что вот работает только он, и все равно живут они неплохо. Но чем легче и обеспеченнее Лиде жилось, тем уже и мельче становилась ее жизнь. Еще до женитьбы он замечал, что она не самостоятельна, любит повторять чужие мысли. Но так как в те дни он был в нее влюблен, и так как она повторяла тогда его мысли, то это его вполне устраивало и даже умиляло. А теперь он уже давно для нее ничего не значит. Она целиком под влиянием Инны Игнатьевны и Томки, таких же замужних, неработающих, намеренно бездетных. Инна Игнатьевна просвещает ее по части мод и фасонов, Томка же учит ее красиво жить. Учит на том основании, что в одной квартире с ней живут двое артистов, и она, поднахватав от них разных словечек и терминов, употребляемых в среде людей искусства, считает себя знатоком театра, музыки и всего на свете. Для человека недалекого и доверчивого она может сойти за умную, оригинальную женщину. Лида ее очень уважает и старается ей подражать. Журавского же считает скучным, сухим, замкнутым. Хоть по-своему и любит его. А он? Он к ней привык и уходить не собирается. Да и не к кому. А вот любовь прошла. В любовь можно стрелять из пулеметов и бить из пушек, и сбрасывать на нее бомбы, и любовь останется любовью. Но если изо дня в день заваливать ее мелким мусором, то она заглохнет. Во всем этом виноват он. В том, что жизнь Лиды тонет в ерунде, в том, что она стала ему чужой. Он не пытался заинтересовать ее чем-нибудь серьезным, допустил, что она окружила себя пустыми, ничтожными людьми. Все это так. Он виноват. Но где, когда началась его вина, он не знает. Так человек, заблудившийся в лесу, не может сказать, до какого именно дерева он шел правильно и у какого сбился с пути. Теперь поезд шел вдоль моря. Совсем близко у подножья насыпи набегали на берег волны. Из-за грохота колес они казались беззвучными. Молча, торжественно, как в немом кино, накатывались они на песок, молча разбивались о черные скалы. Бетонные волноломы, вдающиеся в море, были обведены белой чешуйчатой пеной. В праздничном оживлении толпились у окон пассажиры, из вагонного репродуктора вылетала легкая порхающая музыка, и в такт ей стучали колеса и приплясывали стаканы на столиках в купе. Но вот поезд остановился на какой-то маленькой станции, и все заглушил ритмичный гул моря, и каждая волна звучала по-своему, и в промежутке между ударами волн слышно было, как стучат камешки и шипят, лопаются пузырьки пены. Море было совсем близко, прямо под невысоким откосом, и пассажиры вышли из вагонов и встали на насыпи вдоль поезда. Какой-то парень в светлом костюме сбежал с откоса и, неловко шагая по галечнику, подошел к воде. Он зачерпнул ее в пригоршню, попробовал на вкус, сморщился, засмеялся. Вдруг к нему подкралась волна и до колен замочила брюки, и он сразу стал высоким, голенастым и под смех пассажиров побежал к поезду. И снова поплыли за окнами извилины берега, овитые пеной, и волны накатывались на берег и казались то зелеными, то темно-синими. Море было как море, и все-таки другое, новое, не такое, как в прошлый раз, и не такое, как в позапрошлый, и не такое, каким будет завтра. Все, что мы любим, меняется и живет, ожидая нас, и встречает нас по-новому. Из купе вышла Лидия Петровна и стала возле Журавского. «На море любуешься?» «Ну да, на море», — ответил он. «Эффектный вид», — сказала она. «Знаешь, у Томки в спальне висит фото с картины Айвазовского. Там море вроде как сейчас. И даже лучше». «Возможно», — ответил Журавский. «Ты знаешь, Михаил», — серьезно сказала Лидия Петровна, доверчиво положив руки ему на плечо. «Ты знаешь, Инна Игнатьевна просила меня купить ей здесь туфли. Такие, знаешь, лакированные на пробке. Их только тут и можно достать. Так я, представь себе, размер ее ноги забыла. Не то 37-й, не то 36-й. Ты как думаешь, 36-й у нее или 37-й? «Не измерял я, Лида, ее ног. Да и на море спокойно поглядеть», – ответил Журавский. «Никто не говорит, что ты должен измерять ее ноги. Этого еще не хватало», – уже сердясь проговорила Лидия Петровна. «Ну ты ответь мне по-человечески. Как ты думаешь, 36-й у нее или 37-й? Во всяком случае, 35-го у нее не может быть при ее фигуре». «У нее 36-й, наверное», – ответил он, чтобы отделаться. «Я и сама так думаю, Михаил», – облегченно сказала Лидия Петровна. «Я куплю ей 36-й». И уже потеплевшим голосом она спросила: «Ты есть не хочешь?» Для того, чтобы укрепить здоровье, нужно соблюдать режим питания. «Я буду о тебе заботиться, и ты хорошо отдохнешь». Она пошла в купе, а Журавский остался в коридоре у окна. Волны накатывались на берег, и чайки парили над водой, и солнце золотило гребни волн. Но вся эта морская краса уже не брала за сердце. И в голову лезли посторонние, скучные мысли. Ему вдруг стало грустно и одиноко, будто у него украли море и подсунули раскрашенную фотографию, где почти все как на самом деле, но нет чего-то главного. Подошел партнер по преферансу и сказал: «И не пойти ли нам в вагончик-ресторанчик, и не выпить ли нам поста под плеск черноморской волны?» «Это неплохо», — согласился Журавский. «Ну так я сейчас», — заторопился толстяк. «Я только пиджак надену, а то все же неловко в рубашке». Журавский пошел к выходу. У одного из окон коридора стоял человек в темных очках, и рядом с ним его спутница. Тонкие ее пальцы легко, как лепестки, лежали на его плече. Она смотрела на море и рассказывала о нем слепому. И у нее был такой удивленно счастливый голос, будто этот человек привел ее к морю и открыл ей этот зеленовато-синий простор, а заодно и весь мир. «А вот там корабль плывет», – тихо сказала она. «Корабль», – задумчиво подтвердил слепой, и у него было такое выражение лица, будто он видит и пенный прибой, и зеленоватые валы, и острый серый профиль корабля, маячащий у горизонта.

0: Сдав документы в штаб, Черныш, прежде чем идти в батальон, явился по офицерскому обычаю представиться командиру полка. Адъютант-таджик сказал, что хозяин сейчас в соседнем блиндаже у майора Воронцова и посоветовал зайти туда. Из угла в угол по блиндажу не ходил, а почти бегал хозяин, гвардии подполковник Самиев. Черныш представлял его себе именно таким. Маленький, энергичный, удивительно подвижный таджик.
1: Товарищ гвардии подполковник, младший лейтенант Черныш прибыл в ваше распоряжение.
2: Черныш? Черныш. Вы откуда родом?
1: Ваш земляк.
2: Ваш отец инженер-геолог. Всеволод Юрьевич.
1: Так точно, Всеволод Юрьевич.
2: Воронцов, слышишь, посмотри. Первый земляк, который встречается мне на фронте. Такое совпадение. Мы с вашим отцом вместе работали на Памире. Я рад. Рад, что вы попали именно в мой полк. Воронцов, уже у моих друзей сыновья офицеры. А мы все еще считаем себя юношами.
0: В гвардии майор Воронцов лежал в постели, накрытый кожухом и тяжелыми пестрыми коврами. Уже несколько дней его трясла малярия.
2: Вы не смущайтесь, будьте задирой. Держитесь смелее, а то вам будут наступать на пальцы. Конечно, вам тут все незнакомо, странно, я знаю. Я сам только год, как выпорхнул из академии. Да, я академик, будьте любезны. Я убежден, что вам понравится наша семья. У нас вы быстро возмужаете, у нас люди быстрее растут, нежели в тылу. Если, конечно. Но я думаю, вы не из трусливых.
1: Бой покажет, товарищ гвардии подполковник.
3: Комсомолец?
1: Так точно, комсомолец, товарищ гвардии майор.
3: А вы сядьте.
2: Бой – это для вас наилучший аттестат. Конечно, храбрость – самое ценное качество в человеке. По крайней мере, я считаю людьми только храбрых. Вы спортсмен?
1: Альпинист, товарищ гвардии подполковник.
2: Прекрасно. Прекрасно. Это сразу видно. Жилистый, легкий. Это вам пригодится в Альпах.
1: А мы и там будем.
2: Будем. Будем, гвардии, младший лейтенант. Всюду. Всюду. Наши крылья только раскрываются.
1: А наступление скоро, товарищ гвардии подполковник?
2: Какой нетерпеливый, а? А вы готовы?
1: Готов, товарищ гвардии подполковник.
2: Хорошо. Вас к Брянскому, в третью минометную.
1: Так точно.
2: Чудесно. Брянский ветеран полка, сталинградец, коммунист, культурный офицер. В прошлом студент, кажется, из Витебска.
3: Из Минска.
2: Да-да, точно из Минска. Золотая голова. Когда кончим войну, я его обязательно направлю в академию. Его место там. Ты как смотришь на это, майор?
3: Не торопись. Война же не сегодня кончается.
2: Нам, кстати, нужен третий помощник начальника штаба. Что бы вы сказали, если бы я вам предложил?
1: Весьма благодарен, товарищ гвардии подполковник. Но лучше я пойду на взвод. Мне уже и так совестно, что я до сих пор не принимал непосредственно участие.
2: Понимаю. Желаю успеха в предстоящих боях.
3: Мы еще встретимся. Перед нами дорога далекая и очень ответственная. Так вы готовы?
1: Ко всему готов, товарищ гвардии майор.

0: Черныш лежал в траве на краю насыпи, разглядывая едва заметные замаскированные доты на склоне высоты. Что творится там, в тех загадочных бетонированных берлогах? Что делают там гарнизоны? Что замышляют, к чему готовятся? И где-то тропинка на нагретой солнцем высоте, по которой ему рано или поздно придется бежать, сгибаясь под пулями. И где то место, на котором, быть может, доведется упасть?
1: Товарищ гвардии, младший лейтенант!
0: Обернувшись, Черныш увидел бойца своего взвода Гая, высокого тихого юношу.
1: Вас зовут командир роты.
2: Значит, наступление. Наступление.
0: Когда они шли на огневую, Гай все время оглядывался на офицера. Будто хотел что-то сказать, но не решался. И лишь как-то странно улыбался, щурясь при этом так, словно собирался чихнуть. Видно было, что на сердце у него неспокойно.
3: Страшновато?
1: Нет, только как-то непривычно. Первый раз. На кого не глянешь, всех вроде хочется приголубить.
3: Это вам просто боязно.
1: Не говорите. Не говорите, мне не боязно. Мне совсем не боязно. Я, товарищ командир, смелый. Поверьте моему слову, я на полном ходу прыгал с поезда, а некоторые боялись. Последний раз это было за Варшавой. Я тогда ногу вывихнул, так поляки меня на тележке везли от села к селу. С рук на руки передавали, до самой Украины. Я вас, товарищ командир, хочу об одном деле попросить. Так, на всякий случай. Адрес вот. Если что случится, напишите ей, пожалуйста. Больше нет никого. Напишите, будьте так добры. Да чтоб складно, чтоб жалобно. Ну, пусть поплачет. Ничего, не умрет.
3: Не волнуйтесь, все будет хорошо.
1: А я и не волнуюсь. За святое дело и умереть легко.
0: На огневой кипела работа. Командир роты гвардии старший лейтенант Брянский руководил подготовкой.
4: Ну что, Евгений, сегодня, наконец, работа. Большая работа, друг.
3: Прекрасно.
4: Я сейчас иду на НП. Вы остаетесь с Гайдой. Знаешь, тут возможны разные ситуации. Это ведь первый бой для многих моих орлов. Может случиться, например, что я требую огонь, а противник как раз обстреливает. Кладет снаряд за снарядом. Кто-нибудь, может, растеряется и в блиндаж нырнет, не выдержит. С такими поступай молниеносно, решительно. Никаких поблажек. Внимательно смотри, чтобы наводчики, засуетившись, не перевирали. Каждый раз сам проверяй установки. А вообще, я уверен, что все будет хорошо. Посмотри, народ у нас, как на подбор. Каждый старается. Самовары надрали, так что горят. Гвардии лейтенант Сагайда!
5: Товарищ гвардии старший лейтенант, по-вашему...
4: Останетесь за меня.
5: Есть за вас.
4: Концерт начнется через 50 минут.
0: Все было готово. Расчеты стали на свои места и замерли в напряженном ожидании. Черныш нетерпеливо поглядывает на часы. Бойцы сосредоточены, серьезны, как люди, которые вдруг почувствовали на себе огромную ответственность. От этого они словно выросли в собственных глазах и сразу, внутренне собравшись, как-то затвердели, заострились в напряжении. И вдруг, как бы откуда-то издалека, послышалась несказанно прекрасная музыка. Словно все небо сразу превратилось в грандиозный голубой орган и заиграло.
6: Катюши!
0: Зашелестело все небо. Незримые волны мощных шумов понеслись над головой. Молниями ударило по высоте, загремело, заволокло дымом. И гора взревела. Началось. Будто инженер где-то включил ток, и сложный огромный агрегат войны, покоряясь его воле, начал работать ровно и ритмично. Стройными упругими клиньями пошла авиация, разворачиваясь над дотами. В голове непрерывно гудело, звенело. Черныш не мог удержаться, чтобы то и дело не выглядывать из-за насыпи. Высоты не было. Она исчезла, превратившись от вершины и до самой подошвы в клокочущую, клубящуюся туманность. Время артиллерийской подготовки истекло, и адский грохот медленно стихал. Теперь все услышали глухой, равномерный, непрерывный гул далеко на левом фланге. Бойцы вслушивались, как зачарованные.
7: На яссах! Значит, по всему фронту!
0: Из землянки выскочил Маковей. Молодой лобастый телефонист, без пилотки, с землей на плечах.
8: Пехота поднялась!
9: Поднялась!
8: Двинулась!
10: Пошла!
0: Черныш с замиранием сердца видел сквозь дым, как на склонах высоты появились первые серые точки. Маленькие, едва заметные, они приковали к себе взгляды всех. Они то и дело скрывались в дыму взрывов, исчезали, казалось, навеки, но тучи рассеивались, и серые точки снова оживали, шевелились на склонах, как муравьи после дождя. За этими движущимися серыми крапинками, за этими муравьями и следили, не сводя глаз, все, от бойца-артиллериста до генерала. Ведь судьбу операции, успех или неуспех ее, могла решить в конце концов только она, матушка-пехота. Из землянки снова выскочил Маковей и подбежал к Сагайде.
11: Товарищ гвардия лейтенант, с НП передан приказ роте передвинуться под самую высоту.
6: Отбой! Минометы на вьюки!
11: Алло! Да! Я отключаюсь! Отключаюсь!
0: Ячейки опустели в несколько минут. Тяжелые плиты, двуногие лафеты и стволы были уже на спинах у бойцов, входивших в траншею. Шагает неутомимый балагур Хама Хаецкий с пышными лихими усами, закрученными вверх, как два больших бараньих рога. Юный Гай, весь обвешанный металлическими лотками с минами. Он гремит ими, как рыцарь, зелеными латами и смотрит на Сагайду, на товарищей, на все, что происходит, простодушно и доверчиво. Проходят неразлучные братья Блаженко, оба темные, загорелые. У младшего труба на плече, прицел в руке, а у старшего старший правую руку прячет, а в левой несет лотки.
6: Блаженко!
12: Слушай, товарищ лейтенант гвардии.
6: Сколько я вас учил, что не лейтенант гвардии, а гвардии лейтенант.
12: Простите, забыл, товарищ лейтенант гвардии.
6: Давай сюда лотки.
13: Он в моем расчете. Это по моему приказу.
6: Дайте сюда лотки.
13: Товарищ гвардии лейтенант, вы же не можете через мою голову отменять мои приказы. Да... Приказ боевой.
6: Да ты уставы знаешь? Почему не доложил, что брат ранен? Марш! Марш с братом в медсанбат!
0: Сагайда сам берет лотки и идет, замыкая роту. Траншея, вырытая в полный профиль, спускается все ниже.
14: Ой, батку, ми батку, так будто в пекло.
15: А ты думал в рай?
14: На его мама, где ему будет край?
0: Ночью рота окапывалась уже на новой огневой позиции, в глубоком овраге под самой высотой. О сне не могло быть и речи. Бой продолжался. К вечеру были взяты 14-й, 17-й, 18-й доты. Некоторые были блокированы, но еще простреливали почти всю местность, которую нашим удалось захватить. Рота зарывалась в землю. С наступлением ночи Брянский послал почти половину роты носить мины от подножия горы на огневую. Как караван теней брели бойцы с ящиками на плечах, падая всякий раз, когда поблизости в твердый грунт врезался снаряд. Хаецкий, обладавший удивительно тонким слухом, всегда первым ловил нарастающий свист снаряда или шелест тяжелой мины.
14: Лети! Упадку, мой падку. Вон где упала. О, черти б его забрали.
3: Подымайся. Все идут.
14: А как же?
0: Это был уже их четвертый рейс за эту ночь. Они приближались к заклятому месту, к открытой прогалине при входе во враг. Вся прогалина еще до сих пор простреливалась пулеметным огнем противника.
11: Ложись!
14: Хлопцы! Братки! Браточки! Браточки!
0: Черныша невольно бросила вперед, подальше от этого крика, переходившего уже в стон. Он слышал, как за ним и все бойцы ползут быстрее, потому что сопят тяжелее и чаще. Пули все гуще прошивали воздух. Наконец Черныш достиг камня, за которым они останавливались каждый раз, чтобы передохнуть. Сюда пули не долетали.
2: Кого нет? Кого нет?
0: Не было двоих. Бусько и Вакуленко. Черныш, готовый на все, решительно повернулся и пополз назад. В это время его кто-то крепко схватил за ногу.
11: Не ходите. Лучше я.
0: Не ожидая ответа, Гай зашуршал в темноте, как уж. Размашисто работая локтями и коленями, ловко маневрируя между трупами, боец пополз на стон.

0: нащупал рукой тело. По сапогу домашнего покроя узнал Бусько. Гай приложил ухо к груди. Стало тихо, как будто онемела в удивлении вся земля. Сердце не билось. Боец пошарил в карманах, забрал документы и патроны и снова пополз. В нескольких метрах отсюда он опознал Вакуленко. В темноте заблестела его лобастая лысая голова без пилотки. Этот был убит наповал. Пуля прошла сквозь горло и вышла на затылке. У камня Гай передал Чернышу документы убитых, а себе оставил только патроны, взятые у Бусько. Все опять поднялись, подав друг другу трехпудовые ящики. Утром начался сабантуй, не смолкавший уже до самого вечера. В бой были введены все пехотные батальоны. Они блокировали слева несколько еще живых дотов. Противник тоже подбросил значительные силы, стремясь выручить запертые в дотах гарнизоны. Несколько раз пехота сходилась в рукопашную на самой вершине. Беспрерывный гул, трескотня и тучи дыма висели над самой высотой, заволакивая солнце. Брянский стоял на наблюдательном пункте 7-й стрелковой роты и оттуда руководил огнем. Когда мины ложились где-нибудь за траншеей на опаленной изрытой земле, Брянский не мог сдержать своего раздражения.
1: Портачи. Портачи, портачи.
0: Зато когда мина разрывалась в самой траншее, наполняя ее дымом, лицо Брянского сияло от удовольствия. Он хватал Шевкуна за плечо и энергично подталкивал ординарца в том направлении.
1: Видишь, видишь, накрыто! Цель накрыта! Чудесно, молодцы!
0: Брянский наскоро записывал что-то в свой блокнот. Организацию боя он всегда воспринимал как процесс неустанного творчества –

0: Мы за всех отвечаем. И за все.
1: А под обрывом, где разместилась огневая позиция, творилось что-то необычайное. Чахканье горячих минометов, гомон, суета и ругань. Ругань без конца. И только приглядевшись поближе, можно было заметить, что здесь царят полный порядок и железная четкость хорошо налаженного механизма. Расчеты у минометов стоят, умываясь потом, черные, как негры. Но настроение у всех возбужденное, приподнятое, потому что то и дело приходят вести о падении того или иного дота, хотя и бойцы-штурмовики иногда погибают вместе с ним. Наконец, высота пала. Снималась наша пехота. Уложив минометы на вьюки, рота Брянского тоже двинулась вперед. Здоровая свежесть летнего утра омывала бессонные глаза бойцов, обвивала опаленные, покрытые пылью лица. Один за другим поднимались минометчики на высоту за командиром роты. Шли по самой высоте, перепрыгивали через траншеи, не могли удержаться, чтобы не осмотреть все ближайшие воронки. Кое-где сидеет безводная полынь или кустится пахучий чебрец, и Гай, сгибаясь под тяжелой плитой, не ленится нагнуться, чтобы сорвать засыхающий кустик.
2: Ловко пахнет. Это наша трава. По-нашему и пахнет.
3: Так ты начал бы еще, как девчина, венок плести из этих цветков.
4: А что? И сплел бы, если б время было.
1: Там, где стоял Гай, вздыбился черный высокий вихрь. И когда дым рассеялся, там уже никто не стоял. Гай лежал, распластавшись. И удивительнее всего было то, что в руке боец еще сжимал синие васильки –

0: Евгений Черныш сидел на траве в отдалении, опершись подбородком на руки. Смерть Гая ошеломила его. Задумавшись, он не заметил, как сзади подошел к нему Роман Блаженко и, остановившись, тоже молча стал смотреть вниз на городок.
1: Я бы их не убивал.
2: Кого?
1: Вот те Гитлеров, Антонесок. Вот тех министров, которым не сидится без войн. Убить, что ж, этого мало. Я заковал бы их в цепи и водил бы. Нет. Пусть бы те маленькие сироты водили, которых они, как маковые зерна, пустили по миру. Пусть бы они водили их по всем дорогам и по всем странам. И не давали бы им ни хлеба, ни воды. Пусть бы душегубы ели пепел наших сожженных хат. Грызли обгорелый кирпич, чтоб нажрались той войны. Чтоб никому уже не захотелось ее никогда.
3: Припечем. Выжжем, как чуму.
1: Но и этого мало. Мало. Вот Гай был. Такой славный хлопец. Молодой, работящий. Совестливый такой. Разве он не хотел еще посмотреть на это ясное солнышко?
0: Взглянув ненароком на младшего лейтенанта, Блаженко остолбенел. Черныш плакал.

плакал, не замечая собственных слез. Это были его первые и последние слезы на войне. Позже, иногда вспоминая их, Черныш стыдился своей чувствительности, даже не подозревая, что, может, это был как раз самый человечный, самый нежный голос его молодого, еще не огрубевшего в боях сердца. Подали команду двигаться. Впереди шли стрелковые роты, затем штаб батальона, за ним рота Брянского.

0: Разведка приносила все новые и новые сведения. Там, наверху, на одном из самых высоких перевалов, засел противник. О том, чтобы взять перевал в лоб, не могло быть и речи. На флангах не было не только дорог, но и тропинок. На самых выгодных гребнях враг устроил одиночные пулеметные гнезда, а еще дальше в горах, как будто и живой души не было. Там начинались дремучие леса и отвесные стены диких скал. Самиев вместе с начальником штаба взялся за разработку детального плана операции. Полк должен был продвигаться вперед отдельными отрядами и мелкими группами. Здесь общий успех в большой мере зависел от инициативы, изобретательности, от боевого настроения каждого отдельного бойца. Замполит Воронцов собрал коммунистов и комсомольцев. Это было необычное собрание. Коммунисты и комсомольцы явились к майору в полной боевой готовности, обвешанные гранатами и дисками, с автоматами на груди.
1: Так, проходите, товарищи. Проходите, пожалуйста.
2: Здравия желаю, товарищ гвардии майор.
1: Здравия желаю. Садитесь, рассаживайтесь поудобнее. Ну и так, товарищи, мы переходим к новой тактике. До сих пор, как вы знаете, мы бились с врагом в степях и на равнинах, в лесах и болотах. А отныне мы будем биться с ним высоко в горах. Будем сражаться чаще всего не днем, а ночью. Наша цель – захватить вот этот перевал, захватить дорогу. Война в горах, как видите, это прежде всего война за дороги. Но мы, пехота, гвардия, не можем приковывать себя к дорогам. Мы должны уметь хорошо маневрировать в горах на пересеченной местности. Тогда эти пустынные кряжи, эти непролазные чащи превратятся из наших врагов в наших друзей. Враги считают их непреодолимыми, а мы их преодолеем. Гитлеровцы их боятся, а мы их победим. Потому что наша тактика гибче, смелее, чем прусская. Одним словом, от нас в первую очередь будет зависеть успех этого боя. Мы, коммунисты и комсомольцы, обязаны знать, где наше место в походе, в ночном бою. А наше место, разумеется, в первом ряду. Ночью наш голос должен всегда звучать впереди бойцов. Боец верит нам, боец поднимется за нами в атаку. Нас не испугают эти горы без дорог и тропинок, эти глухие места, где, может, еще не ступала нога человека. Мы пройдем тут, потому что мы большевики. Вот что. Чаще, чаще напоминайте бойцам слова фельдмаршала Суворова. Где олень пройдет, там и наш солдат пройдет. Где олень не пройдет, и там наш солдат пройдет. Все ясно.
3: Все.
1: Все свободны.
0: Минометная рота Брянского в этом бою тоже действовала рассредоточенно. Взводы были приданы отдельным стрелковым ротам. Взвод Черныша шел со вторым батальоном в тыл. Ставилась задача, выбрав огневую позицию на господствующей над шоссе высоте, расстреливать оттуда тыловое шоссе врага и вершину перевала. Все время делали на деревьях зарубки для связных. Очищали никем не тронутую, поросшую мхом кору стволов и вырезали «Л» и «Стрелу». Словно линия вечных маяков оставалась эта буква за бойцами в тенистых недрах хмурых чужих лесов. Первая буква бессмертного имени вождя. Словно и в самом деле витал над бойцами дух великого Ленина, все время сопровождая их. Вскоре настал момент, когда пришлось оставить и последних лошадей. Перед бойцами высокой стеной встала крутая скала. Начался долгий и упорный штурм гранитной стены. Черныш разулся, обвязался канатом и полез по камню первый.

0: Черныш взбирался все выше и выше. Он поднялся уже метров на 20, а стена и дальше высилась над ним, отвесная, как небоскреб. Снизу бойцы, затаив дыхание, все напряженнее следили за каждым его движением. Высокой грудой уже были сложены хворост, плащ-палатки, ватники, на тот случай, если Черныш сорвется.
1: О, это мало поможет.
2: Осторожней! Держись! Передохни!
0: Солнце уже заходило, под скалой залегали темные тени, а Черныш все еще не достиг гребня. Тонкий крепкий канат, который спускался от него, кончился, и его пришлось доточать другим.
1: Хватай скорее, притачивай хвост, а то взберется и улетит. А мы тут на дне останемся.
3: Тебя пошлем, хама!
1: И думаешь, не взобрался бы на его мамы?
3: Языком! Хорошо, что он тебе такой длинный, каната не нужно.
4: Все! Есть порядок!
1: Что видите там, гвардии младший лейтенант?
4: Сюда гляну, вижу Москву! Туда гляну, Берлин!
1: А моей Вулыги оттуда часом не видать?
4: Что-то виднеется такое, далеко-далеко! Фу!
1: То же она и есть!
2: Ну, кто следующий?
5: Я, товарищ гвардии майор.
3: Я.
2: Альпинисты есть среди вас?
3: Есть. Денис Блаженко, альпинист.
2: На какие же вы горы восходили? На Казбек, Эльбрус? А?
1: Я бы сказал, товарищ гвардии майор, куда он сбирался. Да боюсь. Наложит потом взыскание. Страсть какой строгий у нас, ефрейтор.
3: Ладно, давайте. Давайте, тащите.

0: Черныш, стоя за гребнем, осторожно тянул канат, упираясь коленями в каменную глыбу. Вскоре Блаженко стоял уже на высоте, рядом с лейтенантом. Когда поднялись все бойцы и втянули наверх оружие, тогда, наконец, подошел и Хама, который по мере приближения его очереди невольно затихал, становился неприметнее. Он заботливо обвязывал себя как можно крепче, чтобы не выскользнуть из петли, не сорваться. Зато бойцы, сговорившись, тащили его быстрее, чем других. Тащили шутливо, все вместе, как ведро с водой. Хама едва успевал перебирать по скале руками и ногами и вовремя отклонять свои усы в сторону от камней.
1: Легче! Ой, легче! Ой, пропал человек! Ой! Ой! Какой свит широкий! Горы и горы без края. Такое все большое, что будто и сам подрастаешь. О, Евдошка моя, Евдошка, поднимись, встань на цыпочки, посмотри-ка сюда. Увидала б Евдошка, как ее Хама забирается на небо. Не узнала б Хаму, сказала б, это не тот Хама. Ох, канат, канат, родной наш брат, нигде мы тебя не бросим. Всюду понесем с собой. Пеньковый, колючий, ты нам дороже, чем если был бы кован из чистого золота. О, братский канат, крепко ты объединяешь нас. Пока держимся за тебя дружно, ничто нам не страшно. Если один с тобой в гору поднимается, то и всех вытянет. Если один падать будет, то все его поддержат и не дадут разбиться. О, файно придумано! Крепко будем держаться этого каната, братья славяне.
2: Кажется, и вы теперь становитесь альпинистом.
1: Становлюсь, товарищ замполит, становлюсь. Разрешите прикурить? Спасибо. О, однако просто чудеса здесь с человеком творятся. Внизу под скалой был один Хама, а поднялся на скалу, и это уж совсем другой Хама. И видит дальше, и слышит лучше. И в голове будто прояснилось. Кем-кем, а вот альпинистом никогда не думал стать. Такие скалы одолеть, а?
2: А мы изданные альпинисты, товарищ Хаецкий. Мы альпинисты еще со времен Суворова. Слыхали про Суворова, а?
3: Ну, как? Слыхали? Слыхали, как же.
0: Светлая ночь стояла над горами. Цокали солдатские подковы по вековым камням, по которым еще никто не ступал. Бойцы спешили достигнуть вершины и посмотреть вперед. Что там? Не равнины ли? Не степи ли? А перед ними снова вставала панорама гор. Низкие и высокие хребты, словно грандиозные волны каменного, навеки застывшего моря. Сколько хватал глаз! Горы, горы, горы! Бойцы думали, бои, бои, бои.

0: третий день штурмует пехота высоту и не может взять. В батальонах полка осталось по 15-20 активных штыков. Командир полка Самиев, разговаривая по телефону с высшим начальством, только все больше темнел лицом. В тылах шла чистка за чисткой. В пехоту забрали поваров, писарей, ездовых, старшин. Они теперь там, наверху, ползли метр за метром, все выше и выше, среди раскаленных камней, о которые чиркали, плавясь пули. Маковей сидит, согнувшись над аппаратом, то и дело сообщая.
1: Убило комсорга. Убило лейтенанта Намаконова. Ранила санитарку Галю. Да. Да, слышу.
2: Вас вызывает комбат. Товарищ гвардии старший лейтенант.
3: Есть. Есть. Есть.
4: Что там?
3: Требует дать пехоту 4 человек. Что я ему дам? Что же я ему дам?
0: Брянский записал 3 и задумался. Потом, обламывая карандаш, добавил 4-го. Своего ординарца. Шавкун. Уходили. Пожилой барабан, его сосед Багрий, молдаванин из Рыбницы Булацелов и Шавкун. Выслушав приказ, никто из них ничего не сказал, ни о чем не просил. Молча, глядя в землю, собрали свои небогатые солдатские пожитки и попрощались с товарищами. Уже отойдя на несколько шагов, Шавкун вдруг вернулся.
5: Вот, чуть не забыл. Ваши подворотнички, товарищ гвардии, старший лейтенант, выстиранные, чистые.
0: Не прошло и нескольких часов, как Шавкун снова спускался на огневую, той же самой тропинкой между бурыми кустами и огромными каменными глыбами. Подбородок у Шавкуна был перевязан, и сквозь марлевую подушку проступала свежая кровь.
5: Я ничего и не успел, а Булацелова убило рядом. Багри и барабан были еще живы. Товарищ гвардии, старший лейтенант, поберегитесь. Прошу вас, поберегитесь. Плохое мне снилось.
6: Шавкун, разве мы можем уберечься от своей судьбы?
5: Да ну-то так.
6: Поправитесь. Возвращайтесь в роту. Я вас всегда приму.
5: Постараюсь, товарищ гвардии, старший лейтенант.
0: Когда Шавкун пошел, медленно спускаясь на дно ущелья, Брянский долго провожал его пристальным взглядом. Потом подошел к Чернышу.
7: Женя.
1: Да?
7: Я тебе уже говорил, если со мной что случится, забери этот планшет. Тут все мои... Все мое. Я знаю, ты доведешь это до конца. Ты знаешь все мои идеи, понимаешь их лучше, чем кто бы то ни был. Ладно.
0: Черныш молча сжал руку товарища. Высоко над грядой гор клином пролетали в солнечном небе какие-то быстрые птицы с тонкими шеями, вытянув головы вперед. Брянский, щурясь, следил за ними.
7: На юг, в теплые края. Ты не интересовался, Женя, дорогами птиц? Наши сюда вряд ли летают. Из Белоруссии они через Украину, а затем через Черное море.
0: Хама Хаецкий, высунувшись из ячейки, которую он всю ночь долбил киркой, терпеливо вглядывался в густые заросли слева под высотой.
4: Немцы!
8: Да тебе показалось.
6: Там где-то наши сорокопятчики.
4: Да немцы!
6: Да нет же! Немцы!
9: Точно! Немцы!
0: Теперь уже не могло быть ошибки. Все увидели, как, извиваясь среди камней, молча ползут и ползут враги. Брянский сразу разгадал маневр противника и оценил всю глубину опасности. Обтекая подножие высоты, немцы хотели отрезать батальон, штурмовавший сопку там, высоко на горе.
6: Товарищи, от нас зависит судьба батальона, судьба наших товарищей-пехотинцев. Шаг назад уже измена. Будем же стоять насмерть.
0: Бойцы стояли по грудь в ячейках, словно загипнотизированные. Все исчезло. Были только согнутые фигуры в чужой униформе, которые с криками приближались и приближались.

Огонь! Гранаты! Гранаты! Гранаты! За Родину! Вперед!

Брянский вцепился в каменистый бруствер и легко выскочил наверх. Не оглядываясь на бойцов, словно ничуть не сомневаясь в том, что они сделают то же самое, прыгнул с бруствера вперед, занося из-за спины тяжелую противотанковую гранату.

0: Черныш видел, как упал Брянский, но не остановился. И никто не остановился. Все, согнувшись, мчались вперед, и все что-то кричали в дыму и чаду. Черныш тоже кричал, не помня что. Фашисты убегали с огневой.
1: За Брянского!
2: Давай, ребята!
3: Значит, Брянского убило!
1: Штыкай,
4: и тебе тоже!
1: За Брянского!

0: Черныш утерся рукавом, и неожиданно взгляд его остановился на высоте. Там, на фоне вечернего неба, четко выделялся силуэт человека, неподвижный, словно высеченный из камня. Солнце давно зашло за высоту, а небо над ней еще светилось, переливалось красками заката. Силуэт не двигался. Дерево. Но в это мгновение фигура, стоявшая до сих пор в профиль, повернулась. И стали отчетливо видны контуры автомата в поднятой руке.
1: Высота наша!

0: Брянский лежал как живой. Крови не было на его белом лице, и глаза были не закрыты, а только слегка прищурены, как тогда, когда он смотрел в бинокль и командовал.
1: Он погиб, кажется, от собственной гранаты. Она разорвалась слишком близко.
0: Сгрудившись вокруг старшего лейтенанта и присвечивая фонариком, бойцы по очереди разглядывали фотографии. Скорбная женщина в черном платке, завязанном по-старомодному, сложив на коленях руки, смотрит прямо перед собой.
1: Мать.
0: Девушка стоит на берегу моря в купальном костюме с веслом в руке. Солнце бьет ей в глаза, она щурится и смеется.
1: Невеста.
0: Из левого кармана гимнастерки достали партбилет. Он весь слипся, насквозь пробитый осколком. Молчание нарушил Денис Блаженко.
2: Я поступаю в кандидаты. Я уже подготовлен.

0: Брянского похоронили в тот же вечер, на самой вершине только что захваченной безымянной высоты 805. В суровой задумчивости стояли бойцы вокруг могилы, слушая прощальное слово замполита, гвардии майора Воронцова.
1: Он до последнего дыхания сохранил верность присяге, верность знамени, верность своей родине. Это не первый и не последний боевой наш товарищ, которого мы оставляем в Альпах. Мы идем вперед, а они остаются за нами на каждой сопке, как наши верные заставы. Они будут стоять на чужбине, как вечные памятники, как вечные напоминания всему миру о жертвах нашего народа, который грудью встретил нашествие фашистских орд и собственной кровью оплачивает освобождение Европы.

0: честь большевика, офицера Советской гвардии. Салют.
1: А на следующее утро какой-то молодой сапер, проходя по следам батальона и ставя указки, увидел большую глыбу, под которой был похоронен Брянский. Она была на виду, ее легко мог заметить каждый, кто шел по указкам. Боец рубанул несколько раз киркой по камню, и высеклась «Л», обращенная острием на запад.

0: За домом, с крыши которого Черныш вел свои наблюдения, стоял другой дом, такого же стандартного типа. То и дело из его этажей вырывалось хвостатое упругое пламя. Били минометы. Жестоко, без умолку. Вначале старший лейтенант Кармазин хотел установить свои самовары на земле. Для этого нужно было срубить несколько каштанов во дворе. Они мешали стрелять. Хаецкий уже спустился в бункер, огромный подвал под домом, чтобы достать пилу или топор. Художника Ференца он взял с собой в качестве переводчика.
1: Ференц, будь при мне на всякий случай, за адъютанта.
2: Хорошо, хорошо.
0: В бункере было полно жителей. Детей, женщин, стариков. Они выглядывали отовсюду. Из груд каких-то лохмотьев, из-за пуховиков. Теснились на нарах, настеленных в три ряда.
1: Ой, Ноев ковчег. Инструмента я не вижу.
0: Узнав от Ференца, что русский ищет пилу или топор, венгры не на шутку переполошились. Они и раньше были уже до смерти запуганы пропагандой об азиатских зверствах русских. А теперь, увидев усатого черного хаму с кинжалом на боку и автоматом на груди, решили, что зверства сейчас начнутся.
1: Что за шум? Что они там шпрехи?
2: Они боятся.
1: Спокойно, спокойно! Передай, что я их не рубить, не пилить не буду. Пила нужна мне для каштана, потому что они нам мешают. А молодички пусть тоже не пугаются. Бо я человек семейный, в чужой огород не лезу.
3: Не ваг, яки о гестине файнкотки. Чего это? Чего это? Хульфовнока дереке княром шейтани. Не ваг, яки. Надюн кирит. Не ваг, яки.
2: Они просят, чтобы вы не рубили каштанов. Это пролетарский район. Их дети летом не видят никакой зелени, кроме этих каштанов. Жальтесь над их детьми.
1: Переведи им, сам я решить не могу. У меня есть командир постарше.
0: Венгры вслед за Хаецким послали наверх целую делегацию искать самого старшего командира. Командир роты старший лейтенант Кармазин с присущей ему педантичной сухостью через Ференца выслушал делегатов. Он из-под лобя косился на голые почерневшие каштаны, видел, как Хаецкий и еще один боец стали около деревьев с топорами наготове.
4: Руби!
5: Постой!
4: Отставить!
5: Хорошо, пусть живут. Пусть ваши малыши играют после войны под этими зелеными деревьями. Помянуты нас добрым, тихим словом.
4: Установить минометы в доме против окон. Есть!
0: Солдатская уступчивость искренне растрогала женщин. Каждому было приятно смотреть, как истощенные матери окружили старшего лейтенанта благодаря за подарок, сделанный ротой детям Будапештской окраины. У Ференца на веках задрожали слезы. Он знал, что придет время, и солдатский подарок зазеленеет на радость малышам, которые, живя в придунайском городе, почти не видели самого Дуная и не ездили, как дети богачей, на белые дачи Балатона.
6: А нам говорили, что русские, что коммунисты. Вы, конечно, нем коммунисты.
5: Коммунисты.

0: Ночью рота собралась переходить на новую позицию. Расчеты, привычно разобрав минометы на части, спускались вниз. Этажи замирали. Спускаясь последним, Вася Багиров заметил у одного из вырванных окон высокую сгорбленную фигуру. Старшина подошел ближе и узнал Ференца. Художник стоял, прислонившись к оконной раме, и молча смотрел на город. Горбоносое, застывшее лицо старика, тускло освещенное далекими заревами, напоминало вычеканенного орла со старинной монеты. Пылающий Будапешт лежал перед ним, как на ладони. Багряные хребты подпирали небо. В подоблачных черных глубинах тревожно гуляли прожекторы. Зенитные пулеметы прокладывали трассы. Гремела и гремела канонада.
1: О, Будапешт! Чем все это кончится? Чем кончится?
0: Все лучшее, созданное Ференцем художником, родилось в Будапеште и для Будапешта. Его картины украшали ратушу, парламент, отель «Европа», кафе «Балатон».
2: Много видел пожаров, а такого не доводилось. Будто полмира вспыхнуло и пылает.
1: Спасите. Спасите, Будапешт. Кроме вас больше некому.
2: Не волнуйся, Ференц. Все будет в порядке.
3: Старшина, рота выступает.
2: Ты с нами, Ференц?
1: А с кем же мне?
0: Следующей ночью батальон Чумаченко врезался в новый квартал, упиравшийся углом в перекресток улиц. Продвигаться дальше мешал угловой дом противоположного квартала, выходивший фасадом на самый перекресток. При мерцающем неестественном кровавом свете зарева разведчики прочли «Европа». Все этажи отеля снизу доверху щетинились пулеметами и дулами автоматов. Из одного окна время от времени выбрасывалось пламя миномета. Отель держал под огнем весь квартал, захваченный батальоном Чумаченко. Огонь был очень плотный. Бойцы для эксперимента выбросили на перекресток пустое ведро. Через минуту оно стало как решето. Перед рассветом старшина Багиров, назначенный командиром штурмовой группы, спустился в подвал и разбудил художника.
4: Алло, Ференц.
1: Старшина.
4: Как видишь, вставай.
0: Ференц разбудил какого-то штатского в кепке и в ветхом демисезонном пальто.
1: Пролетарий, Иштван.
5: Пошли, пошли.
0: В глубине бункера, против влажной заплесневевшей стены, провожатый остановился.
5: Здесь.
4: У кого кирки? Сюда.
0: Бойцы долбили попеременно, врубаясь все глубже в стену.
4: Может, не здесь, Ференц?
1: Здесь, здесь.
4: Смотрите, не ошибитесь.
1: Будь спок, Вася.
0: Наконец, Денис Блаженко сильным ударом проломил стену. Затаив дыхание, стали прислушиваться. Денис просунул голову в дыру. Оттуда доносился монотонный, приглушенный гул.
6: Полно! Молятся.
0: Дыру расширили и стали по одному пролезать. Снова очутились в бункере, еще большим, чем предыдущий. Обитатели его стояли на коленях с молитвенниками и свечками в руках. Иштван-пролетарий подвел к старшине пожилую, изможденную женщину в роговых очках.
5: Ő a nővérem, ő vezet majd benneteket tovább.
1: Он говорит, что это его сестра.
2: Ага.
1: Она примет эстафету.
2: Хорошо.
0: Опять пошли. С каждой ступенькой гром канонады нарастал, как будто они входили в грозовую тучу. Очутились во дворе. Пригибаясь, метнулись вдоль стены вперед и через какой-нибудь десяток метров снова попали в подвальный ход и стали спускаться. Показалось, что они попали в шахту. Просторный бункер чуть ли не до потолка был засыпан блестящим антрацитом. На четвереньках поползли по углю в глубину. Некоторое время пробирались в темноте, потом старшина зажег свой электрический фонарь. Перед ними была довольно широкая цементная труба. Вскоре труба кончилась. Бойцы попали в котельную. Нащупали ступеньки и, держась одной рукой за скользкую стену, а другой за автоматы, стали подниматься по лестнице. То и дело останавливались, прислушиваясь.
1: Гараж Европы. Я его узнаю.
2: Европа?
1: Европа. Европа.
2: Она. Спасибо, товарищи. Идите, завтра встретимся.
0: Багиров в последний раз инструктировал свою штурмовую группу.
4: На первый этаж пойдешь со мной ты, Хама. Знай, что каждый, кто идет на тебя, враг.
0: Бойцы один за другим бесшумно проскальзывали в черный прямоугольник двери.
4: На вашем этаже, Блаженко, в третьем окне слева, миномет.
0: В это время в помещении что-то задребезжало, и вынырнул гитлеровец с пустым ведром. Не заметив Багирова и Хаецкого, он, насвистывая, поплелся куда-то через двор.
4: Когда этот Айнцвайн будет возвращаться, уложишь только, чтоб ни звука.
0: Отель молчал, лишь где-то, как и раньше, глухо постреливали пулеметы.
7: Ну, молись за меня, Женка, молитесь за меня, дети, потому что я пошел. Дуй!

0: Где-то в глубине коридора открылась дверь. Хаецкий прижался к скользкой колонне и стоял, не двигаясь. Шаги приближались.
1: Ты, Ханс, ich denke...
0: Он не договорил.
2: Готов? Не шевелится. Марш на дверь. Есть.
0: Хаецкий быстро пошел к парадному входу. Старшина стоял у одного из номеров и прислушивался к тому, что делается внутри. Багиров дернул чеку, рванул дверь и швырнул гранату, тут же отскочив в сторону. Прибегая от двери к двери, старшина в каждый номер швырял гранату. Хаецкий, напрягаясь, отваливал мешки с песком, пробиваясь к парадному входу. Старшина Багиров все глубже забирался в коридор. Тяжело дыша, он стоял уже у шестой или седьмой двери, когда она сама перед ним распахнулась, и оттуда, теснясь и застревая, с криками повалили гитлеровцы. Багиров упал на пол под стену и дал длинную очередь вдоль коридора. Спохватившись, некоторые гитлеровцы тоже застрочили кто куда, укладывая своих же. Недобитые в комнатах гранатами, очумевшие солдаты бросались в коридор на свою погибель. Как только в отеле завязался бой, капитан Чумаченко бросил штурмовые группы в атаку. Одна из групп во главе с майором Воронцовым подскочила к парадным дверям и, схватившись за них, рванула на себя. Изнутри, обливаясь тяжелым потом, ломился Хама. Двери не выдержали и затрещали. Хама вылетел прямо на головы своих товарищей.
3: Вы Хаецкий?
1: А то кто ж?
3: Показывайте хозяйство.
1: Прошу. Дом как гром.
0: То освещая гранатами путь перед собой, то тайком обходя задними дворами прилегающие к отелю дома, штурмовые группы до самого утра пробивались вглубь квартала. В отель «Европа» перешел командный пункт батальона. Артиллеристами командовал Саша Сиверцев. Он устанавливал пушки жерлами в разные стороны. Одну вдоль проспекта, протянувшегося вниз, казалось, до самого Дуная, другую в боковую улочку. Сегодня юношеское лицо Сиверцева играло особенно ярким румянцем. Он был в том настроении деятельного вдохновения, которое всегда так озаряет, красит человека перед боем.
4: Саша! Доброе утро, Саша! Как спалось?
5: Благодарю, Женя! Никак не спалось! А ты разве спал?
4: Какой там спал? У нас же сегодня Вальпургиева ночь. Хозяин говорит, классическая ночь.
5: Слушай, а где твои самовары?
4: Всюду. Два во дворе, два тут со мной. Один где-то кочует.
5: Вы что, опять ввели кочующие?
4: Почему же не ввести? Тут тоже как в горах. Ты меня с земли поддержишь?
5: Обязательно. А ты меня из своих апартаментов.
4: Апартаменты? Одни разбитые ванны, и фрицы с ночи лежат.
0: Морозное свежее утро расцветало над Будапештом. Где-то внизу, вдоль проспекта, гулко ударил Фердинанд. Одна за другой с адским гудением понеслись болванки, прыгая по асфальту. Черныш видел, как засуетились артиллеристы Сиверцева. Где-то в глубине кварталов заскрипела железным скрежетом собака, шестиствольный вражеский миномет, и одна мина разорвалась около пушкарей. Кто-то из них, видимо, выбыл из строя, потому что Сиверцев сам подскочил к пушке и наклонился, стараясь поймать цель в панораму. Тяжелая горячая болванка просвистела над самой его головой и снесла щит.
5: Бей!
0: Сквозь пальцы Сиверцева сочилась кровь. Внизу на ближайшем перекрестке белая глыба вспыхнула высоким пламенем.
6: Лейтенант, вы ранены!
5: Лейтенант, откройтесь!
0: Он с трудом оторвал от лица окровавленные дымящиеся руки. Бойцы расчета ужаснулись. Глаз у Сиверцева не было. Темнота. Навсегда. Бойцы взяли его под руки и повели в помещение Европы. Сейчас он лежал у стены на ковре и ждал, пока его перевяжут. Косички юношеских бакенбард слиплись от крови.
6: Фельдшера! Фельдшера!
7: Запорожец! Фердинанда! Подожгли?
8: Подожгли.
7: По моей наводке.
8: По вашей. Последний раз в своей жизни я видел в своей панораме Фердинанда.
7: Горит?
9: Догорает.
8: Ребятки, последняя моя панорама.
0: Ребятки, отвернувшись к стене, смахивали слезы шершавыми обожженными ладонями.
8: Пушка цела?
9: Цела.
8: Берегите ее.

0: Черныш вел огонь, когда Маковей передал, что его хочет видеть Сиверцев. Командира роты не было, и Черныш не мог уйти. Во второй половине дня напряжение боя несколько спало, и Черныш, в тяжелой задумчивости бродя по отелю, встретил в бильярдном зале Ференца. Художник, заложив руки за спину, стоял в углу, сосредоточенно разглядывая что-то на полу. Подойдя поближе, Черныш увидел в разбитой позолоченной раме изодранное полотно картины. Следы многих сапог остались на ней.
1: Ваша?
2: Моя.
0: Картина изображала гору Герерт на правом берегу Дуная, где теперь стоит цитадель. На картине гора показана еще не застроенной, такой, какой она была в древние времена, словно скала на безлюдном материке. На самой вершине всадник, суровый степной витязь, в шлеме, в кольчуге, подняв забрало, вглядывается в далекий горизонт.
1: Кто это?
2: Арпад. Один из первых венгерских витязей, который привел наших пращуров из Приуралья на берега Дуная.
1: Куда он смотрит?
2: На Пешт. Вернее, на то зеленое поле, где через много лет вырастут кварталы Пешта.
1: Хотите реставрировать?
2: Зачем? Кому сейчас это нужно, лейтенант? Сейчас я вижу новые темы. Новые краски. Вы знаете мои альбомы? Я их пополняю.
0: В зале появился запыхавшийся санитар.
3: Я отправлял гвардии лейтенанта Сиверцева. Он просил передать вам записку.

0: Женя, друг мой, пишу. Не пишу, а диктую в санроте. То, чего больше всего боялся, случилось. Случилось бесповоротно, навсегда. В одно мгновение ушло все, о чем мечталось. Нет зрения, нет художественного института. Лежу и думаю про Павку Корчагина. Тяжко, тяжко. Неслыханно тяжко, Женя. Перед отправкой хотел еще раз встретиться с тобой. Не удалось. Знаю, что ты не мог. Желаю тебе в ближайшее время увидеть Дунай. Тот Дунай, о котором мы столько передумали с тобой. Чистый. Голубой от неба. Как льны цветут. Может быть, он будет таким в ясный день победы? Желаю тебе дожить. Жди, буду писать на полк. Саша Сердцев.
1: Спустя несколько дней, уже в другом квартале, Черныш получил возможность познакомиться с новыми альбомами Ференца. Бункер, в котором нашел себе пристанище художник, был в том же дворце, где и огневая минометчиков. Ференц достал альбом. Это были зарисовки венгерских дорог, трупы в кюветах, придорожные указатели, эскизы серых степных ферм, забытых Богом и людьми. Карандашом, тушью, акварелью.
2: А вот это...
1: Юноша с бакенбардами стоит на коленях у пушки. Сосредоточенным взглядом впился вперед Саша Сиверцев.
3: Вы его видели тогда?
2: Видел. Какой офицер? Мне говорили его солдаты. Я все знаю.
3: Что означает эта подпись, Ференц?
2: Спаситель.

0: Вечером полк готовился к маршу.
1: Знаменосцы в голову колонны!
2: Знаменосцы в голову колонны! Знаменосцы вперед!
0: Подразделения тронулись. Будут идти они вначале среди темных ущелий разрушенных кварталов. Потом выйдут в придунайские поля, занесенные снегом. Будут идти всю ночь, слыша канонаду и слева, и справа на флангах. Будут идти прямо в лес, не колеблясь, сжимая верное оружие. Впереди взвод знаменосцев с полковым знаменем в жестком брезентовом чехле с позолоченным венчиком на древке. Офицеры на ходу будут поглядывать на компасы, светящиеся в темноте на их руках. Будут идти.

0: Полк Самиева готовился форсировать Мараву. Он должен был переправляться на подручных средствах. Вся техника сосредотачивалась севернее. Направление главного удара было выбрано там. Полк Самиева работал старательно, спокойно и деловито, как огромная мастерская. Замполит Воронцов восторгался Самиевым, когда тот руководил боем. Однако его слабостей тоже, бесспорно, никто не знал лучше, чем Воронцов. Проявлением одной из этих слабостей Воронцов считал недооценку им присутствия знаменосцев в самом пекле боя.
1: Ты же знаешь, Самиев, что это не мой каприз, а желание массы, коллектива, с которым ты не можешь не считаться. Ведь мы с тобой, возможно, за этот коллектив ордена получаем.
2: Я уже сказал, Воронцов, и давай на этом покончим. Как сказал, так и будет. Пока все там не закончу, пусть сидят здесь. Мало ли что кому в башку взбредет.
0: Речь шла о полковых знаменосцах. Воронцов настаивал на том, чтобы Самиев разрешил знаменосцам переправиться на ту сторону, как только атакующие закрепятся на плацдарме. Он ссылался на факты, хорошо известные им обоим.
1: Ты слыхал, Самиев, солдатскую поговорку? Где знамя пронесено, там мы уже в землю вросли. Если знамя будет на плацдарме, то сила и уверенность каждого бойца возрастут во 100 крат. Тогда его ничем не вышибешь оттуда. Разве твой боец, почувствовав вблизи знамя, отступит от него хоть на шаг? Ты сам видел, как в Барте подразделения реагировали на то, что знаменосцы появились около них в самый критический момент боя. Может, мы и выстояли там только благодаря неслыханному энтузиазму, который был вызван знаменем.
2: В Барте было одно, здесь другое. Ты знаешь, с кем нам придется иметь дело на этом плацдарме? Пока наведут переправу и перебросят артиллерию, тигры могут нас трижды смешать с землей. Еще, может быть, и припрут так к берегу, что... Не будем об этом.
1: Вот чтобы этого не случилось, чтобы не приперли, я и предлагаю.
2: Лучше не предлагай мне, Воронцов! На этот раз ты меня не сагитируешь. Я пропаду, ты пропадешь, нас с тобой заменят. А если со знаменем что-нибудь случится, ты представляешь себе самоубийство для полка? Как ты вообще можешь мне предлагать такое?
1: Да не такое, а совсем обратное. Если уж на то пошло, я готов ответственность за судьбу знамени взять на себя.
2: Как же? Пока ты будешь отвечать мне, как командиру голову снимут. Я против таких эффектов. Форсируем. Расширимся, пойдем вперед. Вот тогда дам команду. Не бойся, Багиров нас не потеряет, у черта в зубах найдет.
0: Атака на Мараву началась вечером, сразу же с наступлением сумерек.
3: Десанты в лодке!
4: Десанты в лодке!
5: Десанты в лодке!
6: Десанты в лодке!
0: Весь левый берег Маравы, до этого казавшийся безлюдным, теперь ожил, задвигался. Прошуршав по песку, лодки стрелами влетали в воду. Затрещали темные кусты, выбрасывая на воду тяжелые заготовленные днем плоты. Грозными роями взвелись в темноте ракеты, пущенные с противоположного берега. Вдоль реки блеснули пулеметные вспышки, густо затихло вокруг. Волны закипели, будто нагрелись вдруг до 100 градусов.
3: Греби сильнее! Греби! Греби, греби!
0: Бойцы молча и яростно гребли. Река превратилась в сплошной бурлящий водоворот.
3: Греби, братцы, греби!
0: В нескольких метрах от Черныша гонят свой тяжелый плот десантники Сагайды.

0: За спинами братьев Блаженко лицом на восток сидит согнувшись Маковей. Торопливо перебирает обеими руками красную нитку кабеля, протягивая его через реку. С обеих сторон ударила артиллерия. Лес насквозь осветился пламенем, затрещал, загрохотал. Пузатые мины зашумели над головой, тяжело шлепнулись в реку, и она всколыхнулась до самых глубин. Черныш, отталкивая чью-то опрокинутую взрывом душегубку и стараясь удержать направление, кричал на незнакомых пловцов быстрее цепляться за его лодку. Они повисли на бортах, захлебываясь водой. Грести стало тяжелее. Минометчики изо всех сил налегали на весла. Черныш уже не видел ничего, кроме противоположного берега, завихренного огнем. Вспыхнуло, взорвалось рядом. Черныш инстинктивно пригнулся к дну лодки. Тяжелый фонтан с шумом навалился на него, окатил с головы до ног. Почувствовал, как неустойчивое дно лодки выскользнуло из-под ног, и охваченное холодом тело стало погружаться в воду. Неожиданно коснулся ногой дна. Стоя по шее в воде, Черныш оглянулся на свой десант.
1: Все здесь!
2: Все.
3: Все.
4: Все.
2: Все. Все.
0: Для Воронцова этот день был особенно тяжелым. Задержка с переправой, неустойчивость общего положения на плацдарме, прорыв вражеских танков на левом фланге, изнурительные контратаки, значительные потери – все это вызывало кое у кого из личного состава неуверенность и подавленное настроение. Последний артиллерийский удар, казалось, не оставил на дамбе ни одной живой души. Но дым рассеялся, убитых и раненых снесли вниз, их оказалось меньше, чем можно было ожидать, а из окопов снова выглядывали замурзанные, сразу похудевшие, напряженные лица. Нахмурив косматые брови, замполит проходил вдоль дамбы, задерживаясь иногда возле раненых, осторожно переступая через убитых.
5: Тяжело, товарищ Хаецкий.
6: Ой, товарищ замполит. Так тяжко, будто всю землю на плечах держишь.
5: А нужно. Ведь больше некому.
0: Воронцов проходит дальше. Отовсюду глядят на него сосредоточенные, до неузнаваемости изнуренные лица. Майор уверен, что самый лучший полк любой другой армии мира не удержался бы на этой проклятой дамбе в таких условиях. Но ведь его полк советский. К нему нужно подходить с другой мерой, с новой мерой.
7: Знамя несут!
8: Знамя несут!
9: Знамя!
10: Знамя несут!
11: Знамя!
12: Знамя!
13: Знамя!
0: Словно целительный ток пробежал по утомленным лицам. Раненые поднялись, встали на колени. Все смотрели в сторону леса. Оттуда как раз выходили, направляясь прямиком через поле, полковые знаменосцы.
14: Воронцов, ты видишь, куда они идут? Ну, покажу я им чертям.
5: Это я за ними послал.
14: Что? Ты? Ты?
5: Я же знал, что ты не станешь возражать. Надо людей поддержать. Видишь, замучились люди.
14: Воронцов, я тебя понимаю.
0: Дамба притихла в напряженном торжественном ожидании. Светлели угрюмые лица, расписанные высохшими ручьями черного пота. В смертельно усталых, пригасших глазах вновь вспыхивали живые, радостные огоньки. Знамя все ближе и ближе. Уже ясно видит командир полка Васю Багирова, его скуластое, напряженное лицо. Уже видны командиру полка шершавые узловатые руки башкира, крепко стиснувшие древко. Предчувствие катастрофы быстро исчезало. Воздух светлел. Тесный пятак плацдарма словно раздался вширь, стал просторней.
14: Посмотри, Воронцов, как он идет. Как он идет! С каким достоинством! Даю слово, есть что-то величественное в его походке.

0: Как и надо было ожидать, шестую контратаку начали танки. Они выползали из широкой лощины, тянувшейся перед дамбой, и, выстроившись в ряд, открыли сумасшедший орудийный огонь. Потом, не прекращая огня, с грохотом двинулись на дамбу в лоб. За танками, пригибаясь, высыпали эсэсовцы. Дамба безмолвствовала. Бронебойщики замерли возле своих ПТР. Хаецкий положил руку на связанные в пучок гранаты, лежавшие перед ним на бруствере. Маковей, по примеру старшины, приготовил себе связку. Ему казалось, что танки идут прямо на него, и что полковое знамя стоит под дамбой именно за его, Маковея, спиной. А Хаецкому, между тем, казалось, что знамя стоит как раз за ним, за Хаецким, а не за кем-либо другим. Танки двигались, тяжело покачиваясь, тускло лоснясь боками. Неожиданно, в момент, когда одна из машин, обходя подбитый утром бронетранспортер, повернулась боком к насыпи, ударила первая бронебойка. Выстрел ее в мощном тяжелом грохоте танков прозвучал бледно, тонко, почти нежно. Но машина сразу вспыхнула. Это было настолько неожиданно, что вражеская пехота на некоторое время оторопела. Но три других танка, не останавливаясь, ползли вперед. И эсэсовцы, придя в себя, еще с большим остервенением кинулись за ними. Теперь уже по всей дамбе захлопали бронебойки. Захлебываясь длинными очередями, ударились танкачи. За спиной у бойцов дружно зачахкали минометы. Один из танков шел прямо на Маковея и Хаецкого. Еще минуту, и он приплюснет Маковея к земле, перевалится через насыпь и пойдет прямо на знаменосцев. Хама уперся подбородком в бруствер, впился взглядом в машину, держит наготове тяжелую полупудовую связку гранат. Еще немного. Еще, еще. И Маковей не дышит. Еще. Еще. Вдруг, как будто сговорившись, Хама и Маковей метают одновременно. Есть! Там! Танк вздрогнул, дернулся на одной гусенице и, неуклюже накренившись, застыл. Пулеметчики секли по вражеской пехоте, меняя ленту за лентой. Неожиданно слева, на другом краю насыпи, заглушая трескучую пальбу, прокатилась могучая, горячая «Ура!». Маковей, меняя диск, взглянул туда и сам закричал изо всех сил. На самой дамбе, охваченные жирным пламенем, неподвижно стояли еще два танка. Маковей вдруг почувствовал, как ему становится легко, просторно. В это время у него за спиной зазвучали радостные голоса минометчиков.
1: Противотанковый полк идет! С казачьей переправы!
2: В атаку!
3: В атаку!
1: В атаку!
0: Разворачиваясь сходу, истребительно-противотанковый полк открыл массированный огонь по танкам, пытавшимся с фланга прорваться к реке. До сих пор их едва сдерживали полковые сорокопятчики. Маковей, передав аппарат напарнику, спрыгнул с насыпи в группу атаки. Прошло несколько дней. Марава уже стала для гвардейцев глубоким тылом. Пересекая с упорными боями Восточную Австрию, полки постепенно приближались к австро-чешской границе. Хама Хаецкий со своим громоздким транспортом стоял, замаскировавшись в одном из оврагов, в километре от железнодорожной станции. Как только стало известно, что первые подразделения ворвались на территорию станции, Хама сел на коня и махнул ездовым. Проехав узким изломанным переулком и не встретив однополчан, Хама из осторожности остановил повозки и, передав коня ездовым, пешком отправился искать своих. В конце улочки Хама остановился. Дальше тянулся пустырь, загроможденный разбитыми машинами и тракторами.
2: Вот бы добыть разрешение и послать один домой. Какая радость была в колхозе. Хаецкий с фронта трактор прислал. А то бабы лопатами землю ковыряют.
0: За пустырем виднелись длинные мрачные погаузы.
2: Ой, склады! Может быть, совсем? Вот добрый, если совсем. Можно будет запастись для лошадей.
0: В одной двери суетилось несколько фигур. Как будто рвались внутрь, высаживая дверь прикладами. Хама через пустырь разогнался к ним и вдруг со всего разбегу дернулся и оцепенел на месте.
2: Фу ты, нечистая сила.
0: Спрыгнув в ближайшую воронку, присел, выбросил автомат вперед. У сарая были гитлеровцы. Только сейчас Хама понял, что они не высаживают дверь, а наоборот заколачивают ее, чем-то обливая сверху. Вот у одного в руке блеснул огонек, и пламя лизнуло массивную дверь. В тот же миг Хаецкий выпустил очередь из автомата. Выскочив из воронки, он бросился вперед. Уже взбегая по ступенькам, он услышал вылетавшие из заколоченного сарая душераздирающие голоса. Десятки кулаков били в дверь, заложенную снаружи толстым ломом. Пламя уже подбиралось по двери к самой крыше. Размахнувшись, Хама ударил прикладом по огромному металлическому замку. Замок раскрылся. Искаженные ужасом, смертельно бледные лица мужчин и женщин замелькали мимо Хамы. Одни скелеты, со стекленевшими, ничего не видящими перед собой глазами. Только одна девушка, услыхав голос Хамы, остановилась, взглянула на него мгновенно округлившимися большими глазами и, припав к его плечу, забилась, затрепетала.
4: Наши! Это же наши!
2: Сестра, далеко же я тебя встретил, сестра!
0: Через минуту Хаму плотным кольцом уже обступили люди, запыхавшиеся, растерянные, возбужденные. Блестящими, как после болезни, глазами смотрели они на него со всех сторон. Говорили на разных языках, тянулись к нему десятками рук.
5: Отныне вы свободны!
6: Земли, брат! Земли,
5: навсегда свободны!
7: Я вас благодарю!
8: Это француз, это Сьежан!
5: Живи на здоровье! И больше не попадайся людоедам в лапы!
9: И что далее? И что мамы с собой? Мы можем ищить! А где мамы? Где мы мамы ищут?
8: Скажите, куда же нам теперь?
5: Ну идите, путь вам открыт!
8: Где вы должны быть комендант?
5: Комендант? Ну, я для вас комендант. Я вам говорю, топайте!
2: Ну как же тебя звать, сестричка?
8: Зина.
2: А кто ж тебя дома ждет? Мамаша?
8: Нет.
2: Отец?
8: Нет.
2: Жених?
8: Нет никого. Никого. Всех растерял за войну. Один брат где-то воюет в армии.
2: Кому ж ты вернешься?
8: Как кому? К нам. Домой. У меня сейчас там все родные. Как перейду границу, так, наверное, буду обнимать каждого, кого не встречу.
2: Ой, какая же ты худенькая. Аж светишься.
8: Ничего, поправлюсь. Наберусь сил.
2: Ну, набирайся, сестричка, набирайся. Ну, счастливой тебе дороги.
8: Спасибо.
0: У Хамы не было времени расспросить Зину подробнее. В торопях он даже забыл спросить ее фамилию. А если бы спросил, она ответила бы Сагайда. Лейтенант же Владимир Сагайда, встречая освобожденных девушек, каждый раз жадно вглядывался в их лица, втайне надеясь встретить среди них сестру, свою щебетунью Зинку. А она, его любимая сестренка, в это время уже топала босиком по пыльным шляхам на восток, вдоль опостылевших дорфов и бункеров. все искала кого-то глазами, вглядывалась из-под косынки в каждого встречного военного, стараясь найти среди них своего родного Володьку. И все здесь для нее были как братья, а для него там все были сестры.

0: Все было сегодня поразительно свежим, необычным, праздничным. И воинственные гвардейские лозунги звучали для бойцов по-иному. Вот приближается к Маковею две доски в виде икса, прибитой на перекрестке. «Добьем фашистского зверя!» Кто-то уже приложил к лозунгу руку, зачеркнув первое слово и размашисто написав сверху «Добили!». Разгоряченный Сагайда задержался на секунду перед иксом, как перед непонятным дорожным указателем.
1: «Неужели добили, Маковей? Неужели мы с тобой уже едем в мир?»
2: «Едем, гвардии лейтенант, едем! Эх, едем!»
1: «А клёны какие пышные, Маковей! А дубы и листва на дубах! И небо над нами синеет! Небо, Маковей, ты видишь? Чистое, как до войны!
2: А вон кирха вдали виднеется!» И село выплывает из-за горизонта. Да какое белое! Интересно, как оно называется? Кто там живет?
1: Может быть, то Гринава плывет нам навстречу. Спешит из-за горизонта на великий праздник. Быстрее, Гринава! Полный вперед!
2: Вы еще не забыли то словацкое село? Лейтенант!
1: Гринаву? Вовек не забуду.
2: Представляете, что там делается сегодня? А что у нас дома делается? А в Будапеште? Езус Мария, что только делается сейчас на белом свете? Мне сейчас хочется всюду побывать. Всюду сразу. И дома, и здесь, и на Дунае. Всех обнять, всех поздравить. Даже обидно, что ты неделимый. Если б как солнце, а? Вы знаете, я сейчас люблю все. А вы?
1: Я? Если б не власть, Маковей, сегодня я воскресил бы всех наших, всех погибших в войне. Ах, если б они встали, если б дожили, Маковей!
2: А вы сами думали дожить до этого дня, лейтенант? Помните, как вас бронетранспортеры окружили в замке? Я уж тогда вас похоронил было.
1: Я тебя, Маковей, тоже не раз хоронил, когда ты побежишь, бывало, на линию. Вообще мы с тобой дожили, наверное, чисто случайно. Ведь на каждого из нас горы металла выпущены. Давно могло где-нибудь долбануть. Но главное не в этом. Главное, что наступило то, к чему мы с тобой стремились. И наступило совсем не случайно. Неминуемо.
2: Конечно. Если б не я, то кто-нибудь другой сидел бы сейчас в моем седле. Ведь полк всегда будет. Но да чего же хорошо, а? Смотрите, сколько народу валит!
0: Вдоль автострады шумит пестрая ярмарка. Из окружающих сел узкими полевыми дорогами тянутся и тянутся к шоссе крестьяне. Босоногие дети, аккуратные матери, веселые хозяева. На велосипедах, на лошадях, на валах, пешком. Спешат посмотреть на серые толпы пленных, спешат приветствовать ярко-зеленые, как май, колонны победителей.
2: Взгляните, гвардии лейтенант! Вон какой чех в очках нашего обнимает. По щекам гладит, прижимает, как родного сына. А хаецкий парнишек взял в седло. Смотрите, как смеются, за усы хватают. И нисколько не боятся.
1: Вот в этом и весь секрет, Маковей. В этом именно наша великая сила и наше великое счастье.
2: В чем?
1: В том, что не завоевателями, а друзьями приходим мы к народам. В том, что путь наших армий не был отмечен ни виселицами, ни концлагерями, ни фабриками смерти. В скольких хатах за нас молились. Из скольких окон нас выглядывали. За это, Маковей, стоило страдать в окопах и умирать в атаках. Откровенно говоря, он был прав.
2: Кто он?
1: Брянский. Мне кажется, что именно он однажды весной сказал мне где-то в белом цветущем садике, ну, вроде Гренавы, не только, говорит, ненависть, а прежде всего любовь двигает наши армии вперед. Горячая, братская любовь ко всем трудящимся людям на земле. Да, это он так сказал мне.
0: Сагайда бережно вынимает из блокнота своими толстыми пальцами что-то хрупкое, похожее на фигурный вензель из синего тонкого стекла.
2: Узнаешь?
0: С трудом узнал Маковей в засушенном этом цветке первую поросль словацкой весны, синюю улыбку далекой Гренавы.
2: Небовый ключ.
1: Да, небовый ключ.
0: Произошло это на рассвете. Озверевшие фашисты еще тиранили многострадальную Прагу, расстреливая на площадях ее лучших сынов. Еще выпущенные фашистами гранаты грохотали в подвалах Панкратца, убивая беззащитных женщин, детей и стариков. Еще вооруженные до зубов бандиты шли на штурм баррикад, гоня впереди себя заложников. Еще все это было, когда в горячий клекот уличных боев неожиданно ворвался могучий гром советских моторов. Грозными, всесокрушающими потоками на максимальной скорости танки влетали в чешскую столицу с северо-запада, со стороны Берлина и с юго-востока от города Брно. Неслыханный по темпу, несравненный по героизму, многосуточный марш бронетанковых частей «Рыбалка», «Лилюшенко», «Кравченко» достиг своей цели. Прага была спасена от разрушения, а жители ее от гибели. В предобеденную пору полк встретил несколько машин с надписями на бортах «Чехословацкая республика». Хозяева машин, энергичные и симпатичные юноши, оказались участниками пражского восстания. Бойцы обступили своих братьев по оружию.
2: Куда, ребята?
1: Откуда?
2: На Братиславу, с Праги! Злата Прага свободна!
3: Злата Прага є освобождена!
0: Теперь уже, казалось, можно было не спешить. Полк Самиева входил по автостраде в широкую раздольную лощину. Насыпь дороги пересекала ее. Слева лощина была на многие километры покрыта лесами, которые, обступив ее с двух сторон, тянулись зелеными ярусами далеко в горы. А справа от автотрассы все поле пылало на солнце красными маками. Красные маки. До самого горизонта пылало на солнце красными маками. Вдали, за лугами, за светлыми озерами, белело какое-то село с высокой граненой башней костела. Казалось, война совсем обошла этот тихий, нарядный, как оранжерея, уголок чешской земли. Вдали заманчиво синеют на лугах озера, зовут, зазывают Маковеи своей свежей, прохладной влагой. В этот день небо как бы расслоилось, огромными пластами осело на землю, озерами засинело на ней повсюду.
2: Хама, ты видишь, какие озера?
4: Ой, вижу, Маковеи. Ой, синие.
2: Не я ли вам говорил, что в этот день все реки на свете станут такими. и Дунай, и Марава, и Днепро, и Волга. Правда? Как льны цветут.
3: Ага.
2: Скинуть бы с себя все и поболтыхаться в тех льнах.
5: Танки справа!
0: Полковник Самиев, выслушав разведчика Казакова, тут же отдал офицерам боевые приказы. Рота автоматчиков, бросив у дороги свои велосипеды и мотоциклы, метнулась в лес, в засаду. Стрелковые подразделения батальонов, пулеметные роты и взводы бронебойщиков тоже один за другим исчезали в лесу, занимая боевые порядки вдоль долины, по которой глухо грохоча где-то двигались к автостраде вражеские танки. Остальные подразделения полка с пушками и минометами, с лошадьми и повозками, со всем сложным боевым хозяйством ринулись с высокой насыпи вправо, заполняя собой всю буйно цветущую просторную долину. Полк молниеносно превратился из мирного, походного, в ощетинившийся, жестко деловой. Вдоль автострады, которая на случай боя могла служить бойцам противотанковым барьером, стали артиллеристы и минометчики. Маковей, набив патронами обоймы, лежал у самой бровки асфальта рядом с Хаецким и другими однополчанами.
4: О, много же их прет. Наберется не меньше полка.
2: Они, наверное, надеются, что мы их не тронем. Пропустим без боя. Где-то, видно, задержались, а теперь спешат на асфальт.
4: Асфальт теперь не для них. Им остались только болота да чаще лесные.
2: А может быть, идут сдаваться?
0: Окинув взглядом колонну, командир полка Самиев сразу определил ее характер, огневые средства, тактические возможности. Опытный глаз без труда мог заметить, что эта громоздкая, неуклюжая колонна, растянувшись на километр или больше того, не представляет собой постоянную боевую единицу, что сформировалась она наспех из остатков разных где-то разгромленных частей. Следя за колонной, Самиев ждал сигнала капитуляции. Вот-вот взовьется над передней машиной белое полотнище. Вдруг передний броневик сходу стеганул по опушке. К нему присоединились другие. Танки наводили хоботы орудий прямо на автостраду. Самиев, подскочив как на пружинах, энергично махнул офицерам-артиллеристам.
6: «Давай, чтоб не ушел ни один!»
0: Там, где еще полчаса назад двигалась грозная колонна, теперь в беспорядке догорали разбитые машины. А в лесах на восток и на запад от Балки еще трещали выстрелы. В бой вступали подразделения других полков, прибывших на помощь Самиеву. Закинутый аркан стягивался все туже. Бой, распавшись на несколько мелких стычек, догорал в лесах отдельными очагами. Черныш, оставив у минометов одних наводчиков, повел свою роту на подмогу пехотинцам. Эсэсовцы защищались упорно, сдавались неохотно. Некоторые, не бросая оружия, торопливо натягивали в кустах гражданскую одежду, срывали с себя награды и знаки отличия. После короткого жаркого боя минометчики возвращались из леса триумфаторами. Они гнали впереди себя пленных в 10 раз больше, чем было в роте бойцов. Особенно повезло на этот раз Маковею. Ему удалось захватить живьем генерала. Он так и не успел обуться и ковылял перед Маковеем босой в тесных гражданских штанах. Артиллеристы, шутя, предлагали Маковею обмен. Давали ему за босого генерала двух оберстов с железными крестами. Маковей согласился было на обмен, но братья Блаженко отсоветовали.
7: Не надо, Маковей, не меняйся. Веди своего Люцифера сам.
8: Благодарность получишь от хозяина.
2: Но ведь он босой. Туфли не налазят.
8: Не налазят.
2: Да, а сапоги где-то пропали, пока его обыскивали. Как в воду канули. Кто взял, никто не брал. Хозяин может подумать, что это моя работа.
9: А ты не волнуйся, Тимофеевич, у меня тоже один босой. Черт его знает, где он чоботы потерял.
2: Так у тебя же ефрейтор.
9: А, это он только на вид ефрейтор. А ты перелицуй его, посмотри, что у него там под сподом. Я уверен, что это непростая штучка. А видишь, как он нежно ступает босыми пятками по сухим кочкам. На пальчиках. По-моему, это какой-нибудь переодетый Кох. А может, даже Гудериан. Вихвиль, яр война?
0: Немец, оглянувшись, молча поднял 4 растопыренных пальца.
9: А, 4 года. Так ты, значит, все прошел. Во-первых, небось, хорошо было идти, задрав голову, зеньким весь мир зажирая. Направо матка яйки, налево матка млека. Когда шел к нам, не думал про такой аминь? Думал, что на слабых нарвался, ведь они, дескать, войны не хотят. А как растревожил, так и сам не рад. Приходится босиком скакать по колючей чешской земле. Ну, скачи, скачи. Перемеришь голыми пятками мир, узнаешь, какой он широкий. Не влезет ни в чью глотку.
7: Да ну что ты их агитируешь? А ты же видишь, они еще в себя не пришли.
9: А разве я агитирую? Я только объясняю, какая она есть, наша правда. Не трогаешь нас, мы смирные и мирные. Затронешь, пеняй на себя.
0: На автостраде снова было людно. Со всех концов леса возвращались подразделения. Возбужденные, распалившиеся, бодрые. Гнали пленных, волочили по земле фашистские знамена. Внизу, возле виадука, медсамбатовские машины забирали раненых –

перешли автостраду, остановились на склоне долины у дороги. Возле нее, прикрытые палатками, лежали погибшие в этом бою. Полк проводил своих товарищей в братскую могилу троекратным салютом. Будет так. Под вечер из окружающих сел придут на поле боя чехи и чешки. Они найдут братскую могилу погибших, любовно обложат ее красными маками. Молча, как в немой присяге, всю ночь будут они стоять над ней со свечами в руках. И то, о чем передумают чешские девушки в эту майскую ночь, уже не забудут они никогда. Никакая жара не высушит цветы на могиле. Ежедневно сменяемые, они всегда будут живыми.

А еще позднее, в истории полка под датой 9 мая 1945 года, появилась лаконичная запись. Бой в долине красных маков. Тем временем чешская красавица-столица шумела радостным праздником. Злата Прага. Она звенит, поет, ликует, упиваясь радостью весны и победы. Все радиостанции транслируют советские марши. Сквозь гром оваций, сквозь неутихающее на протяжении километров тысячеголосое «Наздор» проходят танки победителей. Украшенные зеленью, усыпанные цветами, они проплывают сквозь человеческое море, как огромные живые клумбы. А на танке в замасленном шлеме с развернутым знаменем в руке стоит добродушный русый паренек, улыбаясь своей широкой, уверенной улыбкой. Порядок в танковых частях. Так вот он какой, боец советской армии. Десятилетиями народам мира говорили о нем неправду. Теперь он, услышав призыв изнемогающей Праги, пришел сюда железным маршем, высоко выпрямился на своей разукрашенной цветами машине, и народы могут, наконец, посмотреть на него вблизи. Озаренный сиянием Сталинграда, вооруженный посланец молодого мира, он стал для них надежным образцом, показав, как надо защищать свою свободу и честь, как надо карать врагов человечества. Великий справедливец, он собственной грудью защитил народы от разбойничьего потопа, от разгула кровавых палачей. Теперь он стоит на танке, гордо держа в руке знамя своей отчизны. Багряная тень шелка ложится на юношеское лицо, переливается в озорных умных глазах, повидавших многое, вобравших в себя полмира. Танк пролетает Вацлавским наместьем, и тысячи поднятых рук рвутся вперед за знаменосцем. Злата Прага. Никогда еще не была она такой золотой. Поэзия свободы, солнечная гроза революции слышались в ее триумфальном клокотании.

скромный домик на Гибринской улице, где происходила пражская партийная конференция, в комнату, где 33 года назад побывал великий Ленин, шли и шли делегации воинских частей. Задумчивые, притихшие, с пилотками в руках, стояли среди венков и знамен, разглядывали отсюда самые далекие горизонты истории, свое прошлое и будущее. Вот он, триумфальный поход ленинизма, воплощенный материально, видимый и ощущаемый уже всей планетой. Одной из первых в этот день комнату Ленина посетила группа танкистов. В книге впечатлений оставила свою короткую запись, которая заканчивалась столбиком подписей на полстраницы. Среди других стояла и подпись гвардии лейтенанта Николая Воронцова. Молодой офицер-танкист, сын замполита Воронцова, конечно, не знал, что через несколько часов ее прочтут разведчики Самиевского полка и привезут майору радостную весть о сыне. Наздар! Мостовая звенит. Летят и летят ряды озаренных солнцем лиц, обветренных и загоревших, закаленных стужами и зноем. Летят впервые увиденные Прагой и уже навеки родные ей. Видит она в большой гвардейской колонне и сурово настороженного Васю Багирова с древком в руках, и возбужденного Казакова, и майора Воронцова, который оглядывает своих бойцов, словно спрашивая самого себя, который из них ему дороже, который для него самый родной, и каждого ласкает теплым взглядом, и каждым гордится, и каждого чувствует своим сыном. Рядом с Воронцовым скачет маленький горячий Самиев на высоком коне. А дальше играет золотыми погонами новый комбат, заменивший Чумаченко. Едут Черныш с Маковеем, оба задумчивые, оба грозно нахмуренные. За ними Сагайда. Дальше высятся братья Блаженко, Роман и Денис, как два отлитых из бронзы гиганта. Мчится на своем резвом жеребчике Хама Хаецкий. Рота за ротой проходит полк Самиева. Гремит и звенит по пражской мостовой. Ряды уже заполнены. По ним уже не видно, чего стоили полку плацдарм и долина красных маков, Альпы и тысячи других боев. Проходит он, сдерживая в себе свои великие боли и радости, неся в себе непоколебимые присяги и мечты. Рядовой и обычный, похожий на десятки других полков, проходящих здесь в этот день. Монолитной, сомкнутой колонной при развернутом знамени, лицом к солнцу. Таким пройдет он через всю Прагу, вырубая на стенах чешской столицы свои знаменитые указки. Таким уйдет он за город, в золотое марево далеких незнакомых дорог. Всем испытанный, готовый ко всему.

0: Бертольд Брехт. Человек есть человек.
1: Краткое содержание.
0: Добродушный грузчик по имени Галлигей выходит поутру из дома купить рыбы. Он велит жене затопить печь. Минут через 10 он вернется с покупкой. Но его задерживают разные люди со своими просьбами. И когда, наконец, он держит путь домой, купив вместо рыбы огурец, уже вечереет. Тут трое солдат просят его на полчаса заменить отлучившегося четвертого товарища. Когда при перекличке назовут имя Джейрея Джип, он должен выкрикнуть «Я!» только и всего.
1: Сегодня здесь будет человек переделан весь, разобран и собран без лишних затей, словно машина из прежних частей. И тот, кого так переделать сумели, станет пригодным для всякой цели. Упустим сегодня, забудем о нем. Завтра он к нам же придет палачом. Брехт очень хочет, чтоб каждый здесь мог почуять, как почва ползет из-под ног.
0: И пусть солдаты до зубов увешаны оружием, пусть их мундиры вымазаны кровью и дерьмом, Галлигей не может сказать нет.
1: Тем более, что ему обещают сигары и пиво.
0: Именно. И вот за коробку сигар и пива он оказывается втянутым в какое-то нелепое преступление. Потом он вынужден окончательно отречься и от своего имени, и от своего «я». Он отправляется в военный поход. Он становится солдатом. Очень усердным и исполнительным. Он превращается в бедствие исторического масштаба.
2: Пьесу «Человек есть человек» сыграли всего 6 раз. Вот и она исчезла с берлинской сцены.
1: У человека есть на счастье право, ведь бытия земного краток век. И хлеб вкушать, и радоваться право имеет право каждый человек. Да, таково его святое право, но слыхано ли, чтоб кто-нибудь однажды осуществил права свои? Увы, осуществить их рад, конечно, каждый, да обстоятельства не таковы.
3: Скажите, Фейхтвангер, почему пьесы Брехта не идут?
4: Пока не идут. Я подчеркиваю, пока. Отчасти, по-моему, дело в том, что Брехт не боится быть грубым. В своем реализме он доходит до крайности. Его стиль – поразительная смесь беспардонности и нежности, неуклюжести и элегантности, режущего уха визга и тонкой музыкальности. На многих такое смешение производит отталкивающее впечатление. Но кто хоть однажды верно ухватил его тон, тому от него не избавиться. Литераторы уже отмечают достоинство его пьес, а скандалы на спектаклях от непривычности его изобразительного языка. Среди пишущей немецкой молодежи именно Брехт отмечен чертами гениальности. Подождем. Ведь, если я правильно понимаю, один из постулатов Брехта гласит: «Попробуем еще раз, но наоборот».
3: Я не совсем согласен с вами. Дело не в стиле. Смотрите, что он делает. Берет прекрасные понятия – истина, справедливость, честность, доброта, прогресс – и тычет их в реальность того общества, в котором мы живем. Он раздевает догола уважаемых граждан. Это неприятно. Что остается? Легче прогнать его, чем признать, что он прав. Пройдет всего несколько лет, эти самые милые, уважаемые люди, не умеющие сказать «нет», скажут «да» Адольфу Гитлеру.
0: Вот это точно.
3: У Берта потрясающее чутье. Странно, ведь он тогда вроде не интересовался политикой.
1: Да? А как же он пришел к марксизму?
3: В самом деле, Берт, почему ты принялся именно за Маркса?
2: Мне понадобилось для одной пьесы, как фон, хлебная биржа. Что такое хлебная биржа? Я к экономистам, к бизнесменам. Никто не может объяснить. И писатели тоже. Такое впечатление, будто происходящее на бирже, вообще необъяснимо. Меня это раззадорило. Вот скажи, как распределяется зерно во всем мире?
3: Есть хлебная биржа в Чикаго.
2: Правильно, ну-ну.
3: Не, я толком не знаю. Я с этим не сталкивался.
2: А ты?
0: А что я? Я актер. Я тебе любого биржевика сыграю. А про его бизнес мне знать не обязательно.
2: Ты уверен? Эх, дети мои, читайте Маркса.
3: Тобой руководит соблазн познания, как и твоим Галилеем.
2: Возможно. Во всяком случае, когда я прочел «Капитал», то понял и свои пьесы.
3: Не пословато ли?
2: Неудивительно, что я желаю этой книге самого щедрого распространения.
1: Прекрасно. Никто не сомневается, что ты самый марксистский марксист из всех марксистов, включая Маркса. Ты лучше скажи, что сам ты думаешь о своих неудачах в театре?
2: Я считаю, вся вина ложится на наш нынешний театр.
1: Ну, конечно, разумеется, у нас всегда другие виноваты.
2: Театр старается выжать из зрителя или смех, или слезы. Теряется смысл пьесы. Чем заняты у нас актеры?
1: Опять актеры?
2: Ай. Стараетесь покорить сердца. Из кожи вон лезете, чтобы только вызвать сочувствие публики. И поэтому вы вынуждены представлять своих героев более приятными. И все искажается. Надо, чтобы герои были показаны объективно. Ведь зрителю надо их понять. Вот смотри, вопрос в том, будешь ли ты актриса просто зеркалом, отражением разных персонажей, или ты возьмешь это зеркало в руки и покажешь людям. Вот, смотрите. И сама еще станешь смотреть вместе с ними. Понимаешь? Я не против чувств в театре, но нельзя рассчитывать только на чувства. Чувства притупляются, требуют все более острых впечатлений. Не хочешь же ты превратить свою работу в наркотик для публики? Уж если что и не знает границ, хотя бы относительно, так это разум.

0: Итак, продолжаем наше представление.
1: Год 1928, Берлин.
2: Следующая история из жизни Бертольда Брехта связана с театральной легендой. За все время существования театра немного найдется спектаклей, которые сопровождались бы таким шумом. Гениальные находки или пошлый плагиат, прорыв в будущее или обращение к низким инстинктам.
0: Неслыханный успех этой вещи, по-моему, объясняется вовсе не тем, что ее написал Брехт. Напротив, скорее уж тем, что Брехт в ней так мастерски замаскирован и музыкой Курта Вайля, и авантюрным сюжетом.
2: Итак, трехгрошовый бум
0: или
2: воспоминания о премьере.
3: У акулы зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. И если кровь прольет акула, вся вода кругом красна.

Но это еще не все, ребята, как на Темзе ию рекою косит смерть людей подряд. Ни при чем чума и оспа, Мэкки бродит, говорят,

0: была такая старая английская пьеса, она с успехом шла в Лондоне в 20-е годы.
1: Так вот, Элизабет переводила текст пьесы с английского и давала Брехту. Брехт тогда писал что-то серьезное, точно не помню, а в перерывах он стал возиться с этими нищими. Вычеркивал, что не нравилось, переделывал, дописывал, придумывал новые фигуры.
0: Ну, таков был его метод. Почитатели Брехта называли его адаптацией или творческой переработкой. А вот противники... Берт, противники обвиняли тебя в плагиате.
2: Критики очень возмущались. Это пиратство, наглое воровство. А я никогда не мог понять, что у нас называют духовной собственностью. Абсурд! Духовная собственность. Каждый человек воспринимает чужие идеи. А для чего же существуют идеи?
0: Чужую идею можно использовать буквально, а можно переработать. Ты творчески перерабатывал чужие идеи.
2: Вот.
0: В этом суть.
1: Да, как сказал один парень, если Брехт и крадет, то делает это гениально.
0: А в материале оперы «Нищих» Брехту нравилось смешение актуальности и экзотики, да, брат? Это-то и возбуждало твою фантазию.
2: Так.
0: Прежде всего, он заставил лондонских нищих, воров и проституток заговорить по-брехтовски. А новый язык, то взмывающий под небеса, то барахтающийся в грязи, потребовал и новой музыки.
1: И Брехт обратился к композитору Курту Вайлю. Он уже писал музыку к прошлой его пьесе. Валь согласился, тем более, что его жене Лотте... Она интересная и поющая актриса. Брехт обещал большую роль.
3: Спасибо за комплимент, дорогая Хелли. Только не надо думать, будто Курт писал музыку для того, чтобы его жене было что петь.
4: Вот-то, милая, ты же прекрасно понимаешь, я вовсе не то имела в виду.
3: Но люди могли понять тебя именно так. А дело совсем не во мне. Просто Курт Валь... И Берт Брехт тогда работали вместе.
0: Лот, а ты помнишь, как они работали?
3: Ой, еще бы. Берт жил тогда в огромной комнате на чердаке. У художников бывают такие студии. Помним большущее окно и никакой занавески. Гигантская чугунная печка и уж вовсе небывалых размеров стол. На нем пишущая машинка, разные рукописи, папки. В одной папке были эскизы декораций и костюмов, а у стенки софа. Тоже размером с футбольное поле. Кругом полно народу. Вокруг Брехта всегда люди. Соавторы, соавторши, сотрудники, сотрудницы, ученики, ученицы. Девицы поголовно в него влюблены. Как Хелли это терпит? А мужчины непременно горды его дружбой. Берт вышагивает между сидящими и говорит со всеми одновременно. Вернее, они постоянно ведут некий общий разговор, то всерьез, то в шутку. Берт был тогда очень хрупкий, такой остроугольный, похож на испанца или на еврея. Ну, что угодно, только не немец, нет. И много жестикулировал, что не жест, настоящий театр. Очень выразительно. А то вдруг на него нападет такой смех. Сначала никаких звуков. Берт валится, как подрубленный, куда-то на угол софы, сгибается в три погибели, хлопает себя по коленкам, всхлипывает, хохочет до слез, потом долго трет кулаками глаза и тяжко так вздыхает. Да, жизнь!
2: Да, жизнь!
0: Да. Так вот, весной 28-го года актер Эрнст Роберт Ауфрихт решил открыть на деньги богатого папы собственный театр. Он арендовал прекрасное театральное помещение в центре Берлина на улице Шифбаурдам. Между прочим, именно в этом здании через 20 с лишним лет поселится театр Брехта, знаменитый берлинский ансамбль. Итак, Эрнст Ауфрихт искал интересную новую пьесу, которая сразу же прославила бы его театр.
5: А почему бы и нет?
0: Я и говорю, ты искал пьесу.
5: Я бегал всех издателей, переговорил с театральными агентами и принялся прочесывать берлинские кафе. В берлинских забегаловках, если постараться, можно черта разыскать. Не то что пьесу. Там я и встретил Брехта. Он сказал, есть.

0: Как раз то, что нужно. И дал мне прочесть первые 6 сценок из пьесы про нищих. Я был сражен. Столько остроумия и такое нахальство! Мне безумно захотелось увидеть это на сцене. Я спросил, ты можешь закончить быстро? Берт говорит, разумеется. Ну, все, говорю, назначаем премьеру на 31 августа. Мой день рождения, между прочим.
1: Эрнст сказал Брехту, что премьера должна быть 31 августа. Для Брехта это был удар. Он вообще не любил жестких сроков, да и вся наша жизнь была не слишком организована. К вечеру у нас собрался народ. Курт Вайль, Слотте, Элизабет Хаупман, кто-то еще. Пришел и Эрнст Ауфрихт. Настроение было мрачное. Решался вопрос, как скорее докончить пьесу.

0: А что тут решать? Если кто-то нам сварит кофейку, то за нами дело не станет. Между второй и третьей чашкой все будет кончено.
1: Хейли, я тебе помогу. И где ты умудряешься доставать кофе?
2: Вот что, господа авторы. Ситуация ясная, и выход один. Вас нужно изолировать от общества. Да-да, вам нужно исчезнуть из Берлина и как можно скорее.
0: Прекрасная идейка. А куда?
2: Куда? Я знаю. Есть одно дикое место. Там ложатся спать вместе с курами. Вы у меня будете работать. Черт возьми, я вас отправлю на Ривьеру.
1: Ого,
0: Хелли!
2: Именно.
0: Тамошние миллионеры растерзают нас с Куртом на сувениры.
1: Ой, как я хочу на море. Ты будешь нашим меценатом, Дайлс?
2: Ну, разумеется, я все расходы беру на себя.
1: Браво, Эрнс, браво. Да, я тебя поцелую. Курт, дорогой, Хелли, мы едем на Ривьеру. Дождите, а ребенок?
2: За кого ты меня принимаешь? Отправляйтесь 1 июня.
0: Вот это по-деловому. Вот это удачное помещение капитала.
1: Мы с Куртом ехали поездом, сняли номер в отеле с полным пансионом. А мы с Брехтом и сынишкой Штефаном ехали в собственном автомобиле. Брехт был влюблен в автомобили. Он обожал моторы и скорость. Очень лихо водил машину. Брехт и Курт работали день и ночь. Курт Вайль очень серьезный, вежливый. Мне казалось, Курт похож на молодого священника. Он очень хорошо слушал, никогда не спорил с Брехтом. Серьезно так смотрит сквозь очки с толстыми стеклами, внимательно слушает, пробует одно, другое. Не говорил: нет, давайте лучше так. Они были очень разные. Ведь вот они так тесно общались, они перешли на «ты». Наверное, это был единственный раз, когда Брехт работал в полной изоляции. По-моему, они прерывали свою долбежку только чтобы убедиться, что море еще никуда не исчезло. Брехт снял для нас маленький домик на самом берегу. Иногда они с Куртом скатывались на нас со второго этажа или появлялись на пляже. А местечко действительно оказалось маленькое и очень тихое.
3: Да, даже чересчур. Да. Народу никого. Никакой светской жизни, бедный мой купальник. Мужчины наши сидели взаперти, Хелли крутилась по хозяйству. Так что утром мы с маленьким Штефаном ходили купаться вдвоем. Брали мячик и веселились. А помнишь, Хелли, как Берт выходил на пляж?
4: Да.
3: Брюки подвернет, во рту дымится неизменная Вирджиния, так с сигарой шлепает вдоль прибоя. Я даже не помню, чтобы он растился и выкупался как следует. Должно быть, он немного боялся воды все-таки.
1: Ты преувеличиваешь. Конечно, он купался и плавал. Просто мы вообще их редко видели в туалетах.
3: А какие вкусные штуки ты готовила? Подумать только, 28-й год, ничего не достать, цены безумные, а у тебя непременно какие-то плюшки, печенюшки, рогалики. Я поражаюсь, сколько ты всего умеешь?
4: Научишься, если муженек скорчит рожу и заявит: а у нас в Аугсбурге такого не едят. И потом у него же больные почки.
3: Я всегда говорила, ты его слишком балуешь. Чего стоит только это его, если кто-то сварит нам кофейку? Не может попросить по-человечески, да?
1: А помнишь, как мы учили свои роли?
3: Ты ведь должна была играть хозяйку борделя?
1: Да.
3: А у меня была моя несравненная Дженни, Дженни Малина. Как мы пели на пляже вечером. Мы ведь с тобой все зонги пропели по 100 раз. Между прочим, Ауфрихт мне потом сказал, ему вообще не очень нравилась музыка. Так он решился взять партитуру Вайля только тогда, когда услышал, как я исполняю эти зонги.
5: Эрнс, неужели тебе не нравилась музыка Вайля?
2: Да, долго не нравилась. Я даже держал про запас партитуру английского оригинала. Но когда я услышал Лоту... Да ты попроси ее спеть.
5: Лота, а ну-ка в самом деле.
1: Нет, Нет, у вас есть свои актеры, они хорошо поют.
6: Лота, дорогая, нам так хочется послушать.
7: Лота, нет, я никогда вас не слышала.
1: Нет, я сегодня не в голосе.
5: Очень жаль, но не будем настаивать.
1: В Берлин мы возвратились вовремя. Здесь все было готово к началу репетиций. Эскизы декораций, выполненные другом Брехта художником Каспаром Нером, понравились. Актеры были подобраны на редкость удачно. Даже сам Брехт ни разу не возразил. Режиссер Эрих Энгель был доволен текстом.
5: Но пьеса Брехта разительно отличалась от первоисточника. Действие разыгрывается как бы в двух плоскостях – фиктивной и в реальной. Внешне царит и побеждает справедливость. Грабитель пытается уйти от возмездия, но это ему не удается. А в реальности безграничная власть преступника. Его подачками кормится шеф полиции. На преступлении так или иначе держится все общество. Поэтому казнить преступника, уничтожить преступление нельзя. И все играют в кошки-мышки.
8: Судьбе наперекор задором странным борцы плюют на страх и на оглядку. Они публично режут правду матку, чтоб только нервы щекотать мещанам, подтягивая брюки на ходу. Усталый злой борец придет домой, ложится спать с холодною женой и ждет наград в 3000 году. Не разжреешь от таких наград. Лишь тот живет приятно, кто богат. И я хотел великим быть не в меру. И я стремился бедным быть, но чистым. Но присмотревшись к сим идеалистам, сказал себе, не следуй их примеру. Ты строг и чист, но как несчастен ты. Ты смелый гол, но свет тебе не мил. Ты строгим, чистым, смелым, голым был. Теперь с тебя довольно чистоты. Забудь о ней, и жизни будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат.
5: Мэки Нож из так называемого благородного разбойника превратился в современного делового человека. Убийца Мэки по своим деловым качествам удовлетворил бы любую самую респектабельную фирму. Он хорошо ориентируется в экономике и, как говорится, умеет работать с людьми.
0: Деловое рвение Мэки направлено не столько на ограбление посторонних лиц, сколько на эксплуатацию собственных служащих.
5: Вот именно, у короля нищих просто другой бизнес. Нищенство и обман. А шефа полиции Брауна в английской пьесе вообще не было. У Брехта это важнейшая фигура. Его положение самое двусмысленное. По службе он должен ловить преступника, но он в этом вовсе не заинтересован, ведь он сам имеет пай в деловых операциях Мэки Ножа. Вот, господа, вся правда без прикрас. Одни лишь преступления кормят нас.
9: Да-да. Репетиции в театре начались 1 августа. В общем, в срок. И тут разразилась серия катастроф. Таких кошмарных родовых мук еще не знала ни одна театральная постановка. Весь Берлин только и говорил обо мне. То есть, что бедняга Ауфрихт перед самой премьерой сидит по уши в дерьме.
1: И Швейцария телеграфировала Карла Нейр. Наша Полли, тяжело заболел муж, но она просит не снимать ее с роли. Через 2 недели ее муж умер.
9: Но Карла все-таки приехала и заявляет, роль слишком маленькая.
0: Карла, дорогая, сейчас все будет в порядке. Принесите нам, пожалуйста, какой-нибудь стол. Сейчас ты сядешь вот тут рядышком, Карла. Сейчас ты сядешь тут рядышком, и мы все напишем. Дайте занавес!
9: Они уселись рядышком прямо на сцене, а актеры ждали в зале. В 4 утра актеры взбунтовались. Или репетиция будет немедленно продолжена, или они идут спать. Я поднялся на сцену, раздвинул занавес, вижу Брехт строчит новые реплики, а Карла их проговаривает и облизывается, как гурман. Я говорю: дамы и господа, не угодно ли вам продолжить то же самое, но не на сцене, а у меня в кабинете? А эта маленькая негодяйка топает ножкой, швыряет в меня рукопись и визжит: ах так, тогда сами и играйте свою галиматью и прочее с театра, и уезжает из Берлина. Кошмар! За неделю до премьеры я искал исполнительницу на главную женскую роль.
5: Это счастье, что ты нашел юную Рому Бен. Она ведь справилась с текстом и с музыкой за 3 дня.
7: За 4. А ты, Хелли, помнишь, как ты явилась с новой идеей? Нам бы пришлось перестраивать все мизансцены.
4: А разве плохая идея? Во всяком случае, далеко от штампа. Моя мадам, содержательница публичного дома, была бы не здоровой крепкой бабой, а инвалидом, разбитая параличом, хозяйка борделя. По-моему, в этом есть особый цинизм. Я бы ездила по сцене в инвалидной коляске, жалко меня, а была бы такая мерзкая.
5: Отличная идея. А что же тогда случилось?
0: Хелли свалилась с аппендицитом. Мне пришлось вообще убрать эту роль.
9: А в самый разгар хаоса мой старый друг Эрих Понто, которого я специально пригласил на роль короля нищих из Дрездена, на что-то обиделся и принялся укладывать чемодан. Я помчался к нему: Эрих, ради нашей дружбы не губи! И ведь уговорил.
7: А Роза Валетти, краса и гордость берлинского кабаре, необъятные размеры, хриплый бас, берлинская невинность. А что она пела в своем кабаре? Взрослые мужчины краснели. Я ничего не говорю, у каждого свой жанр. Но почему именно она ополчилась против брехтовского текста? Трубила на всех перекрестках. Я порядочная женщина. Эту похабщину про зов плоти я петь не буду. Ни за какие шиши. Она еще каркала, что пьеса не продержится и 3 дней. Нет, серьезно. За день до премьеры она заключила контракт с другим театром. Интересно, какую неустойку с нее содрали?
9: А наш премьер, Харальд Паульсен, тщеславный, даже для опереточного героя-любовника чересчур, подходит это к Брехту и говорит: мой Мекки должен появиться эффектно. Короче, ему нужна выходная ария, и чтобы речь в ней шла только про Мекки. Брехт посмотрел на него мрачно, но ничего не сказал.
0: Ну-ну-ну-ну, почему мрачно? Я посмотрел с интересом. Идея была очень недурна. Я представил себе пеструю ярмарку, гуляние, и в сторонке старый странствующий музыкант. Он поет длинную балладу про разбойника. На следующий день я притащил новый зонг для Харальда и показал Вайлю.
7: А Курт Вайль также быстро сочинил музыку. И появилась баллада о Мекки-ноже. Кто бы мог подумать, что эта песенка станет популярнейшим шлягером во всем мире. Курт и шарманщика нашел, который успел сделать к премьере настоящую шарманку. Специально для этого номера.
9: И кто только не торчал в театре перед премьерой. Каждый считал своим долгом вмешаться. Каждый лез с советами.
7: Правда, один совет был просто гениальный. Берт, ты помнишь, что придумал Фихтвангер?
0: Еще бы! Леон Фихтвангер придумал главное. Он дал нашему спектаклю имя. 3-грошовая опера. Звучит.
5: А как ты хотел назвать пьесу?
0: Я собирался назвать ее «Сволочь». Ну что? По-моему, в этом что-то есть.
7: Нет, по-моему, грубо.
9: Да? А вот это не грубо? Как там? Вы учите нас честно жить и строго, не врать и не грешить, не красть, не пить. Сначала дайте нам пожрать немного, а уж потом учите честно жить. Любитель милосердия и добра, пам-пам-пам, скромник с сытым животом, трам-пам-пам-па, запомнить вам пора. Сперва жратва, а нравственность потом.
7: Трам-пам-пам, трам-пам-пам, текста не помнишь. Фу. И все-таки 3-грошовая опера лучше и звучит, и вообще. А помните, как стало страшно, когда на нашем здании вывесили плакат «Премьера»?
3: Трехгрошовая опера.
9: Да, а представляешь, каково было мне? Все ж поставлено на карту. К началу генеральной мне уже было пора в сумасшедший дом.
1: А генеральная шла всю ночь, помните? Я начала петь песню о Соломоне Мудром в 5 утра. А режиссер кричит: все, баста, этот зонг вычеркиваем, спектакль невыносимо длинный. И опять принялись орать и ругаться.
5: После генеральной репетиции поползли черные слухи. Критики говорили, что Брех с Вайлем состряпали невероятную чушь. Ни опера, ни оперета, ни драма, ни ревю. Солянка в джазовом соусе. Нечто неудобоваримое.
1: А я лично своими ушами слышала, будто Ауфрихт бегает по городу и расспрашивает, нет ли у кого-нибудь хорошей новой пьесы.
10: Я? Никогда! Да это ложь! Подлая ложь и клевета!
5: Ну, хватит, хватит. Ведете себя как тогда. А день премьеры?
9: Да, да. Мой день рождения, между прочим. 31 августа. Мы собрались в театре.
1: В театре была страшная духота. Все лето стояло жуткое жарище. Уже не было сил волноваться. Мы еще раз прогнали весь спектакль. И сидели в зале, обмахиваясь и отдуваясь. И вдруг... Ой, ребята, надо, чтобы Курт покричал, а он не может.
5: В самом деле, почему сегодня Курт Вайль не произносит ни одного слова?
1: Во-первых, он у нас вообще молчун, а главное, он же голос сорвал.
5: Как? Он с тех пор вообще не разговаривал?
1: Типун тебе на язык! Просто он перенервничал, накричался. Ему больно сейчас разговаривать. У него же не актерская глотка.
5: Так, хорошо, мы сейчас попробуем сыграть этот кусочек. Валера, пожалуйста, за Курта Вайля.
6: То есть как?
5: Ну так, так, Курт, вы не против?
1: Нет, он не против, давайте.
6: Да я даже голоса ни разу не слышал. Кого мне играть?
5: Ну просто, ну надо показать возмущенного до крайности человека, безграничное, отчаянное возмущение. В общем, покажи этому иностранцу, что может русский актер, вооруженный системой Станиславского.
11: Очко в твою пользу.
6: Ну ладно, не мешайте. Так, читаю.
5: Что?
1: Никто из нас даже не понял, чей это вопль.
5: Безобразие, форменное издевательство, хамство какое-то.
1: Я никогда не слышала, чтобы мой собственный муж так кричал. Оказывается, в театральной программке нет моего имени.
11: Как нет твоего имени?
5: Так, нет и все, пустая строчка.
11: Ну успокойтесь, Курт, это просто опечатка.
5: Моя жена вам не пустое место. Курт. При таком отношении Лота не будет играть.
11: Возьмите себя.
5: Это издевательство над актрисой.
1: Курт, дорогой мой, ну подумаешь, опечатка, ну отказываться от роли из-за такой ерунды.
5: Ты что, ты правда так думаешь?
1: Ну, конечно, ну не будем мелочными.
11: Лота, ты великая актриса и великая женщина.
1: Мерси, Берт. Мерси, Валерий.
5: Спешу заметить, что Лота Ленья Вайль играла свою Дженни Малину блистательно. В ее пении сочеталась отточенная профессиональная техника и наивное удовольствие певчей птички. А ее шарм... Ой, неотразимо! Неотразимо! Браво, Лотта!
9: Да, но премьера. В тот вечер публика пришла в театр посмотреть на скандальный провал. Публика предубеждена. И как нарочно накладка. В самом начале баллады о Мекке заела нашу шарманку. В зале свист, топот, потом стало тихо. Кладбище. Две первые картины проходят в мертвой тишине. И вот Мекки и Браун начинают солдатскую песню.
5: Солдатская песня.

Не мечтал раздобыть одеял, Джимми от теплого виски тошнило, но Джордж обоим напоминал, что не люди они, а живая сила.

0: Уважаемая публика, дамы и господа, в нашем театре номера не бесируют.
1: Каждый номер нам пришлось исполнять на бис. Зрители принимали восторженно.
0: Такого потрясающего успеха я в своей жизни не видел.
1: Мы не могли успокоиться до самого утра.
2: А на утро они стали знаменитыми. Берлин охватила трехгрошовая лихорадка. Мелодии оперы распевают на каждом углу. Текст пьесы рассыпался поговорками. Открываются трехгрошовые бары, кафе, ресторанчики. Люди стали одеваться и стричься под Брехта и носить очки а-ля Вайль. В театре Ауфрихта постоянный аншлаг. Странный спектакль оказался золотой рыбкой.

0: Стоп! Стоп! Стоп! Стоп. Достаточно. В свои 30 лет я еще не знал, что капитализм умеет делать один хитрый фокус. Ему бросаешь яд, а он превращает его в наркотик, в массовую культуру. Тогда я еще этого не понимал. Ну что ж, придется попробовать еще раз, но только наоборот.
1: И Брехт уже работает над новыми пьесами. Он с восторгом принимает спектакли Мейерхольда, увлекается новой музыкой кино. До свидания, Берт. До свидания, Хелли. У вас впереди жизнь. Очень скоро вы оба окажетесь под полицейским надзором за приверженность коммунистическим взглядам. А через 5 лет, когда власть в Германии захватят нацисты, придется вам с 2 детьми тайно покинуть свою страну. 15 лет эмиграции, меняя страны чаще, чем башмаки. И все же появится Брехтовский театр. Театр для думающих людей. Хелли, Елену Вагель назовут великой, эпической или брехтовской актрисой, а Берта – великим реформатором сцены. И люди во всем мире, не желающие терпеть над собой ни моральной, ни другой тирании, снова и снова будут обращаться к Брехту. До свидания, Хелли. До свидания, Брехт. До завтра.

Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшие дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны, скучна мне оттепель, вонь, грязь. Весной я болен, кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены. Суровую зимой я более доволен. Люблю ее снега в присутствии луны, как легкий бег саней с подругой, быстрый, волен, когда под соболем согрета и свежа, она вам руку жмет, пылая и дрожа. Как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек. А зимних праздников блестящие тревоги. Но надо знать и честь. Полгода снег да снег, ведь это, наконец, и жителю берлоги и медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в санях с армидами молодыми или киснуть у печей за стеклами двойными. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя нас мучишь, как поля мы страждем от засухи, лишь как бы напоить да освежить себя, иной в нас мысли нет. И жаль зимы старухи, и проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом. Дни поздней осени бронят обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей, смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго. Любовник нетщеславный, я нечто в ней нашел, мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам чахоточная дева порою нравится. На смерть осуждена. Бедняжка клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах увянувших видна. Могильной пропасти она не слышит зева. Играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет.

0: Передо мной лежит письмо. Оно было написано давно, году в 60-м, и обращено к тому, чей голос только что отзвучал в записи на пленку, к народному артисту республики Льву Константиновичу Колесову. Я прочту это письмо. Дорогой Лев Константинович, не сочтите за фамильярность обращения к вам, дорогой. Вы давно по-настоящему дороги каждому ленинградцу. Но 8 февраля на месте дуэли Пушкина вы стали всем близким и родным. Только глубокое ваше понимание, любовь к Пушкину, помимо блестящего мастерства, вызвали у вас такое вдохновение, такую сердечность, такой благородный пафос. Я никогда не забуду сумрак зимнего вечера, ваш голос, тишину, как будто вы один у отверстой могилы поэта, безмолвные, сдержанные слезы мужчин и нескрываемые рыдания женщин. Люди не стыдились своих слез и сдерживали дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова. Казалось, что Пушкин убит только что. Только что написано стихотворение на смерть поэта. Так сильно и грозно звучал приговор убийцам поэта. Многие, очень многие пришли прямо с работы к месту дуэли, и у всех навсегда останется это в памяти. Что ж, годы только подтвердили справедливость этих взволнованных строк. Да, те, кто хоть раз слышал Льва Константиновича, как читал он Пушкина, Маяковского, Есенина, Льва Толстого, не забывают его. Голос Колесова впервые прозвучал по радио еще в предвоенные годы и с тех пор вошел в жизнь ленинградцев. И не только ленинградцев. Вот передо мной еще одно письмо, уже сегодняшнее. Пишет бывшая актриса Краснодарского театра, ныне персональная пенсионерка, товарищ Конькова. Сама-то она помнит Льва Константиновича еще с юных лет, когда работала вместе с ним в Краснодаре в театре революционной сатиры. И с того времени не теряла его из виду. А потом и дочь ее, учительница, и внучка, школьница, полюбили артиста за его выступления по радио и телевидению. Три поколения в семье считают его своим. В наше время быстро меняющихся вкусов это бывает не так уж часто. Над ним мода не была властна. Почему? Быть может, прежде всего потому, что Лев Константинович Колесов был настоящим рыцарем, рыцарем искусства. А у него была непростая театральная судьба. Большую часть своей жизни он проработал в Ленинградском театре комедии у Николая Павловича Акимова. А ведь комедийным актером он не был. У него был свой путь с самого начала. И у начала этого стоит имя Пушкина, слову которого он был верен всю жизнь. В 1936 году молодой Колесов получил роль Бориса Годунова в будущем спектакле «Нового Тюза». И в тот же год в горах Кавказа велись съемки фильма о Пушкине «Путешествие в Арзрум», в которых Колесов тоже принимал участие. Весьма скромная, правда. Но зато он жил в пушкинской атмосфере, дышал Пушкиным, думал только о нем и о своем Борисе. Однажды, в перерыве между съемками, бродя в горах, он вскарабкался на какую-то скалу и, стоя над пропастью, скрытой туманом, вдруг сказал с неожиданным, нетрадиционным в этой строке ударением: «Достиг я высшей власти». Классический монолог Бориса вдруг ожил для него самого. он играл эту роль с успехом. Но пришла пора расстаться с новым тюзом, значит, с Борисом Годуновым. Однако он дал себе слово, что лет через 10-15, когда наступит его настоящая актерская зрелость, он снова сыграет эту роль. Эти годы прошли, но ведь он работал теперь в театре комедии, и ждать, что здесь поставят Бориса Годунова, не приходилось. Тогда он решил сыграть всю трагедию сам, один. Как раз подошло 150-летие со дня рождения поэта, и Колесов вышел на литературную эстраду. 3 с лишним часа наедине с публикой. Из реквизита один стул. Вокруг строились скупые мизансцены. Таким же скупым был жест. А перед зрителем проходили разные люди. Жила многоликая толпа. Потом Лев Константинович перенес эту работу на радио. Борис Годунов.
1: Девичье поле, Новодевичий монастырь, народ. Теперь они пошли к царице в келью. Туда вошли Борис и патриарх с толпой бояр. Что слышно? Все еще упрямится. Однако есть надежда.
2: Баба с ребенком. Агу, не плачь, не плачь. Вот Бука, Бука тебя возьмет. Агу, агу, не плачь.
1: Нельзя ли нам пробраться за ограду?
3: Нельзя! Куды? И в поле даже тесно, не только там. Легко ли? Вся Москва сперлась здесь. Смотри, ограда, кровли, все ярусы соборной колокольни, главы церквей и самые кресты унизаны народом. Право, Люба!
2: Что там за шум?
1: Послушай, что за шум?
2: Народ завыл. Там падают что волны, за рядом ряд. Еще, еще. Ну, брат, дошло до нас. Скорее, на колени.
1: Народ на коленах. Вой и плач.
2: Ах, смилуйся, отец наш. Властвуй нами, будь наш отец, наш царь. О чем там плачут? А как нам знать? То ведают бояре, не нам чета. Баба с ребенком.
4: Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот Бука, плачь, баловень.
2: Бросает его обзим, ребенок пищит. Ну, то-то же. Все плачут. Заплачем, брат, и мы.
1: Я силюсь, брат, да не могу.
4: Я так же.
1: Нет ли луку?
4: Потрем глаза?
1: Нет, я слюней помажу.
4: Что там еще? Да кто? Кто их разберет?
1: Народ. Венец за ним! Он царь! Он согласился! Борис наш царь! Да здравствует Борис!
2: Царские палаты. 2 стольника.
5: Где государь?
1: В своей опочивальне. Он заперся с каким-то колдуном.
2: Так,
1: Вот его любимая беседа. Кудесники, гадатели, колдуньи. Все ворожит, что красная невеста. Желал бы знать, о чем гадает он. Вот он идет. Угодно ли спросить, как он угрюм? Уходят. Царь входит. Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви, но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной, ни власть, ни жизнь меня не веселят. Чувствую небесный гром и горе. Мне счастья нет. Я думал свой народ в довольствии, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попечение, живая власть. Для черни ненавистно, они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад, народ завыл в мучениях, погибая. Я отворил им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы. Они ж меня, беснуясь, проклинали. Пожарный огни их дома истребил. Я выстроил им новые жилища. Они ж меня пожаром упрекали. Вот черни суд. Ищишь ее любви. В семье моей я мнил найти отраду. Я дочь мою мнил осчастливить браком. Как буря смерть уносит жениха, и тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я ускорил Феодора кончину, я отравил свою сестру, царицу, монахиню смиренную. Все я. Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едина разве совесть? Так, здравая, она восторжествует над злобою, над темной клеветою. Но если в ней единое пятно, единое, случайно завелося, тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно! Жалок тот, в ком совесть нечиста.
3: Площадь перед собором в Москве. Народ.
6: Скоро ли царь выйдет из собора?
3: Обедня кончилась. Теперь идет молебствие.
1: Что? Уж проклинали того. Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил. Гришка Трепьев анафема. Пускай себе проклинают. Царевичу дела нет до Трепьева.
3: А царевичу теперь поют вечную память.
1: Вечную память живому. Вот уже им будет безбожником. Чу, шум, не царь ли?
3: Нет, это юродивый. Входит юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками. Мальчишки...
7: Николка, Николка, железный колпак.
8: Старуха, отвяжитесь, бесенята, от блаженного. Помолись, Николка, за меня грешную. Юродивый, дай копеечку. Вот тебе копеечка, помяни же меня. Юродивый садится на землю и поет. Месяц светит, котенок плачет.

0: Мальчишки снова окружают его. Один из них.
1: Здравствуй, Николка. Что ж ты шапку не снимаешь?
0: Щелкает его по железной шапке.
1: Эк, она звонит.
0: Юродивый. А у меня копеечка есть.
2: Неправда. Ну, покажи.
3: Вырывает копеечку и убегает.
0: Юродивый плачет.
4: Взяли мою копеечку. Обижают Николку.
3: Народ, царь, царь идет. Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре, юродивый.
4: Борис, Борис, Николку дети обижают.
3: Подать ему милостыню. О чем он плачет?
4: Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.
3: Бояре, поди прочь, дурак, схватите дурака. Царь, оставьте его. Молись за меня. Бедный Николка уходит. Юродивый вслед ему.
4: Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит.
5: Именно Борис Годунов, хотя и косвенно, привел Льва Константиновича на радио. Однажды в 1937 году случай свел артиста с Николаем Тихоновым, и он прочел поэту несколько сцен Бориса. Тихонов поразился, как владеет молодой актер стихом. Он попросил, чтобы Колесов прочитал на радио его тихоновские стихи. Увлечение стихами жило в Колесове с юности. В 16 лет он впервые услышал и увидел живого Маяковского и был навсегда потрясён им. Поэзию Маяковского Лев Константинович воспринимал очень лично, как что-то свое, глубинное. Вот этого Маяковского, очень глубоко прочувствованного, Колесов и читал всю свою артистическую жизнь. Ему близко в поэте все, и трибунная интонация, и тончайшая лирика, и молодой задор, и боль раненого сердца. Все. Маяковский во весь голос.
6: Уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме, наших дней изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне. И, возможно, скажет ваш ученый, кроя эрудицией вопросов рой, что жил я такой певец кипяченый и ярый враг воды сырой. Профессор, снимите очки-велосипед. Я сам расскажу о времени и о себе. Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный, ушел на фронт из барских садоводств поэзии бабы капризной. Засадила садик мило. Дочка, дачка, водь и гладь. Сама садик я садила, сама буду поливать. Кто стихами льет из лейки, кто крапит, набравши в рот, кудреватые метрейки, мудреватые кудрейки, кто их к черту разберет? Нет на прорву карантина, мандолинят из-под стен. Таратина, таратина, тен. Неважная честь, чтоб из этаких роз мои изваяния выселись по скверам, где харкает туберкулез, где вор с хулиганом, да сифилис. И мне агитпроб в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас. Доходнее оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь на горло собственной песни. Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана главаря, заглуша поэзии потоки, я шагнул через лирические томики, как живой с живыми говоря. Я к вам приду в коммунистическое далеко, не так, как песен на Есениной правитесь. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих дойдет, но он дойдет не так. Не как стрела в амурно-лировой охоте, не как доходит к нумизмату стершийся пятак, и не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом.

0: Боже, я ухо словом не привык ласкать. Ушку девическому в завиточках, в волосках с полупохабщины не разолеться тронуту. Парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят свинцово тяжело, готовы и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло, нацеленных, зияющих заглавий. Оружие любимейшего рот, готовое рвануться в гике, застыла кавалерия острот, поднявший рифм отточенные пики. И все, поверх зубов вооруженные войска, что 20 лет в победах пролетали, до самого последнего листка я отдаю тебе, планеты пролетарий. Рабочего громады класса враг, он враг и мой, отъявленный давний. Велели нам идти под красный флаг года труда и дни недоеданий. Мы открывали Маркса каждый том, как в доме собственном мы открываем ставни. Но и без чтения мы разбирались в том, в каком идти, в каком сражаться стане. Мы диалектику учили не по Гегелю, брецанием боев она врывалась в стих, когда под пулями от нас буржуи бегали, как мы когда-то бегали от них. Пускай за гениями безутешную вдовой плетется слава в похоронном марше. Умри, мой стих, умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши. Мне наплевать на бронзы многопудия, мне наплевать на мраморную слизь. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. Потомки, словарей проверьте поплавки. Из леты выплывут остатки слов таких, как проституция, туберкулез, блокада. Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката. С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ, ископаемых хвостатых. Товарищ жизнь, давай быстрей протопаем, протопаем по пятилетке дней остаток. Мне и рубля не накопили строчки. Краснодеревщики не слали мебель на дом. И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо. Явившись в ЦКК идущих светлых лет над бандой поэтических рвачей и выжиг, я подыму, как большевистский партбилет, все 100 томов моих партийных книжек.
1: Левый марш.
0: Разворачивайтесь в марше, словесной не место кляузе. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячью историю загоним. Левой, левой, левой. Эй, синеблузы, рейте за океаны или у броненосцев на рейде ступлены острые кили. Пусть оскалясь короной вздымает британский лев вой, коммуне не быть покоренной. Левой, левой, левой, там за горами горя солнечный край непочатый,

0: За голод, за море, море, шаг миллионный печатай. Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются левой. России не быть под антантой. Левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орлий, в старое ль станем пялиться. Крепи у мира на горле пролетариата пальцы. Грудью вперед бравой. Флагами неба клеевой. Кто там шагает правой, левой, левой, левой?
1: Колесов читал у микрофона стихи поэтов всего мира. Луи Арагона, Джорджа Гордона Байрона, Роберта Бернса, Юлиана Тувима. Он умел постигать национальный дух и всечеловеческий смысл поэзии. Но русская, советская поэзия оставалась для него самой близкой, родной. Особой любовью он любил Есенина. Собаки Качалова.
2: Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое, ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил, и знаменит, и у него гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьи дьявольски красив, с такой милой, доверчивой приятцей, и никого, ни капли не спросив, как пьяный друг, ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не заходила, она придет, даю тебе поруку, и без меня в ее уставясь взгляд, ты за меня лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват.
1: Лев Константинович Колесов почти никогда не играл на сцене роли так называемых любовников. Но о любви он умел говорить удивительно. С высшим даром проникновения в сердечные глубины. Так сыграл он роль Сергея Михайловича в радиопостановке по роману Льва Николаевича Толстого «Семейное счастье».
3: Здрасте, молодая фиялка!
4: А что такое?
3: Катерина Карловна спит. Как вы? Хорошо?
5: А вы?
3: Отлично. Мне нынче 13 лет. Хочется в лошадки играть и по деревьям лазать.
5: В диком восторге.
3: Да. Только за что ж Катерину Карловну по носу бить?
5: Ой. Она скажет, что не спала.
3: Тихо. Скажет, что не спала. Ну как же вы не фиялка? Как только подошел к вам после всей этой пыли, жару, трудов, так и запахла фиялкой. И не душистой фиялкой, а знаете, эту первую темненькую, которая пахнет снежком талым и травой весенней.
6: Ну а что? Хорошо все идет по хозяйству?
3: Отлично. Этот народ везде отличный. Чем больше его знаешь, тем больше любишь.
6: Да. Нынче перед вами я смотрела из саду на работы. И так мне вдруг совестно стало, что вот они трудятся, а мне так хорошо, что...
3: Не кокетничайте этим, мой друг. Это дело свято. Избави вас Бог щеголять этим.
6: Да я вам только говорю это.
3: Ну да. Я знаю. У вас вишни. Вот это хорошо.
6: Хотите, я велю еще принести, или пойдемте нарвем сами?
3: А пойдемте сами. Давайте тарелку.
6: Сарай был заперт, и садовников никого не было. Он их всех услал на работы. Не дожидаясь, пока принесут ключи, Сергей Михайлович взлез на угол, поднял сетку и спрыгнул в сарай.
3: Хотите? Давайте тарелку.
6: Нет, я хочу сама вишни рвать. Я пойду за ключом. Но в то же время мне захотелось посмотреть, что он там делает, как смотрит, как движется, полагая, что его никто не видит. Да просто мне в это время ни на минуту не хотелось терять его из виду. Я на цыпочках по крапиве обежала сарай с другой стороны, где было ниже, и, встав на пустую катку, так что стена мне приходилась ниже груди, перегнулась в сарай. Сняв шляпу и закрыв глаза, он сидел на развилине старой вишни. Вдруг он пожал плечами, открыл глаза, улыбнулся.
3: Маша, милая Маша.
1: Через несколько дней.
7: Марья Александровна, я приехал сегодня поздравить вас и проститься. Завтра я еду в Москву.
6: Зачем вы едете?
7: Дела.
6: Ежели я вас спрашиваю, то не для того, чтобы показать участие. Вы знаете, что я привыкла к вам и люблю вас. Я спрашиваю, потому что мне нужно знать, зачем вы едете.
7: Очень трудно мне вам сказать правду, зачем я еду. В эту неделю я много думал о вас и о себе и решил, что мне надо ехать. Вы понимаете, зачем. И ежели любите меня, не будете больше спрашивать. Это мне тяжело, а вам понятно.
6: Я не могу понять, не могу. А вы скажите мне ради Бога, ради нынешнего дня скажите. Я все могу спокойно слышать.
7: Ну, впрочем, хоть и глупо, и невозможно рассказывать словами. Хоть мне и тяжело, я постараюсь объяснить вам.
6: Ну?
7: Представьте себе, что был один господин А. Положим, старый, отживший. И одна госпожа В. Молодая, счастливая, не видавшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее как дочь. И не боялся полюбить иначе. Но он забыл, что вы так молода, что жизнь для нее еще игрушка, и что ее легко полюбить иначе. И что ей это весело будет. И он ошибся. И вдруг почувствовал, что другое чувство. Тяжелое, как раскаяние, пробирается в его душу. И испугался. Испугался, что расстроятся их прежние дружеские отношения. И решился уехать, прежде чем расстроятся эти отношения.
6: Отчего же он боялся полюбить иначе?
7: Вы молоды. Я не молод. Вам играть хочется, а мне другого нужно. Играйте, только не со мной. А то я поверю, И мне нехорошо будет, и вам станет совестно. Это А сказал. Ну да, это все вздор. Но вы понимаете, зачем я еду. И не будемте больше говорить об этом, пожалуйста.
6: Нет, нет, будем говорить. Он любил ее или нет? А ежели не любил, так зачем он играл с ней, как с ребенком?
7: Да, да. А виноват был. Но все было кончено, и они расстались друзьями.
6: Но это ужасно. И разве нет другого конца?
7: Да. Есть. Только ради Бога, не перебивайте и спокойно поймите меня. Одни говорят, что А сошел с ума, безумно полюбил В и сказал ей это. А она только засмеялась. Для нее это были шутки, а для него дело целой жизни.
6: Вам, а не мне. Вам шутки. Я с первого дня полюбила вас. Это дурно. За что? За что?
7: Боже мой.
6: За что?
7: О, Боже мой. Если бы я знал.
6: Пустите меня. Но он не пустил меня. Голова его лежала на моих коленях, губы его целовали еще мои дрожавшие руки, и его слезы мочили их. Не было причин откладывать нашу свадьбу, и ни я, ни он не желали этого. Мы вдвоем настояли на том, чтобы свадьба была через 2 недели после моего рождения, тихо, без приданного, без гостей, без шаферов, ужинов, шампанского и всех этих условных принадлежностей женитьбы. Эти 2 последние недели мы виделись каждый день.
7: Я часто теперь не сплю по ночам от счастья и все думаю о том, как мы будем жить вместе. Я прожил много, и мне кажется, что нашел то, что нужно для счастья. Тихая, уединенная жизнь в нашей деревенской глуши с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли. Потом труд. Труд, который кажется, что приносит пользу. Потом отдых, природа, книги, музыка. Любовь к близкому человеку. Вот мое счастье, выше которого я не мечтал. А тут сверх всего этого такой друг, как вы. Семья. Может быть, и все, что только может желать человек.
6: Да.
7: Да. Для меня, который прожил молодость, да. Но не для вас. Вам кажется теперь, что это счастье от того, что вы меня любите?
6: Нет. Я всегда только желала и любила эту тихую семейную жизнь. И вы только говорите то самое, что я думала.
7: Это только вам кажется, мой друг. Вам мало этого. У вас красота и молодость.
6: Так за что же вы любите меня? За молодость или за меня самую?
7: Не знаю. Но люблю.
1: Радио значило в жизни Льва Константиновича чрезвычайно много. Репертуар актера в театре ограничен по неволе. А радио дает возможность встречи с любым писателем, любой эпохой, любым героем. Колесов пользовался этой возможностью широко. Он любил, уважал, понимал литературу. Вскоре после войны Колесов читал по радио цикл передач по романам «Белеет парус одинокой Катаева», «Два капитана Каверина», «Первые радости Федина», «Овод Войнич». Эти передачи многие ждали и слушали не только дома, но повсюду, где заставал случай. В магазинах, на улицах, где были установлены репродукторы, собирались толпой и дружно шикали на каждого подошедшего, невзначай нарушившего тишину. Об этих чтениях вспоминали радиослушатели спустя десятилетия. Многие старожилы-ленинградцы помнят их до сих пор. Войнич, Овод.
8: В среду поутру на восходе солнца его вывели во двор. Его хромота бросалась в глаза сильнее обыкновенно. С трудом и мучительным ощущением боли он переставлял ноги, тяжело опираясь на руку сержанта. Возле дерева сержант остановился. Овод огляделся кругом со светлой улыбкой. «Стать здесь, сержант!» Сержант молча кивнул головой. Точно комок стоял у него в горле. Он не мог бы вымолвить ни слова, если бы даже от этого зависела его жизнь. Во дворе присутствовали сам полковник, его племянник, капитан, начальник карабинеров, которому предстояло командовать, доктор и священник. Без всяких задержек были сделаны простые приготовления. И Овод стал прямо, как полагалось, обернувшись только на миг в сторону красных и желтых лучей восходящего солнца. Он повторил свою просьбу не завязывать ему глаза, и вызывающее выражение его лица заставило полковника согласиться против воли. Они оба забыли о том, как это отягчает долг солдат. Овод стоял и с улыбкой смотрел им в глаза. Карабины тряслись в их руках. «Я готов», — сказал он. Лейтенант сделал шаг вперед. Он дрожал от волнения. Ему никогда еще не приходилось командовать при исполнении приговора. «Готовься! Ружья на прицел! Пли!» Овод слегка пошатнулся, но не упал. Одна пуля, выпущенная нетвердой рукой, чуть поцарапала ему щеку. Несколько капель крови упало на белый галстук. Другая пуля попала в ногу над коленом. Когда рассеялся дым, солдаты увидали, что он по-прежнему, улыбаясь, стоит перед ними и вытирает изуродованной рукой кровь со щеки. «Неметкий залп, братцы!» Его ясный, отчетливый голос резнул по сердцу окаменевших от ужаса несчастных солдат. «Попробуйте еще!» Ропот пробежал по всей линии. Каждый целился в сторону с тайной надеждой, что смертельная пуля будет пущена рукой его соседа, а не его. И вот теперь осужденный стоит и с улыбкой смотрит на них. Предстояло заново проделать это ужасное дело. Они только превратили казнь в бойню. Их охватил ужас. Опустив карабины, они тупо слушали неистовые ругательства офицера и в мрачном отчаянии таращили глаза на человека, которого они убили, но который все-таки остался жив. Полковник потрясал кулаком перед их лицами, свирепо приказывая им построиться, взять ружье на прицел и скорее покончить с этим делом. Он, как и сами они, окончательно растерялся и не смел взглянуть на странное привидение, которое все стояло и никак не хотело упасть. Когда Овод обратился к нему, он почти испугался. Его всего передернуло при первом же звуке этого насмешливого голоса. «Ну и какой же неумелый отряд вывели вы сегодня, полковник? Посмотрим, не сумею ли я лучше управиться с ними». «Ну, молодцы! Эй, вы там, на левом фланге, держите выше ружья! Бог с вами, братец! Ведь не сковород даже, а ружье у вас в руках! Все прицелились? Ну, теперь готовься!» «Пли!» – прервал его полковник, бросаясь вперед. Это было выше человеческих сил. Невозможно было допустить, чтобы человек сам произнес последнее слово команды. Облако дыма поднялось при свете ярких утренних лучей и медленно расползалось на клочки. Они увидели, что Овод упал. Увидели и то, что он еще жив. Солдаты и офицеры стояли точно в столбнике, глядя, как Овод в предсмертных корчах бился на земле. Потом доктор и полковник с криком ринулись к нему, потому что он приподнялся на одно колено и опять смотрел в лица солдат и опять смеялся. Опять промах! Пробуйте еще раз, братцы. Смотрите, если вы не можете. Вдруг он пошатнулся и повалился боком на траву. Умер? Спросил полковник тихим голосом. Доктор, стоя на коленях и держа руку на залитой кровью сорочке, мягко ответил. Да, я думаю, слава Богу. Слава Богу, повторил за ним полковник, наконец-то. Его племянник дернул его за руку. Дядя, кардинал, он стоит у ворот и хочет войти. Что? Он не войдет. Я не хочу. Чего смотрит караул? Ваше Преосвященство! Ворота распахнулись и снова закрылись, и Монтанелли стоял уже на дворе, смотря перед собой неподвижными, полными ужаса глазами. Ваше Преосвященство, я должен просить вас, это неподходящее зрелище для вас. Казнь только что кончена, тело еще не... Я пришел взглянуть на него, сказал Монтанелли. Даже в этот момент полковника поразил его голос и походка. Он был как лунатик.
9: О, Боже!
8: Воскликнул вдруг один солдат. Полковник поспешно обернулся. Так и есть. Залитое кровью тело опять начало со стоном корчиться на траве. Доктор нагнулся и положил голову умирающего к себе на колени. «Скорее!» – кричал он в отчаянии. «Скорее, варвары! Прикончите, ради бога! Это невыносимо!» Кровь заструилась по его рукам. Он дрожал с ног до головы, поддерживая корчившееся в судорогах тело. И когда, совсем обезумев от ужаса, он стал осматриваться кругом, ища помощи, священник нагнулся над его плечом и приложил крест к губам умирающего человека. Во имя Отца и Сына овод приподнялся, опираясь на колено доктора, и широко открытыми глазами посмотрел на распятие. Медленно. Среди мертвенной тишины он поднял простреленную правую руку и оттолкнул его. На его лице зияла кровавая рана. «Падре, вы удовлетворены?» Его голова упала на руки доктора.
1: В театре комедии я много лет играла вместе с Львом Константиновичем пьесу Джерома Килти «Милый обманщик». Пьеса построена на переписке Бернарда Шоу и актрисы Пэтрик Кэмпбелл. Вот эта роль была как будто создана для Кольцова. Ум, ирония, нежность, беспощадность – и, наконец, трагический пафос, все здесь слилось воедино. Беспредельное владение словом, присущее Колесову, это было как раз для Шоу, для его блистательных писем.
10: Орлеан, ближе к моей богине, к тебе, еще на 120 миль. Странно, что я никогда раньше не бывал в Орлеане. Мне так захотелось написать когда-нибудь пьесу о Жанне д'Арк. Она начиналась бы тем, что подметают пепел после того, как деву сожгли. А дальше шло бы ее появление на небесах. И в одной из сцен Вольтер и Шекспир бежали бы там по дальним переулкам, только чтобы не встретиться с ней. Вы хотели бы сыграть деву? Въезжали бы на сцену верхом на лошади, в сверкающих латах, и сражались бы с несметным количеством статистов.
11: Ваши письма – это настоящий карнавал образов. Ну, где же мне ответить вам своими жалкими, нищими словами? Это будет ужасно, когда вы поймете, какая я на самом деле – банальная и глупая подёнщица. А рядом вы, в окружении великих женщин, святой Анны и компании. Ваши письма – ловушки, такие же ловушки, как ваш ирландский акцент. Мой милый обманщик.
10: Да, вы правы. Заткните себе крепко уши и не слушайте этого льстивого ирландского обманщика и актера. Он наполнит свою вечную ручку кровью вашего сердца и будет продавать самые святые ваши чувства на сцену. Он это сделает. Он же пишущая и разговорная машинка, которая уже проработала около 40 лет и за это время приобрела дьявольскую ловкость. Мне надо было раньше вас предупредить, но я думал, что его седые волосы и 56 лет делают его ухажерство смешным, а теперь уже слишком поздно.
11: Но ведь вы же не думали всерьез, что я могла поверить, будто вы пришли потому, что были заинтересованы во мне лично. Ведь я же знала, что вам нужна актриса на роли Лизы. И была очень рада тому, что вы можете быть деловым в такой очаровательной, смущающей манере. Я не сказала вам тогда, поцелуйте меня, потому что жизнь слишком коротка для поцелуя, которого требует мое сердце. Но посмотрите мне в глаза. 2 минуты, не говоря ни слова, если посмеете. И на сколько часов вы тогда опоздаете домой к обеду?
10: Если бы я мог смотреть в ваши глаза 2 минуты, не говоря ни слова, молчать 2 минуты на публике, даже состоящей из одного человека, немыслимо. Но если бы я все-таки посмотрел, я бы увидел рай. Мне кажется, вы начинаете выздоравливать. Я уже слышу звуки арены, вижу блеск огней. Ловкая, смелая Стелла опять волнует публику.
7: Стелла? А кто это Стелла? Женщина. Ну, разве она может полюбить эту старую песочницу, то есть то, что я собой представляю.
10: Неужели она хочет прижать эту мемориальную доску к своей груди?
7: Ее грудь. Я вспоминаю теперь, негодница. Когда она впервые пожала мне руку, она так встряхнула ее, что рука моя коснулась ее груди.
10: Какой бесчестный, распутный трюк. Я весь затрепетал, и так трепетал часами. Ну, тогда я был молод и глуп, и мог еще трепетать.
7: А что ей было за дело до меня тогда? Чем был для нее сустав моего пальца? Ведь меня ударило прямо в сустав.
10: Если бы она почувствовала то, что я тогда чувствовал, она взвелась бы до небес и усадила бы меня по правую руку от себя. О, вас нужно вырвать из постели и встряхнуть так, чтобы вы опять стали крепкой и здоровой, а иначе я сам заберусь в эту постель, и мы там оба погибнем и со скандалом.
11: Есть строки в ваших письмах, на которые я могу ответить только молчанием. Которое дороже золота. Кажется, однажды я назвала вас клоуном. Должно быть, это было тогда, когда вы сами про себя сказали: «Я Бог». Мне так хочется, чтобы вы пришли и выбросили бы всех этих докторов за окно. Если вы скоро не придете меня повидать, то вообще уже не будет меня, которое можно было бы повидать. Попросите вашу супругу Шарлотту быть великодушней. Ну, даже если она считает, что я сумасшедшая или авантюристка, она все-таки могла бы вам разрешить навестить меня, пока я больна. Ведь это же вполне респектабельно. А я могу быть ужасно приличной.
10: Нет, Лучше ее ни о чем не просить. Я стараюсь даже не упоминать вашего имени. Вчера Шарлотта случайно подслушала наш телефонный разговор, и эффект был ужасен. Мне очень больно видеть, когда человек так страдает. Мне тогда кажется, что я должен либо себя убить, либо ее. Ну что ж, я полагаю, что всем нам надо страдать, но плохо то, что слабый должен страдать больше всех. В отчаянии я воздеваю руки к небесам и вопрошаю, почему человек не может сделать счастливой одну любимую женщину, не принося ей в жертву другой.
1: Лев Константинович, как актер, был очень разнообразен. Ему свойственны были и юмор, и лирика, и трагедия. И он был очень романтичен. Когда он читал «Пер Гюнта» Ибсена, в его голосе была какая-то загадка, какая-то хватающая за сердце нота. Колесовская тремоло, так мы говорили, шутя. Он имел большую власть над теми, к кому обращался. Именно об этом и говорит в своем слове о Льве Константиновиче Колесове ленинградская поэтесса Ольга Бергольц.
12: О человеке, которого знал и любил, очень трудно говорить в прошедшем времени. Я очень любила Льва Константиновича Колесова как артиста, как человека, как товарища. Он был душевно щедр и широк сердцем. Он никогда не играл среди своих знакомых и друзей, что так свойственно многим артистам. У него не было никакой маски. Он был душевный, простой, хороший человек. Я видела его во многих ролях, но особенно запомнился он мне в пьесе Евгения Львовича Шварца «Дракон», в роли дракона. Я не была в театре с того времени, как умер Николай Павлович Акимов, мой друг и автор одного из странных моих портретов, которые даже в открытках распространялись. Я не могу отделить Льва Константиновича Колесова от театра Акимова. И вот в «Драконе» он был неподражаем, неповторим. Как неповторима и сама эта исключительная пьеса и режиссура ее. Никогда не забуду его первый выход. За сценой раздается свист, гром, ну, все, что надлежит быть для того, чтобы появиться дракону. Вдруг входит подтянутый, вежливый человек в жилище простого бедняка. Он говорит: «Здравствуйте, я дракон». Конечно, мне никогда не передать то, как это произносил Колес. Он был на сцене так же естественен, как в жизни, даже в такой роли, как дракон. А я все время говорю «был». И все время никак не могу поверить, что театр комедий существует без Акимова и теперь без кольца. Я не театровед. Я просто зритель. И надо сознаться, большая почитательница театра Акимова и его артистов, в том числе Колесова. Поэтому я не смогу не разбирать те роли, в которых он выступал, не говорить чего-либо псевдонаучного и псевдотеатроведческого. Я была дружна с ним. Он был общителен, добросердечен и широк душой. Его не забудут ни ленинградские артисты, ни ленинградские зрители.
13: В ту ночь слуги получили строжайшие наставления ничем не тревожить старика. Это была его последняя ночь в Петербурге. Завтра он покинет столицу, покинет навсегда. Все понимали, больше он не вернется в Россию. Понимал это и он сам, Гектор Берлиоз, знаменитый французский композитор и дирижер. Он лежал в дальней комнате Михайловского дворца. За окнами была стужа и тьма, сами окна казались кованными из тонкого узорного серебра. Пожалуй, если б не холод и снег, он остался бы в России до весны. Дважды сыграла Россия в его судьбе спасительную роль. Дважды превращалась она для него в берег надежды и вновь обретенной веры в себя. Ему не хотелось уезжать, но он должен спешить домой. Он слишком болен.

Когда-то бессонные ночи пугали Берлиоза. В пустой, холодной ночной тишине его обступали забытые мелодии, музыка, которая роилась в его мозгу. Она жаловалась, молила, угрожала.

Когда это началось? Давно. Еще в те дни, когда он жил в Париже, в расцвете своего неистового творчества, боготворимый друзьями, яростно атакуемый врагами, жил почти в нищете и в вечном лихорадочном ожидании, что завтра все переменится. И, наконец-то, он сможет бросить свою изнурительную журнальную работу и целиком отдаться музыке.

0: Как-то ночью услышал во сне симфонию, которую мечтал написать. Проснувшись утром, я вспомнил почти целиком ее первую часть. Я уже подошел к столу, чтобы ее записать, но тут же подумал, если я запишу этот отрывок, я увлекусь и начну сочинять дальше. Я затрачу, быть может, 3 или 4 месяца лишь на одну эту работу. Я более не смогу или почти не смогу писать фельетоны, и значит, мои доходы еще убавятся. Дальше, когда симфония будет написана, я, конечно, уступлю настояниям своего переписчика, я отдам ее в переписку, и таким образом немедленно влезу в долг от 1000 до 1200 франков. После того, как будут переписаны все части, меня начнет терзать искушение услышать свое произведение. Я дам концерт, выручка от которого только-только покроет половину моих расходов. Я потеряю то, что у меня осталось. Все эти мысли бросили меня в дрожь, и я отложил перо, сказав: «Ба, завтра я позабуду эту симфонию».
1: Берлиоз прислушался. Дворец словно вымер. Конечно, рядом в комнатах кто-то был. Он усмехнулся. Ему хотели продлить часы сна. Ох, если бы он мог уснуть. Впрочем, теперь он спокойно ждал приближения ночи. Как и прежде, в эти недвижные часы к нему возвращалось прошлое. Внезапно он подумал, что отныне у него не останется ничего, кроме прошлого. Умерла великая любовь, его жена Генриетта. Погиб его сын Луи Берлиоз. Совсем поредел круг друзей. А враги? Даже карикатуристы из Шаривари уже не вспоминают, какой находкой был для них его профиль. Острый, отточенный, с горящим взглядом, с демонической копной волос. А теперь кто он для них? Старик, в груди которого лед. Они часто ошибались, злобные насмешники из Шаривари. Но на этот раз они ошиблись вдвойне. И эта вторая его поездка в Россию стала итогом, последним взлетом и последним триумфом. А тогда, в первый раз, 20 лет назад, когда Париж, признание которого Берлиоз так упорно добивался, ответил ему высокомерным пренебрежением, Петербург, куда он ехал равнодушно и отчужденно, восторженно встретил его как провозвестника новой музыки. Бальзак подал ему эту мысль, сначала показавшуюся дикой и нелепой. Он сказал: «Поезжайте в Россию, по крайней мере, вернетесь оттуда миллионером». Бальзак был скуп, и всюду ему мерещились миллионы. Берлиоза позабавила тогда такая расчетливость. А может быть, Бальзак лишь помог окончательно принять решение, которое давно уже зрело в Берлиозе с тех пор, как 2 годами раньше он познакомился с Глинкой, с удивительным Глинкой. Они часто встречались тогда, и Берлиоз был поражен новизной, вдохновением и какой-то неведомой ему прежде самобытностью музыки Глинки. В Петербурге Берлиоза ждали. Он увидел город, чем-то напоминавший ему Париж. Пожалуй, в нем было больше строгости и какого-то сдержанного великолепия. Впрочем, он успел рассмотреть этот город как следует только после первого своего концерта.

это был прекрасный вечер. Мой первый концерт в зале благородного собрания. Было очень много хорошо обученных оркестрантов и хористов. Все мои артисты были радостно увлечены, оживлены, и их усердие предвещало мне прекрасное исполнение. Программа, составленная из увертюры «Римский карнавал», двух первых актов из «Осуждения Фауста», «Скерцо», «Феи Мап» и «Апофеоза моей траурно-триумфальной симфонии» была действительно очень хорошо выполнена. Энтузиазм многочисленной блестящей публики, наполнивший этот огромный зал, перешел границы того, о чем я мог мечтать. Я был спасен. Тогда я невольно повернулся к юго-западу и не мог удержаться от того, чтобы не произнести тихонько, глядя в сторону Франции: «Так-то, любезные парижане».

В России он исполнил все лучшее, что когда-либо написал. Теперь это не казалось ему странным или случайным. Просто сердце его раскрылось, когда он увидел этих горячих и бескорыстных энтузиастов музыки, сыновей молодой России. Увы, у многих из них уже тоже поседели головы. Но разве и он, и они не остались самими собой? Та же страстность в защите своих взглядов, та же приверженность народности и свободе, та же ненависть к рутине. А какая у них широта души и какой дерзновенный, богатырский творческий размах. Да, теперь он знал, почему ему захотелось раскрыться перед ними, исповедаться, рассказать историю своей жизни, всю от начала до конца, и вновь перечитать вместе с ними страницы его любви, всепоглощающий и светлый, образ которой будет с ним даже в его последний час.

Когда Берлиоз увидел афишу, извещавшую, что в театре «Одеон» английская труппа, приехавшая во Францию, будет давать Гамлета и Ромео и Джульетту, среди имен актеров он увидел имя Генриетты Смитсон.

Теперь оно высечено на камне. Генриетта Констанция Берлиоз Смитсон родилась в Энис в Ирландии, умерла на Монмартре 3 марта 1854 года. Почему голос его памяти чаще всего говорит о ней?

Один английский критик сообщил, что после того, как я увидел мисс Смитсон в роли Джульетты, я воскликнул: «Эта женщина будет моей женой». А на эту драму я напишу свою самую большую симфонию. Странно. Ничего подобного я не говорил, но сделал именно так.

0: никогда ни один драматический артист во Франции не трогал, не восхищал, не воспламенял публику до такой степени, как она. Несколько месяцев я только и думал, что о вдохновенной артистке, о прекрасной Офелии, которой бредил весь Париж. Подобно темной, неизвестной планете, я вращался вокруг моего солнца, лучезарного солнца, увы, обреченного столь печально угаснуть. После нескольких писем, которые больше испугали ее, чем тронули, она запретила своей горничной принимать их от меня. Однажды в театре, указав на меня, она попросила актеров, бывших с ней на сцене, обратить внимание на этого джентльмена, глаза которого не предвещают ничего хорошего. Трудно описать ту муку, какую я тогда испытал, эту боль в сердце, это ужасное одиночество, эту опустошенность. Тысячу терзаний, от которых стынет в жилах кровь.
1: Берлиоз назвал фантастическую симфонию эпизодом из жизни артиста. Вскоре все узнали, что это автобиография его любви, безнадежности и отчаяния.

здесь, в России, несколько дней назад он вновь дирижировал фантастической. О, он стал уже отвыкать от таких оваций. В Париже, по крайней мере. И горькая обида вдруг всколыхнулась в нем с неожиданной силой. Париж 1830 года. Как он тогда предвкушал победу? Он добился почти невозможного. В театре Нувоте согласились, чтобы фантастическая симфония была исполнена в первый раз. Наконец-то в оркестре прозвучит роман его жизни. Берлиоз приходил на репетиции первым. Он заставал невообразимый беспорядок. Директора были разгневаны. Зачем ему столько музыкантов, их даже некуда посадить? Берлиоз чуть не рыдал. Где пюпитры, где стулья, где, наконец, запасные струны для контрабаса? Он метался по залу, уговаривал музыкантов не уходить, умолял плотников тут же сделать пюпитры. Сам таскал стулья, раскладывал ноты, зажигал поминутно гаснущие свечи. Чудом репетицию удалось начать. Где-то рядом стучали молотки и визжали пилы. Вскоре Берлиоз заметил, что директора покинули зал. Часом позже он услыхал от них: ради одной симфонии и столько хлопот? Нет-нет, слишком значительны расходы, слишком длительны приготовления.

Почему опять так близко приняли к сердцу эту бунтующую, непобежденную музыку старые его друзья и молодежь, идущая им на смену? Не потому ли, что каждое поколение будет заново прочитывать романтическую исповедь сына бурного века, и даже забыв имена Генриетты Смитсон и Берлиоза, узнает в этой музыке себя, свои поиски, свои страдания и гордый вызов силам зла и мрака?

когда я подходил к пюпитру и видел вокруг себя всех этих симпатичных людей, я чувствовал себя ожившим и дирижировал, как мне, может быть, никогда не удавалось дирижировать.

Здесь любят прекрасное. Здесь носит в груди такой огонь, который заставляет забывать и снег, и мороз.

0: Он снова и снова беззвучно повторял имена, переставшие быть чужими. Стасов, Балакирев, Чайковский, Кюи. Он снова слышал речи, самые торжественные, самые высокие. Вечер жизни знаменитого Берлиоза – это заря бессмертия. Он жил, как принц царствующего дома, во дворце. Впрочем, никогда ему не льстило почтительное внимание государей, хотя когда-то он испытывал злорадное удовольствие, наблюдая, как к нему с улыбкой поворачиваются короли. Но разве это мешало ему быть фамильярным с королем прусским и надменно безучастным с императором Николаем? Разве это помешало ему в первом же концерте в Петербурге, тогда еще 20 лет назад, исполнить венгерский марш? Ту самую мелодию Ракоцимарша, которую до него играл Лист, вызвав гнев и немилость императора. И вновь, какое совпадение, только в Петербурге и Будапеште сумел он вызвать такой шквал аплодисментов.
1: В тот момент, когда оркестр, словно сорвавшись с цепи, в яростной схватке бросил свое фортиссимо, которую он так упорно сдерживал, крики и неслыханный топот потрясли весь зал. Затаенная ярость всех этих кипящих душ взорвалась с таким грохотом, что я

фигуре в оркестре оказалась бессильной побороть извержение этого вулкана. Пришлось, конечно, начинать все сначала.

После концерта неизвестный молодой русский, подошедший к его карете, сказал ему: «Вы умеете писать музыку революции. Вы бросаете в зал факел свободы». Стал ли он композитором революции? Ведь он мечтал об этом. В революцию 1830 года он был на улице с восставшими парижанами. Набат грохотал все настойчивее, и сухой треск барабанов врывался в перезвон колоколов. Но одно впечатление было сильнее всех остальных. Впечатление, которое возвращалось каждый раз, когда он оставался наедине с собой.

разверсты могилы. Рыдают женщины в черном, рядом с гробами, в которых их мужья, братья, отцы, сыновья. Герои и жертвы июльских дней. Чей-то громкий и властный голос читает приказ. Франция никогда не забудет вас. Чтобы Франция не забыла, он пишет реквием в память о них, а потом и траурно-триумфальную симфонию, тоже в память о них.

Через 10 лет после июльских дней ему представился случай стать полководцем симфонических легионов.

0: прах жертв революции был торжественно перенесен на площадь Бастилии. Траурно-триумфальную симфонию исполняли 450 музыкантов прямо на улицах, бульварах и площадях Парижа. И сам Берлиоз в мундире национального гвардейца шел впереди оркестра, дирижируя саблей.
1: Я хотел в своей симфонии напомнить об июльских боях и в конце запеть гимн славы, апофеоз. После того, как будет укреплена могильная плита и перед глазами народа останется только высокая колонна, увенчанная фигурой свободы.

Моя карьера окончена. Я больше не сочиняю музыки, не дирижирую концертами, не пишу ни стихами, ни прозой. Я ушел в отставку как критик. Все музыкальные работы завершены. У меня нет больше надежд, нет иллюзий, нет обширных замыслов. Я один.

0: Когда за окнами утвердился синий морозный петербургский рассвет, Берлиоз вышел из спальни. Лицо его было сурово, черты заострились. Казалось, он прощался со всем, что было ему бесконечно дорого. Уже распространилось известие, что Берлиоз оставляет в России свою дирижерскую палочку. Оставляет навсегда. Среди провожавших он заметил человека, который показался ему знакомым. Он сделал усилие и вспомнил. Да это тот, который что-то говорил ему о факеле свободы. И, оживившись, он послал прощальный привет молодым русским композиторам. Он снова благодарил за гостеприимство, за великолепные оркестры. Потом просто добавил: «Я люблю вас, и я напишу вам». А еще через несколько минут его карета свернула на Невский и исчезла. Он действительно написал Стасову, и это было его последнее письмо.
1: «Я хотел бы вас видеть. Может быть, вы опять меня ободрили бы, прибавили бы во мне хорошей крови. Что делать? Я страшно скучаю. Никого нет в Париже. Если мое письмо найдет вас в Петербурге, напишите мне хоть 6 строчек, и я вам буду бесконечно благодарен. Вы добры. Докажите это еще раз. Прощайте».

0: потерпевший поражение на Урале и разбитый под Казанью, Пугачев бежал на правый берег Волги с малой толпой всего в 1500 человек. Теперь, преследуемый по пятам правительственными воинскими частями, он уже не мог задерживаться на одном месте более 2-3 дней. И не было времени ему одуматься, чтобы снова собрать вокруг своего знамени грозную силу и обучить ее для окончательной схватки с докучливым врагом. И все пошло самотеком. В руках Пугачева ныне осталась не власть, а как бы призрак власти. Пугачев сугубо страдал. «Не падайте духом, государь!» Продолжая прерванный разговор, негромко вымолвил офицер Горбатов. Пугачев молчит. На исхудавшем лице его гнетущая тревога. Глухая ночь. Небольшая комната купеческого дома. Две догорающих свечи на столе. В переднем углу перед образами скупо помигивает огонек лампады. Истоптанный ковер на полу. Возле изразцовой печи галштинское знамя и другое, государево, с белым восьмиконечным крестом. В стороне за печкой на брошенном тюфяке храпит, руки за голову, верный друг царя, атаман Перфильев. За окном костры, отдельные выкрики, посвисты, затихающая песня и возле церковной ограды устрашающая виселица. Темно. В темном небе серебрятся звезды. В комнате сутемень. Колышутся дремотные огоньки, ходят тени по стене. Пугачев в угрюмой позе за столом. Андрей Горбатов стоит в отдалении, прислонясь спиной к изразцам холодной печи. Его открытое, обрамленное волнистыми белокурыми волосами лицо полно решимости, взор напряжен. Ну, что будет, то будет. Смерть так смерть. Но он решил, наконец, перемолвиться с Пугачевым откровенным словом. «Не падайте духом, государь», — повторяет он. «Замысел ваш бесспорно смел, и посему и ошибки, а их много у вас, тоже неизбежны, понятны и, я бы сказал, зело немалые».
1: «Ошибки не обман», — хмуро промолвил Пугачев.
0: «Избави Бог, ничуть», — пожал плечами Горбатов. «Хотя вы своей цели, может быть, и не достигнете, то есть не совершите того, что у вас в мыслях, что задумали совершить, однако дело ваше станет навсегда известно русскому народу».
1: «Верно, верно!» Пугачев порывисто поднялся с кресла и в волнении начал вышагивать от стены к стене. Он хмурил брови, что-то бормотал про себя, останавливался, глядел в пол, с досадным прикряком взмахивал рукой.
0: Горбатов смотрел на него с интересом, с удивлением, наконец сказал: «Ведь ваши намерения большие, я бы сказал, огромные. Ежели вы все потеряете из-за немалой смелости своей, за вами все же останется слава великого бунтаря, и потомки упрекнуть вас в неспособности не посмеют». Жадно вслушиваясь в слова офицера, Пугачев вдруг остановился, щеки его затряслись, глаза внимательно поглядели на Горбатова. Пристукнув себя в грудь, он громко произнес: «Милой, благодарствую! И как на духу тебе! Намерения-то мои, это верно, гораздо большущие, а силенки-то надежной в моих руках нетути! Нетути! Вот и казнюсь теперь, и казнюсь! Ночи не сплю, и ночь я слезами горючими обливаюсь, только таюсь от всех, и ты, друг мой, никому не сказывай об этом.
1: А за те слова твои золотые, что народ, мол, вспомянет меня по-доброму, спасибо тебе, сынок.
0: Да ведь и мне так думается, ежели я загину,
1: На мое место еще кто-да-нибудь вспрянет, а правое дело завсегда наверх всплывет. Пугачев отсморкнулся, вынул платок, утер глаза и нос, подошел к Горбатову, положил ему руки на плечи, тихо заговорил. Верно, что когда дело зачинал, помыслы мои были коротенькие, как воробьиный скок. Эх, думал я, дам взбучку старшинам яицкого войска за их злодейство лютые, тряхну начальство, да и прочь с казацкой голодьбой, куда глаза глядят. А тут вижу, нет, вижу, день ото дня гуще дело-то выходит. Крепости нам сдаются, людишки ко мне валом валят. А уж чтоб уйти, чтоб взад пятки сыграть, у меня мысли чезнули. И подумал я, будь что будет. И покатился я, как снежный ком, все больше да больше стал облепать народом. А тут пых-трах без малого весь Урал-гора. Все Поволжье загорелось, в Сибирь гулы пошли, у царицы Катьки сарафаны затряслись. Во как! Вот тут-то чуешь, когда многие тысячи народу-то ко мне преклонилось. Уж не сереньким воробушком, а сизым орлом я восчувствовал себя. Орлом! У меня тут, чуешь, гусли мысли-то и заработали. А ну, царь мужицкий, не подгать! И уж замысел у меня встал, как заноза в сердце, шибко блестительный. Ударить на Москву, поднять всю Русь. А как придут из Туреччины с войны царицыны войска, сказать им само громко: «Супротив кого идете? Я вам всю землю, все реки, все леса дарую. Владейте безданно, беспошлинно, будьте отныне вольны. Нате вам царство, нате государство. Давайте устраивать жизнь и судьбу, как краше. Не враг я народу, а кровный друг». Пугачев перевел дух и спросил: «Ну, как думаешь, полковник?»
2: «Я не полковник, а майор, ваше величество», — перебил его Горбатов.
1: «Будь отныне полковником моим. Ну, как думаешь, господин полковник, что сказала бы в ответ мне войско?
2: Войско перешло бы на вашу сторону, пожалуй. Не полностью, может быть, а перешло бы.
1: Правда твоя, генерал, будь отныне моим генералом. Люб ты мне, лицо у тебя прямое, не лукавое. Я тебя и фельдмаршал и в скорости произвел бы, да чую, бросишь ты меня. И все вы меня бросите, предадите». С особым надрывом тихо сказал Пугачев и опустил на грудь голову.
2: «Избави Бог, государь, я до конца дней с вами!» — прокричал Горбатов.
1: «Знаю, а все ж таки чую, и ты спокинешь меня, убоишься петли-то». Пугачев сдвинул брови, вскинул руку вверх и снова закричал: «А вот я не боюсь! Не боюсь! Мне гадалка старушечка древняя предрекла: высоко взлетишь, далеко упадешь, на четыре грана расколешься, а я не боюсь!» Пожил, погулял 12 годков после своей неверной смерти, и будет с меня. Прощайся с жизнью, великий государь Петр Федорович.
2: По губам Андрея Горбатова скользнула легкая ухмылка. С минуту длилось молчание. Пугачев опять было начал вышагивать по горнице, но вновь приостановился, вперил испытующий взор свой в лицо офицера и спросил:
1: «Так веришь ли ты, Горбатов, в меня, в императора своего, что я есть Петр Федорович Третий?»
2: Грудь Горбатова поднялась и опустилась. Он смело произнес: «Да не, что вы и в самом деле император Петр Третий!» Пугачев, как боевой конь, дернул головой и ошеломленный отступил на два шага от офицера.
1: «А Как ты думаешь, твое превосходительство? Стоя в полоборота Горбатову, сурово и раздельно спросил он и затаил дыхание. Хмурое лицо его враз болезненно взребилось, стриженные в кружок волосы свисли на глаза. Горбатов знал, что за столь дерзостные речи он мог очутиться в петле. Однако, владев собой, он с напряженным спокойствием проговорил. «Кто бы вы ни были, ваше имя будет вписано в историю о борцах за народ. Про вас станут песни складывать, как про Разина». Пугачев не вдруг осмыслил слова офицера. «Борцов? За народ? Песни складывать?» Недоуменно бросил он, двигая бровями и глядя через плечо в глаза Горбатова. Ишь ты! Затем, собравшись с мыслями, он прищурил левый глаз, тряхнул головой и напористо спросил. Ну, а все ж таки, раз на тебя сумнительство напало, ежели я не царь, по-твоему, не Петр Федорович, так кто же я? Отвечай немедля. Горбатов, как завороженный, молчал. Губы его подергивали, сердце сбивалось. Отвечай, царь я или не царь? Резко притопнув ногой, крикнул Пугачев. Нет, вы не царь. Все тем же спокойным голосом ответил Горбатов. От крайнего напряжения он весь дрожал, лицо быстро бледнело. На высоком лбу выступила испарина. Вы не император. Пугачев, как раненый зверь, прянул в сторону, взмотнул локтями, в мыслях стегнуло. Неужто и Горбатов такой же злодей, как Скрипицын, Волжинский и многие другие офицеры? Желчь растеклась по жилам Пугачева. В нем все кипело. Изменник! Согрубитель! Свирепо закричал он. Горбатов, как от оплеухи, весь внутренно сжался, пальцы на его руках затрепетали. Мало я вам, злодеям, головы рубил! Пугачев порывисто схватил стоявшую в углу саблю и подскочил к Горбатову. Он по-настоящему любил этого молодого человека. Ему было жаль умерщвлять его в последний раз. Царь я или не царь? Горбатов все так же стоял, руки по швам, прислонившись спиной к холодной печке. В глазах его потемнело. Не помня себя, он выдохнул. В последний раз говорю, вы не император. «Так кто же я?» Взревел Пугачев и выхватил из ножен острую в белом огне саблю. «Вы выше императора!» Каким-то особым приподнятым голосом прокричал Горбатов, содрогаясь под страшным взором Пугачева. «Вы народа вождь!» И Горбатов вытянулся перед Пугачевым, как в строю. Емельян Иванович враз остыл и присмирел. Округлив полуоткрытый рот и еще больше выпучив глаза, он шумно задышал и швырнул саблю на пол. Так они оба стояли один возле другого в каком-то призрачном, как бред, молчании.
3: «Выше императора! Как это так?» Выше. Чего-то шибко заковыристо в толк взять не могу. Бормотал Пугачев, растерянно опустив руки и с неостывшей подозрительностью косясь на офицера.
1: Все очень просто и понятно, сказал Горбатов и, помедлив малое время, продолжал. Кабы я знал, что царь вы, я бы не пошел за вами. Не служил бы вам, как теперь служу, а бежал бы от вас без огляда.
3: «По что так?
1: Кто такой покойный Петр Федорович, имя которого вы носите?» – продолжал Горбатов. «Голштинский выкормок, вот кто!» «России он не знал и ненавидел ее.
2: Что ему Россия, что ему простой народ? Да и сам по себе он был царек ничтожный, бездельник великий и пьяница. Это всему свету ведомо. Снова наступила тишина. Из груди Пугачева снова вырвалось шумное дыхание. Он никогда не слыхал подобных слов. Они ударяли ему в сердце. Потемневший взор его светлел. Откинув упавшие на глаза волосы, он приблизился к Горбатову, опять положил ему руку на плечо и взволнованно сказал: «Милый друг, уж ты прости меня, ежели пообидел. Ведь я, матри, иным часом, как порох, уж не взыщи. Может, ты и прав, только чуешь, хитро и хитро ты говоришь. И со смелостью, охваченный внезапными мыслями, он неторопливо повернулся и нога за ногу подошел к окну. Стоя спиной к побледневшему, еще не пришедшему в себя Горбатову, он грыз ноготь и что-то разглядывал за окном в глухой ночи. Молчание длилось долго. За дверью мяукала кошка. Атаман Перфильев под знаменем, открыв усатый рот, похрапывал и бредил. Горбатову стало неловко. Он вздохнул и с особой любовью, поглядывая на широкую спину Пугачева, произнес: «Покойной ночи, Ваше Величество!» Пугачев, не поворачиваясь, отмахнулся рукой и ничего не ответил. Горбатов, придерживая саблю, на цыпочках вышел вон. После ночного разговора с Горбатовым у Пугачева осталось чувство недоговоренности. В словах офицера ему много еще было неясно. И вот на следующий день, улучив время, он подхватил Горбатова под руку, и они пошли в отдаление к берегу речушки.
1: «Вчерась ты мне брякал, Горбатов, мол, император Петр Федорович такой и сякой, бездельник да пьяница, и Россию не любил. А верно ли то? Ведь, матри, народ-то любит Петра Федоровича».
2: Пугачев умышленно так выразился. Вместо «любил» молвил «любит». Вряд ли народ любил Петра Федоровича, а просто по темноте своей ждал от него облегчений, подумав, ответил Горбатов. Они сидели плечо в плечо на берегу среди кустов. Простонародье думало, что Петр III хотел от помещиков землю отобрать и отдать крестьянам, а крестьян сделать вольными. Да дворяне, мол, не дозволили, лишили его царства и посадили на престол Екатерину. Пугачев слушал внимательно, слегка склонив голову и посматривая то на печук, прилетевших хлебнуть водички, то на красивое, с улыбчивыми ямками на щеках лицо Горбатова. «А на самом-то деле, — продолжал Горбатов, — Петр III Россию и все русское презирал, обоготворил Фридриха II и все немецкое. Он издевался над русскими обычаями, русских вельмож гнал со службы, а немцев возвышал. Это показалось вельможам оскорбительным, за живое задело их. Они при помощи офицеров гвардии учинили против ничтожного царька заговор и сбросили его с престола. А затем убили, с ведома Екатерины, разумеется. Екатерина в манифесте опубликовала, что, дескать, император умер волей Божией от геморроидальных колик. Однако народ этому веры не дал и в мечте своей решил, что Бог спас помазанника своего, и он скрывается в народе. Да, впрочем, вы знаете».
1: Ой, смело ты говоришь, Горбатов, — прервал его Пугачев и нахмурился.
2: «Всю правду говорю, Ваше Величество». Пугачев резко повернулся в его сторону и в недоумении произнес: «Дивлюсь я на тебя, Горбатов, ведь ты вчерась говорил мне, что я не царь, а сам величаешь меня государем да вашим величеством. Ась? И буду, торопливо воскликнул офицер. И оба они уставились глаза в глаза. По мне вы превыше всякой земной власти. Я считаю вас вождем народа. Посему и называю высшим на свете титулом вашим величеством.
1: Добро, добро, грустно проговорил Пугачев и, помолчав, спросил. Так убили, говоришь, Петра Третьего-то?
2: Убили, государь, смутившись, ответил Горбатов.
1: Смело, смело говоришь, пробормотал Пугачев. Все в аккурат у тебя, Горбатов. В одном конце с концами не свел ты. А по что же все-таки народ десяток лет ждал его как избавителя, раз он такой паршивец, по-твоему? Пойди, не сбухти-барахти. Ась?
2: А народ верил в него как в чудотворную икону, как в свою мечту о воле, о земле. Народ ждал царя-избавителя еще вот по какому случаю. Делая ножом хлыстик из сталовой ветки, ответил офицер. Я полагаю, вы изволите знать, что Петр Федорович жил не с Екатериной, а с придворной девицей Елизаветой Воронцовой.
1: Эва, уж мне ли этого не знать? Впервые услыхав это, притворно обиженным тоном воскликнул Пугачев и бросил в пролетавшую ворону камнем.
2: Так, протянул Горбатов, и на его щеках обозначились улыбчивые ямочки. Ну так вот, оба графа Воронцовы, отец Елизаветы и дядя ее, чаяли Екатерину арестовать, а Петра Федоровича поженить на Елизавете, чтоб царицей она была. Разумеется, сам царь этого добивался. Вот тут-то и понадобилось братьям Воронцовым укрепить в народе добрую славу о царе. А поскольку царь государственными делами заниматься не любил, да и не умел, они сами сочинили и подсунули царьку к подписи 2-3 указа к облегчению участи народа клонящихся.
1: Какие же указы-то? Спросил Пугачев и начал переобуваться, в правом сапоге колола ногу.
2: О том, что соль народу дешевле продавать, об отобрании у монастырей крестьян и переводе их в государственные. Еще предоставлялось право раскольникам, за границей находящимся, возвращаться в Россию и свободно молиться, где и кто как пожелает. Вот крестьяне и подумали, царь-то, батюшка, заботится о них, цену на соль сбросил, а раз от монастырей отобрал мужиков, стал отберет и от помещиков, воля браться будет. А тут старообрядцы стали в Россию приезжать да нахваливать царька, покровитель наш. Так и укрепилась за никудышним царьком в народе слава.
1: Горбатов смолк. Пугачев стряхнул портянку, выпал острый камешек и принялся снова обуваться. Значит, о всем об этом в Петербурге ведомо было?
2: В придворных кругах полная известность была, ваше величество. А впоследствии даже все заурядное офицерство об этом знало.
1: Стало... Слава-то о Петре Федоровиче ложная была.
2: Правильно изволили молвить, ваше величество. Ложная, ответил Горбатов и жаром продолжал. А самое-то главное вот в чем. Петр III не только высшее офицерство, но и солдатство рядовое возмутил против себя своим нежданным миром с Фридрихом II. Помните прусскую-то, семилетнюю войну?
1: «Ой, большая заваруха тогда в Пруссии-то стряслась!» – взволнованно молвил Пугачев. «Уж так-то ли мы Фридриху наклали, уж так-то распатронили, что все подпоры из-под ног у него вышибли и в самом Берлине были!»
2: «Были, контрибуцию взяли, много богатства из прусской столицы вывезли!» – горячо подхватил Горбатов. «А только все на смарку пошло, псу под хвост!» Сколько крови пролили русские, сколько добра извели, а ему, галштинскому выродку, все нипочем, лишь бы дружка своего Фридриха выручить. И выручил.
1: Выручил, выручил, сукин сын! Совершенно неожиданно вскричал вдруг Пугачев и сплюнул. Его не то что казнить, четвертовать надо было, в порошок стереть.
2: Петра-то Федоровича, едва не прыснув смехом, спросил Горбатов.
1: Кого более? Его подлеца!
2: Сурово сказал Пугачев и отвернулся.
1: Выходит,
3: Зря я его из мертвых поднял. Ась?
2: Не только подняли, а и прославили, подхватил Горбатов.
3: Моя выходит прошибка. Ой, моя вина.
2: Нету вашей вины в том, возразил Горбатов. Народ захотел того. Народ признал вас Петром Третьим.
3: Народ?
2: Насторожился Пугачев. А послушай-ка, что я тебе скажу. Вот вчерась насчет замыслов да намерений моих толковал ты. Велики де они. Велики-то, может, они и велики. Да много ли толку-то от них? Какая польза народу-то?
3: Слышь, я тебе случай один поведаю. На Урале было дело возле Белорецкого завода. Занятно, слышь. Сижу я один-одинешенек на высокой на скале, кругом непролазный лес, а подо мной речка взмыривает неширокая.
2: И вот, батюшка ты мой, медведь шасть с того берега в воду. Встал он посередке речки на задние лапы навстречу рыбе, и ну пригоршнями рыбу хватать да на берег выбрасывать. Бросит да посмотрит, бросит да опять через плечо посмотрит, видит, на берегу рыбешка трепыхается. Вот он и принялся работать со всей проворностью. Швырк да швырк, швырк да швырк. Уж он не смотрит, куда рыба летит, а все через голову, из воды да опять в воду, швырк да швырк. Уж он кидал, кидал, аж упыхался. Ну, думаю, теперь хватит жратвы мне на всю осень, да и на зиму останется. А я гляжу на него со скалы, и таково ли мне смешно?
3: Вот вижу, рыба вся прошла, медведь оглянулся на берег. Много ли, мол, наловил? А на берегу нет ни хрена, окромя малой талики рыбешки, что по первоначалу выбросил. Так что б ты думал?
2: Как увидел Мишка прошибку свою, схватился обеими лапами за башку, весь расшарашился и пошел сердяга на берег, а сам воет. Ну, таково ли жалобно воет, словно бы как навзрыд человек плачет.
3: Занято, весьма занято, откликнулся Горбатов, улыбаясь, и стал сшибать хлыстом листы на таловом кусте. Заложив руки за спину и все так же вышагивая взад-вперед, Пугачев остановился и сказал.
2: Вот ведаешь, как погляжу я на свои, на дела, на замыслы, и горько мне станет. А ведь, пожалуй, и я такой же медведь-дурак, не на эстолько незадачливей его. Сам по сути Горбатов, швырял я, швырял целый год народу рыбу, а оглянешься, нет у народа ни хрена. Я кричу, детушки, земля ваша, реки, озера и вся рыба в них ваши. Ну, точь в точь, как медведь-дурак в речке, а на проверку-то на голом месте плешь. Где она, воля-то? Где земля-то? Я покричал доходом дальше, а Катькины войска понабежали на то место. Да ну людей кнутями пороть да вешать. Вот мужики-то и подумают. Эх, скажут, батюшка, батюшка, много ты наобещал, а сполнить ничегошеньки не мог, не синь пороха. Обманщик ты, батюшка.
3: Пугачев замолк, лицо его стало еще мрачнее, в глазах вспыхивали дикие огоньки.
2: Томленье во мне какое-то.
3: Немного погодя, сказал он глухим голосом и снова сел рядом с Горбатовым, плечо в плечо.
2: Чего-то, чуешь, делается со мной. Спокой потерял я.
3: В воде всплеснула рыбешка, за речкой два татарина ловили лошадей. Емельян Иванович взял Горбатова под руку, тихо, сокровенно заговорил.
2: Одно скажу тебе, Горбатов, настоящий ты. Мол, человек-то ты настоящий, без фальши. Был у меня еще один такой, Чика Зарубин, да загинул. У тебя прямо от сердца все, своих думок не хоронишь. Пугачев взял его за руку, посмотрел на него в упор, с горячностью сказал дрогнувшим голосом: «Так будь же ты, Горбатов, закадычным другом моим. А друг, я чаю, превыше всякого генеральского чина и звания». И крепко обнял его. У Горбатова запершило в горле. Он не мог произнести ни слова, лишь заметил, как надсадно вздымается грудь Пугачева, и его темные, широко открытые глаза увлажнились.
1: «Ну, стало, будем с тобой во друзьях», — сказал Пугачев.
2: «А для всех прочих до поры до времени я царь, ты генерал мой. Понял? На то мы прикончим».
1: Он встал, встал и Горбатов.
2: «Слушал я тебя, голубь, и думал, вот бы поболе мне таких. А то, ведаешь, вовсе я среди атаманов своих сиротою стал. Ей-ей! Вам ли о сиротстве, государь?» — возразил Горбатов. «Весь замордованный народ с вами».
1: «Народ! Народ, друже мой, что зыбь морская!
2: А ведь мы-то, чаю, сухопутный с тобой. По морю плывешь, а о землице думаешь. Хоть бы островишко какой, где бы стать, голову преклонить, раны подлечить, душу отвести. Дошло до тебя, нет?»
1: «Дошло, ваше величество», — откликнулся Горбатов и опустил голову, чтоб скрыть невольные слезы. «Рад служить вам».
2: «Устоишь до последнего вздыхания?»
1: «Ой, Ли,
2: клянусь всем дорогим мне на свете, хоть на плаху с вами».
1: Пугачев горько улыбнулся, одернул поношенный чекмень. «Плаха, брат, штука плевая. Жить, воевать пострашнее. Особливо нам с тобой. Ведь не за себя одних ответ держим.
2: Нас-то на плаху, а с нашим царством как?»
1: «Ваше величество!» — вскричал, блестя мокрыми глазами, Горбатов. «Наше царство на правде стоит, а правда живет вовеки!»
2: «Вот и я это же помышляю.
1: Правда со дна моря вынесет. Завали правду золотом, затопчи ее в грязь, все наверх выйдет. И коль нам с тобой суждено животы за правду положить, другие ее матушку подхватят. Можем мы с тобой, знаешь кто? Можем мы с тобой, воронята желторотые, а ворон-то вещун только по поднебесью порхает. Ась?

0: понимание.
1: Милейшая шпилька, вы еще живы?
0: Может ли шпилька умереть, когда у нее есть такой удобный предмет для уколов, как сеньор Бенедикт?
1: Я не чувствителен к женским уколам, как и к их вздохам.
0: Какое счастье для женщин! Для меня гораздо приятнее слышать, как моя собака лает на ворон, чем как мужчина клянется мне в любви.
1: Это избавит немало господ от царапин на физиономии.
0: Если физиономия вроде вашей, так от царапин она хуже не станет.
1: Чтобы моя лошадь равнялась с быстротой и неутомимостью с вашим язычком. Впрочем, хватит. Я кончил.
0: Вы всегда кончаете лошадиной острог.

0: Я устал. Ну что мы с тобой все ходим и ходим?
1: Потому что мы сторожа. По лице самого принца соблюдаем общественный порядок.
0: Я устал соблюдать.
1: А ты тренируйся. Полиция должна уметь не только ходить, но и бегать.
0: Куда?
1: Да никуда, для чего? Для того, чтобы, если вор ли там пьяный какой погонится, а ты не убежишь. Придется с ними возиться, если вдруг кто попадется. Протокол там, ответственность.

0: Скорее бы уж на пенсию.
1: Ой, беги!
2: Стой, стой, стой. Мне показалось, что кто-то выходит из губернаторского дома.
0: А их мы тоже должны бояться. И это же не право на народ. Ну, плохие люди. И это же наше начальство.
2: Ну, как тебе сказать? Им тоже опасно попадаться. Это для нас тоже как будто, всегда увидят какой-нибудь...

0: остались здесь на отдых. Граф Клаупе, ох, мутичка, целит дочку губернатора, а Бенедикт и Беатрича вот потеха. Все колят друг друга, все так колят.
1: Чем колется?
0: Чего?
1: Ну, колется, говорю,
0: чем? Ну, чего колется-то?
1: Ну, ты же говоришь, колется.
0: Но ругаются, спорят, понимаешь?
1: Почему?
0: Что, почему?
1: Ну, ругаются, спорят.
0: Но не хотим, дескать, пожениться.
1: А их заставляют.
0: Нет, они не хотят.
1: Ну, пусть бы себе и не женились, если не хотят. Чего ж спорят, шумят?
0: Но бывает, у людей ругаются, шумят.
1: Нет, какая-то заковыка тут есть.
0: Ну, какая заковыка, когда ругаются? Страшно!

0: Лучшая девка, ай, дружен! Эш!
1: Где?
2: Что где?
1: Где взять деньги?
2: Идея. Есть люди, готовые заплатить гадостью в обмен на расположение к ним и добро.
1: Дон?
2: Дон?
1: Дон Ху?
2: Дон Ху?
1: Дон Хуан?
2: Дон Хуан!
1: Ему принц простил предательство.
2: А Клавдио, он считает причиной своей неудачной карьеры.
1: Извлечь выгоды из Дон Хуана!
2: Дон Хуан, да он повесится, если ему не удастся сделать каверзу против Клавдио.
3: И счастливого братца Дон Педро!
2: Поможем Дон Хуану стать подлецом!
3: Поможем!
2: Дон Хуану!
3: Дон Хуану!
4: Это какой-то заговор!
5: Я не слышал.
4: Как не слышал?
5: Ничего не слышал.
4: Я слышал.
5: Слышал. Слышал, так надо докладывать по начальству. Ну, что ты будешь докладывать?
4: А ты?
5: Что я?
4: А ты что будешь говорить?
5: А я ничего не слышал. А ты слышал.
4: Что же мне теперь делать? Что говорить?
5: Тебе что? Больше всех надо?
6: Тебе что? Делать нечего!
4: Скажи, Клюквочка, зачем мы нужны?
5: Мы стража. Мы должны быть. Мы полагаемся.
4: Полагаемся?
5: Полагаемся.
4: Так просто?
5: Так просто.
4: И ничего не должны делать?
5: Нет, конечно, если ты хочешь, можешь нарваться на работу.
4: Я не хочу нарваться, я больше не буду.
5: Вот можешь поймать этого, как его, плохого человека, грубияна какого-нибудь.
4: Зачем?
5: Чтобы он не грабил, не шумел. Повести его в участок, а он будет вырваться. Он даже может вырваться и убежать. А с тебя ответ, почему отпустил?
4: Ой!
5: Его судят. Ты присутствуй, пиши, докладывай. А тебя допрашивают.
4: Ой!
5: Его посадят, а стражников ругают. Почему так много этих плохих людей?
4: Ой!
5: А в соседнем участке никого не поймали. Значит, порядок.
4: Ух-ух-ух, умный ты! Знаешь, как жить?
5: Выше голову, Киселюшка! Не пропадем!
4: Нет, мне бы только дотянуть до пенсии!
5: Не пропадем!

Дон Хуан здесь танцует, но он не весел. Да, скорее даже грустен. Это нам подойдет. Мы станцуем на его настроении. Вперед!

0: прав, племянница. Ты никогда не найдешь себе мужа, если будешь так остра на язычок.
1: Мужа? О, Господи, бородатый мужчина, какой ужас.
0: Может, и без бороды.
1: А что мне делать с ним? У кого есть борода, тот уже не юноша. У кого ее нет, тот не мужчина. Нет, дядюшка, я этого не желаю. Все мужчины мне братья по Адаму. А выходить замуж за родственников грешно.
0: А ты дочь другого мнения?
1: Ах, отец.
0: Танцевать!
2: Вы печальны?
3: Я не умею скрывать свои чувства.
2: Вы так недавно восставали против своего брата. Он простил вас и вернул свою милость. Но чтобы утвердиться, вы сами должны позаботиться о хорошей погоде.
3: Лучше чертополохом расти у забора, чем быть розой в саду его светлости.
2: Неужели вы не можете извлечь какой-нибудь выгоды из вашего недовольства?
4: Могу сообщить вам о предстоящей свадьбе. Правая рука вашего брата...
3: Клавдио?
4: Он женится на дочери и наследнице губернатора Леонато.
3: Этот юный выскочка, причина моего падения снова...
2: Наступил вам на хвост!
3: Если бы мне хоть чуть-чуть удалось прижать его хвост, я был бы счастлив.
2: У нас есть план.
3: Ого, я подумаю.
4: Мы к услугам вашей милости.

мы шли в поход, что ныне кончен. Я любовался вами, как солдат, которому суровый долг мешает дать нежной склонности расцвесть.

0: Но я вернулся. Бранные заботы меня покинули. На место их стеклись толпой сладкие желания. Они мне шепчут, что прекрасна Геро, что до войны была уж мне мила.
1: Мне стыдно слушать вас, о Клавдио. Если бы я могла высказать вам, как я счастлива, я не была бы счастлива.
0: Геро, вы моя, как и я ваш. Я себя отдаю за вас и в восторге от этой мены!

0: Да, Клавдио женится на дочери Леонато.
1: Я могу помешать этому.
0: Как?
1: Я попрошу Маргариту, камеристку Гера, милостями которой я пользуюсь, поздно вечером выглянуть из окна спальни ее госпожи.
0: Что же тут такого, чтобы могло расстроить их свадьбу?
1: Настоящий яд приготовите вы. Надо сказать принцу и Клавдио, что Геро грязная распутница.
0: Доказательство.
1: Вы приведете их в условленный час к окну. Я сыграю роль любовника, а камеристку по платью они легко примут за Геро.
0: Награда 1000 дукатов.

0: секрет?
1: Кто дал вам обо мне такой нелестный отзыв?
0: Секрет?
1: Наверное, сеньор Бенедикт.
0: Кто это?
1: Вы его отлично знаете.
0: Убирай вас, нет!
1: Принцев шут, при этом плоский шут. Единственный его талант выдумывать сплетни. К тому же он обжора, он, наверное, где-нибудь здесь.
0: Я при случае передам ему ваш отзыв.
1: Сделайте

0: Беатриче, очень сердится на вас, вы плохо о ней отзывались. О, как она говорила со мной! Ее слова кинжалы, каждая наносит рану. Нет, я ни за что бы не женился на ней.
1: А вот и она.
2: Ваше высочество, не угодно ли будет вам меня отправить на край света? Не будет все приятнее, чем говорить этой гордой.
0: Его вы положили на обе лопатки,

0: девушка. Смотри, не влюбись, Беатриче. Будьте покойны, я до конца жизни останусь холостяком. Я еще увижу тебя побледневшим от любви.
1: Ха! Пусть меня повесят, как кошку, в кувшине и стреляют в меня.
0: Мне ужасно хочется возбудить безумную любовь между сеньором Бенедиктом и сеньорой Беатриче. Я уверен в успехе, если вы поможете мне.
1: Я к вашим услугам.
0: И я.
2: И я. Лишь бы кузина получила хорошего мужа.
3: Прелестная подруга, меня вы удивили. Они друг друга нас ведь за день заговорили.
4: Да подвиг Геркулеса, наверное, бы свершился, когда бы наш повеса в ту злючку вдруг влюбился.
5: А может быть, куда ни шло, попробуем.
6: А ну-ка, вот это было бы смешно,
7: вот это будет штука.
8: Представь себе шипящий муск, шипящий лед гусыня.
9: Клянусь, добьюсь,
8: и я клянусь,
9: мы в заговорении.
10: Ведь он хорош собою.
2: Да и она прелестна.
11: Да черт она судьбою, она его невеста.
12: Он памятник мужчине.
2: Он настоящий рыцарь.
13: Достаточно лишь искры и страсти разгорится.
2: А может быть, куда ни шло, попробуй.
6: А ну-ка,
10: вот это было бы смешно.
7: Вот это будет штука.
2: Представь себе шипящий гусь, шипящий лед гусыня.
9: Клянусь, добьюсь.
2: И я клянусь,
9: мы заговорим.
11: А может быть, куда ни шло,

0: скажете о любви?
1: Я умру, если не увижу вас сегодня вечером в прекрасном платье вашей хозяйки.
0: О, что за прихоть?
1: Я умру! Жальтесь, выгляньте в окно и посмотрите на меня.
0: Вот упрямец.

0: Это Клавдио.
1: Я узнал его по походке.
2: Вы не Бенедикт?
3: Угадали.
2: Вы близки с Клавдио. Он влюбился в Геру, она не ровня ему. Постарайтесь как-нибудь отвлечь его от нее.
3: Вот так я отвечал за Бенедикта. Но Клавдио дурную слышал весть.

Нет, дудки, меня не проведешь. И я до конца жизни останусь холостяком. Я очень благодарен женщине за то, что она меня родила, и за то, что выкормила, тоже нижайше благодарю. Но чтобы у меня на лбу играла роговая музыка, я не желаю оскорбить своим недоверием какую-либо одну из женщин, и поэтому не верю ни одной. Клятвы не дам, что любовь не превратит меня в устрицу, но в одном клянусь смело. Пока я не стал устрицей, подобным глупцом любовь меня не сделает. Пока я не встречу женщины, привлекательные во всех отношениях за раз, ни одна не привлечет меня. Она должна быть богата, это обязательное условие. Умна, или мне ее не надо? Добродетельна, или я не дам за нее ни гроша? Красиво, иначе я не взгляну на нее. Кратка, иначе пусть близко ко мне не подходит. Знатна, иначе ни за какие деньги не возьму ее. Она должна приятно разговаривать, быть хорошей музыкантшей. А волосы пусть будут такого цвета, как Богу угодно. Ой, вот они, несчастные жертвы Гименея и месье Купидона. Лучше уйти от их клейкой болтовни.

0: Слушайте, Леонардо, что-то вы говорили сегодня, будто ваша племянница...
1: Беатриша?
0: Влюбилась в Бенедикта.
2: Вот уж не подумал бы никогда, что эта особа может в кого-нибудь влюбиться.
1: Она сходит с ума по Бенедикту, которого, судя по ее поведению, всегда ненавидела. Вот что удивительно. Любовь ее превосходит всякое воображение.
0: Да, она, наверное, притворяется.
1: Бог мой, страсть ее перешла все границы.
2: Ух, бедняга.

0: Она открыла свои чувства Бенедикту.
1: Что вы? Она этого никогда не сделает. Это ее и угнетает.
2: Она, конечно, рассуждает так. Как же я, которая всегда относилась к нему с таким пренебрежением, и вдруг признаюсь ему в любви?
0: Да ее можно понять.
1: Каждую ночь она пишет ему любовное послание. Все пишет, пишет, пишет, а потом со слезами все рвет, рвет, рвет.
2: Да, кстати, мне рассказала ваша дочь забавную подробность. Перечитывая письмо, Беатриче вдруг заметила, что если письмо сложить, то имена Бенедикт и Беатриче ложатся вместе.

0: Да, разорвав письмо, племянница с рыданием призналась, что она жертва своего характера, что если бы она получила письмо от Бенедикта, то подняла бы его на смех, хоть и любит.
1: А потом падает на землю с рыданиями. О, мой милый Бенедикт! Милый Бенедикт!
2: Бедная девушка! Надо ей как-нибудь помочь! Может быть, расскажем все Бенедикту?
3: Да что вы! Он только бы высмеял это и измучил бедную девушку еще больше!
2: За это он был бы достоин виселицы! Она прелестная, милая девушка. И уж вне всяких сомнений, добродетельна.
3: А как умна.
2: Да, многое я бы дал за то, чтобы она меня избрала предметом своего увлечения.
0: Увлечение? В этом хрупком теле бушует подлинная страсть. А в этом случае рассудок покидает тело.

0: Гера уверена, что Беатрича умрет. Но она сама говорит, что умрет, если он ее не полюбит. А что она скорее умрет, чем признается ему в любви, это знаем мы. А если он посватается к ней, то она тоже скорее умрет, чем отступится от обычной своей насмешливости.
1: Бедняжка, но она права. Если она признается ему в любви, он изведет ее своими насмешками.
0: Да, он очень заносчив.
1: Но красавец мужчина.
0: Ну, внешность у него счастливая. И он очень умен.
1: Остроумен.
2: Храбрый человек.
1: В делах чести необычайно мудр.
2: Истинный христианин.
1: Жаль Беатриче. Нет, надо ему все сказать.
0: Не говорить ему ничего. Может быть, ее сердце само справится с этой страстью.
2: Увы, это невозможно. Оно скорее перестанет биться.
1: Я люблю Бенедикта, но хотел бы, чтобы он взглянул на тебя беспристрастно и понял, насколько недостоин он такой жены.

Теперь дело за Геро. Пусть она расставит сети для Беатричи. Вот будет потеха, когда каждый из них будет думать, что другой его обожает. А на самом деле ничего подобного. Славное получится пантомима!

0: влюбилась в меня.
1: За это надо вознаградить ее. Конечно, здесь не обойдется без разных сарказмов и затасканных острот по моему адресу. Сам издевался над браком, женоненавистник.
0: Но разве вкусы не меняются?
1: Нет! Мир должен быть населен!

0: Беатриче подойдет, давай Урсула лишь о Бенедикте говорить. Но так, чтоб услыхала Беатриче, как назову его, ты начинай хвалить превыше всякой меры. Пусть Купидон кузину ранит своей стрелой хотя бы через слух.
1: Она идет. Начинайте.
0: Нет, право, слишком уж она спесива. Душа ее пугливо и дика, как горный сокол.
1: Но скажите, правда ли, что Бенедикт влюблен в нее так страстно?
0: Так говорят и принц, и мой жених.
1: И поручили вам сказать ей это?
0: Просили, да. Но я их убедила, пусть, если любят Бенедикта, внушат ему, чтоб поборол он чувства и никогда любви ей не открыл.
1: Но почему? Ужели он недостоин счастливого супружеского ложа, какое заслужила Беатрича?
0: Клянусь Амуром, он всего достоин, чего мужчина может пожелать. Но женщины с таким надменным сердцем природа до сих пор не создавала. Она любви не может и представить, так влюблена в себя.
2: Пьеса разыгрывается прекрасно. Беатриче попалась.
3: Теперь, когда эти два медведя встретятся, они уж не погрызутся.
4: Мой повелитель и брат, если у вас есть хоть минута досуга, я хотел бы поговорить с вами.
2: В чем дело?

0: чем дело?
1: Ваша милость собирается венчаться завтра.
2: Да, вы же знаете это.
1: Скажу без околичностей, она неверна.
2: Кто?
3: Геро.
1: Сегодня вы имеете возможность убедиться, как лазят в окна ее спальни, даже накануне свадьбы.
3: Может ли это быть?
0: Невозможно.
1: Пойдемте со мной. Я покажу вам достаточно.
4: Тише! Она идет за нами, а любопытство знак хороший. Начало то любви.
5: Уж лучше о любви его совсем не говорить ей, чтоб не засмеяла.
4: Да, ты права, как ни был бы мужчина умен, красив, собою молод, знатен, на выворот она его представит.
5: Но все ж сказать бы, что она ответит.
4: Нет, лучше к Бенедикту я пойду и дам совет бороться с страстью. Да что-нибудь дурное с доброй целью про Беатричи сочиню. Кто знает, как можно словом отравить любовь.
5: О, нет! Не обижайте так сестру! Она не может быть так безрассудна, чтоб при живом своем уме, который так ценит в ней, отвергнуть жениха столь редкого сеньора Бенедикта.
4: В Италии такого больше нет! За исключением Клавдио, конечно.
6: Идут? Идут. Начинай.
7: Эй, красотка, любовь моя!
8: Вспомни о нашей любви!
7: О наших встречах!
8: Вечер!

0: проклятие! Я завтра в той же самой церкви, где хотел венчаться, при всех осрамлю ее.
1: О, какой неожиданный поворот судьбы!
0: О, неслыханное несчастье!
2: О, счастливо предотвращенный позор!
3: Прошу вас не прогневаться, но я скажу вам так. Синьора Бенедикта, по храбрости, уму и красоте во всей Италии считают первым.
4: Да, слава превосходная о нем.
3: А славу заслужил он превосходством.
4: Попалась.
3: Поймана, ручаюсь вам.
4: Коль так в любви случайно все на свете, есть у Амура стрелы, есть и сети. Любовью за любовь вас награжу я. И станет сердце дикое ручным. Ты любишь, Бенедикт? Так предложу я любовь союзом увенчать святым, что ты достоин, все твердят согласно, а мне и без свидетельств это ясно.
5: Собакой взвоешь, как увидишь, что делают с любовью люди.

0: чем успех. Грехи, ха-ха, грехи, хи-хи, грехи, грехи есть у всех. Мы тоже, брат, мы, брат, не лопухи. Грехи, ха-ха, грехи, хи-хи, ведь есть у всех грехи.
1: Стой, Рафа!
2: Ой!
1: Ты кто?
2: Стажер Уголек!
1: Стажер
3: Уголек!
1: Ну вот, учись, стажируйся, Уголек! Сторожить дело тонкое, дипломатическое.
0: И сегодня ты принимаешь боевое крещение.
1: Держи фонарь.
2: Вот тебе мой меч.
1: А вот тебе мой меч.
2: А вот тебе мой щит.
1: А вот тебе и мой щит на всякий случай.
2: А вот тебе моя каска на всякий случай.
1: А вот тебе и моя каска как запасная. Слушай, а вот тебе... И моя алебарда.
2: А вот тебе и моя алебарда, как запасная.
1: Слушай, Кисель, давай привяжем алебарды, чтобы не украли.
2: На всякий случай.
1: Ну, нам пора. А ты...
2: А ты карауль.
1: Карауль.
2: А вы пошли.
1: Пошли.
2: И.
0: Мы знаем, брат, мы знаем, в чем успех. Грехи, папа, грехи, грехи, грехи, это есть на всех. А мы тоже, брат, мы, братья, лопухи. Грехи, как грехи, грехи, ведь ясно все грехи.
4: Тысяча дукатов от подлеца Дона Хуана за одну маленькую клевету на дочку губернатора, на Гера. Прости.
5: Свинец!
4: Это он меня подговорил, я сдаюсь.
5: Извиняюсь!
4: Хрул! Примите чистосердечное признание. Первый раз, еще молодой, учту на будущее.
5: А ошибочка произошла. Благородно извиняюсь.
4: Хрул!
6: Я сам себя свяжу.
4: Отдай веревку. Я первый покаялся.
5: Вяжи меня, тогда отдам.
4: Я его сейчас.
5: У меня сейчас.
4: Он у меня.
5: А
4: меня? А меня ремнем. О, граждане, от общества граждан оказывать содействие – обязанность каждого.
0: Мы знаем, брат, мы знаем, в чем успех. Грехи, ха-ха, грехи, грехи, это я чё-чё.
2: Ну вот и влип. Нельзя было оставлять его одного.
1: Как же это ты? Ох, ох, ох, вот неопытность.
2: Теперь не оберешься хлопот.
1: Придется забрать их.
0: Мы знаем, брат, мы знаем, в чем успех. Грехи, ха-ха, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи,

0: Нам бы с вами
1: после после идите.
0: Мы изловили парочку таких мошенников. Таких мошенников!
1: После не до вас!
0: Наша стража сегодня вечером поймала личности. Надо бы допросить.
2: Присутствие вашей милости.
1: Допросите сами, мне не до вас и не до них.
0: Ваша честь.
1: Уходите же, не мучайте меня!

0: заблуждении, принц и Клавдия.
1: Подстроено тут что-то. Не Дон Хуан ли принца ввел в обман?
2: Несчастная, уж лучше б умерла.
0: Я в этом деле дать хочу совет. Ведь принц и Клавдио вашу дочь сочли умершей. Так вот, ее для всех на время скройте и объявите, что она скончалась. И соблюдая траур показной на родовом старинном вашем склепе повесьте эпитафии, свершив при этом похоронные обряды.
2: Зачем?

0: Как вам известно, близок я и Клавдию, и принцу. Я их люблю. Но вам клянусь, что буду с вами заодно.
1: Я принимаю ваш совет. Как за соломинку готов схватиться утопающий.

0: все время Беатриче. Я не хотел бы этого.
1: Зачем хотеть? Я плачу без того. Я все готова отдать человеку, который доказал бы, что Гера невинна.
0: Испробуйте меня.
1: Здесь нужен мужчина.
0: Я люблю вас.
1: Я тоже. Это могла бы сказать вам, но вы мне не верите, хотя я не лгу, но я говорю о Геру.
0: Клянусь шпагой, ты любишь меня.
1: Да простит мне Господь.
0: Какой грех?
1: Вы вовремя перебили меня, а то я была готова поклясться, что люблю вас.
0: Так сделай же это.
1: Но я говорю о Геру.
0: Прикажи мне что-нибудь сделать для тебя.
1: Убей Клавдио.
0: Ни за что на свете.
1: Этим отказом вы убили меня.
0: Беатриче.
1: Я говорю о Геру.
0: Беатриче.
1: Прощайте.
0: Стой, Беатриче! Убеждены ли вы в том, что граф Клаудио оклеветал Геру?
1: Да.
0: Я пошлю ему вызов!

Иду! Где Клавдио? Где Клав? Мне нужен Клавдио немедленно! Кто видел графа? Куда девался он?

0: Как тебя зовут, приятель?
1: А тебе что за дело?
2: Как ты смеешь грубить? Нехороший ты человек.
1: Заткнись.
3: Не надо его нервировать, кисель. Надо мягко, по-хорошему. А то он может обидеться.
4: Он мне чуть челюсть не свернул, когда его вели.
3: Так он же был пьяненький. С каждым может случиться.
1: Что я, не человек, что ли?
2: Человек, человек. А как тебя зовут?
1: Его зовут Барахио, а меня Конрад.
3: Тьфу, скорее, скорее пиши. Барахио Конрад.
5: Деграфио! Деграф! Кто видел Клавдио? Мне нужен Клавдио немедленно! Кто видел графа?
3: Ну, что вы можете сказать о себе?
1: Мы вовсе не мошенники. Мы люди простые, работящие.
2: А говорят, что вы мошенники.
1: А я утверждаю, что мы не мошенники.
3: Вот они говорят, что они не мошенники. Ты записал, что они не мошенники.
4: Вот этот? Нет, вот тот. Говорил, что его милость Дон Хуан подлец.
2: Как же?
4: Что он получил от Дона Хуана 1000 дукатов, чтобы ложно обвинить сеньору Геро.
3: Не пиши.
4: Что граф Клавдио поверил всей этой чепухе и решил осрамить Геро.
3: Не пиши. Это же дискредитирует такое имя.
4: А я уже записал.
3: А что ж теперь делать? Придется их...
2: Связать?
1: Что? Связать? А ну, прочь, болван! Убирайся, осел веслоухий.
3: Как? Что?
1: Болван, осел.
3: Это я. Это меня, слугу принца. Да за это знаете ж? А ну... Повторите еще!
1: Болван.
3: А? Сел. Слышали? Запишите и запомните! Болван осел! Это я. Оскорбление личности, оскорбление при выполнении служебного долга. Ведите их! Ты хорошо записал, что я болван и осел? Распоясались, а? Болван-осел! Осел-болван, я вам покажу! Ведите их!

0: Пожалуйста! Где-то?
1: Вот тот, кого искали вы!
0: Я искал вас, ваше высочество!
2: На нас напала меланхолия! Не поможешь ли ты нам своим остроумием?
0: Оно в моих ножнах!
3: Ох, уж не вызов ли это! Боже упаси!
0: Вы негодяй! Вы убили невинную девушку, и смерть ее дорого обойдется вам!
3: Она умерла? Я охотно принимаю ваше приглашение и не замедлю разрезать моим ножом телячью головку.
1: Пирожка!
0: Ваш побочный брат Дон Хуан бежал из Мессины.
3: Как?
0: Вы вместе с ним убили невинную Герро. Счастливо оставаться!
1: Он говорил...
3: Серьезно?
4: Да. Ручаюсь вам, что это из-за любви к Беатриче.
1: Он вызвал тебя на дуэль.
4: Без всяких околичностей.
5: Мы знаем, брат, мы знаем, чем успел. Грехи, грехи ведь есть у всех. Мы тоже, брат, мы, брат, белоплухи.
1: Стойте! Кого ведете, герои?
6: Плохих
5: людей они оскорбили личности. Меня лично обозвали балом.
1: Приближенные брата? Точнее, в чем они виновны?
5: Они совершили ложный донос. Сказали неправду, оклеветали, оболгали. Подтвердили неверные вещи. Они лгуны, обманщики.
1: Я хочу знать... Что они сделали, в чем виновны, за что арестованы?
5: Они совершили ложный донос, сказали неправду, оклеветали, оболгали, подтвердили неверные вещи, они лгуны, обманщики.
1: Говори, в чем виноват?
7: Дон Хуан подговорил меня оклеветать сеньору Гера.
5: Говори!
7: Вас привели в сад, где вы видели мое...

0: где вы видели мое свидание с камеристкой, которая по моей просьбе надела платье Геро.
1: Он не вонзил ли сталь в тебя речами?
2: Внимая им, я выпил страшный яд.
3: Но главное, господа, и это прошу не забыть, что я болван и осел.
4: Идите.
3: Марш! Мы знаем, брат, мы знаем, чем успех. Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи. Мы тоже, брат.
2: Не знаю, как просить вас о терпении, но не могу молчать. Назначьте сами, какое вы хотите искупление за этот грех. Но только тем лишь грешен я, что заблуждался.
1: Мужчины! Мужчины!
5: Я думаю, что в искусстве пения никто так не терзался, как я любовью. Ля! Я не рожден для поэзии лирики!
6: Что было у вас, Клавдио?
7: Он принял мой вызов.
6: Да?
5: А теперь скажи, за какой из моих недостатков ты полюбила меня?
6: За все! Они так искусно охраняют вас, владычество дурного, что не допускают никакой хорошей примеси. А какое из моих достоинств заставило вас страдать любовью ко мне?
5: Я действительно страдаю любовью, потому что люблю тебя вопреки моей воле. Ха! Мы с тобою слишком умны, чтобы любезничать мир.
6: Ха! Ни один умный человек умом хвалиться не станет.
5: Старо! В наши дни, если человек при жизни не соорудил себе памятника, так о нем будут помнить, пока колокола звонят, да вдова плачет.
6: Ха!
5: И то, и другое недолго, поэтому для умного человека, если совесть ему позволяет, выгоднее всего самому трубить о своих достоинствах, как это делаю я.
6: Сеньора, сеньора, скорее, скорее идите к дядюшке. Выяснилось, что сеньору Геро обвинили ложно. Вот есть же люди.
8: Сеньор,
6: и Дон Педро были обмануты Дон Хуаном. Мужчины, мужчины. Ух, эти мужчины.
5: Я так и знал. Не зря он убежал.
6: Идите же скорее. Хотите пойти со мной, чтобы узнать, в чем там дело?
5: Я хочу жить в твоем сердце. Я хочу умереть у тебя на груди. Я хочу быть погребенным в твоих чудных глазах. А кроме того, я сегодня же пойду с тобой к твоему дядюшке.
6: Воротничок поярче был бы лучше.
8: Нет, я останусь в этом.
6: На колку покрасивее, чтобы жениху понравиться.
8: Оставь, не надо.
6: Хоть бы вы, сеньора, ее убедили.
9: Ее победы приукрашивать не надо. А что касается наряда, то я бы вышла в платье том, которое видели столь зоркие мужчины в окне.
8: Не надо, Беатриче. У меня на сердце все еще так тяжело.
10: Скоро будет еще тяжелее. О, мужчины такие тяжелые.
9: На что ты намекаешь?
8: Пошли, Господь, каждому исполнение его желаний.

0: Спи с миром. Буду верен я тебе. И каждый год клянусь свершать обряд печальный.
1: Я говорил вам, что она невинна.
0: Как невиновен я. И все ж виновен. Свой меч поднять на вас я не могу. Хоть можете меня ославить трусом, придумайте любое наказание. Я с радостью его приму.
1: Я не могу вам повелеть, чтобы велели я жить. Вы в том не властны. Но горе оскорбленного отца, хотя частично вы должны развеять, женившись на его приемной дочери. Не видя девушку до свадьбы, не встречая с ней заранее, не разбирая всех ее достоинств и недостатков.
0: Согласен я. Во всем располагайте отныне бедным Клавдио.

0: теперь скажи, за какой из моих недостатков ты полюбила меня?
1: Подслушала!
0: За все! Они так искусно охраняют вас, владычество дурное!

0: Стойте! Кто здесь? Беатриче!
1: Я за нее! Что от нее угодно?
2: Вы любите меня? Вы любите меня?
1: Мне так, чтоб очень...

0: Простите меня!
1: Нет, нет, нет, нет, нет! Лишь как друга в благодарность. Так вы не любите меня, так вы не любите меня.
0: Лишь как друга в благодарность. Я готов вас ненавидеть.

0: Стойте! Хромой сонет его умотворению в честь Беатриче.
1: Вот и другой, украденный у Беатриче. Ее рука, признание в нежной страсти к Бенедикту.
2: Вот чудеса.
1: Вот чудеса.
2: Наши руки.
1: Свидетели.
2: Против наших.
1: Сердец.
2: Полюбите меня.
1: Совсем немножко.
2: Значит, Леонардо Клавч, вы принц, не зряхнились ни в том.
1: Полюбите меня.
2: Совсем немножко.
1: Значит, Маргарита, Гера и Урсула не зряхнились.
3: Они клялись, что любим мы друг друга. Клялись!

0: тебя, но клянусь дневным светом, беру только сострадание.
1: Я не решаюсь вам отказать, но клянусь светом солнца, что уступаю, лишь потому, что все просят. Ведь вы, говорят, дошли до Чахотки.
0: Стой! Я зажму тебе рот!
2: Поживает.
3: Целая коллегия остряков не заставит меня изменить моего намерения.
2: Эй, Клавдио, очнись! А то мы козе все.
4: Ответ со мной сейчас не до того.
2: Зачем же шире речки строить мост? Подарок лучше тот, в чем есть потребность. Смотри, как это просто, ты влюблен. Так для чего же шум, излишний вздохи, ревность?
4: О, у вас унылый вид! Женитесь! Будет вам подмога, плох посох, у которого нет рога.
5: Я не чуждаюсь пьяниц и воров, чтоб досадить вам я на все готов.
1: Как жизнь свою мы с Бенедиктом проведем?
0: И дикий бык смыкается с ярмом.
1: Молчит он, смолкли вдруг признания.
6: Глашатай радости молчание.
7: Кто, по-вашему, больше всех не соответствует должности полицейского?
8: Уголек, потому что писать умеет.
7: Правильно. Грамотность применяй там, где в этой чепухе нет надобности.
8: Поменьше пиши.

0: Тень ангела прошла с величием царицы. В ней были мрак и свет, в одно виденье слиты. Я видел темные стыдливые ресницы, приподнятую бровь и бледные ланиты. И с гордой кротостью уста ее молчали, и мнилось, если б вдруг они заговорили, так много бы прекрасного сказали, так много бы высокого открыли, что и самой бы стало ей невольно, и грустно, и смешно, и тягостно, и больно. Как воплощенное страдание поэта, она прошла в толпе с величием смирения. Я проводил ее глазами без привета, и без восторженных похвал, и без моления. С благоговением уста мои молчали, но если б как-нибудь они заговорили, так много бы безумного сказали, так много бы сердечных язв раскрыли, что самому мне стало б вдруг невольно и стыдно, и смешно, и тягостно, и больно.
1: По какому-то давнему недоразумению, к слову «ночь», люди стали прибавлять пугающие эпитеты: темные, черные, глухая и даже кромешная. Темнотою ночи стращают малых детей, уверяя их, что под окном бродят голодные волки, которые только и думают о том, как бы съесть монятку или вонятку. Уверяют также, что помимо волков по ночным улицам и проулкам рыскают разбойники. При этом как-то забывается, что разбойники тоже люди, и не им ли обязана ночь дурной своей репутацией, что сама-то она тут ни при чем, что вовсе не для волков и не для разбойников создана она. Ночь, ноченька, ночушка. Мы страшимся ее, между тем, как именно ночью совершается самое удивительное, что только бывает на земле. Уставший человек может хорошо отдохнуть лишь ночью. Долгая засуха, невыносимая жара, казалось, должны были иссушить, испепелить все живое на земле. И представляется великим чудом, что там и сям зеленеет еще трава, и никто не подумает, видя такое чудо, что спасла эту травку капелька росы, которая невесть откуда появляется на ней всякий раз, когда огромное раскаленное светило нехотя медленно погрузится за кровавый от зноя горизонт. Не когда-нибудь, а именно ночью распускаются лепестки цветков. Сказывают, что есть на земле растение, которое цветет один раз в 100 лет. Тут бы и добавить: раз в 100 лет и только ночью. Майскими ночами сердце наше замирает от соловьиных песен. Но соловей поет и днем. Однако дневным его руладам чего-то не хватает. Сочности, что ли, иных ли каких оттенков. Видно, для ночи звонкоголосое это существо оставляет лучшую свою песнь. Для ночи, потому что темной ноченькой слушают эту песнь влюбленные, в святом своем эгоизме глубоко уверовавшие в то, что только для них соловей и поет ее. Ночью расцветает любовь, самый яркий цветок жизни, начало всех начал. Не знаю, так ли думала обо всем этом журавушка, но она очень любит ночь. Ей почему-то кажется, что все счастливое, все радостное, случавшееся с нею в жизни, случалось ночью. Покойная мать сказывала, что и родила-то ее ночью, майской ночью, когда из пылисадника, из темного сиреневого куста в раскрытое окно вплескивались соловьиные трели. Мать давно померла, а куст этот и сейчас живет. В нем и теперь поют соловьи в весенний месяц май. Когда Марфуше было 7 лет, отец первый раз решил взять ее на ярмарку. Он объявил об этом накануне, а Марфуше не верилось. Ей казалось все, что отец обманет, не возьмет, запряжет буланку и укатит один. Поэтому она решила не спать всю ночь. Была уже осень, прохладная, но ветреная, без дождей, без сильных ветров. Марфуша лежала на широкой лавке у самого окна и, чтоб не заснуть, напряженно прислушивалась к ночной жизни внутри избы и на улице за окном. В избе, как только все угомонились, как только от кровати послышалось мерное, спокойное дыхание отца и матери, первым зазвенел сверчок. Да так ядрено, что Марфуше вдруг стало весело, и у нее вырвался короткий смешок. Сверчок умолк, но ненадолго. Подождал малость, а потом опять зазвенел и звонил уже до самого утра. Утром замолчал, наверное, испугался петуха, который взлетел на завалинку, жестко замахал крыльями, встряхнулся, огромный в сумеречном рассвете, и заголосил во всю мочь. Чуть попозже сверчка зашевелилась мышь. Легкой тенью перечеркнула лунную дорожку, брошенную из окна на пол. Старый жирный кот Федька, удобно устроившийся на животе Марфуши, только шевельнул левым ухом. По мягкому его телу пробежала короткая дрожь, но с места кот не тронулся, ленив чрезвычайно. Третий год отец и мать собираются сменить его на молодую кошку, но Марфуша-то знала, что они так и не решатся осуществить свое намерение. К Федьке привыкли, он давно был вроде бы членом их семьи. За окном на улице было поживее. Долго не могли успокоиться воробьи. Устраиваясь на ночлег в соломенной крыше, они все шептались, чулюкали, договаривались о чем-то на своем воробьином языке. Внезапно чулюканье их оборвалось. Под крышей на минуту все смолкло. Какая-то длинная ночная птица мелькнула за окном. Должно быть, ястреб. В хлевушке на насесте испуганно и гневно прокудахтал петух. Потом опять заговорили, завозились под крышей воробьи. Наконец договорились и замолчали. В полночь отец выходил во двор подкинуть кормецу буланки. До ярмарки 18 верст, не ближний свет. Вернувшись со двора, поправил на ногах у Марфуши одеяло, а она притворилась спящей и чуть было не рассмеялась. Так хорошо, так весело было у нее на душе. С третьими петухами в доме проснулись. Марфуша не спала, но делала вид, что спала еще. Ей хотелось, чтобы отец подошел к ней и сказал: «А ну-ка, дочушка, вставай, проспишь всю ярмарку». Он подошел и сказал ей эти самые слова, и ей хотелось скакать от счастья. Марфушу приняли в пионеры. А галстука не было, и это мрачило немного такое важное, такое великое в ее жизни событие. Ночью же она неожиданно проснулась с сознанием того, что сейчас, что в эту самую минуту, как ей проснуться, с ней случилось что-то необыкновенное, что-то удивительное и обязательно радостное. Она еще не знала, что именно, но знала, наверное, что что-то случилось. И, боясь спугнуть это хорошее, это радостное, это необыкновенное, это удивительное, она поскорее опять заснула. А утром ее разбудил не шум, а яркий-прияркий свет, упавший на ее веки. Она быстро разомкнула их и взвизгнула от безумной радости. Прямо перед нею, на спинке стула, висел пламенея новый пионерский галстук. Отец стоял против зеркала и брился, как будто ничего такого и не случилось. Марфуша стремительно пробежала по лавке, подпрыгнула, повисла у него на шее и раза три чмокнула в намыленную щеку. И этот кусок пламени на спинке стула, и намыленная жесткая отцова щека, и мать у печки с ее тихой улыбкой, и кот Федька, обнюхивающий кончик красного, незнакомого ему материала, все, все запомнилось на всю жизнь яркой звездочкой. Потом был еще костер в пионерском лагере. Большой, настоящий костер на берегу речки Баланды. Ребята прыгали через костер. Прыгала она, обожгла немного пятку. И Петька, который был также в лагере, послюнявил палец и долго натирал им Марфушину пятку, твердя: «Сейчас все пройдет». Он говорил, как настоящий доктор. А на маковке у него смешно торчало несколько волосинок, за которые почему-то хотелось подергать. И это все запомнилось, и речка с непоэтическим именем запомнилась и осталась в сердце доброй теплинкой. Потом было поле, караульные вышки среди зреющих хлебов, ночное небо, усыпанное звездами, Петька, Васька и Марфуша на вышке. Они вдвоем с Петькой следят за падающей звездой. Ночной жук, больно ударившийся о ее лицо, смех и слезы. Петька опять свинявил палец, опять натирал и все говорил, что сейчас все пройдет. Все и проходило, кроме одного. Кроме того, что хотелось, чтобы Петька был всегда рядом с ее смешно торчащими волосами, чтобы всегда было это ночное звездное небо, чтобы всегда быть вдвоем. Потом были журавли, они прилетели днем. Марфуша спугнула их своим неосторожным вскриком. Журавли улетели, а ей захотелось улететь вместе с ними, и она побежала, побежала по полю, бежала и плакала, бежала и знала. Она очень хотела этого, что Петька побежит вслед за нею. И он побежал, и они вернулись, а Васька ушел спать. И они на вышке остались одни, Петька и Марфуша. Одни они во всем белом свете. И это было счастье необыкновенное, когда тебе и ему по 14 лет, и когда над головой небо и звезды, больше ничего, и в груди тревожно и радостно стучит сердце. А потом было много ночей, и среди них была одна, та, в которую все и решилось. Он сказал: «Журавушка моя». А у нее не было больше никого на свете. И она не закрыла, не захлопнула перед ним калитку. Вошли в темную избу, и, не зажигая света долго, обнявшись, сидели на сундуке. Звенел сверчок, но они ее не слушали. Они ничего не слышали. Кровь звенела в ушах и висках. Журавушка первая оторвалась от него, молча пошла к кровати, сдернула одеяло. Утром она почувствовала небывалую усталость. Измучилась я петь. Из глаз ее темных, больших, лился ровный, тихий свет. И они были очень счастливы, эти ее усталые глаза. «А ты, может, уснешь?» — сказал он. «Что ты?» — удивилась она и опять потянулась к нему губами, теплыми, зацелованными, немного запекшимися, опаленными внутренним зноем. Потом она положила ее голову на свою руку, жарко прошептала: «Ну и ночушка». Журавушка сидела возле своей избы, в палисаднике, на маленькой скамейке, которую сделал Петр сразу после той ночи, когда они стали мужем и женой, и когда он, заколотив свою избу, перекочевал к ней. Она сидела и старалась вспомнить другие счастливые для нее ночи, которые были после той самой счастливой. Но память почему-то все меньше и меньше воскрешала для нее такие. Может быть, потому что отвлекал Сережка. Он третьего дня приехал из города в отпуск. Техник по радио, ее Сережка, ее ненаглядный, ее единственный сын. Все ее муки и все ее счастье. Теперь он в клубе. Там танцы-манцы, как говорит дедушка Капля. Кино и танцы-манцы каждый день и больше ничего. Сережка теперь там. Журавушке иной раз даже кажется, что различает голос. Мягкий и глуховатый малость, батькин голос. «Ох, Сережка, не уснуть матери до твоего прихода. Вот так и будет сидеть до утра». В избе телевизор, Сережкин подарок. Включить бы да посмотреть, что там и как. Да не хочется уходить с улицы. Больно хороша ночь, больно хороша. Да, но где же другие счастливые ее ночи? Почему никак не припоминаются? И были ли они вообще? Были, коли она отыскивает их в своей памяти. Должны быть. В сущности, такими были все ночи после той самой счастливой, вплоть до черного воскресенья, каковым нарекли солдатские вдовы день 22 июня 1941 года. Накануне того дня Петр весь вечер провозился с репродуктором. На утро выселки должны были слушать свою первую после 20-х годов радиопередачу. Сеть обещали подключить к 8 утра. До этого часу Петр, он был бригадиром полеводческой бригады, ее старый приятель Василий порешили съездить на поле по давней крестьянской привычке посмотреть хлеба. Журавушка осталась печь для них блины, хотя ей и хотелось поехать вместе с ними. Петр видел это по ее погрустневшим вдруг глазам, потому еще как покривились ее губы, как скособочились черные дуги бровей, и как она заторопилась к печке и сердито зашаркала там заслонкой, стараясь не глядеть на мужа. Он подошел, чтобы поцеловать ее на прощание, но она отстранилась. «Что с тобой?» — спросил он, встревоженный. «Ничего, ступай скорее. Василий-то ждет во дворе». Ей хотелось вместе с ними на поле, Но осерчала она не потому, что муж не взял ее с собой. Ей было обидно потому, что он так спокойно мог уйти из дома после того, что она ему сообщила эту ночь. Она сообщила, что у них будет сын. И он тогда вздрогнул, вскочил с кровати, схватил ее на руки и как сумасшедший бегал с ней по избе, твердя: «Журавушка, родненькая, птичка моя, золотая моя». Потом положил на кровать, долго целовал, затем, отдышавшись, мало сказал: «Почему же сын? А я хочу, чтобы была дочь». «Не ври, пожалуйста, ты хочешь сына, и я рожу тебе его. Вот и все». Он замычал как-то, два раза перековыркнулся через голову и снова подхватил ее на руки и носил до тех пор, пока не упал вместе с ней на кровать в полном изнеможении. А теперь вот уезжал, как будто ничего такого и не было. Когда захлопнула за ним дверь, она села на лавку против печки и сейчас же почувствовал себя очень несчастной. Слезы сами собой покатились по щекам, и она не смахивала, не утирала их концом платка. Пускай льются, пускай он приедет, увидит ее такой вот. А он в это время подъезжал уже к кромке хлебов, стараясь примечать и запоминать все, чтобы потом рассказать Журавушке. Утро было ясное и какое-то радостное. Солнце еще не выкатилось из-за горизонта и не успело выпить росу. Оно лишь разлило в полнеба кроваво-красные чернила и пока еще не грело, не опахнуло поля зноем. На колосьях созревающей ржи висели изумрудные сережки росы, чуть подкрашенные пробивающимися из-за горы лучами солнца. Петр соскочил с телеги, забрел далеко в рожь, поплыл по ней точно по морю, широко разводя руками перед собою. Капельки росы, тяжелые и холодные, упали на его лицо, за пазуху, и он захохотал. Захватил вокруг себя, будто обнимая огромную охапку, выдернул, связал в сноп и вернулся к телеге, все еще похохатывая и знобко передергивая плечами, как самый ранний купальщик, выходящий из холодной, не обогретой солнцем воды. «Ты только, Васька, посмотри, какая уродилась! 20 центнеров, самое малое!» Лошадь, заметив, что ездоки заняты не ею, подвернула коржи и тоже потянулась мягкими бархатными губами к тяжелым от росы и тучности колосьям. Петр и Василий вылущивали колоски и считали зерна. Пересчитав, отправляли их в рот, пережевывали и ахали от великого удовольствия. За рожью сразу же шла пшеница. Она была еще темно-зеленой. В колосках только на самом донышке скрывалась крошечная капелька молока. Но судя по величине колосьев и по толщине стеблей, пшеница будет так же хороша. И все было хорошо на поле в то утро. Даже проса, капризнейший этот злак, и то выглядел молодцом. Извечный ее враг Осот не смог на этот раз одолеть его. Отступил, и коли вновь перейдет в атаку, ничего у него уж не получится. Проса вошла в силу, и теперь ему сам черт не брат. Несколько просинок Петр выдернул из земли, порадовался могучей мочковине его корней, присоединил к снопу ржи и пшеницы. Оставалось поглядеть еще на горох. Его посеяли нарочно подальше от села, в лепнягах, куда ребятишки не скоро доберутся. Лошадь шибко потрусила по чуть заметной, заросшей пырьем и молочаем полевой дороги. Ее уже стали одолевать слепни. Лошадь обмахивалась мокрым от росы хвостом, окрепляя оживленные лица седоков. То и дело из-под телеги выпархивали птицы, чаще всего стрепеты. В одном месте лошадь шарахнулась в сторону. Огромная птица, то был дудак, побежала впереди, раскинув сожженные крылья, тяжело оторвалась от земли и полетела прямо на восходящее солнце. И теперь уже была похожа на кусок пламени, сорвавшийся откуда-то и гонимый ветром. Подъехали к горохам. Сизоватые круглые листочки были мягки и пахучи. Горох еще не цвел, поэтому Петр и Василий набили свои рты вот этими пахучими, сочными листочками. Они хранили в себе вкус и аромат зеленого гороха той поры, когда он бывает особенно сочен и сладок. То есть самой опасной для него поры, потому что именно в это время деревенские мальчишки целыми полчищами штурмуют его, и никаким сторожам не справиться с ними. Потом Петр и Василий завернули к большому кургану, или Мару, как зовут его в выселках. У подножия великана на его склонах было очень много цветов. Петр набрал букет, утопил в нем лицо, нанюхался вдоволь, сказал взволнованно: «Журавушке своей повезу». К селу под уклон скакали рысью, пели песню. По дороге, почти у самой своей избы, Петр спрыгнул с телеги, на ходу крикнул Василию, чтобы он отвел лошадь на общий двор. С охапкой цветов и со снопом ржи и пшеницы ворвался в избу, закричал: «Журавушка, на вот, все тебе!» И осекся, услышав ее плач. Думал, что обиделась на него, стал было утешать, извиняться. Она только указывала рукой на репродуктор, не в силах ничего сказать. Голосом репродуктора вовсю глаголила война. На третий день войны для Журавушки началась жизнь солдатки. И странное дело, не тогда, когда Петр был еще живой и слал ей с фронта бодрые веселые письма, в каждом из которых спрашивал, как поживает его неродившийся еще сын Сережка. Не тогда, когда ее уже не было в живых, никогда она не могла простить ему тех 2-3 часов, которые он провел без нее в то воскресное, последнее для их счастья утро. Он ушел на войну, да так и не узнал, и никогда теперь не узнает, что все те 3 часа она проплакала и была самым несчастным человеком на свете. А он этого не знал и никогда не узнает. И никто не знал, вообще никто не видел ее плачущей. Журавушка не любила выносить своего горя на люди, а было у нее его так много, что хватило бы на всех. Вернувшись домой после проводов мужа и его товарищей, она прилегла на кровать, долго смотрела вверх остановившимися глазами, спросила вслух, обращаясь к тому, который еще через 6 месяцев должен появиться на свет: «Ну как будем жить с тобой, Сережка?» Теперь она часто так обращалась к сыну, потому что знала сердцем своим, что Сережка – это все, что останется у нее в жизни. Когда на 3-й год войны пришла та страшная бумага, она даже не удивилась, потому что ждала ее, знала, что получит такую бумагу. Может быть, потому удар этот не сокрушил ее вовсе, может, потому устояла, выжила. Однако, хоть и знала, что бумага не врет, в бумаге той правда, но верить в нее не хотелось. Не хотелось потому, что без Петра она не представляла себе жизни, а жить нужно было не для себя, а для Сережки нужно было жить. Акимушка Акимов, который был теперь в выселках 1 в 3, а то и в 4 лицах, и председатель колхоза, и кузнец, и депутат, и еще кто-то там, попросил ее дать согласие на бригадира. «Петр твой был бригадиром, вот ты и возьми его бригаду». Слова не сказала, согласилась сейчас же. Изба без Петра была для нее пустой и чужой, тем охотнее она покидала ее, пропадала целыми днями на поле, на общем дворе, в правлении. В конце декабря 41-го родился Сережка. Когда бабка-повитуха сказала Журавушке, что у нее сын, Журавушка даже подивилась таким ее словам. А как же иначе? Они и ждали сына. Они давно имя дали ему – Сережа. Родовые схватки начались в дороге. Ехал из района, где отправляла мужу посылку. 5 пар шерстяных носков, 3 бутылки самогона и 1,5 сотни сдобных пышек испекла из последней пшеничной муки сеянки, которая оставалась от предвоенного времени. На обратном пути они и начались. Сначала сильно заломила поясницу. Она не испугалась. Поясницу могло заломить и от работы, от колхозной, и по дому.

стало как будто утихать. Лошадь шла споро, как-никак это была бригадирская лошадь, которая еще время от времени перепадала овсецо. Поскрипывал снег, луна серебрилась на снегу, мороз прихватывал кончик носа, она оттирала его, слипались от мороза ресницы, они у журавушки длинные, загнутые на концах вверх и вниз, и были черные-черные, отчего и глаза казались темнее, чем были на самом деле. Сейчас и ресницы, и брови, журавушка знала, это были белые от инея, и Петр непременно таял бы их, растопил своим дыханием. Она вдруг увидела Петра в ту минуту, когда он будет распечатать посылку и вынимать оттуда носки, как будет угощать товарищей самогоном, пышками и рассказывать им о журавушке, о женушке своей любимой. Теперь боль в пояснице утихла вовсе. На душе стало тепло и сладко. И все-таки он очень нехорошо поступил туда, оставив ее одну на целых 3 часа. Сейчас же, только она подумала об этом, боль подступила теперь к сердцу, которое тотчас же сомкнулось с другой болью, остро полыхнувшей по животу. Она вскрикнула, но ничего еще не поняла в первую минуту, только испугалась. Инстинктивно закричала на лошадь: «Чалый, миленький, домой!» и взмахнула кнутом. Чалый понес. К счастью, выселки были уже недалеко. Дома ее ждала Настасья, на время переселившаяся в журавушкину избу. Родился Сережка. У журавушки сейчас хранится письмо, до того зачитанное, закапанное слезами, что разобрать в нем без ее помощи нельзя уж было ничего. Письмо прислал Петр после того, как узнал о рождении сына. Вот оно, это письмо. «Золотая моя журавушка, знаешь ли ты, моя милая, что счастливее твоего Петьки нет человека во всем белом свете? Да мне теперь сам сатана, не то что паршивый Гитлер, не страшен. Милая, родная, родненькая, спасибо тебе за Сережку, за то, что ты есть у меня, за твои глаза, за твои руки золотые, за твое сердце, за все спасибо. Одна у меня к тебе самая великая-превеликая просьба. Береги себя и Сережку, а с фрицами мы как-нибудь уж управимся. Вот турнули их от Москвы, а потом турнем до самого аж их распроклятого Берлина. Сейчас я сменился с дежурства у пулемета. Всю ночь дежурил. Небо было ясное, звездное. Я облюбовал одну звезду, самую яркую, и назвал ее Журавушкой. Глядел на нее и разговаривал с ней долго-долго, словно бы с тобой, моя родная, наговорился. В блиндаже раскрыл твою посылку. И был у нас, дорогая, пир на весь мир. Знали бы фрицы, подохли бы от зависти. По случаю рождения Сережки старшина разрешил нам изничтожить НЗ, неприкосновенный запас продуктов, какой имеется у каждого красноармейца в вещевом мешке. Пировали до самого утра. А потом я вспомнил, как тебе там сейчас тяжело, и мне стало стыдно за этот наш пир. Вы поди там не доедаете, а все отсылаете нам. Как у тебя с дровами? Попроси Акимушку или дедушку Кузьму. Пускай привезут, они не откажут. Сама в лес не езди и вообще поменьше выходи на улицу. Морозы стоят лютые. У нас вчера в роте 3 обморозились. Пришлось отправлять в госпиталь. А ребята, что надо, замечательные вояки. Так что ты береги себя. А Сережке скажи, чтоб держался как настоящий мужчина. Чтоб не кричал по ночам, не пачкал пеленок, не кусал мамкину грудь, а то приеду, отшлепаю его. И еще у меня к тебе просьба. В старой избе на пригрубке я забыл книгу астрономии. Ты сходи и возьми ее, она мне нужна будет. А избу продай, деньги тебе пригодятся на хлеб. На трудодни вам, наверное, не дадут ни грамма. Весь хлеб война сожрет. Она ненасытна, война. Так что ты продай мою избу и купи муки. Ржаной и немного, ежели найдешь, пшеничный. Только для себя, не вздумай больше печь мне пышки. Нас тут кормят хорошо, мы ни в чем не нуждаемся. А вот за носки спасибо. Ногам моим солдатским это в самый раз. У них сейчас праздник, тепленькие и сухие. Теперь от меня ни один фриц не удерет. Ну вот, кажись, и все. Обнимает тебя крепко-крепко. А Сережку целую в пузо. До свидания, Петр. 30 декабря 1941 года. Журавушка читала это письмо так часто,
самой себе.

ничего не понимающему Сережке и подруге Марине Лебедевой, что теперь знала его наизусть. Читала, не заглядывая в бумагу, нараспев, как молитву. Однажды Настасья глянула на нее встревоженно и сказала: «Ты, девка, спрячь письмо. Так-то и с ума можно сойти. По себе знаю. Мой, когда был на первой германской, пришлет, бывало, письмо. Зачну читать. Читаю, читаю. Голова кругом идет. Зря уж начала говорить. Свекровь заметила, взяла ремень, да и высекла меня. Ты что, дуреха, говорит? Детей нечто хочешь оставить сиротами?» Приходили от Петра еще письма. Много писем. Она и их наизусть знала. Только уж не стала читать Марине Лебедевой. Та совсем недавно получила похоронку. Убили ее Андриана под Сталинградом в каком-то маленьком хуторке по имени Елхи. Осталась Марина с двумя трехлетней дочерью да полуторагодовалым сыном. Принесли ей эту весть прямо на поле, где женщины, вся почти Журавушкина бригада, пахали на коровах зябь. Упала Марина на борозду. Поднял ее тогда Акимушка Акимов, отнес в сторонку, говорил что-то, утешал, встал за плуг да пошел по борозде, неуклюжий, сутулись больше обычного, будто кто-то невидимый положил ему на плечи невидимый же тяжкий груз. Журавушка подошла к подруге, присела рядом, обняла, сказала тихо: «Ну что ж теперь плакать, Маринка, подруга моя верная, не вернешь слезами, не воскресишь его, о детях подумай». Маринка вдруг оборвала рыдание, глянула на Журавушку неожиданно злыми глазами и, задыхаясь, почти закричала: «Тебе хорошо говорить, твой-то жив-здоров, вон какие письма пишет!» Журавушка отшатнулась, как от внезапного удара, побледнела, но ничего больше не сказала. Скочила на ноги, побежала, чтоб никто из женщин, которые, почуяв беду, уже избегались к Марине, чтоб ни одна из них не видела слез своей бригадирши. Позже, когда и Журавушка получила такую же бумагу, Марина бросилась ей в ноги и просила прощения за те жестокие свои слова. И после уже были неразлучны, вместе принимали, вместе отражали, как могли, удары, которые в достатке заготовила для них судьба. С появлением Сережки Журавушка не могла уже быть бригадиром. Строго помнила наказ мужа – беречь себя и сына. Легко сказать «беречь». Попробуй-ка сбереги, когда на селе остались одни женщины, старики да дети. А вместо тягла еще не обученные коровы да старые-престарые лошади, колхозные пенсионеры, как назвал их дедушка Капля. Маломальски добрых кобылок забрали на войну для полковых обозов. Журавушка и Марина Лебедева объединились и стали обучать своих коров вместе, чтобы они ходили в одном парном ярме. В первый же день обучения Сережка чуть было не остался круглым сиротой. Маринина Зорька, слывшая в стаде коровенкой отбойной, пастухи давно уж жаловались на нее. Весь свой буйный характер проявился сейчас же, как только почувствовала на шее ярмо. Выпучив окровенившиеся глаза, она взмыкнула, крутнула хвостом, подпрыгнула, набычилась и в мгновение подняла стоявшую рядом и пытавшуюся утихомирить ее Журавушку на рога. Марина в ужасе закричала: «Караул! Спасите!» Бегала вокруг, а поделать ничего не могла. Зорька раз и два и три подбросила Журавушку на рогах, швырнула ее далеко в сторону, поломала ярмо и пустилась под гору в село. Журавушка лежала на прошлогодней стерне недвижно, не показывая признаков жизни. Но она была жива, только сама не верила, что жива. Спасло ее, очевидно, то, что рога Зорькины были круто вогнуты внутрь и не могли острыми концами вонзиться в свою жертву. Подбежали женщины, подняли Журавушку на руки, отнесли в телегу, уложили там и начали причитать, как над мертвой. «Да не ревите вы!» — тихо простонала она. «Живая я! Вот только в боку что-то!» Стащили кофту. Правый бок был окровавлен, на нем содрана кожа. «Слава Богу, грудь хоть цела», — сказала одна из женщин и добавила: «А то чем бы кормила Сережку?» Оказались на правом боку сломанными два ребра. Женщины туго обтянули Журавушку утиральником, отвезли домой, определив в качестве сиделки бабушку Настасью, которая охотно согласилась побыть возле своей любимицы. Там, на поле, все случилось так быстро, что Журавушка не успела даже испугаться. Страшное стало лишь теперь. И не за себя страшно, за Сережку, и за то еще, что не исполнила мужнин наказ. Представив вдруг сына осиротевшим, она расплакалась,
на этот раз не скрывая слез от посторонней, и принялась бурно целовать ребенка. И целовала ее всего, потом прижала к груди крепко, твердя: «Дура, дура твоя мамка, сечь ее надо, дуреху, оставила бы тебя одного, кровинушку мою, сыночка моего. А что бы сказал папанька, узнав обо всем этом?» И опять принималась целовать, тут ушкать на поднятых вверх руках, не замечая боли, которую причиняла себе такими движениями. А сама и смеялась, и плакала, блестя темными под крутыми дугами бровей и глазами. Молча следившая за ней Настасья умилилась, расплескала по своему морщинистому лицу широкую добрую улыбку, вздохнула глубоко, молвила: «Красивая ты у нас, Марфуша!» «Да что ты, бабушка!» — встрепенула журавушка. А сама уж залилась румянцем и знала, что стала от того еще красивее. Не удержалась, мельком глянула на себя в зеркало, застыдилась, покраснела еще гуще. Слезы брызнули из глаз ее, ткнулась в подушку и неожиданно разрыдалась, сама не зная почему. «Да что ты, девонька, успокойся, милая!» Большие теплые руки легли на вздрагивающие плечи молодой солдатки. «Дитя ты испугаешь, нечто можно так? А ну, перестань!» — прикрикнула старуха, и это подействовало. Плечи журавушкины вздрагивали все реже и реже. Она перевернулась на спину и теперь уже опять плакала и смеялась одновременно, как это бывает с утешившимся, но еще не в силах удержать слезы человеком. А бабушка говорила: «А то, что в зеркало посмотрела, что ж тут такого? Дело молодое, пока пригоже, можно и посмотреться, а вот доживешь до моих лет. Я, девонька, давно уж в зеркало-то на себя со спины гляжу. Только там, на затылке, и похожа маленько на молодую, какая прежде-то была». Говоря это, Настасья сидела к журавушке боком, и хорошо были видны три светлых, скатывавшихся на шею, пронизанных солнцем завиточка Настасьиных волос, которые одни только и остались от девичьих ее лет, которые одни только и делали ее молодой, если, конечно, глядеть со спины. «Вот такой же и я буду», — подумала вдруг журавушки, и она опять покраснела, потому что мысль эта показалась ей очень нехорошей. Через две недели журавушка уже вышла на работу. К тому времени своенравная Зорька была укрощена совместными усилиями ее владелицы, Акимушки Акимова, который успел уже сдать председательство только что испеченному инвалиду войны, и Кузьмы Удальцова, принявшего от журавушки бригаду. В заботах, в хлопотах прошло лето, а в конце декабря почтальонша Верочка Акимова принесла бумагу: «Смертью храбрых под Кировоградом у села Калиновка», сказано в этой бумаге. «Вот она, так и знала», шептала как безумная журавушка, успела механически накинуть изнутри крючок, чтобы ни одна душа не видела ее слез, не слышала ее рыданий. На третий день появилась на общем колхозном дворе. Там-то, поняв сразу все, и бросилась к ней в ноги, прося прощения, ее подруга Марина Лебедева. Так началась для журавушки вдовья жизнь. Сережку она берегла больше, чем саму себя, как, впрочем, делают это все матери. Когда ему сравнялся год, старая и мудрая Настасья, этот добровольный журавушкин опекун, посоветовала: «А ты, девонька, подоле не отымай его от грудев-то. Для одного торта хлебушка хватит, а для двух откель ты его возьмешь. По 50 граммов на трудодень дают. А много ли ты со своим Сережкой их заработала, тех трудодней? Ты уж, милый, послушай меня, старую дуру, не отымай. Пущай тянет. Сама так делала, бывало, когда Кузьму моего на позиции забирали». Журавушка послушалась, не отымала до 3,5 лет. Однако уж 2 года Сережка все чаще и чаще конючил: «Мам, папы хочу! Мам, папы!» «Папа» — это значит хлеб. Все дети в выселках зовут его так. Хорошо, если был бы он тщательно завернутый вытиральник на судной лавке. А когда его нет? «Нету папы, сыночка, нету, мой золотой. Завтра испеку», — говорила мать, глотая подступившую вдруг полынной горечи слюну. Она знала, что и завтра, и послезавтра не испечет хлеба, потому что в доме не было ни пылинки муки. Пекла картофельные вперемешку со свеклой пышки. Пока были теплые, Сережка ел, а как чуть постынут, выплевывал, начинал реветь, при этом глазенки его были злыми. «Папы хочу!» — кричал он властно и требовательно. Особенно тяжкой была весна 45-го.
Хлеб был съеден еще до крещения, а потом перебивались кое-как картошкой, пареными тыквами да свеклой. А к весне кончилось и это. Ждали того часа, когда из-под снега проглянет на полях земля. Вооружались мешками и шли собирать колоски в прошлогодней стерне. А они попадались редко. Журавушка, которую по привычке женщины считали своим бригадиром, просила, умоляла подруг во время летней страды: «Девчата, бабоньки, чтобы ни единого колоска не осталось на поле. Солдаты поди голодные там, а хлеб он ведь тоже солдат, он тоже воюет». Так она говорила тогда, а сейчас, бредя вместе с девчатами и бабоньками по пустой стерне, корила себя, зачем говорила им такие слова. Пускай бы побольше колосков оставили под снегом, как бы они теперь пригодились. Журавушке казалось, что все солдатки также думают о ней, и она подходила то к одной, то к другой, чаще к тем, у каких было много детей, и отдавала им свои, с таким трудом набранные колоски. На удивленный и протестующий взгляд торопливо говорила: «Бери, бери, тетенька Федосия, у меня дома еще осталось ведерко ржи, бери». За сбором прошлогодних колосков и застала их победа. Примчался на жеребы толстопузой кобыли какой-то мальчишка, и что было моченьки, заорал: «Мам, победа!» Женщины вмиг разогнули спины и не почувствовали даже обычной в таких случаях боли в пояснице. Минуту стояли в странном оцепенении. А потом так же дружно все расплакались, начали обнимать одна другую, целовались. Кто-то предложил сыпать все колоски в одну кучу, чтобы испечь потом общий для всех каравай и поделить его поровну по числу душ. И ныне помнит журавушка, что слаще, вкуснее этого хлеба ни до того дня, ни после она никогда не едала. С первым послевоенным урожаем окончательно отняла сережку от груди, в которой давно и молока-то была одна горькая капля. Если бы ее спросили, когда ей было тяжелее, во время войны или после, она ответила бы, что после. В войну все женщины выселок были объединены общей долей. Мужья на фронте, а они с малыми детьми да стариками дома. Женщины ходили одна к другой по ночам, в зимнюю пору собирались у журавушки. И те, которые уже получили похоронную, и те, которые хоть и не получили, но всякий час могли ее получить. Это-то и уравнивало их, это-то и роднило. Авдотья Маркелова не косилась подозрительно на журавушку, потому как ее Василий Куприянович был там, где были все, и мог так же, как Петр, сложить свою голову возле какой-нибудь безвестной деревеньки. Журавушка держала свою дверь открытой для всех, потому что для одной были бы невыносимы бесконечно длинные зимние ночи. Сережка засыпал рано. Она могла просидеть над ее кроваткой несколько часов кряду. А оставалось еще много-много таких часов. Ей было страшно оставаться наедине с пустыми, замерзшими окнами, за которыми воет вьюга, свистит что-то долго, назойливо, до нестерпения. А когда приходили солдатки, было повеселее. Правда, были тут и слезы, и чтение тех черных похоронах вслух под всхлипывание и рыдания, но слезы облегчали. Сквозь них скоро уж пробивался, как свежий росток сквозь залубеневшую, заскорузлую землю, робкий, но с минуты на минуту все крепнущий, усиливающийся смех. Да, они могли еще смеяться, эти измученные тяжкой работой, потерявшие дорогих своих и любимых, истосковавшиеся душой за тех, которые еще были живы, которые еще слали свои треугольники, но которые могли замолчать навеки. Смеялись, и случалось, пели песни, веселые песни, наделенные могучей, чудодейственной силой врачевания самых тяжких ран душевных. Иногда по очереди, с откровенностью, на какую способны только женщины, оставшиеся одни, да и соединенные общей судьбою, во всех подробностях рассказывали, как первый раз влюблялись, как услышали первый поцелуй на своих испуганных и ждавших этого поцелуя губах. О первой брачной ночи рассказывали, о сладких муках любви, а у каких такая ноченька случилась еще до брака, и о том рассказывали, ничего не тая. Гордая и скрытная по натуре своя журавушка, однако тут ничем не отличалась от своих подруг, рассказывала и она своей с Петром самой счастливой ночушки. Дорого же потом стоил ей этот рассказ. Подруги уходили, она металась точно в лихорадке на своей вдовьей постели, припоминая первую ту ночь и все, что было тогда.
Приласкай ее в такую минуту чьи-нибудь сильные мужские руки. Коснись горячего, беспокойного тела, кто знает, может, и не удержалась бы, упала бы бессильная в его объятия. Но угар этот, к счастью, скоро проходил. Зябко вздрагивая, она вскакивала с кровати, босая бежала к Сережкиной постельке, сонно убрала на руки, будила и давала грудь. Еще не вполне проснувшийся, он охотно брал эту почти пустую мамину грудь, посапывал, похряхтывал, вновь засыпал, а она успокаивалась окончательно, укладывала сына опять в постель. Такое повторялось много раз в течение всех военных лет. Горше стало после войны. Один за другим возвращались с войны уцелевшие солдаты. Жены счастливицы, заполучив наконец своих суженых, возвели вокруг них небывалой вышины крепостную стену ревности. И не приведи Господи, ежели такая заметит, что ты заглянул ненароком на вдовий двор, не будет с того часу ни тебе, ни вдове этой житья. Заезд загрызет, милая супружница, а в довершение все обзовет тебя кобелем, а ту, с которой еще недавно дружила, с которой делилась коркою хлеба и соленую своей нуждой, наречет сукой беспутной и будет звонить об этом по всему селу, чтобы славить, опозорить ни в чем не повинную. На Журавушку такие напасти обрушились тотчас же, как только в выселках появилась первая, полинявшая от солнца и солдатского пота фронтовая гимнастерка. Так-то вот и живет в выселках молодая вдова по имени Журавушка. 5-й год работает дояркой, много хлопот у нее летом, а еще больше зимою. Каждую ночь по несколько раз выходит она на ферму, включает там свет и идет в самый дальний конец длинного, покрытого шифером помещения. Там стоит ее группа коров, они начали уже телиться. В руках Журавушки каравай черного, ржаного, круто посоленного хлеба. Это на зубок новорожденному телку. Но дает ломоть того пахучего, вкусного каравая Журавушка не теленку, который еще мокрый, пытается только встать на свои скользкие, расползающиеся ноги, а роженицы, пестравки. Корова благодарно берет из ее рук своими твердыми губами и устало пережевывает, тяжело нося спотевшими от перенесенных мук боками. «Ешь, ешь, моя золотая!» — шепчет Журавушка и отщипывает от того каравая, ест и сама черный этот удивительно ароматный хлеб. В эту минуту все в ней умиротворяется, входит в спокойные берега, все душевные боли и раны утихают, и она с радостью повторяет одни и те же слова. «Ешь, моя золотая, ешь, пестраушка, вкусна поди корочка-то, то-то же, ешь, родимая».

0: под сурдинку. Хочу отдохнуть от сатиры. У лиры моей есть тихо дрожащие легкие звуки. Усталые руки на умные струны кладу, пою и в такт головою киваю. Хочу быть незлобным ягненком, ребенком, которого взрослые люди дразнили и злили, а жизнь за чьи-то чужие грехи лишила третьего блюда. Васильевский остров прекрасен, как жаба в манжетах. Отсюда с балконца, омытый потоками солнца, он весел и грязен, и ясен, как старый маркер. Над ним углубленная просень зовет и поет, и дрожит задумчиво осень. Последние листья желтит, срывает, бросает под ноги людей на панель, а в сердце не мокнет свирель. Весна опять возвратится. О, зимняя спячка медведя, сосущего пальчики лап, твой девственный храп, желаний лобзаний прекраснейшей леди, как молью изъеден я сплином, посыпьте меня нафталином, сложите в сундук и поставьте меня на чердак, пока не наступит весна. Из цикла «Кумысные вирши». Благословен степной ковыль, сосы кобыл и воздух пряный. Обняв кумысную бутыль, по целым дням сижу, как пьяный. Над речкой свищут соловьи и брикокетствуют лягушки. В честь их восторженной любви тяну кумыс из липкой кружки. Ленясь, смотрю на берега. Душа вполне во власти тела. В неделю правая нога на 9 фунтов пополнела. Видали ли вы, как степь цветет? Я не видал, скажу по чести. Должно быть, милый божий скот поел цветы с травою вместе. Здесь скот весь день среди степей навозит, жрет и дрыхнет праздно. Такую жизнь у нас, людей, мы называем буржуазной. Благословен степной ковыль, я тоже сплю и обжираюсь, и на скептический костыль лишь по привычке опираюсь. Бессильно голову склоня, качаюсь медленно на стуле и пью. Наверное, у меня хвост конский вырастет в июль. Какой простор! Вон паракос дерется с пылкостью аяксов, в окно влетающий навоз милей струи апопанакса, а там, в углу, перед крыльцом, сосет рябой котенок суку. Сей факт сияющим лицом вношу, как ценный вклад в науку. Звенит в ушах, в глазах, в ногах, с трудом дописываю строчку. А муха на моих стихах пусть за меня поставит точку. Из Финляндии. Я удрал из столицы на несколько дней в царство сосен, озер и камней. На площадке вагона два раза видал, как студент свою даму лобзал. Эта старая сцена сказала мне вмиг больше 100 современнейших книг. А в вагоне соседка и мой визави объяснялись тихонько в любви, чтоб свое одинокое сердце отвлечь, из портпледа я вытащил речь. Вверх ногами я эту газету держал. Там в углу юнкер барышню жал. Был на Иматри, так надо. Видел глупый водопад, постоял у водопада и, озлясь, пошел назад. Мне сказала в пляске шумной сумасшедшая вода: если ты больной, но умный, прыгай, миленький, сюда. Извините, очень надо, я приехал отдохнуть. А за мной из водопада донеслось: когда-нибудь. Забыл на вокзале пенсне, сломал отельную лыжу, купил финский нож и вчера потерял. Брожу у лесов и вдвойне опять ненавижу того, кто мое легковерие грубо украл. Я в городе жаждал лесов, озер и покоя, но в лесах снега глубоки, а галоши мелки. В отеле все те же комнаты, слуги, жаркое, и в окнах финского неба слепые белки. Конечно, прекрасно молчание финнов и финок, и сосен, и финских лошадок, и неба, и скал. Но в городе я намолчался по горло, как инок. И здесь я бури и вольного ветра искал. Над нетронутым компотом я грущу за табльдотом. Все разъехались давно. Что мне делать, я не знаю. Сплю, читаю, ем, гуляю. Здесь или город, все равно. Из шмецких воспоминаний. У берега моря кофейня, как вкусен густой шоколад. Лиловая жирная дама глядит у воды на закат. Мадам, отодвиньтесь немножко, подвиньте ваш грузный баркас. Вы задом заставили солнце, а солнце прекраснее вас. Сосед мой краснеет, как клюква, и смотрит сконфуженно в бок. Не бойся, она не услышит, в ушах ее ватный клочок. По тихой веранде гуляет лишь ветер да пара щенят. Закатные волны вскипают, шипят и любовно звенят. Весь запад в пунцовых пионах, и тени играют с песком, а воздух вливается в ноздри тягучим парным молоком. Михайлович, дай папироску. Прекрасно сидеть в темноте, не думать и чувствовать тихо, как краски растут в высоте. О, море, вернее, валерьяны врачует от скорби и зла. Фонарщик зажег уже звезды, и грузная дама ушла. Над самой водою далеко, как сонный усталый глазок, садится в шипящее море цветной огневой ободок. До трех просчитать не успели, он вздрогнул и тихо нырнул. А с моря уже доносился ночной нарастающий гул. У Нарвского залива. Я и девочки из Тонки притащили тростника. Средь прибрежного песка вдруг дымок завился тонкий. Вал гудел, как 100 фаготов, ветер пел на все лады, мы в жестянку из-под шпротов молча налили воды. Ожидали, не мигая, замирая от тоски. Вдруг в воде, шипя у края, заплясали пузырьки. Почему событие это так обрадовало нас? Фея северного лета, это, друг мой, суп для вас. Трясогузка по соседству, по песку гуляла всласть. Разве можно здесь не впасть под напевы моря в детство? На миг забыть, и вновь ты дома. До неба тучные скирды, у Риги пыльная солома, дымятся дальние пруды. Снижаясь, аист тянет к лугу, мужик коленом вздел подпругу. Все до пастушьей бороды, увы, так горестно знакомо, и бор, замкнувший круг небес, и за болотцем плеск речонки, и голосистые девчонки с лукошком, мчащиеся в лес. Ряд новых изб вдаль вывел срубы, сады пестреют в тишине, печеным хлебом дышат трубы, и жучка дремлет на бревне. А там, под сливой, где белеют рубахи вздернутые бока, смотри, под мышками олеют 2 кумачевых лоскутка. Но как забыть? На облучке трясется ксен с бадьей в охапке, перед крыльцом, склонясь к луке, горцует стражник в желтой шапке, литовской речи плавный строй звенит забытую латынью. На перекрестке под горой Христос, распластанный над синью, а там у дремлющей опушки крестов немецких белый ряд. Здесь бой кипел, ревели пушки, одни живут, другие спят. Очнись, нет дома. Ты один, чужая девочка сквозь тын смеется, хлопая в ладони, в вазах раскормленные кони, пылят коровы, мчатся овцы, проходят с песнями литовцы, и месяц строгий и чужой встает над дальнею межой. Из цикла «С приятелем». Мы с тобой 2 знатных иностранца. В серых куртках, в стоптанных туфлях. Карусель кружится в ритме танца, и девчонки ввысь летят в ладьях. Вдосталь хлеба, смеха и румянца. Только мы полынь в чужих полях. Опустивши худенькие плечи, теребишь ты тихо мой мешок и внимаешь шумной чуждой речи, как серьезный умный старичок. Ноги здесь, а сердце там, далече, уплывает с тучей на восток. Над лужком холмов зеленый ярус манит нас раздольной тишиной. Бог шатра надул под ветром парус, Собачонка лает за спиной, карусель взвивает свой стеклярус и кружится, словно шар земной. Солнце наше, горы тоже наши. Ты послушай, что поет поток. В голубой для всех раскрытой чаше тонет все, и запад, и восток. Будет жизнь и радостней, и краше. Хочешь, купим глиняный свисток. На углу закрякали тромбоны, впереди 12 медных труб, сзади пары, девочки-бутоны. Сколько ярких деревенских губ закачались белые колонны и пошли плясать в прохладный клуб. Улыбнись, поправь свою подвязку. Веет ветер, в путь зовет злодей. Мы в лесу напишем нынче сказку. Там, где пахнет сыростью груздей, про людей, любивших смех и пляску, никого не мучивших людей. Прокуроров было слишком много. Кто грехов твоих не осуждал? Но теперь, когда темна дорога и гудит, ревет девятый вал, о тебе, волнуюсь, вспоминаем. Это все, что здесь мы сберегли. И встает былое светлым раем, словно детство солнечной пыли. Мой роман. Кто любит прачку, кто любит маркизу, у каждого свой дурман. А я люблю консьержкину Лизу. У нас осенний роман. Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, смешна любовь на показ, но все ж тайком от матери строгой она прибегает не раз. Свою мандолину снимаю со стенки, кручу за лихватский ус. Я отдал ей все, портрет Короленки и нитку зеленых бус. Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу, грызем соленый миндаль. Нам ветер играет ноябрьскую фугу, нас греет русская шаль. А Лизин кот, прокравшись за нею, обходит и нюхает пол, и вдруг, насмешливо выгнувши шею, садится пред нами на стол. Каминный кактус к нам тянет колючки, и чайник ворчит, как шмель. У Лизы чудесные теплые ручки, и в каждом глазу газель. Для нас уже нет 20 века, и прошлого нам не жаль. Мы два Робинзона, мы два человека, грызущие тихо миндаль. Но вот в передней скрипят половицы, раскрылась створка дверей, и Лиза уходит, потупив ресницы, за матерью строгой своей. На старом столе перевернуты книги, платочек лежит на полу, на шляпе валяются липкие фиги, и стул опрокинут в углу. Для ясности, после ее ухода, я все-таки должен сказать, что Лизе 3,5 года. Зачем нам правду скрывать? из римской тетради. По форуму Трояна гуляют вяло кошки. Сквозь тусклые румяна дрожит лимонный зной. Стволом гигантской свечки колонна вьется к небу. Вверху, как на крылечке, стоит апостол Петр. Колонна, пусть колонна, под пологом харчевни шальные мухи сонно садятся на ладонь. Из чрева темной лавки чеснок ударил в ноздри, в бутылке на прилавке запрыгал алый луч. В автомобилях мимо, косясь в лорнет, на форум плывут с утра вдоль Рима презрительные мисс. Плывут от Колизея по воле сонных гидов вдоль каждого музея свершить свой мацион. А я сижу сегодня у форума Трояна, и синева Господня ликует надо мной, и голуби картавят, раскачивая шейки, и вспышки солнца плавят немую высоту. Нанес я все визиты всем римским Аполлонам, у каждой Афродиты я дважды побывал. О, старина седая, пусть это не культурно, сегодня никуда я, ей-богу, не пойду. Так ласково барашек ворчит в прованском масле, а аромат фисташек в жировне у стены. А мерное качанье пузатого брезента и пестрых ног мельканье за пыльной бахромой. Смотрю в поднос и жести Обломов, брат мой добрый, как хорошо бы вместе с тобой здесь помолчать. Эй, воробьи, не драться! Мне 300 лет сегодня, а может быть и 20, а может быть и 5. Мандола. Лакированный, пузатый, друг мой нежный и певучий, итальянская мандола, 8 низких гулких струн. В час вечерний и крылатый ропот русских перезвучий, слободская баркарола налетает, как бурун. Песня бабочкой гигантской под карнизами трепещет, под ладонью сердце дышит, в раскачавшейся руке, в этой жизни эмигрантской даже дождь угрюмий хлещет, но удар струну колышет, песня взмыла налегке в старой лампе. Шепот газа, тих напев гудящих звеньев, роща, пруд, крутые срубы, приозерная трава, из-под дуба, из-под вяза, из-под липовых кореньев в торе песни шепчут губы изумрудные слова. Здравствуй, муза. Хочешь финик или рюмку марсалы? Я сегодня именинник. Что глядишь во все углы? Не сердись, давай ладошку, я к глазам ее прижму. Современную окрошку, как и ты, я не пойму. Одуванчик бесполезный, факел нежной красоты, грохот дьявола над бездной надоел до тошноты. Подари мне час беспечный, будет время, все уснем. Пусть волною быстротечной хлещет в сердце день за днем, перед меркнущим камином лирой вмиг спугнем тоску. Хочешь хлеба с маргарином? Хочешь рюмку коньяку? И улыбка молодая загорелась мне в ответ. Голова твоя седая, а глазам 16 лет.
1: Мюзик-холл. Звезды эстрады 20 века в авторской программе Глеба Скороходова «Говорите мне о любви».
2: Мы приветствуем всех, кто настроился на волну маяка. И надеюсь, что вы сегодня получите удовольствие от встречи с певицей, которая вам хорошо знакома. Начнем мы с песни, что принесла ей всесоюзную, в то время еще всесоюзную, известность. Вот она.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

Да-да, вы, конечно, узнали. Это Аида Ведищева. Она спела песню Зацепина на стихи Дербенева «Медведи», написанную специально для фильма «Кавказская пленница». Это 1967 год. Посчитайте, сколько лет прошло. В то время Леонид Гайдай, который ставил пленницу, искал певицу, голос которой был бы незнаком широким слушателям. И хотя Аида Ведищева проработала на эстраде уже 3 года, он посчитал, что ее голос как раз тот самый, который нужен ему. Мне кажется, в этой песне, шуточной, но все-таки лирической, проявился талант Аиды Ведищевой, певицы лирических песен. Вот послушайте, как она замечательно спела песню Шаинского на стихи Острового «Две души».

0: Аида Ведищева родилась в 1941 году в Казани. Вот имя у нее, конечно, необычное. Я, когда был в этом городе, то не раз встречал девушек и женщин, у которых были экзотические имена. Ну, скажем, например, Одетта, как в балете Чайковского «Лебединое озеро», или Виолетта, как в опере Верди, и даже Травиата. Очевидно, это тоже все было очень модно в то время. Да и смотрите, ведь немножечко юмористически звучит «Аида Семеновна». Но мода есть мода. Аида Семеновна провела свое детство в Иркутске, куда переехали ее родители. Там она закончила музыкальное училище и институт иностранных языков. И решила все-таки идти на эстраду. Музыка больше привлекала ее. Композиторы охотно откликались на желание Ведищевой петь современные песни, причем зачастую она была первой исполнительницей этих песен. Модест Табачников был уже в те годы очень известным композитором. И Аида Ведищева ну никак не могла рассчитывать, что вдруг композитор, скажем, первого ряда обратится к ней. Но это произошло. Ведищева была очень удивлена, когда Табачников попросил ее спеть свою новую песню «Девчонки в туфельках идут». Эта песня вошла в постоянный репертуар певицы, и, по-моему, и до сих пор она поет ее.
1: На крюк повешен ватник.

Аида приехала в 1964 году и здесь поступила в ансамбль Игоря Гранова. Он создал свой джазовый квартет: фортепиано, контрабас, ударник и гитара. И с Игорем Грановым сначала работала Тамара Миансарова, потом Лев Барашков. Стихи зачастую писал Эмиль Радов. Туда и попала Аида Семеновна. Надо сказать, что выступления с ансамблем Гранова проходили очень успешно. Сейчас, в заключении нашего первого отделения, вы услышите песню, которая родилась в те годы. Это сочинение композитора Ковальского на стихи Сергеева «Будешь ты». Затем пройдут новости, и мы будем продолжать.

0: Мюзик-холл. Звезды эстрады 20 века в авторской программе Глеба Скороходова «Говорите мне о любви».
1: Продолжаем наш рассказ об Аиде Ведищевой и ее песнях. Фирма «Мелодия» выпустила компакт-диск, целиком посвященный этой певице. Этот диск вышел в серии «Золотая коллекция в стиле ретро». Аида Ведищева на этом диске исполняет песню Теодора Косма на стихи Сергеева «Когда любовь жива».

Работа с выдающимися мастерами, патриархами эстрады, с талантливыми композиторами, а также с известными поэтами-песенниками дало молодой певице уверенность в правильности избранного актерского пути. Помогло ей найти свой, я бы сказал, ведищевский исполнительский стиль и, пожалуй, утвердить свое творческое кредо. Сколько песен о журавлях мы слыхали? У Ведищевой есть тоже песня с таким названием. Правда, она не стала столь популярной. Да потому что, в общем-то, сочинение композитора Ханка на стихи пришельца «Журавли» не предназначены для массового пения. Это песня индивидуального исполнения. Послушайте ее.

работа с замечательными оркестрами под руководством Леонида Утесова или Олега Лундстрема, конечно, была прекрасной школой в те годы для начинающей еще певицы. Это начало 60-х. И, конечно, именно эта школа раскрыла разнообразные грани таланта ведищевой певицы. Я несколько был даже удивлен, когда услышал, как она поет, казалось бы, нетипичную для ее репертуара песню «Товарищ» композитора Иванова на стихи Прокофьева. Между прочим, Аида Ведищева была первой исполнительницей этой песни.

1980 году Врищева выехала в Соединенные Штаты Америки. Начала там выступать перед американской аудиторией. У нее появилось свое телевизионное шоу в Калифорнии. Несколько раз она пела в крупнейшем концертном зале Карнеги-Холле. Но всегда, находясь за рубежом, Аида не теряла надежды на встречу с российскими зрителями. Она твердо верила в то, что вновь будет петь на родине. В ее исполнении звучит песня композитора Фельдсмана на стихи Олива «Любовь».

конце 2004 года состоялось выступление Аиды Ведищевой в концертном зале «Россия». Публики было видимо-невидимо. Аншлаг, переаншлаг. Но самое интересное, что на этом концерте Аиде вручили премию «Киноватсон» за выдающийся вклад в исполнение песен из кинофильмов. И здесь прежде всего, конечно, были названы картины «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». Из последнего фильма вы сейчас сможете услышать очень популярную песню Зацепина на стихи Дербенева. Называется она «Вулкан страстей», но больше известна под названием «Помоги мне». Это фильм «Бриллиантовая рука» 1969 года. Этой песней мы заканчиваем нашу программу. Режиссер Светлана Акиньшина и я, ее ведущий Глеб Скороходов, желаем вам всего самого доброго и надеемся на новые встречи.

0: 20 июня 1844 года, Трир. Мой дорогой, если б я могла хоть время от времени видеть тебя.
1: Если б я могла хоть время от времени видеть тебя, знать, что ты здоров и тоскуешь обо мне. А сколько мне нужно тебе рассказать? В Трире царит оживление. Собираются демонстрировать паломникам, хранящийся в Трирском соборе священный хитон, снятый с Христа перед распятием. По этому поводу открывается 210 новых трактиров, театр, зверинец. В воскресенье весь Трир двинется с места. Ежедневно к процессии будут присоединяться 16 тысяч человек. На каждом доме висят венки из роз. Мой дорогой, когда все доводится до крайности, верный ли это признак того, что скоро все полетит вверх тормашками? Или до этого еще далеко?
2: Судя по всему, Германия все глубже увязает в грязи. Если даже не испытываешь чувства национальной гордости, испытываешь все же национальный стыд. Могут спросить, что пользы в этом? Со стыда революции не делают. А я говорю, стыд – это уже революция. Стыд – это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь. Перед нами разыгрывают комедию деспотизма. Но государство – слишком серьезная вещь, чтобы его можно было превращать в арлекинаду. Корабль, наполненный дураками, может плыть некоторое время по воле ветра, но плыть он будет навстречу своей судьбе. И судьба эта – предстоящая нам революция.
3: В один из июньских дней 1844 года в доме Карла Маркса появился издатель немецко-французского ежегодника Арнольд Руге.
2: Руге? Чем обязан визитом?
4: Вот, читай. Вот, читай, читай, читай. Мне надоело. Мне надоело каждый день получать из-за тебя пинки.
2: Это естественная расплата за наш ежегодник.
4: Да? Как издатель, я полагал, что это будет журнал умеренно радикальный. Да-да-да, чувство меры не вредило еще никому.
2: В том числе и революционеру.
4: Ой, да ты... ты демагог.
2: Что?
4: Да-да, возомнивший себя вождем. Ну, интересно, вот кого ты надеешься за собой повести? Ну, кого? Кучку жалких ремесленников? Чьи собрания ты посещаешь с таким упорством? Ну, неужели ты думаешь, что вот эти полтора подмастерья способны совершить революцию?
2: Кстати, о подмастерьях. Вильгельм Ветлинг – гениальный теоретик, хотя он и портной. Наборщик Прудон – автор первого научного манифеста современного пролетариата.
4: Ну, довольно, можешь не продолжать. С меня довольно. Я считал тебя уравновешенным демократом. А тебя влечет коммунизм. Это новое христианство, осуществление которого привело бы к гнусной жизни в овечьих загонах. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Твое необузданное бунтарство делает дальнейшее издание ежегодника, извини, невозможным.
2: Господин издатель испугался собственной смелости.
4: Что? Ты выскочка! Нахальный плебей!
2: Благодарю за урок уравновешенного демократизма, господин Руге.
4: Так вот, тебя хотят выслать из Франции. Да-да-да. Это я сдерживал их как мог. Я! Но теперь ты заслужил свою участь.

0: Зимой Женя и Карл Маркс встретились в Париже.
1: Здравствуй, любимый.
2: Здравствуй, любимая. Ты стала еще красивей. Хотя это и невозможно.
1: Жизни не хватит, чтобы все тебе рассказать. Но чур, ты первый. Давай коротко и о самом важном.
2: Энгельс. Наконец-то я познакомился с ним.
1: Энгельс? А кто он? Откуда?
2: Сын немецкого фабриканта. Служит в конторе отца. Изучил положение рабочего класса в Англии. Пишет об этом книгу. Пришел к тем же выводам, что и я. Сейчас он в Германии. Вот его письмо. Почитай.
3: Дорогой Маркс, пока наши принципы не будут развиты в нескольких работах и не будут выведены логически и исторически из предшествующего мировоззрения и предшествующей истории как их необходимое продолжение, настоящей ясности в головах не будет, и большинство будет блуждать в потемках.
2: Какая сила ума! Какая смелость в постановке проблем! Я ему написал, что готов немедленно взяться за дело. Ну, что скажешь?
1: То же, что и всегда, любимый. Желаю успеха.

0: В январе 1845 года я получил предписание покинуть пределы Франции и был вынужден вместе с семьей переселиться в Брюссель.
1: Дорогой Маркс, как только в Германию пришло известие о твоей высылке, я счел необходимым открыть подписку, чтобы по-коммунистически распределить между всеми нами твои непредвиденные расходы. Само собой разумеется, что я с величайшим удовольствием предоставлю в твое распоряжение гонорар за мою книгу. Эти собаки не должны радоваться, что причинили тебе своей подлостью денежные затруднения. Передай привет твоей жене, хоть я с ней еще не знаком. Твой Фридрих Энгельс.
0: Да, этот друг навсегда.

0: Весной 1847 года Маркс и Энгельс примкнули к тайному пропагандистскому обществу Союза справедливых и реорганизовали его в Союз коммунистов. Они вступили в союз при том непременном условии, что из устава будет выброшено все, что могло бы содействовать суеверному преклонению перед авторитетами. По поручению Второго конгресса этого союза Маркс и Энгельс составили вышедший в феврале 1848 года манифест коммунистической партии. Эта небольшая книжечка стоит целых томов. Духом ее живет и движется до сих пор весь организованный, борющийся пролетариат цивилизованного мира. Ленин. 1848 год. Революция в Италии, затем в Париже, где был свергнут Луи Филипп. Бельгийские рабочие тоже решили, что настало время взяться за оружие.
1: Поздно ночью к нам в дом врываются два человека. Им предписано арестовать Карла. В ужасе я бегу вслед за ним, и вдруг меня хватает стража и бросает в тюрьму. На другой день после трехчасового допроса жандармы выпроводили меня, и под вечер я вернулась к трем моим малюткам. Сам Карл вернулся несколько позже с предписанием тотчас же покинуть Брюссель. Париж снова был открыт для нас. Туда... Туда, твердили мы, под солнце новой революции. Так мы уезжали из Брюсселя после трехлетнего пребывания там. Был мрачный, холодный день, и мне стоило многих усилий согреть детей, младшему из которых едва исполнился год.

0: После мартовской революции 1848 года в Германии Маркс и Энгельс переехали в Кёльн. Там они начали издавать новую рейнскую газету. Главным редактором ее был Маркс. Ни одна из немецких газет не обладала подобным влиянием, покоряя своей смелостью и правдой. Французская буржуазия потопила в крови июньское выступление парижских рабочих. Оживилась реакция и в Германии. Но голос новой рейнской газеты продолжал звучать с прежней силой. Прусское правительство стянуло в рейнскую провинцию треть своих войск. В Кёльне было объявлено осадное положение. Газета была запрещена. Но в знаменитом, пылающем как факел последнем номере, напечатанном красной краской, редакция обратилась к читателям с прощальным словом.
1: Кёльнские рабочие, революция временно отступила. Редакторы газеты, прощаясь с вами, благодарят за выраженное им участие. Их последним словом всегда и повсюду будет освобождение рабочего класса. Получив полицейский приказ покинуть пределы Германии, я уехал в Париж. Женя с тремя малышами отправилась в Трир. А Энгельс принял участие в восстании в Бадене.
2: Дорогая госпожа Маркс, я участвовал в четырех сражениях и убедился, что хваленое мужество в атаке – самое заурядное качество, которым может обладать человек. Свист, пуль – сущие пустяки. Где-то в Бадене я услышал, что Маркс арестован в Париже. Надеюсь, что это неправда. Я часто думал, что под прусскими пулями я подвергаюсь гораздо меньшей опасности, чем наши в Германии. И в особенности Маркс в Париже. Избавьте же меня скорее от этой неизвестности. Ваш Энгельс.
3: Я и сама долгое время ничего не знала о Карле. Тоска и страх за любимого мужа, а вдобавок общие страдания и поражения, которые душили нашу партию.
4: Вскоре я получила известие от Карла из Парижа и отправилась к нему с детьми.
5: Новости, новости, господа! Последние новости! Разгром демонстраций в Париже! Усмирение венгерских мятежников! Приговоры военно-полевого суда в Бадене! Последние новости, господа! В Италии царит порядок! Смерть побежденным!
6: Аве Мария! Да сохранится мир бедной Франции! Месье, медам, читайте брошюры, читайте, читайте брошюры, месье. Французы, партия порядка с Божьей помощью хочет открыть вам глаза на тех, кто унес ваш покой. Они называют себя коммунисты. Коммунист — это нечто навек. Это коммунист. Мутные бегающие глаза — как глаза свиньи, низкий сдавленный лоб, крупные губы, признак низких страстей, толстый широкий нос, грубые черты лица. Вот характерные черты, которые вы найдете у большинства коммунистов. На их лицах написана глупость учений и идей, которыми они живут. Ave Maria.

0: С умным врагом мы поборемся сами. Но избави нас, Боже, от дураков.
1: сорок 1849 год. Дом Карла Маркса.
2: Женя, Карл, приходил полицейский сержант с предписанием.
3: Карл Маркс и его семья должны покинуть Париж в течение 24 часов. Подлость. Какая подлость, черт их возьми.
2: Найдем пристанище в Лондоне.
3: Ну почему я должен, как Агасфер, скитаться по всему свету?
2: Их последним словом всегда и всюду будет освобождение рабочего класса. Это, по-вашему, произойдет само собой, господин бывший редактор?
3: Спасибо, Ленхен.
4: Ну что, Карл,
2: снова в путь?
4: В путь.
3: В путь.

0: Кончался 1849 год. Изгнанный из Парижа Маркс с женой и тремя детьми переехал в Лондон. Здесь родился его четвертый ребенок, сын Генрих. Энгельс после тщетных попыток найти работу в Лондоне переехал в Манчестер и поступил конторским служащим на фабрику своего отца. Англия кокетничала своей свободой, и множество эмигрантов из разных стран, спасаясь от полицейских преследований за свое участие в разгромленной революции, устремились туда. Ежедневно в Лондон прибывали тысячи эмигрантов. Но различные партии разошлись друг с другом, и даже среди коммунистов со временем произошел раскол. Период лондонской эмиграции был одним из самых тяжелых в жизни Маркса и его семьи. Для оказания помощи эмигрантам был организован комитет по сбору средств в пользу нуждающихся. Возглавлял его Маркс, но нуждались практически все.
1: Говорят, комитет собрал колоссальную сумму, но мне с семьей досталось всего 5 фунтов.
2: А моему мужу 2. Правда, у нас нет детей.
1: Распределял деньги Маркс. Интересно, сколько он оставил себе?
2: Его приспешники уверяют не пенса.
1: Обман. Не для того они с Энгельсом заварили кашу, чтобы остаться без барыша.
0: Лондон. Квартира Карла Маркса.
3: Дорогой господин Вейдемейр, прошу вас, как можно скорее пришлите нам деньги, которые поступили или поступят за выпуск обозрения. Мы в них очень, очень нуждаемся. Мало кто знает, как мы провели последние годы. Опишу вам хотя бы один день нашей жизни. Однажды я кормила моего младшего сына, больного Генриха, как вдруг появилась наша квартирная хозяйка. Она требует уплаты 5 фунтов стерлингов, которые мы ей задолжали, так как денег у нас не оказывается. Является судебный пристав и описывает все наше небольшое имущество, включая колыбели и игрушки. Нам помог один друг, мы заплатили за квартиру. Продав все наше небольшое имущество, чтобы рассчитаться с аптекарем, булочником, мясником и молочником, мы переехали в наши теперешние 2 комнатки. Моего мужа замучили самые мелкие житейские заботы. Потребовалось все его спокойное, твердое сознание собственного достоинства для того, чтобы выстоять в этой ежедневной и ежечасной борьбе. Он не знает, что я пишу вам, поэтому вы не ссылайтесь на эти строки. Я уверена, что вы используете их как наш самый чуткий и внимательный друг. Ваша Женя Маркс.
4: Женя! Ленхен, такой холод, а у нас в комнате не теплее, чем на улице.
5: Женя, топить больше нечем.
4: Но ты же умеешь разговаривать с угольщиком.
5: Он отказался давать нам в долг.
4: Что же нам делать?
5: Женя, Карл такой же эмигрант, как и все. Но пусть эмигрантский комитет поможет ему.
4: Это невозможно. Карл сам создавал комитет. И по его предложению никто не может взять из этой кассы ни пенса.
5: Ну вот, пусть он исходит к угольщику. А заодно и к булочнику с мясником. А я вместо него посижу с больным Генрихом. Бедный мальчик. Воспаление легких, эти судороги. Я так боюсь за него.
4: Что? Карл, что? Генрих?

0: Что скажете, Виллих?
1: До каких пор вы с Энгельсом будете вставлять нам палки в колеса?
0: Вы имеете в виду вашу кёльнскую авантюру?
1: Я революционер. Я поднимал повстанцев Бадена. Ваш Энгельс ходил у меня в адъютантах, и именем революции я отправил приказ войскам кёльнского гарнизона. Им предписывалось восстать, смести все военные и гражданские власти и расстреливать их в случае необходимости.
0: А бравое прусское воинство по-прежнему продолжает попойки на зеленых берегах Рейна.
1: А это уже ваша вина. Вы, попирая все принципы демократии, запретили отправку дальнейших приказов и тем самым погубили революцию на корню.
0: Революция была разгромлена год назад.
1: Мы способны снова поднять людей.
0: В эпоху реакции это значит обречь их на гибель.
1: Господа теоретики боятся жертв.
0: Бессмысленные жертвы приносят глупцы.
1: Так что же вы предлагаете? Вы предлагаете нам, вместо того, чтобы заняться революцией, удалиться спать? Трус!
0: Виллих! В студенческие годы я был фехтовальщик и дуэлянт.
1: Когда прислать секундантов?
0: С вами дуэли не будет. Потрудитесь убраться вон. Дорогой Энгельс, сегодня умер наш маленький Генрих. Из-за твоего отсутствия мы чувствуем себя очень одиноко. Мою жену мучает мысль, что несчастное дитя пало жертвой материальной нужды. Дорогой Вейдемейр, материал, над которым я работаю, дьявольски обширен. То, что я сделал нового, состоит в доказательстве следующего, что существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, что эта диктатура сама составляет переход к уничтожению классов и к обществу без классов.
2: Слыхали? Вместо того, чтобы готовить людей к восстанию, он взялся за изучение политической экономии. Ничтожный схоласт. Копаться в бумагах и ничего не делать для революции он может, только живя за наш счет.
3: А еще теоретик. Надо поговорить с мужем. Пусть напишет в газете. Народ должен знать, кто рвется в вожди.
4: Карл, ты читал сегодняшние газеты?
0: Опять эта эмигрантская грязь?
4: Да нет, ты только послушай. В то время как эмигранты, эти пламенные борцы революции, голодные, ночуют на скверах, Маркс в своих роскошных апартаментах предается сытости и безделью, похитив средства эмигрантского комитета.
0: Да, ни одна революция не выбрасывала на поверхность такого пустоголового сброда.
5: Дорогой Маркс, ты сейчас находишься в том завидном положении, когда тебя атакуют сразу оба материка, а этого даже с Наполеоном ни разу не случалось. Но если серьезно, то что останется от всех этих сплетен и пересудов, которые может распространять о тебе вся эмигрантская чернь, когда ты ответишь на это своей политической экономией?
4: Как защититься от клеветы?

всем членам Союза коммунистов. Маркс, как всякому известно, ни единой строкой не напоминал общественности о своих личных жертвах для революции. Наоборот, ничто бы не могло возмутить его больше, чем сострадание обывателей. Так пусть же, наконец, партия знает цену всем нападкам на его личность. Маркс и Энгельс с 1834 года безвозмездно работают для целого ряда печатных органов в Англии, Бельгии и в Париже. Более того, Маркс затратил несколько тысяч таллеров из своих собственных средств на вооружение рабочих в Брюсселе, где предстояла революция, на отправку в Германию друзей для ведения революционной деятельности и, наконец, на нужды новой Рейнской газеты. И в течение ряда лет живет на грани нищеты. Если партия позволит, чтобы всякие мерзавцы клеветали на таких людей, как Маркс, который принес в жертву партии не только свой труд, положение, но и состояние и спокойствие своей семьи, тогда эта партия заслужит того, чтобы каждый произнес ей свой приговор.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск музыкальной ретро-рубрики «Чего старенького». У микрофона коллекционер записей прошлых лет Игорь Макаров. За прошедшую декаду, как вы могли заметить, и в природе, и в расписании нашей передачи произошли существенные изменения. Ну, приход зимы, конечно, все почувствовали. А вот два наших прошлых выпуска, не найдя их на привычном месте, кое-кто и пропустил, несмотря на мои намеки и неоднократные ежедневные радиоанонсы. Для пребывающих все еще в неведении сообщаю. Рубрика «Чего старенького» продолжает звучать по выходным, но теперь уже дважды в день. В 3 часа 37 минут и 15 часов 37 минут московского времени. Больше всего от этого оказываются выигрыши жители Дальнего Востока и Сибири. Первый раз они смогут услышать наш выпуск рано утром, а затем еще раз через 12 часов уже вечером. Значит, 3.37 и 15.37. Прошу запомнить. Ну, а в пример хорошей памяти я могу привести лирического героя песни, который все-все помнит. И вечер, и луну, и синюю рапсодию, и соловьиную мелодию, и профиль тонкий, и голос звонкий. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о знаменитом танго Оскара Строка «Синяя рапсодия». В сопровождении оркестра Эрнста Хенигсберга поет Петр Лещенко.

Я помню вечер, когда была со мною милая, любимая, прижалась ты ко мне, о счастье мил, пел соловей, и лунный луч светил на нас, мне не забыть.

0: так люблю.
1: С пластинки 1935 года звучал голос Петра Лещенко. А скажите, дорогие друзья, вы никогда не задумывались, почему довоенный вариант этого знаменитого танго назывался «Синяя рапсодия», а Леонид Утесов в 1945 году просил сыграть ему уже «Лунную рапсодию»? Дело в том, что подразумевались два разных, так сказать, первоисточника. В 30-е годы популярна была «Рапсодия in Blue» Джорджа Гершвина, название которой обычно переводят как «Рапсодия в голубом». А вот к концу войны более известна стала «Серенада лунного света» Глена Миллера. Поэтому поэт Наум Лобковский несколько изменил текст Оскара Строка, и танго стал называться «Лунная рапсодия». Такое вот музыковедческое исследование. Коллекционеры могут себе записать на память и при случае блеснуть эрудицией. Кстати, о памяти мы не зря заговорили в начале нашей передачи. В прошлом выпуске я совершенно забыл мелодию вальса «Зеленый лес». И вместо объявленного им Грюненвальд прозвучал его музыкальный близнец Вальдеслюст, лесная радость, знакомый нашим слушателям под названием «Птички поют в лесу». Во избежание недоразумений давайте ошибочку мою исправим и все-таки послушаем вальс им Грюненвальд «В зеленом лесу». Играет немецкий народный ансамбль «Октоберфест Омпах Бенд».

0: Иня танцует поочередно с тремя партнерами. Их роли исполняли Армен Джигарханян, Александр Ширвин и Марис Лиепа. Слушаем фонограмму 1978 года.
1: Зачем я с вами в этот вечер? Зачем кружиться?

Песню «Волны» Георгия Портнова на слова Кима Рыжова спела Людмила Гурченко. От жестокого танго перейдем к веселой польке. Не просто веселой, а юмористической и местами даже сатирической. Была она популярна 50 лет назад. Леонид Утесов и Владимир Володин в радиопередаче «Клуб веселых артистов» спели производственно-житейские куплеты. «Танцкласс» — так назывался этот номер на популярную мелодию Исаака Дунаевского из кинофильма «Кубанские казаки». Послушаем, какие вопросы были актуальны в 1950 году.

0: Веселее, веселее, попрошу вас веселей.
1: Правой ножкой левее,
0: левой ножкой правей.
1: Все вы пляшете, отлично, это очень хорошо. Даже директор обувной фабрики лично в общий круг плясать пошел.
0: Только странно мне вот это, не пойму я отчего. Вижу я на нем щеблеты, но не с фабрики его.
1: А он свои не надевает, пусть сторонки постоят. Он прекрасно понимает, что подошвы от

0: Ножкою линей.
1: У гроссмейстера смыслово получается вполне.
0: У смыслово что ж такого? Он горцует на коне. Селее, веселее.
1: Попрошу вас веселее.
0: Правой ножкою левее.
1: Левой ножкою правее.
0: Вот технолог сица мчится в пируэтах без конца.
1: А вот с новой рассветкой сица не вытаскивает.

0: Веселее, веселее.
1: Попрошу вас веселей.
0: Правой ножкой левее.
1: А левой ножкой правей.
0: Вижу я в колхозном клубе агрономы из Орла. Очень весело танцует. Значит, весело дела.
1: Художники домов, моделей, вам сейчас даны права выпускать их в самом деле каждый год и раз и два.
0: И 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: И 11, 12, 13, 14, 15, так далее без конца.

0: Веселеем?
1: Веселее, попрошу вас веселее.
0: Правой ножкой левее.
1: А левой ножкой правее.
0: Драматурги, не спешите. Уговор у нас такой.
1: Левой ножкой не пишите.
0: Лучше правой рукой.
1: Кто же там с таким старанием каблуками стук да стук?
0: Это молодой избранник в Академию наук.
1: А, поздравляем, поздравляем. Очень рады мы за вас. И успеха вам желаем. Раз и два и много раз.

0: работник и часовых заводов. Дом новейших образцов.
1: Правда, счастливые часов не наблюдают. Но мы все же будем наблюдать, сколько вы выпустите часов. Левой ножкою правее, правой ножкою левее.
0: Обижаться в самом деле вам, танцорам, не подстать.
1: А если мы кого задели, так ведь это в танцах, так сказать.
0: Веселее, веселее, попрошу вас веселее.
1: Правой ножкою левее, левой.

танцкласс. Куплеты Брагина и Герта на известную мелодию Дунаевского. Пели Леонид Утесов и Владимир Володин. Государственный эстрадный оркестр под управлением Леонида Утесова, 1950 год. Ну и закончим мы очередной выпуск рубрики «Чего старенького» песней «La Paloma Adieu», которую предложили было вашему вниманию в прошлое воскресенье. Но не уложились в отпущенное нам время. Бывает. А песня хорошая, для прощания весьма подходящая. «Прощай, голубка» поет знаменитая Мирей Матье. А мы, музыкальный редактор Тамара Салахитдинова и пропагандист музыки прошлых лет Игорь Макаров, также прощаемся с вами. Но ненадолго, всего лишь до завтра. Встретимся на волнах «Маяка» в это же время. Всего вам хорошего.

0: Над полями вечерняя зорька горит, алой краской рожь покрывает. Зарумянившись, лес над рекою стоит, тихой музыкой день провожает. Задымились огни на крутом бережку, в круг огней косари собрались, полилась у них песнь про любовь и тоску, отголоски во мрак понеслись. Ну зачем тут один я под ивой сижу и ловлю заунывные звуки, вспоминаю, как жил, да насильно бужу в бедном сердце заснувшие муки. Эх ты, жизнь моя, жизнь, ночь, бывало, не спишь, выжидаешь минутку досуга, чуть семья улеглась, что на крыльях летишь в темный сад ненаглядного друга. Ключ в кармане давно от калитки готов, и к беседке знакома дорожка. Свистнешь раз соловьем в сонной чаще кустов, и раскроется настежь окошко. Стало спят старики, и стоишь, в голове шумом кровь у тебя приливает. Вот идет милый друг по росистой траве, это ты, и на грудь припадает. И не видишь, не знаешь, как время летит. Уж давно зорька ранней светит, сад густой золотистым румянцем покрыт, ничего-то твой взгляд не заметит. Эх, веселые ночки, что сон вы прошли, волю девицы разом сковали, старика жениха ей бедняжки нашли, полумертвую с ним обвенчали. Безотрадной тоске не сломить меня вдруг. Много сил у меня и отваги. Каково-то тебе, ненаглядный мой друг, под замком у ревнивого скряги. В темной чаще замолк соловей, прокатилась звезда в синеве. Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Дремлют розы, прохлада плывет. Кто-то свистнул, вот замер и свист. Ухо слышит, едва упадет насекомым подточенный лист. Как при месяце кроток и тих у тебя, милый, очерк лица. Эту ночь, полный грез золотых, я б продлил без конца, без конца. Уж не я ли тебя, милая, упрашивал, честью ласкою, как друга, уговаривал? Позабудь меня, ты после будешь счастлива. Обвенчают нас, ты вспомнишь волю девичью. У меня зимой в избушке сыро, холодно. Мать-старуха привередлива, причудлива. Сестры злы, а я, головушка разгульная, много горе ты со мною понатерпишься. Ты не верила, сквозь слезы улыбалась. Улыбаясь, обняла меня и молвила: «Не покинь меня, Надежа, все я вынесу. При тебе и злое горе будет радостью». Уж на что ж теперь ты поздно стала каяться, на свекровь и на заловок горько плакаться? Не они тоски кручины тебе придали, что трава от ветра от меня ты высохла. Разлюбил я друга, как и сам не ведаю. Ноет мое сердце, разума не слушает. О тебе печалюсь, об иной я думаю. Ты вся сокрушилась, весь и я измучился. старик друга женец. Удружил ты мне, сват, молодою женой. Стала жизнь мне и радость не в радость. День и ночь ни за что она спорит со мной и бранит мою бедную старость. Ни за что, ни про что малых пасынков бьет, да заводит с соседями ссоры. Кто что ест, кто что пьет, и как дом живет, хоть бежать, как начнет разговоры. И уж пусть бы сама человеком была, не поверишь, весь дом разорила и грозил ей. Да что? Значит, волю взяла, женский стыд, божий гнев позабыла. А любовь уж куда тут? Молчи про любовь. За себя мне беда небольшая. Погубил я детей, погубил свою кровь, доконает их мачеха злая. Эх, не прежняя мочь, не былая пора, молодецкая удаль и сила, не ходить бы жене, не спросясь со двора, и воды бы она не взмутила. Спохватился теперь, да не сладишь с бедой, лишь гляди на жену и казнися. Да молчи, как дурак, когда скажут порой, по делам старику не женися. Песня бобыля. Ни кола, ни двора, зипун весь пожиток. Эх, живи, не тужи, умрешь не убыток. Богачу, дураку, из казной не спится. Бобыль гол, как сокол, поет, веселится. Он идет да поет, ветер подпевает. Сторонись, богачи, беднота гуляет. Рожь стоит по бокам, отдает поклоны. Эх, присвистни, бобыль, слушай, лес зеленый. Уж ты плачь ли не плачь, слез никто не видит. Арабей, загорюй, курица обидит. Уж ты сыт ли, не сыт, в печаль не вдавайся. Причешись, распахнись, шути, улыбайся. Поживем, да умрем, будет голь пригрета. Разумей, кто умен, песенка допета. Жизнь. Жизнь раскинулась вольною степью. Поезжай, да гляди, не плашай. За холмов зеленеющей цепью ты покоя найти не желай. Хорошо под грозою метелью, хорошо под дождем проливным, по степям в бесконечном веселье тройкой бешеной мчаться по ним. Ну уж, ямщик, пристегни коренную, что насупился, вдаль погляди, что за ширь? Ну-ка, песню родную, чтобы сердце заныло в груди, чтобы вышли проклятые слезы, те, что гнетом легли над душой, чтобы вдаль, под небесные грозы, нам лететь бесконечно с тобой. Сплетня. Живи, как отшельник, гуляй или плачь, найдет тебя сплетня, придет твой палач. Двери не отворит, под дверь подползет, ограда мешает, сквозь камень пройдет. В чем грешен, не грешен, в набат прогудит, навек обесчестит, по гроб осрамит, и в грязь тебя втопчет и недруг, и друг. Проклятая сплетня, проклятый недуг. Отвяжися, тоска, пылью поразвейся. Что за грусть, коли жив, и сквозь слезы смейся. Не диковинка пир при хорошей доле. Удаль с горя поет, пляшет и в неволе. Уж ты как не хвались умной головою, громовых облаков не отвесть рукою. Грусть забота не спит, без беды крушится, беззаботной душе и на камне спится. Коли солнышка нет, ясный месяц светит, изменила любовь, песня не изменит. Сердце просит не слез, а живет отрадой. Вот умрешь, ну тогда ничего не надо. И дождь, и ветер, ночь темна, в уснувшем доме тишина. Никто мне думать не мешает. Сижу один в моем угле. При свечке весело играет полоска света на окне. Я рад осенней непогоде. Мне шум толпы невыносим. Я, как дикарь, привык к свободе, привык к стенам моим родным. Здесь все мне дорого и мило, хоть радости здесь мало было. Святая ночь! Теперь я чужд дневных тревог, насущных нужд, они забыты. Жизни полны, виденья светлые встают, из глубины души, как волны, слова послушные текут. И грустно мне мой труд отрадный, когда в окно рассвет блеснет, менять на холод беспощадный, на бремя мелочных забот. И снова жажду я досуга, и темной ночи жду, как друга. Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысли жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Первый гром прогремел, яркий блеск в синеве, в теплом воздухе песни и нега. Голубые цветки в прошлогодней траве показались на свет из-под снега. Пригреваются стекла лучом золотым, вербы почки свои распустили, и с надворья гнездо над окошком моим сизокрылые голуби свили. Что за робкие гости? Чуть мимо идешь, торопливо головки поднимут, смотрят долго и зорко. Того только ждешь, что бедняжки приют свой покинут. Как я рад им! Боюсь я окно отворять. Все мне кажется, их испугаю. Беззащитным созданием легко помешать. А легко ли им живется, я знаю. Чуть окрасится небо полоской огня, и сквозь стекла рассвет забелеет, воркотнею своей они будут меня. Посмотри, мол, как зорька алеет. Стал уютней, светлей уголок мой теперь. Этой кроткой семьи новоселье, может быть, после смут и борьбы и потерь, предвещает мне мир и веселье.
1: Они улеглись у костра своего, бессильно раскинув тела, и пуля, пройдя сквозь висок одного, в затылок другому вошла. Их руки, обнявшие пулемет, который они стерегли, ни вьюга, ни снег, превратившийся в лед, никак оторвать не могли. Тогда к мертвецам подошел офицер и грубо их за руки взял. Он взглядом своим, проверяя прицел, отдать пулемет приказал. Но мертвые лица не сводит испуг, и радость уснула на них. И холодно стало третьему вдруг от жуткого счастья двоих. Барабана тугой удар, будет утренние туманы. Это скачет Жанна д'Арк к осажденному Орлеану. Двух бокалов влюбленный звон тушит музыка минуэта. Это празднует Трианон день Марии Антуанетты. В 25 небольших свечей электрическая лампадка. Ты склонилась, сестры родней, над исписанною тетрадкой. Громкий колокол с гулом труб начинают святое дело. Жанна д'Арк отдает костру молодое тугое тело. Палача не охватит дрожь, кровь людей не меняет цвета. Гильотины веселый нож ищет шею Антуанетты. Ночь за звезды ушла, а ты не устала. Под переплетом так покорно легли листы завоеванного зачета. Ляг, укройся, и сон придет. Не томися минуты лишней. Видишь, звезды, сойдя с высот, по домам разошлись неслышно. Ветер форточку отворил, не задев остального здания. Он хотел разглядеть твои подошедшие воспоминания. Наши девушки, ремешком подпоясывая шинели, с песней падали под ножом, на высоких кострах горели. Так же колокол ровно бил, затихая у барабана. В каждом братстве больших могил похоронена наша Жанна. Мягким голосом сон зовет, ты откликнулась, ты уснула, платье серенькое твое неподвижно на спинке стула. Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава молодая, степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя». Он песенку эту твердил наизусть. Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александровск, и Харьков ответь, давно ль по-испански вы начали петь? Скажи мне, Украина, не в этой ли ржи Тараса Шевченко папаха лежит? Откуда ж, приятель, песня твоя «Гренада, Гренада, Гренада моя»? Он медлит с ответом, мечтатель хохол: «Братишка, Гренаду я в книге нашел. Красивое имя, высокая честь, гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Мы мчались, мечтая постичь поскорей грамматику боя, язык батарей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. Но яблочко песню играл эскадрон смычками страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя. Пробитое тело на землю сползло. Товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули: Грена, да, в дальнюю область, в заоблачный плес ушел мой приятель. И песню унес. С тех пор не слыхали родные края. Гренада, Гренада, Гренада моя. Отряд не заметил потери бойца. И яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла погодя на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Я в жизни ни разу не был в таверне. Я не пил с матросами крепкого виски. Я в жизни ни разу не буду, наверное, скакать на коне по степям аравийским. Мне робкой рукой не натягивать парус, веслом не взмахнуть, не кружить в урагане. Атлантика любит соленого парня с обветренной грудью, с кривыми ногами. Стеной за бортами льдины сожмутся, мы будем блуждать по огромному полю. Так будет, когда мне позволит Амундсен увидеть хоть издали северный полюс. Я, может, не скоро свой берег покину, а так хорошо бы под натиском бури, до косточек зная свою Украину, тропической ночью на вахте дежурить. В Черниговском поле над сонной рощей подобные ночи еще не спускались, чтоб по небу звезды бродили на ощупь и в темноте на луну натыкались. В 12 у нас запирают ворота. Я мчал по фонтанке, смешавшись с толпою, и все мне казалось, за поворотом усатые тигры прошли к водопою. Я был совершенно здоровым в тот день. И где бы тут призраку взяться? В 12 часов появляется тень без признаков галлюцинаций. Она не похожа на мертвецов, являвшихся прежде поэтом. Ей френч голубой заменяет покров, и кепка на череп надета. Чернеющих впадин безжизненный взгляд под блеском пенсне оживает, и таза не видно, пуговиц ряд наглухо все закрывает. Привет мой земному. Здорово, мертвец. Мне странно твое посещение. Я ведь не Гамлет. Мой старый отец живет на моем иждивении. Зачем ты явился? О, тень, удались! Ведь я, что для призрака хуже, по убеждениям материалист и комсомолец к тому же. Знакомство вести с мертвецами давно для нас подозрительный признак. поэтам теперешним запрещено иметь хоть малюсенький призрак. И если войдет посторонний ко мне и встретит нас определенно, я медленно буду гореть на огне уклонов, уклонов, уклонов. Мне голосом тихим мертвец отвечал с заметным загробным акцентом: «Мой друг, я в твоем общежитии стучал в двери ко многим студентам. Уйдите, они мне кричали в ответ дрожащими голосами. Уйдите, вон там проживает поэт, ведущий дела с мертвецами. О, друг мой земной, не чуждайся меня, забудем о классовой розни. По вашей столице я шлялся 3 дня, 2 ночи провел на морозе. Я вышел из гроба, как следует быть, с косою и в покрывале. Такие экскурсии, может быть, ты вспомнишь, и прежде бывали. Но только меня увидали в лесу, в моем облачении древнем, безжалостно отобрали косу и отослали в деревню. Я в город явился, и многих зевак одежда моя удивляла. Снимай покрывало, старый чудак, кто носит теперь покрывало? Они выражали сочувствие мне, и чтобы облегчить мои муки, мне выдали френч, подарили пенсне, надели потертые брюки. Тяжелый неровен мой жизненный путь, тем более, что не живой я. О, друг мой живущий, позволь отдохнуть хотя бы до рассвета с тобою. Он встал на колени, он плакал, он звал, он принялся дико метаться. Я был беспощаден. Я призрак прогнал, спасая свою репутацию. Теперь вспоминаю ночную порой о встрече такой необычной. Должно быть, на каменной мостовой бедняга скончался вторично. Поворачивали дуло в синем холоде штыков, и звезда на нас взглянула из-за дымных облаков. Наши кони шли понуро, слабо чуя повода. Я сказал ему: «Меркурий называется звезда». Перед боем больно тускло свет свой синий звезды льют. И спросил он: «А по-русски как Меркурия зовут?» Он сурово ждал ответа, и ушла за облака иностранная планета, испугавшись мужика. Тихо, тихо, редко, редко донесется скрип телег. Мы с утра ушли в разведку, степь и травы наш ночлег. Тихо, тихо, мелко, мелко полночь брызнула свинцом. Мы попали в перестрелку, мы отсюда не уйдем. Я сказал ему чуть слышно: «Нам не выдержать огня. Поворачивай кадышла, поворачивай коня». Как мы шли в ночную сырость, как бежали мы сквозь тьму, мы не скажем командиру, не расскажем никому. Он взглянул из-под папахи. Он ответил: «Наплевать. Мы не зайцы, чтобы в страхе от охотника бежать. Как я встану перед миром, как он взглянет на меня, как скажу я командиру, что бежал из-под огня? Лучше я ночной порою, погибая на седле, буду счастлив под землею, чем несчастен на земле». Полночь пулями стучала. Смерть в полуночи брела, пуля в лоб ему попала, пуля в грудь мою вошла. Ночь звенела стременами, волочились повода, и Меркурий плыл над нами, иностранная звезда. Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимый, и единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты Наполе? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком. Как я грезил на Волжском приволье хоть разок прокатиться в гондоле, но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, здесь, где родился, где собой и друзьями гордился, где былины о наших народах никогда не звучат в переводах. Разве Среднего Дона излучено, иностранным ученым изучено? Нашу землю, Россию, Россию, разве ты распахал и засеял? Нет, тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца из фамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах. Как мальчики, мечтая о победах, умчались в неизвестные края два ангела на двух велосипедах: любовь моя и молодость моя. Иду по следу, трассу изучаю. Здесь шина выдохлась, а здесь прокол, а здесь подъем. Здесь юность излучает день моего вступления в комсомол. И к будущему выходя навстречу, я прошлого не скидываю с плеч. Жизнь не река, она противоречие, она как речь должна предостеречь. Для поколения, не для населения, как золото минуты собирай, и полновесный рубль стихотворения на гривенники ты не разменяй. Не мелочью плати своей отчизне, в ногах ее не путайся в пути, и за колючей проволокой жизни бессмертие поэта обрети. Не бойся старости, что седина пустое, бросайся, рассекай водоворот, и смерть к тебе не страшную, простою, застенчивою девочкой придет. Как прожил ты, что сотворил, не помнишь, и все же ты недаром прожил век. Твои стихи тебя зовет на помощь тебя похоронивший человек. Не родственник ты был ему родимым, он будет продолжать с тобой дружить всю жизнь, и потому необходимо еще настойчивей, еще упрямей жить, и новый день, встречая добрым взглядом, брось неподвижность и, откинув страх, поэзию встречай с эпохой рядом. На всем бегу, на всем скаку, на всех парах. И, вспоминая молодость былую, я покидаю должность старика, и юности румяная щека передо мной опять для поцелуя. Посветлело в небе утро скоро, с ямщиком беседуют шоферы. Времечко мое уж миновало, Льва Толстого я возил, бывало, и в моих санях в дороге дальной старичок качался гениальный. Пушкина возил. Возил, еще бы, тьма бессовестная, снежные сугробы, вот уже видна пушка леса перед самой пулею Дантеса. А царя возил? Давно привык, вся Россия видела когда-то, впереди сидит лихой ямщик, позади трясется император. Ты, ямщик, в романсах знаменит. И ямщик спасибо говорит. Он поднялся, кланяется он, на четыре стороны поклон. Он заплакал горькими слезами, и шоферы грязными платками, уважая прежние века, утирают слезы ямщика. Шляется простудная погода, в сто обхватов виснут облака. Четверо людей мужского рода до дому довозят ямщика. И в ночи и темной безликой слушают прилежно вчетвером. Старость надрывается от крика, вызывает юности паром. Ловкий, лакированный, играючи, мчит автомобиль во всей красе. Химиками выдуманный каучук катится по главному шоссе. Слышу я сквозь времени просторы, дальний правнук у отца спросил. Жил-был на земле народ шоферы. Что за песни пел? Кого возил? Все ювелирные магазины, они твои. Все дни рождения, все именины, они твои. Все устремления молодежи, они твои, и смех, и радость, и песни тоже, они твои, и всех счастливых влюбленных губы, они твои, и всех военных оркестров трубы, они твои, весь этот город, все эти здания, они твои, вся горечь жизни и все страдания. Они мои. Уже светает, уже порхает стрижей семья. Не затихает, не отдыхает любовь моя. Неотвязчива сила привычки, бесконечно манит тепло. Огонек скучает по спичке, огоньку без нее тяжело. Я шагаю за строчкой певучей, я вхожу в заповедник чудес. Одиночество падает тучей на покинутый лешими лес. И стоит среди леса осина, ей на спички пойти предстоит, как пристанище блудного сына. беспроходная чаща шумит. Я желаю и присно, и ныне быть родителем огоньков. Я желаю, подобно осине, в сотни втиснуться коробков, чтоб носили меня, зажигали, чтобы я с человечеством был, чтоб солдат на коротком привале от меня прикурил. А березы стоят, как принцессы, не отводят от солнышка глаз. Трудовые проходят процессы, мы работаем, спичка зажглась.
2: Чубатый Тарас никого не щадил. Я слышу полуночным часом сквозь двери: «Андрей, я тебя породил!» Доносится голос Тараса. Прекрасная панна, тиха и бледна, распущены косы густые, и падает на земь, как в бурю сосна, пробитое тело Андрея. Полтавская полночь над миром встает, он бродит по саду свирепо, он против России неверный поход задумал изменник Мазепа. В тесной темнице сидит Кочубей и мыслит всю ночь о побеге, и в час его казни с постели своей поднялся Евгений Онегин. Печорин, мне страшно, всюду темно, мне кажется, старый мой друг, пока в Достоевской сидит казино, Раскольников глушит старух. Звезды уходят за темным окном, поднялся рассвет из тумана, толчком паровоза, крутым колесом убита Каренина Анна. Товарищи классики, бросьте чудить, что это вы в самом деле героев своих порешили убить на рельсах, в петле, на дуэли. Я сам собираюсь роман написать, большущий, и с первой страницы героев начну ремеслу обучать и сам помаленьку учиться. И если не в силах отбросить невроз, герой заскучает порою, я сам лучше кинусь под паровоз, чем брошу на рельсы героя. И если в гробу мне придется лежать, я знаю, печальной толпою на кладбище гроб мой пойдут провожать спасенные мною герои. Прохожий застынет и спросит тепло: кто это умер, приятель? Герои ответят: умер Светлов, он был настоящий писатель.

случилось это в тот великий год, когда восстал и победил народ. В нетопленный кремлевский кабинет пришли вожди державы на совет. Сидели с ними за одним столом кузнец с жнеей, ткачиха с батраком, а у дверей отваженный усат стоял с винтовкой на посту солдат. Совет решил: мы на земле живем, и нашу землю сделаем гербом. Пусть на гербе, как в небе навсегда, сияет солнце и горит звезда. А остальное, трижды слався труд, пусть делегаты сами принесут. Принес кузнец из дымной мастерской свое богатство, вечный молот свой, тяжелый сноп в колосьях и цветах батрак принес в натруженных руках, в куске холста из дальнего села свой острый серп крестьянка принесла, и сапогами мерзлыми стуча внесла ткачиха свиток кумача. И молот тот, что кузнецу служил, с большим серпом совет соединил. Тяжелый сноп, наполненный зерном, совет обвил октябрьским кумачом. И лозунг наш, по слову Ильича, начертан был на лентах кумача. Хотел солдат, не смог солдат смолчать, свою винтовку для герба отдать. Но вождь народов воину сказал, чтоб он ее из рук не выпускал. С тех пор солдат, почетная судьба, стоит на страже нашего герба. Это кто-то придумал счастливо, что на Красную площадь привез не плакучее празднество ивы и не легкую сказку берез. Пусть кремлевские темные ели тихо-тихо стоят на заре, островерхи дети метели, наша память о том январе. Нам сродни их простое убранство, молчаливая их красота и суровых ветвей постоянство и сибирских стволов прямота. Приснилось мне, что я чугунным стал, мне двигаться мешает пьедестал. Рука моя трудна мне и темна, и сердце у меня из чугуна. В сознании, как в ящике подряд, чугунные метафоры лежат, и я слежу за чередою дней из-под чугунных сдвинутых бровей. Вокруг меня деревья все пусты,

Я на тебя гляжу из чугуна. Недаром ведь торжественный металл мое лицо и руки повторял. Недаром скульптор в статую вложил все, что я значил и зачем я жил. И я сойду с блестящей высоты на землю ту, где обитаешь ты. Приближусь прямо к счастью своему, рукой чугунной тихо обниму. На выпуклые грозные глаза вдруг набежит чугунная слеза. И ты услышишь в парке над Москвой чугунный голос, нежный голос мой. Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращаюсь к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте ночную звезду. Я ходил напролом, я не слыл недотрогой. Если ранит меня в справедливых боях, забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Порошков или капель не надо, пусть в стакане сияют лучи. Жаркий ветер пустынь, серебро водопада, вот чем стоит лечить. От морей и от гор так и веет веками. Как посмотришь, почувствуешь, вечно живем. Не облатками белыми путь мой усеян, а облаками. Не больничным от вас ухожу коридором, а млечным путем. Добра моя мать, добра сердечна, приди к ней, увенчанный и увечный, делиться удачей, печаль скрывать. Чайник согреет, обед поставит, выслушает, ночевать оставит, сама на сундук, а гостям кровать. Старенькая, ведь видала виды, знала обманы, хулу, обиды, но не пошло ей учение впрок. Окна погасли, фонарь погашен, только до позднего в комнате нашей теплится радостный огонек. Это она над письмом склонилась, не позабыла, не поленилась, пишет ответы во все края. Кого пожалеет, кого поздравит, кого подбодрит, а кого поправит. Совесть людская, мама моя. Долго сидит она над тетрадкой, отодвигая седую прядку. Дельная, рано ей на покой, глаз утомленных не закрывая, ближних и дальних обогревая своею лучистую добротой. Всех бы приветила, всех сдружила, всех бы знакомых переженила, всех бы людей за столом собрать, а самой оказаться как будто лишней, сесть в уголок и оттуда не слышно за шумным праздником наблюдать. Мне бы с тобою все время ладить, все бы морщины твои разгладить. Может, затем и стихи пишу, что, сознавая мужскую силу, так как у сердца меня носило, в сердце своем я тебя ношу.

0: в буре электрического света умирает юная Джульетта. Праздничные ярусы и ложи голосок Офелии тревожит. В золотых и темно-синих блестках Золушка танцует на подмостках. Наши сестры в полутемном зале, мы о вас еще не написали. В блиндажах подземных они в сказки наши жены примеряли каски. Не в садах перо, а на Урале вы золою землю удобряли. На носилках длинных под навесом умирали русские принцессы. Возле государственной печали тихо пулеметчики стояли. Сняли вы бушлаты и шинели, старенькие туфельки надели. Мы еще оденем вас шелками, плечи вам согреем с соболями. Мы построим вам дворцы большие, милые красавицы России. Мы о вас напишем сочинения, полные любви и удивления. Вот женщина, которая в то время, как я забыл про горести свои, легко несет недюжинное бремя моей печали и моей любви. Играет ветер кофты золотистой, но как она степенна и стройна, какою целомудренной и чистой мне кажется теперь моя жена. Рукой небрежной волосы отбросив, не опуская ясные глаза, она идет по улице, как осень, как летняя внезапная гроза. Как стыдно мне, что, живши долго рядом, в сумятице своих негромких дел, я заспанным, нелюбопытным взглядом еще тогда ее не разглядел. Прости меня за жалкие упреки, за вспышки безрассудного огня, за эти непридуманные строки, далекая красавица моя. Много лет и много дней назад жил в зеленой Франции аббат. Он великим сердцеведом был. Слушая, как пели соловьи, он, смеясь и плача, сочинил золотую книгу о любви. Если вьюга заметает путь, хорошо у печки погрустить. Ты меня просила где-нибудь эту книгу старую купить. Но тогда была наводнена не такими книжками страна. Издавались книги про литье, книги об уральском чугуне, а любовь и вестники ее оставались как-то в стороне. В лавке букиниста москвича все-таки попался мне аббат между штабелями кирпича, рельсами и трубами зажат. С той поры, куда мы ни пойдем, оглянуться стоило назад. В одеянье стареньком своем всюду нам сопутствовал аббат. Не забыл я милости твоих, и берет не позабыл я твой, созданный из линий снеговых, связанный с пряжи снеговой. Это было 10 лет назад, по широким улицам Москвы, 10 лет. Кружился снегопад над зеленым празднеством листвы. 10 раз по 10 лет пройдет, снова вьюга заметет страну. Звездной ночью юноша придет к твоему замерзшему окну. Изморозью тонкую обвит, до утра он ходит под окном, как русалка девушка лежит на диване кожаном твоем. Зазвенит, заплещет телефон в утреннем ныряй серебре, и услышит новое Манон голос кавалера де Грие. Женской смеется голова, принимая счастье и пыл. Эти сумасшедшие слова я тебе когда-то говорил. И опять сквозь русский снегопад горько улыбается аббат. О прошлом, зная понаслышке, жестоко резвостью волчат, в спортивных курточках мальчишки в аудиториях кричат. Зияют в их стихотворениях с категоричной прямотой непонимание и прозрение, и правота, и звук пустой. Мне подвернуться отчужденно, но я нисколько не таюсь, что с добротою раздраженный сам к этим мальчикам тянусь. Я сделал сам не так уж мало, и мне, как дядьке или отцу, и ублажать их не пристало, и унижать их не к лицу. Мне непременно только надо, точнее не могу сказать, сквозь их смущенность и браваду сердца и души увидать. Ведь все 20-е столетие, весь ветер счастья и обид, и нам, и вам, отцам и детям, по-равному принадлежит. И мы без ханжества и лести за все, чем дышим и живем, не по-раздельному, а вместе свою ответственность несем. Не дай вам Бог в леске далеком или возле водного пути жить в доме отдыха 2 срока, 2 целых века провести. В день, обозначенный в путевке, со всех сторон и всех широт, еще с утра без остановки сюда съезжается народ. Твою фамилию по чести контора вносит в общий ряд. Ты принят, ты со всеми вместе, свой отдыхающий, свой брат. Ты, как участник общежития, со всеми делишь круг забот и радость общую открытия окрестных всяческих красот. Уже на этой части суши, от мест родительских вдали, друг дружку родственные души совсем нечаянно нашли. Уже на вечере вопросов и в разговорах просто так определился свой философ и объявился свой дурак. Людей случайное собрание сплотилось, словно бы семья. Есть общие воспоминания, чуть не история своя. Ты с ними свыкся незаметно, тебе нужны и та, и тот. Но вот окончен срок заветный, и день отъезда настает. Несут в автобус чемоданы, бегут по лестницам. А ты стоишь потерянно и странно средь возбужденной суеты. По профсоюзному велению, придя сюда своим путем, сменились, словно поколения, твои соседи за столом. Ты с ними общностью не связан, и, вероятно, потому твои из прошлого рассказы неинтересны никому. Им невдомек и незнакомо все то, к чему ты так привык. Средь новых лиц большого дома чужой зажившийся старик. Мальчики, пришедшие в апреле в шумный мир журналов и газет, здорово мы все же постарели за каких-то три десятка лет. Где оно, прекрасное волнение, острое, как потаенный нож, в день, когда свое стихотворение ты теперь в редакцию несешь? Ах, куда там? Мы ведь нынче сами, важно въехав в загородный дом, стали вроде бы учителями и советы мальчикам даем. От меня дорожкою зеленой, источая ненависть и свет, каждый день уходит вознесенный или уничтоженный поэт. Он ушел, а мне не стало лучше. На столе раскрытая тетрадь. Кто придет и кто меня научит, как мне жить и как стихи писать?
1: Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты, по платью, по синему ситцу, как в поле мелькают цветы. И вовсе представьте неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцой веснушек засыпал ей утром постель. Не зря с одобрением веселым соседи глядят из окна, когда на занятия в школу с портфелем проходит она. В оконном стекле, отражаясь, по миру идет не спеша хорошая девочка Лида. Да чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится и с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида, в отчаянии он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть. Так Гейна, наверное, любил. Он вырастет, станет известным, покинет пенаты свои, окажется улица тесной для этой огромной любви. Преграды влюбленному нету. Смущение и робость – вранье. На всех перекрестках планеты напишет он имя ее. На полюсе южном огнями, пшеницей в кубанских степях, на русских полянах цветами и пеной морской на морях. Он в небо залезет ночное, все пальцы себе обожжет, но вскоре над тихой землею созвездие Лиды взойдет. Пусть будут ночами светиться над снами твоими Москва, на синих небесных страницах красивые эти слова –

Добрый вечер, ребята! Сегодня последний день июня, а завтра первый день июля. Поэтому я хочу прочитать две сказки Виталия Бианки из книги «Синичкин календарь» об июне и июле. Слушайте! Июнь. Решила Синичка Зинька: полечу-ка я нынче по всем местам, и в лес, и в поле, и на реку, все осмотрю. Первым делом наведалась к старому другу своему дятлу Красношапочнику, а он, как увидел ее издали, так и закричал: «Тик-тик, прочь-прочь, тут мои владения!» Очень удивилась Зинька и крепко на дятла обиделась. Вот тебе и друг. Вспомнила о полевых куропатках серых с шоколадной подковкой на груди. Прилетела к ним в поле, ищет куропаток. Нет их на старом месте, а ведь целая стая была. Куда все подевались? Летала, летала по полю, искала, искала, на силу одного петушка нашла. Сидит во ржи, а рожь уже высокая, кричит: «Червик, червик!» Зинька к нему, а он ей: «Червик, червик, чичере! Пошла, пошла отсюда!» «Как так?» – рассердилась Синичка. «Давно ли я всех вас от смерти спасла, из ледяной тюрьмы выпустила, а теперь ты меня и близко к себе не пускаешь?» «Червир!» – смутился куропачий петушок. «Правда, от смерти спасла, мы это все помним. А все-таки лети ты от меня подальше, теперь время другое. Мне вот как драться хочется!» Хорошо у птиц слез нет, а то, наверное, заплакала бы Зинька. Уж так ей обидно, так горько стало. Повернулась молча, полетела на реку. Летит над кустами, вдруг из кустов серый зверь. Зинька так и шарахнулась в сторону. «Не узнала?» – смеется зверь. «Ведь мы с тобой и старые друзья». «А ты кто?» – спрашивает Зинька. «Заяц я, беляк». «Какой же ты беляк, когда ты весь серый? Я помню беляка, он весь белый, только на ушках черное». «Это я зимой белый, чтобы на снегу меня не видно было, а летом я серый». Ну и разговорились, ничего с ним не ссорились. А потом старый воробей объяснил Зиньке: «Это месяц июнь, начало лета. У всех нас, у птиц, в это время гнезда, а в гнездах драгоценные яички и птенчики. К своим гнездам мы никого не подпускаем, ни врага, ни друга. И друг может нечаянно разбить яичко. У зверей тоже детеныши. Звери тоже никого к своей норе не подпустят. Один заяц без забот растерял своих детишек по всему лесу и думать о них забыл. Да ведь зайчаткам мать зайчиха нужна только в первые дни. Попьют они материнское молочко несколько дней, а потом сами травку зубрят». «Теперь, — прибавил старый воробей, — солнце в самой силе, и самый длинный у него трудовой день. На земле все найдут, чем набить своим малышам животики».

0: Теперь послушайте про июль.
1: С новогодней елки, сказал старый воробей, прошло уже 6 месяцев, ровно полгода. Запомни, что второе полугодие начинается в самый разгар лета, в июле. А это самый хороший месяц и для птенцов, и для зверят, потому что кругом всего очень много, и солнечного света, и тепла, и разной вкусной еды.
0: «Спасибо», — сказала Зинька и полетела. «Пора мне остепениться», — подумала она. «Дупел в лесу много, займу, какое мне понравится, свободное, и заживу в нем своим домком». Задумать-то задумала, да не так просто оказалось это сделать. Все дупла в лесу заняты, во всех гнездах птенцы. У кого еще крохотки голенькие, у кого в пушку, а у кого и в перышках, да все равно желторотые. Целый день пищат, есть просят. Родители хлопочут, взад-вперед летают, ловят мух, комаров, ловят бабочек, собирают гусениц, червячков, а сами не едят, все птенцам носят. И ничего, не жалуются, еще песни поют. Скучно Зиньке одной. Много дней по лесу летала, никто ее в компанию к себе не принимает. А что не день, то больше в лес приходят ребят. Все с корзиночками, веселые, идут песни поют, а потом разойдутся и ягоды собирают, и в рот, и в корзиночки. Уже малина поспела. Зинька все около них вертится, с ветки на ветку перелетает. И веселее Синечки с ребятами, хоть она их языка не понимает, а они ее. И случилось раз. Одна маленькая девочка забралась в малинник, идет тихонько, ягоды берет, а Зинька над ней по деревьям порхает. И вдруг видит большой страшный медведь в малиннике. Девочка как раз к нему подходит, его не видит. И он ее не видит, тоже ягоды собирает, нагнет лапой куст и себе в рот. Вот сейчас, думает Зинька, наткнется на него девочка, страшилище это ее и съест. Спасти, спасти ее надо! И закричала с дерева по-своему, по-синичьему: «Зинь-зинь-вень! Девочка, девочка, тут медведь, убегай!» Девочка и внимания на нее не обратила, ни слова не поняла. А медведь-страшилище понял. Разом поднялся на дыбы, оглядывается, где девочка. Ну, решила Зинька, пропала маленькая. А медведь увидел девочку, опустился на все 4 лапы, да как кинется от нее наутек через кусты. Вот удивилась Зинька. Хотела девочку от медведя спасти, а спасла медведя от девочки. Такое страшилище, а маленького человечка боится.
1: С тех пор, встречая ребят в лесу, Синичка пела им звонкую песенку.
0: Зинь-зинь-ле, зинь-зинь-ле.
1: Сказки кончились. До свидания.

Американский музыкальный театр. Истории и легенды Бродвея. У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая программы, посвященной создателям мюзиклов, уже вошедших в Золотой фонд Американского театра, и тем, кому еще предстоит сказать свое слово на Бродвее, у кого еще все впереди.

В исполнении Diana Shore звучит мелодия Кола Портера из мюзикла «Кан-Кан», написанного композитором, когда ему исполнилось 60 лет. Вот что писал в письме к Портеру в связи с премьерой «Кан-Кана» другой титан американского музыкального театра Ирвинг Берлин. «Это блистательный мюзикл, и теперь я знаю, все, что я могу сделать хорошо, вы можете сделать лучше». На протяжении всей своей творческой биографии 45 лет Портер, автор 36 музыкальных комедий, был верен одной теме. Он писал о любви. Можно сказать, что его песни, слова которым он сочинял сам, если бы собрать их вместе, составили бы увесистую энциклопедию любви. Все оттенки чувств, присущих любви, от отчаяния до вдохновенного экстаза. Все возможные варианты любовных ситуаций, трагических и смешных. Все это стало темой песен Портера, верного и блистательного рыцаря любви. Знакомство с жизнью и творчеством Портера, которое нам предстоит, я хочу предварить сегодня небольшим, в рамках отведенного нам эфирного времени, экскурсом по страницам этой энциклопедии.

пасмурные дни, когда приходит беда, я сосредотачиваюсь на тебе. I concentrate on you. Песня из мюзикла Кола Портера «Бродвейская мелодия» в исполнении Майкла Файнстина. Запись сделана в Театре принца Эдварда в Лондоне 16 июня 1991 года на гала-концерте в честь столетия со дня рождения Портера. Бобби Шорт, один из самых известных эстрадных исполнителей песен Портера, вспоминает, что однажды, услышав песню Портера, которую прежде не слыхал, он заметил, что она как нельзя лучше подошла бы для Мэри Мартин. И что же, оказалось, что именно для нее она и была написана. И раз уж мы заговорили об этой актрисе, на секундочку, отрешившись от забот дня и от милого спутника нашей жизни, скептицизма, отдайтесь ностальгической грусти томительно нежной мелодии Портера из мюзикла «Предоставьте это мне». Эту песенку, кстати, в мюзикле она сопровождается легким стриптизом, героиня Мартин исполняет на сибирском полустанке, где застрял поезд. Именно так. Ибо мюзикл этот при этом еще и политическая сатира, действие которой разыгрывается во времена Теодора Рузвельта, а сюжет строится вокруг назначения главного героя на пост посла Соединенных Штатов в Советском Союзе. И в этой должности он делает все возможное для того, чтобы быть отозванным и вернуться в родной Канзас. И мы его хорошо понимаем. Но вернемся к Мэри Мартин, впервые исполнившей эту песню 9 ноября 1938 года, в день премьеры мюзикла на сцене Бродвейского театра «Империал». Песня произвела настоящую сенсацию и стала шлягером года. I used to fall in love with love.

My heart belongs to daddy. Мое сердце отдано папочке. В данном случае речь идет о sugar daddy. Иными словами, богатом покровителе, отношения с которым носят отнюдь не отцовский характер. Кстати, в своих актерских пристрастиях Портер был поразительно последователен, равно как и в антипатиях. Однажды это привело к забавному курьезу. Его мюзикл «Нимф-грешница» с огромным успехом шел в Лондоне. Главную роль в нем исполняла Гертруд Лоуренс. Когда продюсеры решили пригласить ее в бродвейскую постановку, Кол Портер, придя в неслыханное волнение, воскликнул: «Пригласить эту непереносимую, невозможную стервозину? Никогда!» Так нью-йоркцы и не увидели этого мюзикла. Мы продолжим знакомство с песнями Портера и его жизнью в следующий раз. А сейчас джазовая интерпретация одной из его песен в исполнении Кармен Рэй. Каждый раз, что мы произносим «до свидания», я немного умираю. Every time we say goodbye.

Физическая география. Николай Заболоцкий, 1903-1958. Где-то в поле возле Магадана, посреди опасности и бед, в испарениях мерзлого тумана шли они за розвольнями вслед. От солдат, от их ужёных глоток, от бандитов шайки воровской здесь спасали только околодок да наряды в город за мукой. Вот они и шли в своих бушлатах, два несчастных русских старика, вспоминая о родимых хатах и томясь о них издалека. Вся душа у них перегорела вдалеке от близких и родных, и усталость, сгорбившая тело, в эту ночь снедала души их. Жизнь над ними в образах природы чередою двигалась своей, только звезды, символы свободы, не смотрели больше на людей. Дивная мистерия Вселенной шла в театре северных светил, но огонь ее проникновенный до людей уже не доходил, в круг людей посвистывало вьюга, заметая мерзлые пеньки, и на них, не глядя друг на друга, замерзая, сели старики. Стали кони, кончилась работа, смертные доделались дела. Обняла их сладкая дремота, в дальний край, рыдая, повела. Не нагонит больше их охрана, не настигнет лагерный конвой. Лишь одни созвездия Магадана засверкают, став над головой. 1956. За два года до Магадана, при жизни Заболоцкого ненапечатанного, он написал стихотворение «Ходоки» в том же дорожном жанре, тем же размером, пятистопным хореем, с такими же безударными первой и четвертой столпами. Полный ритмический близнец. Сын поэта рассказывает, что для участия в альманахе «Литературная Москва» подборку стихов Заболоцкого следовало для надежности укрепить идейно, и приводит объяснение отца. «Нужно мне было написать стихотворение о Ленине. Я подумал, что бы я мог о нем сказать, не кривя душой, и нашел ту тему, которая всегда мне была близка», — написал о крестьянах. Трое ходоков, в отличие от двоих под Магаданом, дошли. И то сказать, те только направлялись за мукой, а у этих мучные изделия были с собой, и они даже поделились с хозяином Смольного. И в руках стыдливо показались черствые ржаные кренделя. С этим угощением безыскусным к Ленину крестьяне подошли. Ели все, и горьким был, и вкусным скудный дар истерзанной земли. Люди те же. Старики потому и замерзли от слабости в поле под Магаданом, что отдали в Смольный свои кренделя. И земля в этих кощунственных близнецах, ходоках и Магадане одна и та же, узнаваемая, скудная, истерзанная. Вот небо над землей — дивная мистерия, но не имеющая никакого отношения к человеку. Поразительно, какими жестоко безразличными предстают космос и природа в поздних, после столбцов, стихах пантеиста и анимиста Заболоцкого. Разумный соразмерности начал ни в недрах скал, ни в ясном небосводе я до сих пор, увы, не различал. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Природа вековечная давильно соединяла смерть и бытие. И все ее беспомощное тело вдруг страшно вытянулось и оцепенело. Ее — это реки. Жуткая смерть замерзающего водного потока описана с такой невиданной пластичностью, что неловко употреблять термин антропоморфизм. Слышно и видно, что для Заболоцкого в самом деле нет различия. И речка, вероятно, еле билась, затвердевая в каменном гробу. У его любимых Тютчева и Боротынского природа тоже равнодушна. Это тютчевский небесный театр над Магаданом. Одни зорницы огневые, воспоминаясь чередой, как демоны глухонемые ведут беседу меж собой. Ничего не слыша, объясняются на своей азбуке, но все же элегически, а не свирепо. Заболоцкий пошел дальше Тютчева и Боротынского. Их метафизика у него переходит в физику. Умозрительность оборачивается повседневностью, лагерем. Горячо откликнувшийся на идеи Циолковского и Вернадского, Заболоцкий верил в единство живого и неживого мира, в переселение душ, метампсихоз, сансару, в то, что в каждой частице неумирающее целое. Он обещал после смерти проявиться многообразно, цветами и даже их ароматом, птицей, зорницей, дождем. Обращаясь к умершим друзьям, перечислял им подобных. Цветики гвоздик, соски сирени, щепочки, цыплята. Знал, что в каждом дереве сидит могучий Бах, и в каждом камне Ганнибал таится. Иными словами, окружающий мир и есть человечество. Тот самый мир, который тупо равнодушная, вековечная давильна. Что же думал о людях этот человек, спокойный, доброжелательно глядящий с фотографии сквозь круглые очки на кругу мягком лице?
Заболоцкого по бессмысленному, но популярному обвинению в контрреволюционном заговоре посадили в 1938-м. Его пытали и били так, что он едва не потерял рассудок. В коротеньком прозаическом очерке «История моего заключения» написано: «В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы». Ни в чем не сознавшийся и никого не назвавший, приговоренный к 5 годам лагерей, Заболоцкий прошел Дальний Восток, Алтай, Казахстан, был и на общих работах на лесоповале, но повезло, устроился чертежником в лагерном строительном управлении. К нормальной жизни на волю вернулся в начале 46-го. Бог знает, чего мы только не знаем о тех годах, но изумлению нет предела. Имеется документ НКВД, где написано дословно следующее. По характеру своей деятельности саранское строительство не может использовать товарища Заболоцкого по его основной специальности писателя. И дальше. Управление Саранстроя НКВД просит правление Союза писателей восстановить товарища Заболоцкого в правах члена Союза советских писателей. Надо дух перевести и перечесть. Не писатели просят чекистов вернуть собрата, а чекисты предлагают писателям забрать коллегу. Но нет такой штатной должности писатель в лагерях. Вот незадача. Мемуаристы единогласно отмечают категорическое нежелание Заболоцкого вспоминать о заключении, как и более тяжелые последствия. Он не терпел никакой критики власти, ни намека на неблагонадежность. На видном месте держал собрание сочинений Ленина и Сталина. Отказывался встречаться с людьми, имевшими репутацию инакомыслящих. Ни разу до самой смерти не увиделся с родным братом, тоже отсидевшим срок. Они, отмечает сын Никита, только переписывались и однажды говорили по телефону. В 1953 году написал стихотворение «Неудачник». «Крепко помнил ты старое правило – осторожно по жизни идти». Наталья Роскина, полгода в 1956-1957 прожившая с Заболоцким, рассказывает, как он собрался порвать с ней, когда она высказалась о преимуществах капитализма перед социализмом. Как страшно раскричался, когда в писательском доме отдыха в Малеевке Роскина вслух сказала о себе: «Я не советский человек». Как просил от нее честного слова, что она не занимается химией. Его терминология: «Для меня политика — это химия. Я ничего не понимаю в химии, ничего не понимаю в политике и не хочу об этом думать». Роскина заключает: «Ни в коем случае я не хочу сказать, что Николай Алексеевич был мелким трусом. Я не хочу сказать, потому что я совсем так не думаю. Напротив, я думаю, что весь кошмар нашей жизни заключается не в том, что боятся трусы, а в том, что боятся храбрые». О том, что увидел и узнал Заболоцкий о человеке и человечестве в лагерях, мы можем судить лишь по единственному свидетельству, где-то в поле возле Магадана. Даже история моего заключения заканчивается фразой: «Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре». О том, что дальше, нигде ничего. Нигде ничего впрямую, косвенно и после, и до. Поэтическое чудо — до. В 1936-м, за 2 года до ареста, стихотворение «Север». Пророчество, произнесенное Заболоцким еще ни на каком севере не бывавшем. «Теперь там все мертво и сиротливо. Люди с ледяными бородами, надев на голову конический треух, сидят в санях и длинными столбами пускают изо рта оледенелый дух. А вокруг лежит в сугробах родина моя». После, в первом за 10 лет стихотворении Заболоцкого в печати «Творцы дорог» уже более объяснимо и предметно. «В необозримом вареве болот, врубаясь в лес, проваливаясь в воды, срываясь с круч, мы двигались вперед, нас ветер бил, Самура и Амгуни». Нам уже не вообразить, каково это читалось в «Новом мире» в 47-м. Страной, где почти в каждой семье были такие творцы дорог. В моей расстрелянный дед Михаил и отсидевший 10 лет дядя Петя, в память которого назвали меня. А каково смотрелся фильм того же 47-го года «Поезд идет на восток». Поезд, идущий точно по маршруту Заболоцкого и миллионов других, набитый веселыми и счастливыми пассажирами, очень-очень хорошими. Одни чуть легкомысленные, другие чуть рассеянные, третьи суховаты, четвертый рисковаты, но все заодно, и на перроне всех ждут с оркестром. Одно из самых таинственных произведений русской поэзии — «Сон» 1953 года. Заболоцкий поздравил себя с 50-летием по-дантовски. «Жилец земли 50 лет, подобно всем счастливый и несчастный, однажды я покинул этот свет и очутился в местности безгласной». Настроенное умозрительное и инфернальное путешествие, однако, исчезает по мере чтения этого странного юбилейного стихотворения.
Там человек едва существовал последними остатками привычек, но ничего уж больше не желал и не носил ни прозвища, ни кличек. Участник удивительной игры, не вглядываясь в скученные лица, я там ложился в дымные костры и поднимался, чтобы вновь ложиться. И в поведении тамошних властей не видел я малейшего насилия, и сам, лишенный воли и страстей, все то, что нужно, делал без усилия. Мне не было причины не хотеть, как не было желания стремиться. Заблоцкий рассказывал, что видел такой сон. Многие такой сон видели. Шаламов и Солженицын подробно записали. После 56-го, убрав многотомники Ленина и Сталина на антресоли в прихожей, Заболоцкий сочинил поэму «Рубрук в Монголии». В прошлом рыцарь и участник крестовых походов, монах-францисканец Гийом де Рубрук, в середине 13 века был послан Людовиком Святым в Монголию искать несториан. Он прошел из Крыма кипчакскими степями, Нижним Поволжьем и Южным Уралом, увидев с помощью Заболоцкого много интересного. Виднелись груды трупов странных из-под сугробов и снегов. Как, скрючив пальцы из-под наста, торчала мертвая рука. Так вот она, страна уныний, гиперборейский интернат. Широкоскулы, низкий ростом, они бредут из этих стран, и кровь течет по их коростам, и слезы падают в туман. А это кто? Смотрел здесь волком на Европу генералиссимус степей. Его бесчисленные орды сновали, выдвинув полки, и были к западу простерты, как пятерня его руки. Дальше больше, и пусть хоть лопнет папа в Риме, пускай напишет сотни бул, над декреталиями твоими лишь посмеется Вельзевул. Исторически вроде кто-то из внуков Чингисхана, Баты или Хулагу, но по сути кого можно было в 58-м году назвать генералиссимусом, грозившим Западу? Не Ченкайши же? Про папу — эхо знаменитой сталинской фразы «А сколько дивизию папы римского?» В те же годы относительного освобождения от страха, которых Заболоцкому досталось всего два, он умер в 58-м, написан «Казбек», где снова возникает злое равнодушие природы, но уже олицетворенное. «Был он не чужд и враждебен, а он в отдалении от пашен, в надмирной своей вишине, был только бессмысленно страшен и людям опасен вдвойне». Какая такая опасность от Казбека? Не вулкан же? Незатейливые насказания той оттепели. Кавказская вершина, кавказец-тиран. В конце жизни Заболоцкий задумывал трилогию такого диковатого состава. «Смерть Сократа», «Поклонение волхвов» и «Сталин». Объяснял, что Сталин — сложная фигура на стыке двух эпох, практически непременная для всех крупных русских поэтов XX века завороженность фигуры вождя. Враждебный, опасный, но Казбек. Опыт жертвы без аллегорий только в Магадане. Главная правда с предельной прямотой и внятностью. Соломон Волков в разговорах с Иосифом Бродским приводит слова своего собеседника. Самые потрясающие русские стихи о лагере, о лагерном опыте принадлежат перу Заболоцкого, а именно где-то в поле возле Магадана. Там есть строчка, которая побивает все, что можно себе в связи с этой темой представить. Это очень простая фраза. «Вот они и шли в своих бушлатах, два несчастных русских старика». Это потрясающее слово. У меня был схожий разговор с Бродским. Когда я назвал Магадан своим любимым стихотворением Заболоцкого, Бродский откликнулся с воодушевлением и сказал, что в нем строка, которую он мечтал бы написать. Я поторопился угадать. Не глядя друг на друга, замерзая, сели старики, Бродский произнес: «Два несчастных русских старика». Хорошо помню, что именно так коротко, даже без бушлатов. Проще и страшнее некуда. Как-то я летел из Владивостока в Хабаровск. Когда самолет, снижаясь, вышел из облаков, я взглянул в иллюминатор и оцепенел. Сколько хватало взгляда, кусок кровеносной системы из учебника анатомии. Слияние Амура с Уссури, протоки, рукава, острова, до горизонта. Я повернулся к соседу и сказал: «Наш в школе учили, что Амур с Шилкой и Аноном — самая длинная река в мире. Вы намного моложе. Как теперь считается?» Сосед оторвался от газеты, посмотрел, присвистнул, пробормотал: «Не помню, но эта речка реально большая». И продолжил чтение. Поезд дошел на восток. Но надо самому хоть раз проехать или, в крайнем случае, пролететь от столицы до Тихого океана, увидеть сутками несменяемый пейзаж с редчайшими вкраплениями жилья, ощутить размеры страны и бесчеловечные масштабы безлюдья. Пространство и климат — слагаемые страны уныний, для судьбы которой география важнее, чем история, для которой география и есть история.
Собираясь в Магадан, я позвонил тамошнему знакомому и спросил, далеко ли от города бывшие крупные лагеря. Он сказал, что 2-3 совсем рядом. «Рядом это как?» — осторожно поинтересовался я. «До километров 500. От Праги до Берлина, от Парижа до Женевы, от Рима до Венеции. Недавно французы сняли фильм «Странствующий народ» о перелетных птицах. В российском варианте так просто и называется — «Птицы». Какое-то хитрое устройство впервые позволило показать летящих птиц вблизи, крупно. И стало явственно видно, с каким невероятным напряжением сил удается то, что с земли кажется стремительной легкостью. Свобода и для них — тяжкий труд. Вращая круглыми глазами из-под век, летит внизу большая птица. В ее движении чувствуется человек. По крайней мере, он таится. Заболоцкий написал это в 32-м. В 56-м — ни тени подобного. Человек не таится ни в равнодушных птицах, ни в безразличных мерзлых пеньках, ни в посторонних северных светилах. Тоже, как и птицы, символ свободы. Старики вышли за околицу гиперборейского интерната на мерзлоту Колымского Нагорья, в магаданскую тундру размером с Испанию и годовым перепадом температур от +15 до -40.

Дорогие, уважаемые товарищи, вы сейчас слышали отрывок из моего любимого балета Минкуса «Дон Кихот», в котором я выступала на сцене Большого театра несчетное количество раз. Московское хореографическое училище я окончила за несколько лет до Великой Октябрьской революции. Можете себе представить, сколько воспоминаний накопилось у меня за это время. Но сегодня я расскажу вам только о главном, о первых встречах с новым рабоче-крестьянским зрителем и напомню вам имена тех мастеров искусств, которые были тогда и остались навсегда гордостью Большого театра. Первыми из них я назову Антонину Васильевну Нежданову и Леонид Витальевича Собинова. Несовершенная в те годы запись все-таки сохранила для последующих поколений некоторое представление о голосах этих неповторимых певцов. Вот послушайте сейчас, как они пели дуэт Эльзы и Лоенгрина из оперы Вагнера «Лоенгрин».

первые годы советской власти наш новый зритель только еще начинал приобщаться к искусству. Опера, балет были для него откровением, открытием мира прекрасного. Это было незабываемое время. И я горда тем, что в мои тогда самые юные годы мне довелось увидеть и пережить великий перелом истории нашего народа. В памяти запечатлелся каждый миг нарождавшейся тогда новой жизни. Когда двери Большого театра гостеприимно распахнулись для широких масс народа, мы, артисты, с особым интересом готовились к спектаклям, ожидая встречи с новым зрителем. Всех нас беспокоила мысль, как-то примет он наше искусство. Волновались все, не только молодежь, но и опытные артисты, такие выдающиеся мастера балета, как знаменитая балерина Екатерина Васильевна Гельцер и ее замечательный партнер Василий Дмитриевич Тихомиров.

Но зрители внимательно смотрели на сцену, затаив дыхание, слушали музыку. А по окончании выступления разражались бурными аплодисментами. В театре за кулисами был невероятный холод. В артистических уборных мы, балерины, одевались в воздушные танцевальные костюмы, а на ноги, чтоб не замерзали, до выхода на сцену натягивали валенки. Огромный нетопленный зрительный зал был будто подернут туманом от дыхания сотен людей в шинелях, бушлатах. Но искусство как бы согревало зрителей так же, как творческий запал согревал артистов. Оркестр, как всегда, великолепно играл, певцы пели, балерины танцевали, гремели аплодисменты. С огромным успехом выступала тогда замечательная певица, ныне здравствующая Елена Андреевна Степанова. До сих пор звучит в моих ушах ее сильный серебристый голос, особенно в партии царевны-лебеди в сказке о царе Салтане.

искусство все больше и больше завоевывало симпатии новой публики. И хотя зрители еще мало разбирались в тонкостях классического искусства, а воспринимали его в основном эмоционально, мы все равно не допускали в своем исполнении никаких скидок, никакой упрощенности. Надо было видеть, с каким восхищением и, я бы сказала, с трепетом зрители воспринимали балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Тогда в нем блистала талантливая балерина, лирического, даже, пожалуй, романтического плана Маргарита Кандаурова, создавшая пленительный образ королевы лебедей Одетты. И когда я слышу музыку этого балета, я неизменно вспоминаю поэтичную Маргариту Кандаурову.

те годы я выступала во многих балетах, но самыми любимыми были «Дон Кихот» и «Копелия», которые, по мнению моих товарищей, очень отвечали моей творческой индивидуальности. И когда кончался спектакль, я настолько была воодушевлена приемом зрителей, что не чувствовала усталости, и мне хотелось танцевать еще и еще.

Выступления наши не ограничивались только большим театром. Мы часто выезжали в клубы, казармы с концертной программой. В те годы Страстная площадь, ныне Пушкинская, была в своем роде центром, откуда артисты направлялись на концерты в разные районы. Обычно в 4-5 часов дня приходили сюда артисты из разных театров, не занятые у себя в вечерних спектаклях. На площади повсюду стояли сани, розвальни, военные повозки. Расторопные администраторы распределяли, кому куда ехать на концерт. Здесь можно было встретить знаменитых артистов Большого театра, Малого, МХАТа и других. Яблочкина, Нежданова, Гельцер, Южин, Остужев, Москвин, Качалов были частыми участниками концертов. Трудно сосчитать, сколько было таких концертов. Мне особенно запомнился один в рабочем клубе на окраине Москвы с бригадой артистов, возглавляемой выдающейся певицей, подлинной любимицей народа Надеждой Андреевной Обуховой. Народу было видимо-невидимо, кто сидел на скамейках, кто прямо на полу. Концерт начинала Надежда Андреевна. Она спела несколько романсов, но ее все не отпускали. Наконец она запела русскую народную песню.

Потом вышла молодая тогда, изящная Елена Клементьевна Катульская. Ее колоратурная сопрано звучала как нежнейший музыкальный инструмент. Она проникновенно пела –

Дошла очередь и до меня. Я танцевала эффектную виртуозную вариацию, исполняемую от начала до конца на пальцах, без опускания на целую ступню. Как всегда, это вызвало шумный успех и повторение номера.

после концерта зрители пришли нас благодарить. И тут один пожилой рабочий обратился ко мне с такими словами: «Нам очень понравился ваш танец, который вы так мастерски исполняли». Он запнулся, как бы подбирая слова. «Я не знаю, как это у вас называется, ну, тот, который вы танцевали на копытцах». Ведь чтобы танцевать на этих копытцах, нужно положить много труда. И добавил: «А мы знаем, что такое труд». Сейчас наш современный зритель хорошо разбирается во всех тонкостях хореографического искусства. Он может даже сказать, сколько пируэтов или фуэте должна сделать балерина в том или ином танце. Мне много в жизни приходилось выступать на разных сценах и в Советском Союзе, и в Европе, и в Америке. Я имею много рецензий на эти выступления. Но ту бесхитростную похвалу, которую я услышала в те далекие годы от старого рабочего, эти трогательные копытца, я запомнила на всю жизнь.

0: Вы слушали выступление заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии СССР Викторины Кригер. Писать ей можно по адресу Москва, радио, передача «В рабочий полдень». Редактор передачи Мария Фомина, режиссер Татьяна Краснушкина.
1: Лейтенант Решетников, Василек, как зовут его все, имеет уже более 50 ночных вылетов на разгром врага. В одном из них над целью он вступил в единоборство с истребителем врага мессершмиттом 110. Победителем вышел Решетник. Был подожжен и горевший врезался в землю вражеский истребитель. Но и машина Решетникова имела повреждения. Был ранен штурмом, побит левый мотор, но, победив врага, отважный новый летчик без штурмана пришел на свою территорию и неподалеку от своего аэродрома мастерски посадил израненный самолет в условиях темной ночи.
2: Последнее время дедушка стал неважно себя чувствовать. Полюбил читать медицинские статьи и загрустил. Однажды он отложил прочитанный журнал и сказал нам, что там все удивительно точно описано. Он и сам замечает, как старости становится придирчивым и раздражительным, и характер у него прежде был такой хороший, а теперь прямо на глазах портится. «Ну, не выдумывай глупостей», — сказала бабушка, убирая посуду после обеда. «Особенно хорошего характера у тебя никогда не было. А какой был, такой и остался. Ни капельки не переменился». На этом все, наверное, и кончилось бы. Но про болезнь дедушки узнали родственники. Они позвонили по телефону, что приедут в субботу, чтобы навестить дедушку и решить, что с ним дальше делать. Дедушка сказал, что лучше уйдет в кино на 2 сеанса, чем будет слушать их советы. Родственники явились, все до единого, пили чай и наливку, ели, и в конце концов пришли к выводу, что нужно подыскать в сельской местности и приобрести небольшой домик, чтобы дедушка мог там жить круглый год, дышать воздухом и двигаться. Неожиданно дедушке эта мысль очень понравилась. И все родственники обещали попросить своих знакомых, чтобы те помогли найти что-нибудь подходящее. И вот месяца через 2 мы получили письмо от одного родственника, что подходящий домик с садиком продается, только нужно скорее ехать его смотреть и покупать. Дедушка достал карту и стал искать там название дачной местности, куда надо было ехать. Он воодушевился, и утром мы пошли с ним покупать грабли и садовые ножницы для подрезания веток на деревьях, которые будут у нас там расти, около домика. Перед отъездом бабушка велела нам внимательно слушать и запомнить, как себя следует вести при покупке дома. Мы ничего не должны хвалить и показывать вид, что нам нравится, и во всем стараться находить недостатки. При случае мы должны намекнуть, что нам и дом-то не очень нужен, что в другом месте нам предлагают кое-что получше и подешевле. Дедушка все это выслушал и сказал: «Ты все-таки опомнись, чему ты мальчишку учишь? Врать? Вот он вырастет у нас лгуном и притворщиком. Не лгать, а только не показывать виду, не быть разинями». «Так», — сказал дедушка, — «значит, например, мы увидим там море. И нам надо сейчас будет сморщить нос и говорить, что от него не так пахнет, начать капризничать, зачем там волны и тому подобное». Бабушка ответила, чтобы он не дурачился. Он прекрасно понимает, что покупка – такое дело, что один хочет продать подороже, а другой купить подешевле. И вообще она уже чувствует, что мы попадем в лапы к жуликам и спекулянтам, и нас обманут, как маленьких, обведут вокруг пальца, и все наши трудовые сбережения за долгие годы пойдут прахом. «Ну-ну-ну, что-что, как продают-покупают, я знаю отлично, еще из дореволюционной литературы», – сказал дедушка. «Могу даже купить у цыгана лошадь, и то меня не обманут». У дедушки в толстовке было 6 карманов, и мы положили деньги в каждый и зашпилили английскими булавками, а деньги на дорогу зашпилили на мне. Остальные деньги в аккредитивах бабушка зашила под подкладку толстовки, нарочно повсюду в разных местах, чтобы никто не смог украсть сразу все. Чтобы они не помялись, бабушка каждую половинку аккредитива завернула в толстую оберточную бумагу. И когда мы вышли на улицу, дедушка так зашуршал, что даже стали оборачиваться прохожие. На вокзале мы купили билеты и хотели взять мороженого, но оказалось, что все остальные деньги зашпилены и неудобно при людях доставать. Все равно настроение у нас в вагоне было очень хорошее. Мы рассматривали картинки в книжке, где были нарисованы помидоры и зеленые огурцы, и объяснялось, как повысить урожайность всех сортов овощей. Мы приняли решение сажать укроп между кустиками помидоров, чтобы сэкономить площадь нашего огорода, и начали изучать книжку про удобрения. Но тут оказалось, что скоро нам слезать. И мы стали заглядывать в окошко, не узнаем ли ту местность, которая была уже немного знакома по карте. Потом мы поехали в автобусе, но не по улице, как в городе, а прямо через лес. На остановках тоже не было никаких улиц, только дощечка «Остановка автобуса» и небольшой навес с деревянной скамеечкой и рядом какой-нибудь домик или два на краю леса. Одна остановка нам особенно понравилась. Табличка была прибита прямо к сосне, и никто тут не ждал автобуса, кроме рыжей белки, которая, увидев нас, взлетела на ветку, заболтала хвостом и сердито застрекотала, чтобы мы скорее уезжали с ее остановки. Так мы доехали до самого конца. Нам показали, куда идти, и мы пошли по сыпучему песку между двух заборчиков и вдруг увидели, как блестит на солнце море. Тут нам так понравилось, что мы повалились прямо в песок и зажмурились. Мы грелись на солнышке, пока дед совсем не распарился в своей толстовке. Дом Гавриловых, который мы искали, оказался на краю поселка, почти у самого берега моря. Дальше стояло только одно дерево, а за деревом уже лежал камень, одним боком купавшийся в море. Лучшего места просто придумать было невозможно. Мы с дедушкой решили, будь наша воля, мы бы на этом месте поставили маяк и жили бы на самом верху, в комнате с круглым балкончиком, откуда все видно вокруг на 200 морских миль. Мы постучали в калитку. И на стук прибежала собака. Следом за собакой прибежала девочка в спортивных штанах. Пальцы на руках у нее были растопырены и совсем черные. Она весело спросила, кто мы такие, а когда мы сказали, молча повернулась и медленно ушла, посвистывая и покачиваясь, как будто тут никого не было. А потом кому-то крикнула: «Покупатели приехали!» «Покупатели» она произнесла до того противным голосом, что мне даже смешно стало, а не обидно. Кривляка, задавалка, сразу видно. «Только бы торговаться не пришлось», — шепотом сказал дедушка, стиснув мне руку. «Мне это смерть». Нам навстречу вышел из-за угла дома большой человек в дырявой соломенной шляпе. Он вытер руки, испачканные в земле, поздоровался с нами и повел в дом. У двери мы задержались, и тут я заметил, что человек этот, пожалуй, старше дедушки. И оба они улыбаются, приглашая друг друга проходить вперед, бормоча: «Очень приятно» и «пожалуйста». И видно было, что они оба стесняются. Тут мне самому стало так неловко, что я рад бы провалиться. В первый раз я вдруг подумал, как это так? Вот мы приехали и купим этот дом, а этому старику с противной девчонкой скажем, теперь вы уходите и не ходите сюда. Мне все на свете стало противно, я не захотел никакого дома. Мы прошлись по комнатам, но я ни на что не глядел. Потом дедушка сказал, чтоб я шел в сад, пока они займутся серьезным деловым разговором. Девочка копалась в клубничных грядках. На меня она даже не оглянулась. Я от нечего делать стал взбираться на громадный серый камень, который лежал у ограды. Тогда девочка сказала ехидным таким голосом: «Мальчик, не лазайте на камни, там водятся змеи». Под камнями было темно и сыро. Там и вправду кто угодно мог водиться. Я осторожно переполз на другую сторону, спрыгнул на траву, и девочка сейчас же сказала змеиным голосом: «Мальчик, не топчите, пожалуйста, нашу траву, не купили». И опять даже не обернулась. Самое противное было то, что она старалась разговаривать, будто ей целых 20 или даже 50 лет, а я маленький мальчик, а сама ничуть не старше меня. Я прошел на берег моря, чтобы быть от нее подальше, и стал швырять камушки в воду. Сперва просто так, потом стал целиться, чтобы попадать в палку, торчащую из воды. Я неплохо попадал. Но когда сильно промахивался, то слышал за спиной, как девчонка хихикала или покашливала противным голосом. Вредная. Я стал прогуливаться вдоль берега и громко насвистывать. Я хорошо умею свистеть и стараюсь, чтобы у меня выходило как можно лучше. Но девочка сказала, когда я подошел поближе: «Ненавижу, когда свистят фальшиво». «Где фальшиво?» Мы стали друг против друга, чуть лбами не столкнулись, и по очереди стали свистеть песенку, потому что водою из-под крана умываюсь я каждый день. Она спорила и старалась меня пересвистеть, натуживалась, а потом засмеялась, отвернулась и опять стала обрывать с клубники зеленые усы. Она сделалась очень симпатичная, когда засмеялась. И я предложил помочь ей обрывать усы. «Нет, не надо», – ответила она. «Это вас совершенно не касается. Это наше личное дело. Просто дедушка решил, что мы должны до отъезда всю клубнику прополоть, все оставить в порядке, чтобы нас вспоминали добром, кто тут будет жить. Мне-то лично больше хотелось бы, чтобы они все лопнули. Я только ради дедушки это делаю». «А вам что, не хочется уезжать?» – спросил я. И она чуть не подскочила от этого вопроса, у нее даже уши покраснели. Мне неловко стало, и чтобы замять это дело, я сказал, что местность у них действительно красивая, и потом море. Мне бы тоже не захотелось отсюда уезжать, но тут девочка меня перебила. «Местность! Ха, море! Вот мы продадим дом и уедем к моему папе. Он очень крупный генерал, у него казенный дом. Это большое удобство. И служебная машина, и сад казенный, с казенными яблонями и всякими фруктами, и собака служебная, янычар. А теперь, пожалуйста, отойдите, мальчик, не заслоняйте мне солнце». Конечно, я ничего не заслонял, тем более, что солнце ушло и начал накрапывать дождь. Нас позвали домой. Дедушка сидел красный, как рак. Я сразу подумал, что ему, наверное, пришлось-таки поторговаться. Дождь усиливался. Гаврилов предложил нам остаться заночевать. Мы немножко поотказывались и остались. Зажгли лампу. Девочка пошла на кухню растапливать плиту, запахло дымом. Дрова в плите затрещали на весь дом, как в костре. Кругом темнота, море шумит под дождем, и ты себя чувствуешь, как в каком-нибудь вигваме или в геологической экспедиции в тайге, и тебе уютно из-за того, что идет дождь. Разве можно такую жизнь сравнить с городской? В городе погоду просто не замечаешь, от нее никакого удовольствия. Надеваешь калоши или поскорее залезаешь в троллейбус, и все. Я сидел один в темном углу на диванчике с продавленной пружиной, а дедушка за столом продолжал разговор с хозяином Гавриловым. Гаврилов был крупного роста. Он был постарше дедушки, но уж старичком его никак нельзя было назвать. Лицо у него было большое, в морщинах. Теперь на нем не было соломенной шляпы. Он надел выгоревший синий китель с форменными пуговицами и стал похож на капитана или летчика. Когда разгорелась плита, они с дедом пошли на кухню осматривать дымоходы, а я не пошел. Мне как-то стыдно было в чужом доме ходить и осматривать, как в магазине. Мне все хотелось с дедом поговорить и сказать, что я больше не хочу никаких домов, пускай они продают кому-нибудь другому. Мы сели ужинать все четверо. Свои припасы мы разложили на столе, но я заметил, что наших котлет ни девочка, ни Гаврилов не брали. И колбасу тоже. Гаврилов сказал, что обои в комнатах у них плохие, давно надо было сделать ремонт, все собирались, да вот так и не собрались. Он вроде как будто извинялся. Тут у меня сердце замерло. Вдруг дедушка вспомнит о бабушкиной инструкции, чтобы все ругать, и начнет качать головой и говорить, почему не сделали ремонт. Но дедушка объявил, что обои – это глупости. Важно, что дом отличный, и плита прямо замечательная, тонко обдумана, такие хитрые дымоходы, что даже комнаты обогревают. Вот что главное. Да и обои еще совсем ничего. Тут у меня от сердца отлегло, и я подумал, вот услыхала бы бабушка. После ужина девочка сразу ушла к себе в комнату и захлопнула дверь. А меня уложили спать тут же, в столовой, на диванчике. И я заметил, что заснул, только когда начал опять просыпаться. Сквозь сон услышал, как дед возмущенно восклицал. «Да за кого же это вы меня принимаете?» Гаврилов тихо что-то гудел ему в ответ, и дедушка опять его перебивал. «Нет, знаете ли, дражайший Павел Антонович, так не пойдет». Гаврилов опять гудел в ответ, не повышая голоса, точно читал по книге, и я опять стал засыпать. Когда я проснулся, дедушка сидел один за столом в подтяжках и, низко нагнувшись, подпарывал перочинным ножиком шов на подкладке толстовки, где у него были зашиты аккредитивы. «Ну, все», – подумал я, – «значит, сговорились, дедушка купил дом», – и зажмурил глаза. Совсем проснулся я утром один в пустой комнате. Даже голосов ничьих не было слышно в доме. Я поскорее оделся и вышел в сад. Небо было хмурое, сад весь мокрый, на дорожках большие лужи. Но удивительно, что где-то далеко в море светило солнце. Я и не знал, что так бывает. Девочка полола морковку на огороде, а собака сидела против нее. Я спросил, куда все девались. Девушка ответила, что ей не докладывали, но, наверное, уехали все оформлять. Я погладил собаку, и та оглянулась, вежливо повиляв мне хвостом. Славная такая, приветливая собака. Вдруг девочка повернулась ко мне. «Если ты, мальчик, будешь обижать нашу собаку, когда мы уедем, я все равно узнаю, вернусь и тебя убью, понял? И, кроме того, ты будешь подлецом». Она сделала гримасу. Я сперва подумал, она меня так дразнит. Но вдруг понял, что она сейчас заплачет. А она удержалась, презрительно выпятила нижнюю губу и отвернулась к своей морковке. Она в первый раз сказала мне по-человечески «ты». «Да брось ты», — сказал я. «Зачем мне ее обижать? Мне самому собаке нравится. Пускай даже самый урод какой-нибудь, а мне нравится. Я бы свою собаку не оставил, а взял бы с собой». «Куда?» «Ну как куда? Куда вы едете? К Янычару?» Девочка внимательно на меня посмотрела и спросила, «Ты что, это серьезно?» «А что?» «Ты всему поверил, что я тебе говорила? Не подумал, что я вру?» Я постарался загадочно усмехнуться. «Ну, может, поверил, может, нет, это я и так сказал. А на самом деле ни черта и не подумал. Уверен был, что она правду тогда мне сказала». «Так, значит, Янычара нет?» – спросил я, погодя немного. «А казенный сад?» «Ничего нет», – сказала девочка, – «и отстань от меня. Тебе даже врать не интересно, потому что ты всему веришь». Я все-таки толком не мог еще ничего понять и спросил, зачем же они продают дом и уезжают, раз так? Это уж было глупее глупого. Я сразу это увидел. Когда я что-нибудь такое ляпну, я сразу вижу, что получилось не то. Затем, что нам деньги нужны. Вот зачем. Это ты можешь понять? Конечно, я мог. А девочка еще сказала. Получилось так, что... нам много денег понадобилось, срочно. Потому мы так дешево продаем. Вам повезло, вы можете радоваться. У меня такая тоска сделалась, что все сразу опротивило. И море, и дедушка, который сейчас все оформлял, и бабушка с ее инструкциями. Вот так бы все бросил и ушел бы, куда глаза глядят. Я долго ходил вдоль берега моря и ушел далеко. Камушков было сколько угодно, и я ни одного даже не подобрал. Потом я услышал, как дедушка издали кричит на все стороны, зовет меня. И со злостью, не торопясь, пошел обратно к дому. Дедушка обругал меня за то, что я без спросу болтаюсь неизвестно где, когда мы опаздываем на автобус. Девочки нигде не было видно. В торопях мы попрощались с Гавриловым у калитки. Гаврилов на прощание говорил дедушке: «Вы только не подумайте, мы все урегулируем». И дедушка не давал ему говорить и все уверял, что он ничего не думает. Во время этого разговора Гаврилов положил свою тяжеленную ручищу мне на голову и потрепал волосы, а я стоял перед ним, нагнув голову, как упрямый бык, и только старался не зареветь. Я даже на собаку не смотрел, мне и перед ней было стыдно. Наконец мы очутились на автобусной станции. Машина стояла еще пустая, с раскрытыми дверцами. Мы сели первыми и стали ждать отправления.
3: «Ты что-то вроде надулся?» – спросил дедушка.
2: Я пропустил мимо ушей его слова и, немного погодя, спросил, окончательно ли он все оформил с покупкой дома.
3: «Тут дело весьма сложное, братец ты мой».
2: «Да это я все знаю. Им срочно понадобились деньги, потому они и продали дешево, и нам повезло».
3: Дедушка самодовольно разгладил усы, ухмыльнулся и промямлил: «Да, повезло, вроде, например, как тому популярному куру, который угодил в ощи».
2: «Противно и даже глядеть тошнит», – буркнул я со злостью. Дед посмотрел на меня с изумлением, потом строго сказал: «Невежа ты, грубиян, и молокосос к тому же. Разве ты можешь понять, как делаются серьезные дела?» «Не можешь, потому что ты еще весьма глуп, многого не знаешь. А я с Гавриловым всю ночь напролет беседовал и очень ловко у него все выведал. Очень он скрытный, Гаврилов. Действительно, попали люди в беду. Младшая дочка вышла замуж, понимаешь ли, и уехала с мужем в отдаленную местность Сибири. Старики долго ничего не подозревали, но вдруг выяснилось, что муж у нее оказался форменный негодяй. Она женщина гордая, не стала терпеть всяких унижений, решила уйти с дочкой маленькой на руках. Да негодяй-то этот сумел пропить и вообще распылить большую сумму денег, которые, к несчастью, у нее под отчетом числились. Ну вот Гавриловы собрали сколько смогли отовсюду, и старушка вылетела самолетом на выручку дочери. А еще довольно большая сумма сверх всего срочно необходима была. Вот вся история. Мы с утра ездили с ним на почту эти деньги отправлять телеграфом. Теперь там у них все в порядке. Старушка с дочерью могут оттуда выехать домой». Мне все это выслушивать терпения не было. Я отмахнулся от деда: «Ладно тебе рассказывать-то, ты не наводи тень. Я тебя спрашиваю, купил ты у них дом? Чего вилять-то вокруг да около?»
3: «Тьфу ты!» – с досадой сказал дедушка. «Зачем же им теперь дом продавать? Что они, сдурели, что ли? Он им самим нужен. Деньги-то ведь послали».
2: «Откуда же Гаврилов взял деньги?» – допытывался я.
3: «Откуда, откуда?»
2: Дедушка покосился на мою злую рожу и вдруг несколько раз плавно пошевелил плечами, точно восточная танцовщица в телевизоре. В левом плече по-прежнему шуршала оберточная бумага, в которую были замотаны аккредитивы, а в правом все было тихо. «Да, брат, такое дело. Вполне возможно, что он постепенно все и отдаст. Отличнейший человек». Автобус зафыркал и задребезжал. Я старался не смотреть на деда, чтоб не сделать чего-нибудь лишнего. Мы с ним оба не выносим телячьих нежностей. Но у кого еще может быть такой отчаянный, залихватский дед? Машина медленно объехала большой круг и выехала на дорогу. И вдруг мы увидели, что с песчаного холма кубарем катится под горку нам наперерез знакомая собака. А за ней бежит наша девочка, хозяйская. Ух, и дала она стометровку, как на финише. Спартакиада, честное слово. Самую капельку не добежав, она увидела, что опаздывает, остановилась на пригорке и замахала нам руками. Дедушка держал меня за пояс, чтоб я совсем не вывалился из автобуса через окошко, когда я махал ей в ответ. Мы давно уже уехали, проехали Белкину остановку, А я все думал о девочке и решил, что никогда в жизни больше мне не понравится ни одна девочка, кроме этой. Надо видеть было, как она бежала. Мы уже подъезжали к вокзалу, когда я вдруг вспомнил и спросил деда: «А бабушка что скажет?»
3: «Ну, что полагается, то и скажет», — вздохнул дед и почесал в затылке. «Спустим паруса, как в шторм, ляжем в дрейф, потерпим, обойдется». Все так и было, как я сказал. Шторм был, и слова попали в лапы к жуликам были.
2: А потом действительно обошлось. Только бабушка требовала, чтобы все в подробности ей рассказали. Кто что сказал, и кто что ответил, и какой дом, и какая девочка. Я столько раз ей рассказывал, что, наконец, вот все записал для нее, как было. Теперь у нас опять мир. Дедушка с садовыми ножницами стрижет ногти. А бабушка, когда зовет нас обедать, кричит с кухни: «Покупатели, мойте руки, обед подаю». А иногда так: «Эй вы, домовладельцы, садитесь чай пить».
4: О боях за освобождение Чехословакии рассказывает маршал Советского Союза Иван Степанович Конев.
5: После разгрома советскими войсками берлинской стратегической группировки фашистское государство фактически рухнуло. Однако в своем политическом завещании Гитлер сделал попытку продлить существование нацистского режима, назначив новое правительство Германии во главе с гросс-адмиралом Денницем. Главнокомандующий сухопутными силами Германии выдвигался генерал-фельдмаршал Шернер, занимавший в то время пост командующего группой немецко-фашистских армий «Центр». Эти силы находились главным образом в Чехословакии. Находясь уже на краю гибели, правительство Денница пыталось сделать все возможное, чтобы прекратить военные действия на Западе, но зато продолжать борьбу на Восточном фронте против советских войск. Основной реальной силой, которая могла продолжать борьбу на Восточном фронте, была немецко-фашистская группировка, действующая севернее Дуная, на территории Чехословакии и в северных районах Австрии. Кроме группы армий «Центр», в нее входила часть сил группы армий «Австрия», а также множество резервных и запасных частей и подразделений, которыми в ту пору буквально наводнена была вся Чехословакия. С запада эту группировку прикрывала 7-я немецкая армия, которая тоже могла быть повернута против нас. Правительство Денница надеялось на скорую капитуляцию перед нашими западными союзниками с тем, чтобы обратить всю миллионную группировку войск против советской армии. Нам предстояло сорвать эти планы врага. Ставка отводила решающую роль при планировании операции Первому Украинскому фронту. Это было связано не только с его нависающим по отношению к вражеской группировке положением, но и с наличием у него достаточно мощных танковых и механизированных и авиационных соединений. Мы имели возможность использовать для удара освободившиеся у нас на берлинском направлении 2 танковые армии, 6 общевойсковых армий и несколько танковых и механизированных корпусов. Наступление войск Первого Украинского фронта началось рано утром 6 мая, на сутки раньше намеченного срока. Главной причиной этого явилось обращение восставшей Праги о помощи. Наступление развивалось стремительно. Войска ударной группировки смяли противника на рубеже Рудных гор, где он пытался оказать сопротивление. Наши части одна за другой вступали на территорию Чехословакии. Население повсюду встречало нас как своих освободителей. В Праге второй день шла непрерывная борьба восставших жителей города с превосходящими силами фашистов. Чехословацкие патриоты самоотверженно сдерживали ожесточенный натиск гитлеровцев. Против защитников пражских баррикад были брошены танки и самолеты. Фашисты жестоко расправлялись с поднявшимся на борьбу населением столицы не щадя ни детей, ни женщин. Особенно свирепствовали эсэсовские части в рабочих кварталах города. Плохо вооруженные защитники баррикад сражались мужественно и стойко. У нас была острая тревога за Прагу, неодолимое желание как можно скорее прийти на помощь своим братьям, прежде чем фашисты, использовав преимущество в силах, успеют расправиться с ними. Это чувство владело всеми, от командующего фронтом до рядового солдата, которым, чтобы утром ворваться в Прагу, пришлось совершить в ночь на 9 мая неимоверный по темпам 80-километровый марш-бросок. И каждый из нас делал все, что было в человеческих возможностях. Первыми ворвались в город 9 мая в 3 часа утра с северо-запада танки 10-го гвардейского Уральского добровольческого корпуса, входившего в армию генерала Лелюшенко. Почти сразу же вслед за ними с севера в Прагу вступили танкисты 9-го механизированного корпуса армии генерала Рыбалко. А всего через несколько часов на пражских окраинах уже появились передовые части 13-й и 3-й гвардейской общевойсковых армий. Войска 5-й гвардейской армии Жадова своими главными силами ликвидировали группировку врага в районе Мельника, северо-восточнее Праги, и ее передовой отряд тоже вышел на северную окраину Праги. К 10 часам утра Прага была полностью очищена от противника войсками 1-го Украинского фронта, а в 13 часов навстречу нам вышли войска 2-го Украинского фронта. Это были головные части 6-й танковой армии генерала Кравченко. Встретились они в 35 километрах юго-восточнее Праги с частями 4-й гвардейской танковой армии Лелюшенко. Подвижная группа 4-го Украинского фронта, стремительно преследуя отходящие части врага, к 18 часам 9 мая также достигла Праги своими частями. Кольцо вокруг отказавшейся сложить

0: выполнили задачи, поставленные советским верховным командованием. Прага была освобождена и спасена. Чехословацкий народ, население Праги встретили советские войска с всеобщим ликованием, с радостным чувством благодарности. Чехословацкий народ понимал, что произошло важнейшее историческое событие в его жизни. Дальнейшее зависело от самого чехословацкого народа. Он избрал новый путь, путь строительства свободной, независимой, социалистической Чехословакии. Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где покоится прах наших солдат и офицеров, погибших в дни пражской операции, я с горестным чувством читаю на надгробьях, украшенных цветами могил, дату 9 мая. В сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала победу. Погибли в последних схватках с врагом, бесстрашно доводя до конца начатое дело во имя жизни на земле.
1: Неудачи. Не надо говорить о своих неудачах. Кому это интересно? Когда их слишком много, это даже стыдно. Сегодня удивительно неудачный день. Видно, что-то случилось с машиной, отмеривающей неудачи. Что-то сломалось. Они посыпались на меня так, как не сыпались никогда. «Вам завернуть?» – спрашивает меня продавщица. «Да», – отвечаю я, – «да, пожалуйста, будьте добры». И горло мне что-то сдавливает. Я выхожу на улицу. Осень. Вот уж, как говорится, не повезет, так действительно не повезет, думаю я. А все же надо бы кому-то рассказать. Не жаловаться, нет, а просто так, снять трубку и кому-то сказать: знаете, а мне что-то все не везет. Да, что-то все не везет и не везет. Не везет и только. Просто до смешного. Осень. Иду, отражаясь в мокрой мостовой, каким-то коротконогим, опрокинутым головою вниз. Фу ты, черт, думаю я, вот право. Батон под мышкой размок. Поднимаюсь по лестнице, открываю дверь английским ключом. В моей комнате никого нет. Она холодная, пустая. Это осень, Таня. Да, осень. И невезение.
2: Андрей сердился. Я почти не писала ему. И только сейчас, увидев в толпе встречающих его плотную фигуру в старом сером костюме, который он любил и который, казалось, сейчас треснет на его сильных плечах, с потрепанным портфелем, который я тысячу раз выбрасывала, а он ворча подбирал, в серой кепке, из-под которой виднелось его твердое с правильными чертами улыбающееся лицо, я поняла, насколько бы мне было легче, если бы он был со мной в Торфяном. Наконец-то! Как Павлик? Отлично! Сегодня ночью проснулся и спрашивает: Маруся у кине? Маруся была школьница, дочка соседей, любившая ходить в кино. Говорить «у» вместо «в» Павлик научился у той же Маруси. Все чего-то не хватает, когда тебя нет. Ага, не хватает. Павлик скучает совершенно как взрослый. Подопрет подбородок ручкой и молчит. Потом спросит: а скоро Таня приедет? Павлик долго звал меня Таней. Кляксе не с кем здороваться по утрам. Клякса был котенок. Мы сели в трамвай, на силу протиснувшись на переднюю площадку с моими вещами. Тетушка с мешком, от которого вкусно пахло хлебом, прижала меня к решетке, и когда Андрей, стоявший за моей спиной, шепнул мне на ухо «соскучился», я чуть не свернула шею, чтобы обернуться и покивать ему. Это вышло смешно. Впрочем, на переполненной площадке трамвая никому не было дела до нас и до счастья встречи, все продолжавшегося между нами. Мы жили в те годы на Ленинградском шоссе, недалеко от Белорусского вокзала, в третьем надстроенном этаже флигеля в институтском дворе. Весь этаж занимали сотрудники института, так

0: то мы не тяготились тем, что готовить приходилось на общей кухне и что наши комнаты выходили в общий коридор. Одну из них, большую, занимали Павлик с Агнией Петровной, другую поменьше — мы с Андреем. Не стану подробно описывать эти комнаты, в которых мы жили до весны 1941 года, когда Андрей получил квартиру в Серебряном переулке в новом доме жилищного кооператива «Наука». В самом деле, они запомнились мне не потому, что в нашей, например, стояли два письменных стола, мой и Андрея, а потому, что когда мы устраивались, мой сразу же нашел свое место, а стол Андрея мы полночи катали из угла в угол, он был на колесиках, и страшно спорили, причем Андрей утверждал, что дело не в красоте, а в удобстве рабочего места, и доспорились, наконец, до того, что я села на постель и заплакала. А он стал хохотать и потом целый месяц рассказывал друзьям о нашей первой принципиальной ссоре. И комната Павлика запомнилась мне не потому, что над его постелькой висел вышитый шерстяной коврик, а потому, что этот коврик был нашей первой покупкой, и мы серьезно совещались, прежде чем купить его, и он долго считался в нашем доме самым красивым предметом. Книжный шкаф с зелеными стеклянными дверцами мы купили вскоре после коврика. И не потому запомнился этот шкаф, что он был выдающимся произведением мебельного искусства, а потому что у него была какая-то нелепая приставная верхушка, по-видимому, от другого шкафа, и мы огорчались и убеждали друг друга, что верхушка все-таки от этого шкафа. Все, что окружало нас в ту пору, было связано с чувствами взаимных забот, нежности, внимания. И где бы мы потом ни жили, эти комнаты во флигеле Института биохимии на всю жизнь остались для меня воплощением молодого счастья. Вспоминая теперь наши первые семейные годы, я не нахожу в них той трудности привыкания друг к другу, о которой тонко написал Лев Толстой, рисуя отношения между Левиным и Кити, и о которой я слышала не раз, что она действительно характерна для молодоженов. Может быть, это объясняется тем, что мы с Андреем были дружны с детских лет, и я еще тогда научилась инстинктивно угадывать то, в чем он ни за что не уступил бы мне, все равно, касалось ли это малого или большого. Разумеется, нельзя сказать, что мы совсем не ссорились в те годы. Он любил, например, предоставлять мне полную свободу, которая была мне совсем не нужна. Отправлял одну в театр или в кино, а сам сидел с Ильей Терентьевичем за шахматами до 3 часов ночи. Нельзя сказать, что семейная жизнь представлялась нам по-разному, ничуть. Но могла ли я вообразить, что мы станем ссориться, например, по той причине, что у меня не будет времени, чтобы следить за научной литературой? И что, несмотря на то, что он ясно видел, как я занята, он все-таки будет сердиться на меня за то, что я не читаю. Я должна была и работать, и читать, и вести хозяйство, и воевать с Агнией Петровной, которая была счастлива рождением внука, что не мешало ей высказывать чаще, чем мне хотелось, свое неодобрение по поводу современного воспитания детей. Не возражая, я поступала по-своему, но мне не нравилось, что Андрей молчал, в то время как Агния Петровна, гордо закинув голову, несла вздор, от которого становилось тошно. Ну, мало ли, что еще не нравилось мне в Андрее. Случалось, что он с какой-то скучной обстоятельностью начинал разбирать то, что с моей точки зрения было ясно само по себе. Это тоже меня раздражало. Мало ли, что научилась я сперва обходить, а потом даже и полюбила. Должно быть, это правда, что любят не только за достоинство, но и за недостатки. Агния Петровна увидела меня через окно и послала навстречу Марусю, которая выбежала на двор и закричала пронзительно: «Приехала Татьяна Петровна!» Как будто я вернулась не из командировки, а с того света. В коридоре из всех дверей высунулись улыбающиеся знакомые лица. «С приездом! Спасибо! Ваши-то совсем заждались! Я и сама соскучилась! С приездом!» Агния Петровна с достоинством поцеловала меня. Комнаты были прибраны, занавески выстираны, подкрахмалены, стол накрыт, и между вином и яблоками лежал сладкий пирог к моему приезду. Павлик в нарядной курточке с белым бантом, который надевалась в парадных случаях и из которой он давно вырос, маленький, круглый, сидел на диване и, болтая ножками, рассматривал книжки-картинки. Я подбежала к нему, он обнял меня за шею и стал целовать, приговаривая: «А вот и Таня, ты больше никуда не уедешь». Моссовет только что передал медико-санитарному управлению метростроя сокольнический диспансер. И мало сказать, что Андрей был очень занят. У него действительно не было ни одной свободной минуты. Так что нечего было расстраиваться, что он не поздравил меня в день рождения. Хорошо было уже то, что он еще помнил, что у него есть жена, которая накануне прождала его до 2 часов ночи. Весь завтрак он просидел, уткнувшись носом в газету, а, уходя, сказал, что не знает, когда вернется домой. Я только спросила: «Да?» И, должно быть, что-то все-таки померещилось ему в этом коротком вопросе, потому что он поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Сейчас вспомнит». Но он лишь проворчал что-то насчет своего нового пальто, которое он не любил, и ушел. Я оделась и отправилась в институт, хотя до 10 часов было еще далеко. Мне было грустно. Случалось, что мы с Андреем ссорились, например, когда он сердился на меня за то, что я мало читаю, а я на него, когда он не замечал, что для того, чтобы в доме все было так, как нравится нам обоим, нужно было приложить немало сил и труда. Но уж лучше бы мы поссорились, чем это оскорбившее меня невнимание. В соседней комнате послышались голоса, а я все сидела и думала об Андрее. Как он был прежде внимателен, нежен, заботлив. Я любила, когда он немного подшучивал надо мной, что-нибудь забавно преувеличивал или комически поражался глубине моих наблюдений. И многое другое припомнилось мне. Он стал равнодушен, забывчив, слишком спокоен. Правда, он приходит домой поздно, усталый, и засыпает, едва положив голову на подушку. Но прежде он всегда прощался со мной на ночь, а теперь перестал. «Да, он стал иначе относиться ко мне», — продолжала я думать, стараясь удержать подступавшие слезы. «И самое ужасное, что он сам этого не замечает. Или замечает». И мне вспомнилось... Сама не знаю почему, как только что поженившись, мы отправились, куда глаза глядят, и попали в Асканию Нова, и целый день провели в парке. Андрей позвонил через час, и я не сразу поняла, о чем он говорит, и почему у него такой огорченный голос. «Танюша, родная, поздравляю тебя, ты сердишься, хочешь, я сейчас приеду? Да ведь не можешь». «Не могу, все равно приеду. Не нужно. Целую тебя. И я тебя. Да вы там радио-то слушаете. А что случилось?» «Только что сообщили, что Чкалов отправился в трансарктический перелет Москва-Петропавловск. И Андрей прочел мне первую радиограмму Сант-25, летящего над Баренцевым морем. Полночь, возвратившись домой, Андрей сказал, что они летят сейчас над землей Франца Иосифа на высоте 3000 метров, и что им предстоит преодолеть очень сложный участок. Ты понимаешь, почему это дьявольски трудно? Потому что до возвращения на материк они почти нигде не могут сесть на этой машине». Спать не хотелось, и мы продолжали разговаривать уже не о перелете. «Так ты последние дни сердилась на меня». «Ох, я свинья!» — с глубоким раскаянием сказал Андрей. «А ведь мне, наоборот, казалось, что ты ушла в работу, что забыла и думать обо мне. Это потому, что всегда нужно спорить до конца, пока не станет ясно, что я не могу жить без тебя. А нам некогда, и мы расходимся или засыпаем, не доспорив». Он подошел к окну. «Смотри, какая ночь!» Ночь была легкая, светлая, какая-то не июльская, когда нагретые за день камни отдают тепло, и духота не проходит до рассвета. Из нашего окна были видны кроны деревьев на Ленинградском шоссе, и мы долго стояли у окна, глядя на эти чуть покачивающиеся под ветром кроны. Пошли гулять, а? И бесшумно, чтобы не разбудить Агнию Петровну, мы открыли дверь, спустились по лестнице, вышли на шоссе. Андрей спросил, куда? Я неопределенно махнула рукой, и мы пошли к площади Маяковского, потом по Садовой. В садике на площади Восстания мы посидели, а потом я спросила, куда? На этот раз Андрей неопределенно махнул рукою, и мы пошли неизвестно куда. Все равно куда, потому что везде была эта легкая ночь с ясным полумесяцем, легко скользящим под легкими облаками, и везде была Москва, и везде говорили о Чкалове, который летел все дальше и дальше. Москва начинала строиться в те годы. Еще странно было, приехав в Сокольники и поразившись тому, что длинные ряды деревянных домишек тоже Москва, спуститься под землю в метро и открыть, что Москва — это просторные залы, ярко освещенные матовыми шарами, далеко уходящие серые мраморные колонны и выбегающие из-под сводов, сверкающие никелем и стеклом, поезда. Еще непривычно было видеть маховую, залитую асфальтом. Новая площадь из тесного перекрестка, перерезанного трамвайными путями, совсем недавно превратилась в настоящую просторную новую площадь. Вдоль Москвы реки протянулись гранитные набережные с лестницами, сбегающими до воды. Москворецкий мост был только что перекинут, и москвичи еще ходили любоваться его молочными фонарями, трехметровыми тротуарами, массивным парапетом из бледно-розового гранита. Как очень высокий человек, который долго стоял согнувшись, Москва начинала разгибаться, поднимать голову, расправлять плечи. В юности Андрей писал, что хочет жить в Москве, потому что это город, в котором великое совершается почти ежедневно. Это невольно вспомнилось мне в ту памятную июльскую ночь. Москва строилась. Ночью это было заметнее, чем днем, когда движение и шум стройки заглушались уличным движением и шумом. Вдруг появлялись из-под земли метростроевцы и, громко разговаривая, как хозяева города, шли по улицам в куртках с откинутыми капюшонами, в резиновых сапогах выше колен. На Кремлевской набережной каменщики работали под ярким светом прожекторов. В охотном ряду строили дом. За высоким забором были слышны голоса, стук молотков, и время от времени что-то тяжелое падало с глухим обрывающимся шумом. По газетному переулку провезли на грузовиках вдруг сверкнувшие под фонарем полированные темно-красные плиты. И везде говорили о Чкалове, о перелете, о том, каков запас горючего, о том, что у нас уже лето в разгаре, а там, где летит Ан-25, только еще начинается полярное лето. В Пименовском переулке женщина выкладывала буханки хлеба на лоток в окне полуподвала, грузчики таскали их в машину, и в этом месте, вкусно пахнувшим хлебом, уютно озаренным светом, падавшим из пекарни, тоже говорили о перелете. Женщина спросила, «А что это значит? Идем солнцем на мыс Челюскин?» Грузчик не знал, Андрей объяснил, и никто не удивился, что незнакомый человек без кепки в пиджаке, накинутом на плечи, объясняет в 3:00 ночи на улице, что такое идти солнцем, и где находится мыс Челюскин, и какие научные цели поставили перед собой пилоты. «Какие же цели? Рекорд!» — сказал вернувшийся откуда-то шофер грузовика. А мы с Андреем стали доказывать, что не только рекорд, хотя рекорд, разумеется, тоже имеет большое значение. «Тут разом решаются десятки задач», — сказал Андрей. «Во-первых, вслед за Великим Северным морским путем открыт Великий Северный воздушный путь. Во-вторых, женщина вышла из пекарни, за ней другая. Толстый парень, спавший в кабине, проснулся, вылез и сел на подножку. Но это еще не все. А самое главное, что теперь оживут безлюдные районы Якутского севера, — продолжал Андрей, забыв о том, что минуту тому назад сказал, что самое главное — это что-то другое. И не только Якутского. «Сообщение!» — сказал, легко спрыгнув на мостовую, толстый парень, и все побежали в пекарню, где под черной тарелкой радио стояли рабочие в запачканных мукою халатах. В 2:10 самолет подошел к циклону, охватившему весь район новой земли. В очень тяжелых метеоусловиях, обходя циклон, самолет изменил курс и направился к бухте Тикси. Следующий день, 21 июля, был похож на день только потому, что было светло, а во всех других отношениях он необыкновенно походил на минувшую ночь. Все, что мы делали, о чем говорили, находилось в какой-то неясной, но несомненной связи с Ант-25, который был уже над морем Лаптевых и летел все дальше и дальше. Вечером передали радиограмму. «Обледеневаем в тумане». «Ох уж, долетели бы скорее, жизни нет!» Заглянув ко мне, сказал со вздохом Лена Быстрова. «Сколько они уже в дороге?» «Не знаю, лишь бы прошли над Охотским морем». «Ты говорил, что Новая Земля — самое опасное место, а теперь, оказывается, Охотское море». «Ну что же я могу поделать, Леночка? Я знаю, что ничего. Я только говорю, что самое опасное место почему-то передвигается все дальше и дальше». «Ничего подобного. Они сами говорили перед стартом, что Охотское море — самый опасный участок». Это произошло утром 22 июля. Мелкова из лаборатории Крупенского, толстая, кокетливая, всегда тщательно одетая, влетела к нам, не постучавшись, теряя шпильки в распахнутом пальто, и закричала: «Сели! На острове Уд!» Мы бросились к радио. Успешно достигнув Петропавловска на Камчатке, самолет сбросил над городом вымпел и направился к Николаевску на Амуре. В 11:10 утра Чкалов посадил самолет на маленьком островке Уд. Самочувствие хорошее, машина в порядке.
1: «Нет, что ни говори, но это были необычные дни», — говорил Андрей на другое утро. «Вдруг оказалось, что все связаны с Чкаловым. Не фактически, а в другом, более глубоком смысле. Знаешь, в каком смысле?» — вдруг сказал он с вдохновением. «Ведь это счастье, от которого кружится голова, когда заглядываешь в то новое, чего еще никогда не было и не могло быть на земле».
0: «Что ты смотришь?»
1: «Ничего, просто слушаю. Вся страна в полете. Вот почему всех так волнует эта экспедиция. Нет, ведь правда же? Вот подумай, то, что делается в науке. Исаев, навсегда уничтоживший в Бухаре Ришту, от которой люди страдали тысячи лет. Филатов, возвращающий зрение при помощи кусочка замороженной ткани. Разве это не полеты над необозримыми пространствами, где еще не бывала ни одна живая душа?»
0: Он сидел на постели в расстегнутой рубашке, встрепанной, сияющими глазами.
1: «Это не только победа над большим расстоянием. Это скачок из одного качества в другое. Ты согласна?»
0: Мы разошлись, не договорив. Пора было в институт. Но и в лаборатории, где чувствовалось счастливое напряжение работы, и вечером в обществе микробиологов, где академик Ладнев выступал с докладом об успехах промышленной и сельскохозяйственной микробиологии, я мысленно все возвращалась к этому разговору. Да, поиски нового и неизвестные факты, настоятельно требующие своего объяснения, и снова поиски, пока не окажется в руках ключ, открывающий все. И тогда чкаловский прыжок из Москвы до Петропавловска на Камчатке. Кладнев говорил о том, что рост земледелия открыл новые пути для микробиологии почвы, что создана микробиология молока, льна, силосования, что области, еще недавно казавшиеся совершенно недоступными воздействию полезных микробов, стали приносить двойную и тройную пользу. И, слушая его, я с досадным чувством думала о том, какое все-таки маленькое место занимают 4 нашей лаборатории в огромном доме советской науки. Да,
1: труд последовательный, неустанный, а потом вдруг огромный шаг вперед, подготовленный годами усилий. «Наука требует от человека всей его жизни», — писал Павлов в своем письме молодежи. «Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях. Вот он, полет над неведомыми пространствами, где еще не бывала ни одна живая душа. Обходя циклоны, обледеневая в тумане, без сна и отдыха, обгоняя время, чтобы совершить то, что не удалось еще никому на земле».
2: Заклятие смехом. О, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, о, засмейтесь усмеяльно, о, рассмешись над смеяльных смех усмеянных смехачей, о, не смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей, смеева, смеева, усмей, осмей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики, о, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи.
3: Алексей Скворцов, сын Валдайского. Они много спорили с отцом в те дни, как создавать новые группы. Спорили дома, заходились в крики. Бывал, отец вспылит, Алексей тоже заведется, и орут друг на друга. Мать приходила в ужас. «Вы мне-то хоть популярно можете объяснить, в чем дело?» «Можем», — с готовностью отозвался Алексей. «Тут вот какая история. Ученые выдвигают технологическую идею. За нее принимаются проектанты, создают модель. Все модели работают прекрасно. Тогда делают огромную сложную машину и отправляют на завод. Монтажники монтируют, наладчики налаживают, а машина не хочет работать, как ее ни уговаривай. А если начнет, то выдает совсем не то, чего от нее ждут. Все кричат «караул», горит план, горят премии, все кругом дымится, что делать? Ну, уламывают руководство, отодвиньте сроки пуска, мы не уложимся. Приезжают на завод ученые, проектанты, машиностроители и еще много разных людей. Все тычут друг друга пальцами. Ты виноват, ты виноват. Виноватых нет, а машина стоит. Руководство же сроки отодвигать не хочет. Оно тоже ушлое, тоже понимает. Отодвинь раз, придется отодвигать второй. Ну и... Вот отец решил создать группы из крепких ребят, которые смогут пустить машину. Где чуть задымится, раз туда такую группу. Подсчитали. Выйдет намного дешевле, чем собирать вокруг машины столько разных людей. Лучше объединить союзников, чем сталкивать лбами противников. Хорошая идея. Хороша, улыбнулась мать. Ну, раз Вера одобрила, значит, так решим, рассмеялся отец. Вот что, Верочка, у нас не все понимают, идет глобальная всемирная перестройка технологий. Мир подошел в своем развитии к такому рубежу, что все прежние способы производства промышленных товаров оказались негодными. Не могут удовлетворить всех потребностей, просто не успевают. И потому работать как прежде стало невозможно. Нельзя чуть ли не четверть суток варить сталь, когда это можно сделать в минуты. Нельзя, чтобы наши станы больше простаивали, чем прокатывали. Да и нельзя, чтобы давали такой скверный лист. Много этих нельзя. Ведь во всем мире переоснащаются заводы. А у нас кто-то угрелся у стареньких очагов. Нового не знают, да и не хотят знать. А того не разумеют, нет ничего страшнее, чем отстать. А догонять будет тяжко, ой, как тяжко. На заводах столько рухляди. Надо прочистить, обновить цеха, поставить новые станы. Хотя бы те, которые уже есть. И надо торопиться, очень торопиться. А то отставание сделается роковым. Какое слабое место? Внедрение и освоение. Нужна фирма. Сильная, мощная, которая этим бы занималась. А то сотни организаций съезжаются, чтобы пустить одну машину. Год, а то едва дают на ее освоение. Ну разве это дело? А фирма возьмет это на себя. Будет на хозрасчете. Но мы еще к созданию таких фирм не готовы. И пока я хочу сколотить мобильные группы из толковых ребят. А когда эти группы докажут свою целесообразность, тогда будет и фирма. Нет другого пути у нас, нет. Понимаешь? Нет. Вот они и начали это тяжкое дело, потому что отец и прежде доказывал. Не надо строить новых предприятий, особенно в необжитых местах. Надо усовершенствовать старые цеха, ставить современные станы. Но осваивали их медленно. И вот эти группы, созданные отцом, многое здесь сделали. Их стали называть корпусом Валдайского. А потом этот отцовский корпус специалистов обрел внезапно такую славу, что на заводах решили. Ребята, входящие в каждую из групп, чуть ли не боги, ну, если не боги, так факиры, на местах словно сговорились, вместо того, чтобы самим трубить на полную катушку, самим думать, как обкатать и пустить стан, им же дается год на освоение, стали надеяться, Валдайский направит людей, и они выручат. Петру Сергеевичу больше всех надо, он все сделает, и стан начнет давать прокат вовремя. Так вот развелись захребетники. Ребята из группы Скворцова забыли, как их дом родной выглядит. Хуже моряков мотаются, живут вдалеке от Москвы по несколько месяцев. Работают сверх всяких норм, днем и ночью. А потом заводские вопят на весь белый свет. Они сами с усами, они герои, им почет. А о скворцовских ребятах ни слова. Приехали, сделали и отваливай, получив свое. Они же чужие. Они же из корпуса Валдайского, который живет-то сбоку припека при научном институте. Другого места для них отец не нашел. Да и этого-то с огромным трудом добился. Пробил через коллегию решение об эксперименте. Обновление минувшего. Иногда Вера Степановна чувствовала себя глубокой старухой. Хотя ей шел 63-й, и она еще была крепка, на здоровье не жаловалась, не болела, ходила быстро, читала без очков, но старость ощущалась не столько физически, сколько духовно, особенно когда она подолгу оставалась одна и наваливалась тоска. Отзвуки давно минувших лет долетали до нее, и Вера Степановна явственно видела людей, которых уже не было на земле, и которые ей были безмерно дороги, думала: «Они давно меня покинули, а я все живу, но не могу с ними поговорить и спросить совета». Ей начинало казаться, она очень одинока. Через много лет к ней снова явилась тень Володи Кондрашова. Она была счастлива, когда в конце 60-х его имя стали часто упоминать в печати. О нем, погибшем в 41-м, вдруг заговорили. Вытащили на свет Божий всю его странную, многострадальную жизнь. Фотография, которая сохранилась у Веры Степановны, из которой она прошла через войну, худощавого человека с большими, наполненными надеждой глазами, с тонкой шеей, обмотанной кашне, концы которого были заправлены за борта мягкого пиджака. Эта самая фотография была напечатана почти во всех крупных газетах мира. Любимой Вере от скитальца Володи. Самарканд, 1940 год. И все это произошло из-за маленькой книги, почти брошюры под названием «Завоевание иных миров», выпущенной им когда-то в Томске. Оказалось, некоторые идеи, высказанные Володей так давно, почти в юности, разработали и использовали конструкторы в ракетостроении. А ведь книжица вышла в 30-м году, прошла незамеченной, наверное, потому что в ту пору многие под влиянием идей Циолковского, которые получили широкую огласку, писали о полетах в космос. Тогда казалось, достигнуть других планет человеку не так уж трудно. Вот и книжечка Кондрашова имела подзаголовок «Тем, кто будет созидать». И начиналась она со слов: «Не так уж трудно одолеть земное притяжение и взмыть в космическое пространство». А в конце 60-х «Завоевание иных миров» переиздали в сборнике вместе с работами известных пионеров космонавтики. «Я верю, вы построите снаряд», — писал Кондрашов, обращаясь к неизвестному адресату, «в котором уместится 3 человека, и они отправятся на Луну, а может быть и на другие планеты, в другие миры, чтобы покорить их и завоевать для человечества». Но таким было только начало. А дальше шло описание, какой должна быть ракета. Приводились чертежи, расчеты, формулы. Во вступительной статье к сборнику говорилось, что многие мысли Кондрашова сейчас выглядят наивно, но есть и удивительные. Он писал, что ракета должна работать на жидкостном топливе, и запускать ее в космос лучше всего с водной поверхности или из шахты. Был представлен и чертеж такой шахты. После выхода сборника к Вере Степановне зачастили разные люди. Их направлял Сергей Сергеевич Лютиков. Он-то не упустил возможности объявить на весь белый свет, что был дружен с Володей. Конечно, он был дружен. Именно Лютиков и познакомил Веру Степановну с Володей. Кинематографисты сняли о Кондрашове фильм. Она рассказывала в этом фильме о своих встречах с ним. Отдала журналисту фотографии Володи, но вот письма... Их было немного, эти письма она отдать не могла. Даже Петру не показывала их. Честно говоря, она не придала особого значения тому, что вот уже несколько лет о Кондрашове никто не писал. Это было понятно, сенсация пошла на спад, превратилась в обыкновенный факт, имя Кондрашова стало известным, все расставилось на свои места, но... Она узнала обо всем случайно, когда поехала навестить Соню. Вера Степановна стала вспоминать их молодость и, конечно же, заговорила о Кондрашове. «Ты, наверное, его плохо помнишь», — сказала Вера Степановна. «Кажется, даже вы не встречались. Но ведь как получилось? Жил человек, строил мосты, скитался. А вдруг выяснилось, он много интересного сделал для нашего времени, для космоса. Сколько у нас загадочного. Может быть, и в наших работах кто-нибудь найдет нечто такое, чему мы не особенно придавали значения. Ты знаешь, это ведь очень важно». Соня уставилась на Веру Степановну блеклыми, почти потерявшими цвет глазами, и сказала: «Володя Кондрашов, да, конечно». Она нахмурила густо изъеденные морщинами лоб и покачала головой. «Но ведь, Верочка, с ним были какие-то неприятности». «Да-да, я слышала». И Соня неожиданно понизила голос. «Он в войну убежал к немцам». «Вот что я слышала».
4: «Какая глупость», — ответила Вера Степановна. «Ты, как всегда, что-то путаешь. В 42-м ко мне пришел солдат. Он рассказал, как его убили».
3: Соня посидела некоторое время молча, покачивая головой, что-то припоминая. Потом неожиданно властно крикнула в коридор: «Яша, иди сюда, Яша!» Шаркая тапочками, медлительно переваливаясь с ноги на ногу, вошел старший сын Сони, грузный, лысый, с окладистой черной бородой. Он ел яблоко и вежливо поклонился Вере Степановне. «Слушай, Яша, — сказала Соня, — это ты мне морочил голову, что Кондрашов работал у немцев?»
4: «Конечно», — кивнул спокойно Яша и откусил яблоко. «А что?»
3: «Но ведь это же неправда», — внезапно почувствовав ледяную пустоту под сердцем, сказала Вера Степановна.
4: «Если это тот Кондрашов, автор книги «Завоевание иных миров», то, пожалуй, правда». У Яши был величаво-бархатный голос хорошего лектора, и говорил он невозмутимо уверенно.
3: «Ты это где-то читал или у тебя есть документы?» — спросила строго Соня.
4: «Нет», — сказал Яша и снова откусил яблоко. «Я слышал это в институте. Кондрашов не мой профиль. Просто слышал от авторитетных людей».
3: Вера Степановна и сама не ожидала, что может так сорваться. «К черту ваших авторитетных людей!» — крикнула она. «Кто посмел его оклеветать?
5: Верочка, успокойся, заговорила Соня. Нет, подожди. И Вера Степановна стала торопливо рассказывать, как пришел к ней в феврале 42-го рыженький солдат.
4: Яша доел яблоко, повертел в пальцах огрызок, не зная, куда его девать. Потом вздохнул и невозмутимо сказал: «Я же ничего не знаю, Вера Степановна, ведь это не мой профиль». Но он задумчиво почесал свою лысую голову. «Свидетельство очевидца не доказательство. Это уж много раз бывало. Его могли подобрать раненым, увезти в плен. Многое могло быть. Годы. Прошли годы. А у тех, кто так говорит о Володе, есть доказательства? Этого я тоже не знаю. Странно, что вы только сейчас услышали об этом. Ведь слухи о Кондрашове пошли 5 лет назад. Извините, Вера Степановна». Он поклонился и, шаркая тапочками, пошел из комнаты. Так обрушилась на нее беда. И она знала, что теперь не успокоится, пока не откопает правды. Она стала звонить журналистам, историкам, которые много раз встречались с ней, расспрашивали о Кондрашове, писали о нем статьи. И по их уклончивым ответам поняла, и в самом деле что-то случилось. Но надо раскопать это дело. Надо искать. Важно начать, тогда найдешь. В этом она была уверена, ведь на постоянные поиски ушла ее жизнь. Наверное, она прожила жизнь совсем не так, как тогда им грезилось. Кондрашов был так мало с ней, но он всегда был подле нее, и она скорее умрет, чем отдаст его имя на поругание. Он был старше ее, но это было тогда, давно. Теперь она намного старше и мудрее, а Кондрашов остался наивным. Мальчик, он так и не понял в своей короткой жизни, что уже первые люди на земле, вкусившие от древа познания, обнаружили, что добро и зло стоят рядом в обнимку и никогда не бродят порознь. Но она-то это знала хорошо. Даже когда скиталась там, где не было людей, по труднопроходимым землям, где вздымались горы, обнаженные фиолетовые скалы, а рядом лежали булькающие болота и огромные пространства, покрытые голубыми мхами. Сколько лет с ней Петр? Она любила его, заботилась о нем, тревожилась, когда ему становилось скверно. Но Петр не мог вытеснить из ее памяти Володю. И Вера Степановна чувствовала, Петр об этом знает. После войны она занималась самоцветами и поделочными камнями. Почти 2 года Вера Степановна моталась по Средней Азии в поисках заброшенных месторождений голубого камня бирюзы. Еще в 7 и 8 веках здесь добывали этот камень. Она верила, что найдет старые копи, и нашла. Полжизни ушло на все это. А когда готовы были карты и описания, направилась к Сергею Сергеевичу Лютикову, потому что к этому времени тот стал заместителем начальника главка. Он принял ее быстро, без проволочек, и она увидела высокого, с заметным животом человека. У него была толстая жилистая шея, воротник сорочки туго охватывал ее, топорщился кверху жесткими кончиками. Лютиков обнял Веру Степановну широкими лапищами, чмокнул в щеку, хохотнул. «Сколько лет, сколько зим, милая Верочка!» От него пахло одеколоном и селедкой. А может быть, какой-то другой рыбой, и она невольно отшатнулась. Когда шла, думала увидеть все того же Сережу, каким знала его еще до войны, на бокситовых рудниках. А этот вальяжный начальник был совсем на него не похож. «Ну, хорошо, что пришла», — говорил он. «Я тебя читаю, хорошие книги пишешь, и помогу, если можно, даже обязательно помогу».
5: Тогда она стала ему говорить, что, конечно, понимает, после войны было не до самоцветов, не до поделочных камней. Нужны были в первую очередь руды, и постепенно к этому привыкли и забыли о целой отрасли, потому что нет ничего прекраснее, чем богатство, дарованное природой. И еще она говорила, что нельзя брать от природы что-либо одно. Все, что добыто, в Все до мельчайшего камешка не должно пропадать. Если человек полез в недра, то одновременно с главной добычей необходимо использование и всего остального, что извлечено на поверхность. У природы нет отходов. Все важно, все ценно.
4: Лютиков слушал ее долго, курил толстые папиросы, живот его упирался в край стола, и когда она закончила, засмеялся. «А ты фантазерка, Вера!» «Я понимаю, понимаю, малахитовая шкатулка, хозяйка Медной горы, бажовские сказки!»
5: «Сказы!» — поправила она.
4: «Ну, пусть сказы, какая разница! А у нас реальность жизни, и нужен план. Кто этими твоими камушками будет заниматься?» «Не наши эти заботы, нет, не наши. У других об этом голова должна болеть».
5: Она смотрела на него и неожиданно совсем по-девчоночи сказала: «А ты дурак, Сережа».
4: Лютиков расхохотался и хохотал долго, пока не выступили слезы. «Узнаю, узнаю», — говорил он, — «колючая женщина. А я ведь любил таких».
5: Она не дала ему договорить и встала. Вышла от Сергея Сергеевича свирепой и решительной. Будет пробиваться к председателю Совета Министров, потому что больше ей обращаться было не к кому. Все-таки к тому времени она уже выпустила несколько книг. Ее знали, о ней писали, и председатель принял ее. Целый час она говорила с ним. Ее внимательно слушали. Речь шла не только о самоцветах и поделочных камнях. Речь шла о глобальных вещах, основы которых разработал в свое время Александр Евгеньевич Ферсман. Она была его ученицей, принадлежала к его школе, и кому, как не ей, было заявлять в полный голос о забытой ферсмановской идее по комплексному использованию полезных ископаемых, о том, что узлы их концентрации должны превращаться в промышленные узлы безотходного производства. Она не забыла обиды, нанесенные ей Сергеем Сергеевичем Лютиковым. Выложила все в этой беседе, так и сказала. Только слепой хозяйственник может видеть так узко, ходить по золоту и думать, что топчет булыжник. Вере Степановне дали большую лабораторию. И началась ее новая жизнь. Когда снова приходилось спать по 3-4 часа, а все остальное время уходила на работу. Сколько же молодых людей сразу стало роиться вокруг нее, и не только геологи и геохимики, но и художники, резчики по камню, архитекторы и экономисты. Они разъезжали по всей стране, спорили, воевали, писали свои работы. Вера Степановна была счастлива. Она обрела, наконец, то, к чему стремилась, кипучую, ни на мгновение не отпускающую ее душу и мозг, деятельность. И еще ее хватало, чтобы читать лекции студентам. Она и прежде много работала, но в той работе было разное. И отчаяние, и несокрушимая усталость, и забвение. Подлинная же радость по-настоящему пришла только в эти дни. На одном из совещаний в фойе она нос к носу столкнулась с Сергеем Сергеевичем. Чуть не уперлась в его внушительный живот. Сергей Сергеевич посидел. Брови его побурели, стали похожи на выгоревший мох. Он широко улыбнулся ей и громко, чтобы слышало как можно больше людей, пророкотал: «Счастлив, счастлив видеть воительницу и поздравить, счастлив с успехами». Тут же взял ее под руку, подвел к покрытому густыми морозными узорами окну и, не снимая улыбки с пухлого лица, проговорил: «Ну что, ведьма, ударила меня наотмашь и прыгаешь на одной ножке? Сергей Лютиков обид не забывает. Еще поглядим, чей будет верх». И, вежливо поклонившись, все с той же улыбкой отошел от нее. Вера Степановна засмеялась ему вслед. Она знала, ему крепко влепили после ее беседы с председателем. Удар для Лютикова был тяжким, потому что он ждал повышения, а из-за нее не получил его. Но она зря тогда смеялась. И зря не придала значения его словам. Лютиков сдержал свое обещание, так как все еще занимал серьезный пост. И когда в институте появился новый директор, худенький, спокойный, вежливо щурившийся под дымчатыми очками, она еще не знала, что директора этого рекомендовал Сергей Сергеевич. И все они сделали тихо и спокойно, почетно проводили ее на пенсию. Был вечер в институте, ей вручали подарки, говорили красивые речи. А она сидела растерянная, не зная, что отвечать, потому что из всего того, что задумывалось ею, не сделано было и половины. Тогда она встала и сказала: готова вести лабораторию на общественных началах. Но люди словно оглохли. Они не хотели ее слушать, и директор говорил, как же он хорошо понимает Веру Степановну, но настало время ее почетного отдыха. Она приехала к себе домой после этого вечера и, может быть, впервые за свою жизнь почувствовала себя беспомощной, не знающей, что делать с собой. Вот в это-то время и раздался телефонный звонок. Она услышала глухой с одышкой голос Сергея Сергеевича. «Ну, поздравляю тебя с финишем. Как ты считаешь, мы в расчете?» «В расчете, Сереженька», — тихо сказала она. «Ты молодец. Ты умеешь пакостить». Лютиков закашлялся. Она не стала дожидаться, когда он снова заговорит, и положила трубку. Но от этого звонка Вера Степановна пришла в себя. Она поняла, ничего еще не кончено. У нее есть перо и бумага, она будет писать. У нее есть ученики, и они сделают то, чего не сумела сделать она сама. Вера Степановна думала, что сумеет утаить эту историю от Петра. Ей не хотелось его вмешивать в свои неприятности. Тогда он как раз создавал свой корпус, и она знала, как все тяжко ему давалось. Но Петр Сергеевич сам проведал о том, что произошло в институте, каким уж путем она и понятия не имела. Внезапно твердо сказал он: «Ты знаешь, я не умею утешать. Пойду к твоему директору и перестань. Тут совсем не в директоре дело. Но я тебе не скажу, в ком». «Ну тогда я скажу», — рассердился Петр. «Гордость — это хорошо, но что-то многовато за последние годы появилось у нас людишек, готовых полакомиться за чужой счет. А гордецы брезгливы, один махнет рукой, да ну их, пусть чавкают у корыта, пусть лопают, объедаются, жреют. Я перед собой честен, мне этого хватает. Другой, глядя на такого гордеца, тоже ручкой машет. Ах, как противно с подобными типами связываться. Нет, милая моя, это не лично твои дела». Из этих дел нравственный климат в обществе создается. Можно, конечно, глаза закрыть, уши заткнуть, ничего не видеть, чавканье не слышать. Ах, как хорошо в стерильной-то обстановочке. Ясно излагаю? Ох-ох-ох, скривилась она, вот мы какие. Да, думай обо мне, что хочешь. А я уж сам решу, в какую мне драку лезть и зачем. Запрета тут твоего быть не может. Конечно, не может, засмеялась она. Только никуда ты не пойдешь. Я тебя очень прошу. Я сейчас Пете за книгу сяду. Хорошую книгу сделаю, вот увидишь. Вера Степановна так и не знала, ходил ли он куда-нибудь, дрался ли за нее. Но ее оставили в ученом совете института, а потом пригласили консультантом. Она хоть и возражала Петру в тот вечер, но ей было приятно. Вот какой у нее есть прочный защитник. И вот теперь судьба приготовила ей новые испытания. Эти страшные слухи о Володе Кондрашове. Понятно, она не поверила Яше, он мог что-нибудь напутать. Ведь о Володе так много писали, перетрясли всю его жизнь. После звонков знакомым журналистам и историкам она поехала к Яше на работу. Тот подумал, сказал, отведет ее к энциклопедистам. Это были люди, которые изучали труды тех, кто внес хоть какой-то, пусть самый малый вклад, в развитие космонавтики. Вера Степановна говорила с седым, немногословным человеком и ничего толком не смогла у него выведать. Он сухо отвечал, в биографии Кондрашова много неясных мест, невозможно даже перечислить все пункты, где он работал. Конечно, отвечала она, ведь он был бродягой, строил мосты, а мосты были нужны везде, он и ездил по всей стране. Был очень непритязателен, мог зимой ходить в рваных ботинках, ночевать в Москве у знакомых. У него даже не было постоянного пристанища. Как же можно точно установить, где он жил? Тут же она спросила, а есть ли какие-нибудь данные, подтверждающие, что его не убили? Энциклопедист объяснил. Кондрашов значится как без вести пропавший, но это ни о чем не говорит. Так многие значатся. Четкой регистрации погибших в 41-м не было. Она началась после битвы за Москву, и у него, как человека, исследующего чужие биографии, нет твердой уверенности, что слухи о том, будто бы Кондрашов работал у Вернера фон Брауна, соответствуют истине, как, впрочем, он напустил такого тумана, что Вера Степановна еще больше расстроилась. У нее не было иного выхода, как обо всем сообщить Петру. Он видел Кондрашова один раз, до войны. Она притащила Володю к Валдайским, и они быстро с Петром нашли общий язык, заспорили совсем как мальчишки, теперь уж она не помнит о чем. Потом играли в шахматы, Володя выигрывал, а Петр сердился, но расстались дружески. Она в свое время все Петру рассказывала о Кондрашове. Он радовался вместе с ней, когда о нем стали писать в газетах. Только писем она Петру не показывала. Теперь надо показать. Обязательно надо. Петр Сергеевич пришел в этот вечер хмурый. Она встретила его в прихожей. Целуя ее, он уколол щеку усами. Ужинал, думая о чем-то своем. «У тебя неприятности?» — спросила Вера Степановна. «У меня?» — вздрогнул он. «А не каждый день. Но сегодня что-то мне стало не по себе». Внимательно вгляделся в нее, спросил, «А у тебя? Ты что-то хочешь мне сказать, я вижу?» «Может быть, не сегодня. Ты...» Тогда он встал, прошел в комнату. Она двинулась за ним. Петр Сергеевич прислонился спиной к шкафу, проговорил, «Я вижу, у тебя... срочное. Так что говори». Она всегда поражалась, как он точно угадывает ее настроение. Подумала, конечно, надо рассказать. Если у него неприятности, это хоть отвлечет. И Вера Степановна стала рассказывать обо всем, что узнала. «Кондрашов? У немцев? Чепуха какая-то. Ну и что, слухи? Плевать?» «Мне не плевать. Это мое заповедное». Петр Сергеевич задумался, прошел к столу, потеребил свои волосы. «У меня есть несколько Володиных писем. Ты их прочти и подумай», — сказала Вера Степановна. «Хорошо», — решительно ответил он. «Я подумаю». Дни отречения. Анна пообещала, я буду ждать. Но и 5 лет назад она обещала то же самое и сдержала бы слово, хотя он исчез на год. Но до нее долетели слухи. Там, в заводском поселке, у него вроде бы есть другая. Вот почему он не звонит и не пишет. И тогда Виталий Суржиков, который пялил на нее глаза с первого курса, предложил ей выйти за него замуж. «С такими, как Витя, не пропадешь», — сказали ей девочки. Да она и сама знала, Виталий самостоятельный парень. Она прожила с ним 4 года, родила Славика. Все считали, да и Аня сама была убеждена в этом, у них прочная семья. Оба много работали, надо уметь хорошо делать свое дело, в этом они сходились. Уж кем-кем, а бездельником Виталия не назовешь. Он мог сидеть в институте, если надо было, по 12 часов.
4: и когда получил лабораторию, всякие разговоры о том, что произошло это только благодаря его отцу, Аня всерьез не принимала. Она знала, Виталий способен руководить лабораторией, у него есть силы, знания, умение вести за собой людей. Если Суржиков отец и оказал поддержку, то в этом нет ничего предосудительного. Ведь не лоботряса и неуча он пытался выдвинуть, а человека активного и способного.

Ни друзья Виталии, ни ее подруги, да и вообще все те, кто их близко знал, не могли понять, почему она так решительно все порвала, когда узнала, что Виталий похаживает к девочке-лаборантке. Она и сама долго этого не понимала, потому что никакой ревности не испытывала, только брезгливость и внезапно возникшее омерзение к Виталию. Он сначала просил прощения, потом стал угрожать, затем начал упрашивать, ломать из-за этого семью глупо. Мать Ани не вмешивалась в их ссору. Она отдала ей комнату в своей квартирке, всячески помогала со Славиком, во всем остальном же, считала мать, должна решать сама Аня. А ее словно сковало. Чувствовала, что не может вернуться к Виталию. И чем дольше жила в родительском доме, тем сильнее крепла в ней эта уверенность. После того, как Анна ушла от Виталия, она стала жить ограниченной во всем, устремленной только на работу жизнью. Все-таки она теперь была старшим научным сотрудником, знала твердо, что ей надо делать в лаборатории в Орване, которая непомерно расширилась, скорее всего, это уже была не лаборатория, а отдел, состоящий из нескольких групп, а у Ани была своя группа. Виталий намекнул, что если она не вернется, у нее возникнут неприятности в лаборатории. Ворвань – ближайший друг его отца, вот-вот будут выборы в академию, а Ворвань надеется быть избранным членокорреспондентом, и тут не последнее слово за Суржиковым-старшим. Анна все это знала и без Виталия, и прикинула, какие у нее есть возможности сопротивляться. Конечно же, она не полезет на рожон, отлично понимает, кто такой Ворвань. Но и она прошла хорошую школу, у нее много печатных трудов, сильная группа. Она будет настороже и, если что, сумеет защититься. Но шло время, и никаких неприятностей не было. Ворвань по-прежнему был с ней приветлив, даже, пожалуй, еще больше, чем прежде. Она попросила еще одну ставку лаборанта. Можно было обойтись и без нее. Аня привыкла сама ставить опыты, корпеть над обработкой данных, все делать своими руками, уж в чем-чем, а в трудолюбии ей не откажешь. Да, можно было бы обойтись без этой лаборантки. Со ставками всегда трудно. В институтах каждый год сокращение штатов. Но у нее была причина для просьбы. Одна из сотрудниц уходила в декретный отпуск, но главное, конечно, было в другом. Ей хотелось проверить, как к ее просьбе отнесется Ворвань. Когда Анна пришла к нему, он поднялся из-за стола, одетый, как всегда, в черный костюм. Почему Ворвань носил только черное? Об этом болтали в институте, иногда за глаза его называли «похоронщик». Кличка пристала, потому что в ней был двоякий смысл. Имелась в виду и его траурная одежда, и умение легко и точно расправляться с противником. Поэтому Ворваня побаивались, старались с ним конфликтов не заводить. Он улыбнулся ей, показав здоровые ярко-белые зубы, и когда протягивал руку, приглашая садиться, манжета белой рубашки задралась и обнажилась волосатые запястья. Выслушав ее, Ворвань тут же ответил: «Ставка у меня есть, ищите человека. У вас хорошие результаты, и вам отказывать грешно». Чем больше проходило времени после ее ухода от Виталия, тем явственнее понимала Анна все убожество их семейной жизни, неестественность их сожительства, которое они называли семьей. Она знала Виталия со студенческих лет. Его побаивались на курсе, знали, отец – видный ученый-металлург. Вообще он вел себя независимо, нагло и никогда ей не нравился. Теперь, по прошествии времени, она твердо могла сказать, что вышла за Виталия, как говорили в старину, по расчету. Он давно ее добивался и был в этом настойчив. Когда она решила, Алексей ее бросил, ощутила себя одинокой, беспомощной, Виталий очутился рядом и сразу же повел себя так, что она почувствовала за ним сила. Да еще возникли серьезные неприятности. Аню после окончания института пытались направить на Урал, а она не могла оставить больную мать. «Пойдешь в НИИ», — решительно сказал Виталий. Тогда она сообразила, что одной жить глупо и опасно, одной дорогу себе не пробить.

0: трудно. Нужны надежные союзники, даже если ты умеешь прекрасно работать. Ей казалось, все должно быть подчинено служению делу, которое ты выбрал и которое любишь, а остальное придет. Ей бы, глупой девчонке, когда еще училась в институте, сделать нужные выводы. А она поверила Алексею. Тот всегда говорил: главное ты сам, твоя самоотдача, а остальное суета-сует, на которую не стоит тратить время. Алексей так и жил, но не в институте. А в ней над подобным смеются. Наблюдая, как активно и напористо действовал Виталий, чтобы устроить ее же дела, она подумала: Виталий и есть тот человек, который должен быть рядом. Он надежен. А Алексей мотается по всей стране, он бросил ее. И если бы это случилось не сейчас, то наверняка бы произошло потом, как происходит со всеми, кто не вылезает из командировок и живет вдали от дома. Когда в очередной раз Виталий спросил: «Ну, выйдешь за меня замуж?», она, не колеблясь, ответила: «Выйду». Все у нее было хорошо. Все. Кроме одного. Втайне она считала, не Алексей виноват перед ней, а она перед ним. И когда он перед отъездом в Засолье вез ее домой, это чувство укрепилось. Еще раньше, наблюдая за Алексеем в институте, она думала: как же он окреп. От него исходило что-то незнакомое, веяние какой-то иной жизни, которую она не знала. А Виталий не находил себе места. Особенно тоскливо было в выходные дни. И вот вечером в пятницу он приехал к родителям и сразу понял, что у отца плохое настроение. Виталий налил в чашке чай, спросил: что-то случилось плохое? Медленно помешивая ложечкой в чашке, отец посидел, обдумывая ответ. Потом отпил несколько глотков, почмокал губами от удовольствия и усмехнулся. «Все ломаю голову, на чем просчитался». И тут же с расстановкой сухо произнес: «Сегодня в Орване избрали в член коры, это скверно. Произойти этого просто не могло. И не нужно было, чтобы произошло. Ты ведь сам создавал ему рекламу». «Да, конечно», – спокойно кивнул отец. «Такая реклама и была нужна, чтобы те, кто в оппозиции ко мне, не сомневались, нужно бросить черный шар. У них и не могло быть сомнений. Они ждали от меня белого. И Ворвань ждал. Но только я и еще кое-кто, кому я беспредельно доверяю, знали, что с нашей стороны белых не будет. Ворвань еще не созрел. Он напорист, силен, у него прекрасные результаты, он и так за кратчайший срок сумел превратить свою лабораторию в целый отдел. Его еще надо было поводить на веревочке, ну, хотя бы годика 3-4. Такие, как он, когда становятся независимыми, ломают к черту все барьеры. Пока его не было в академии, можно было жить спокойно, а сейчас... Еще один конкурент. Если бы только это. По-моему, сейчас-то он и развернется по-настоящему. Он еще молод, 45. У него хороший запас сил и времени. Ну ладно, избрали так избрали. Будем его чествовать. Он должен верить, что обязан своим избранием нам. Но почему, черт возьми, это произошло? Вот загадка. И ответ необходимо найти. Обязательно найти. Иначе за одним проигрышем последует другой. Это неизбежно. Вот что сейчас главное. «Может быть, у него кто-то есть?» – робко сказал Виталий. «Ну, среди оппозиции или среди тех, кому ты так доверяешь». «Исключено», — решительно сказал отец и отпил большой глоток из чашки. «Оба варианта мною рассмотрены. Исключено. Тут что-то другое. Но что? Мы ведем большую политику, а в ней не может быть туманных мест. Это все равно, что яма на пути, куда по незнанию можно свалиться и не выкарабкаться. Я ненавижу неопределенность ни в науке, ни в жизни. Всегда нужен факт таким, каков он есть. Каким бы он ни был, но факт всегда можно подвергнуть анализу. А туманное нечто всегда остается пробелом». Суржиков-старший поставил чашку, внимательно посмотрел на сына, спросил: «А что с Аней? Ты по-прежнему в разрыве?» Этого вопроса Виталий боялся и ответил понуро: «Да, отец. Я думал, у нее кто-то есть, тогда было бы все понятно, но это не подтвердилось». Отец задумчиво погладил щеку, сказал: «Жаль. Надо с этим кончать. Кроме того, что это выглядит нелепо и унижает тебя, не надо забывать, Аня у Ворвани на первых ролях. А нам особенно сейчас не помешает кое-какая информация. Так что я бы тебя просил, но у меня ни черта не выходит. Она уперлась, как баран, в новые ворота». «Это ты уперся!» — вдруг прикрикнул отец. «Вздумал ей угрожать, а надо бы на коленях, да, на коленях. Не бойся, не замараешь своего достоинства. И вот что я тебе скажу. Послезавтра у Ворвани банкет в Праге. Отдельный кабинет и все такое. Так вот, изволь быть на этом банкете с Аней».
1: «Ну, она и так придет, ведь лаборатория...»
0: «Не будь наивен. Это не тот банкет. В лаборатории все будет само собой, а здесь соберутся люди иного круга».

0: Происшествие, описанное всей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным Берхом. На берегу пустынных волн стоял он, думы великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася. Бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, и лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он: «Отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда, по новым им волнам, все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе». Прошло 100 лет, и юный град полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи блат, вознесся пышно, горделиво. Где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод, ныне там, по оживленным берегам, громады стройные теснятся дворцов и башен. Корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся. В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, темно-зелеными садами ее покрылись острова, и перед младшею столицей померкла старая Москва, как перед новою царицей порфироносная вдова. Люблю тебя, Петра творенья, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и, не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость в их стройно зыблемом строю, лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом, или победу над врагом Россия снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, и, чуя вешние дни, ликует. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. Да умирится же с тобой и побежденная стихия, вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, о ней свежо воспоминание. О ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумную волной в края своей ограды стройной, Нева металась, как больной, в своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, сердито бился дождь в окно, и ветер дул печально воя. В то время из гостей домой пришел Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно, с ним давно мое перо к тому же дружно. Прозвание нам его не нужно, хотя в минувшие времена оно, быть может, и блистало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало. Но ныне светом и молвой оно забыто. Наш герой живет в Коломне, где-то служит, дичится знатных и не тужит ни о почиющей родне, ни о забытой старине. Итак, домой пришед Евгений, стряхнув шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог, волнений разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего ленивцы, которым жизнь куда легка, что служит он всего 2 года. Он также думал, что погода не унималась, что река все прибывала, что едва ли с Невы мостов уже не сняли, и что с парашей будет он дни на 2-3 разлучен. Евгений тут вздохнул сердечно и размечтался, как поэт. «Жениться мне зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Ну что ж, я молод и здоров, трудиться день и ночь готов. Уж кое-как себе устрою приют смиренный и простой, и в нем парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой, местечко получу. Параши припоручу семейство наше и воспитание ребят, и станем жить, и так до гроба рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят». Так он мечтал. И грустно было ему в ту ночь, и он желал, чтоб ветер был не так уныло, и чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Сонные очи он, наконец, закрыл. И вот редеет мгла ненастной ночи, и бледный день уж настает, ужасный день. Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури, и спорить стало ей не в мочь. Поутру над ее брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод. Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива, и затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубяс, и вдруг, как зверь остервеняс, на город кинулась. Пред нею все побежало, все вокруг вдруг опустело, воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как Тритон, по пояс в воду погружен. Осада, приступ, злые волны, как воры, лезут в окна, челны с разбега стекла бьют кормой, лотки под мокрой пеленой, обломки хижин, бревна, кровли, товар запасливой торговли, пожитки бледной нищеты, грозой снесенные мосты, гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит Божий гнев и казни ждет. Увы, все гибнет, кров и пища. Где будет взять? В тот грозный год покойный царь еще России со славой правил. На балкон печален, смутен вышел он и молвил: «С Божьей стихией царям не совладеть». Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами, и в них широкими реками вливались улицы. Дворец казался островом печальным. Царь молвил: «Из конца в конец, по ближним улицам и дальним, в опасный путь средь бурных вод его пустились генералы, спасать и страхом обуялый, и дома тонущий народ». Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на звере мраморным верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился бедный не за себя, он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подошвы подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер, буйно завывая, с него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры на край один наведены, недвижно были, словно горы из возмущенной глубины вставали, волны там излились, там буря выла, там носились обломки. Боже, Боже, там, увы, близехонько к волнам, почти у самого залива, забор некрашенный, да ива и ветхий домик. Там они, вдова и дочь, его параша, его мечта. Или во сне он это видит, или вся наша и жизни что, как сон пустой, насмешка неба над землей. И он как будто околдован, как будто к мрамору прикован, сойти не может. Вкруг него вода и больше ничего. И обращен к нему спиною в неколебимой вышине, над возмущенную Невою стоит с простертой рукою кумир на бронзовом коне. Но вот насытись разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, своим любуясь возмущением и покидая с небрежением свою добычу. Так злодей, свирепой шайкою своей, в село ворвавшись, ломит, режет, крушит и грабит, вопли, скрежет, насилие, брань, тревога, вой, и грабежом отягощенный, боясь погони, утомленный, спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась, и Евгений мой спешит, душою замирая, в надежде, страхе и тоске к едва смирившейся реке. Но торжеством победы полной еще кипели злобно волны, как бы под ними тлел огонь, еще их пена покрывала, и тяжело Нева дышала, как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку, он к ней бежит, как на находку. Он перевозчика зовет, и перевозчик беззаботно его за гривенник охотно через волны страшные везет. И долго с бурными волнами боролся опытный гребец, и скрыться вглубь меж их рядами всечасно с дерзкими пловцами готов был челн. И, наконец, достиг он берега. Несчастно из знакомой улицы бежит в места знакомые. Глядит, узнать не может. Вид ужасный, все перед ним завалено. Что сброшено, что снесено, скривились домики, другие совсем обрушились, иные волнами сдвинуты. Кругом, как будто в поле боевом, тела валяются. Евгений, стремглав, не помня ничего, изнемогая от мучений, бежит туда, где ждет его судьба с неведомым известием, как с запечатанным письмом. И вот бежит уж он предместьем, и вот залив, и близок дом. Что ж это? Он остановился, пошел назад и воротился, глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит. Вот ива. Были здесь вороты. Снесло их, видно. Где же дом? И полон сумрачной заботы. Все ходит, ходит он кругом. Толкует громко сам собою. И вдруг, ударив лоб рукою, захохотал. Ночная мгла на город трепетный сошла. Но долго жители не спали и меж собою толковали о дне минувшем. Утро луч из-за усталых бледных туч блеснул над тихою столицей и не нашел уже следов беды вчерашней. Багряницей уже прикрыто было зло, в порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным, своим бесчувствием холодным ходил народ. Чиновный люд, покинув свой ночной приют, на службу шел. Торгаш отважный, не унывая, открывал невой ограбленный подвал, сбирая свой убыток важный на ближнем выместить. С дворов свозили лодки. Граф Хвостов, поэт, любимый небесами, уж пел бессмертными стихами несчастье Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, увы, его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум Невы и ветров раздавался в его ушах. Ужасных дум безмолвно полон он скитался. Его терзал какой-то сон. Прошла неделя, месяц, он к себе домой не возвращался. Его пустынный уголок отдал в наймы, как вышел срок, хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил. Он скоро свету стал чужд. Весь день бродил пешком, а спал на пристани. Питался в окошко поданным куском, одежда ветхая на нем рвалась и тлела, злые дети бросали камни вслед ему, нередко кучерские плети его стегали, потому что он не разбирал дороги уж никогда. Казалось, он не примечал, он оглушен был шумом внутренней тревоги. И так он свой несчастный век влачил. Ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый. Раз он спал у Невской пристани, дни лета клонились к осени, дышал ненастный ветер, мрачный вал плескал на пристань, робще пение, бьясь об гладкие ступени, как челобитчик у дверей, ему невнемлющих судей. Бедняк проснулся, мрачно было, дождь капал, ветер выл уныло, и с ним вдали во тьме ночной перекликался часовой. Вскочил Евгений, вспомнил живо он прошлый ужас. Торопливо он встал, пошел бродить и вдруг остановился, и вокруг тихонько стал водить очами с боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами большого дома. На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые, и прямо в темной вышине над огражденную скалою кумир с простертой рукою сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл,
1: где волны хищные толпились, бунтуя злобно вокруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медную главой, того, чьей волей роковой под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле, какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне какой огонь. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы? Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной. «Добро, строитель чудотворный!» — шепнул он, злобно задрожав. «Ужо тебе!» И вдруг стремглав бежать пустился. Показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось, и он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотанье, тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой, и озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. И с той поры, когда случалось идти той площадью ему, в его лице изображалось смятение. К сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку, картуз изношенный сымал, смущенно глаз не подымал и шел сторонкой. Остров малый на взморье виден. Иногда причалит с неводом туда рыбак на ловле запоздалый и бедный ужин свой варит, или чиновник посетит, гуляя в лодке, в воскресенье пустынный остров. Не взросло там ни былинки, наводнение туда, играя, занесло домишко ветхой. Над водою остался он, как черный куст. Его прошедшую весною свезли на барке. Был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего, и тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Мцири на грузинском языке значит неслужащий монах, нечто вроде послушника. Немного лет тому назад там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь. Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал. Ребенка пленного он вез. Тот занемог, не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет шести. Как серна гор пуглив и дик, и слаб и гибок, как тростник. Но в нем мучительный недуг развил тогда могучий дух его отцов. Без жалоб он томился. Даже слабый стон из детских губ не вылетал. Он знаком пищу отвергал и тихо, гордо умирал. Из жалости один монах больного призрел, и в стенах хранительных остался он, искусством дружеским спасен. Но чужд ребяческих утех, сначала бегал он от всех,
0: бродил безмолвен, одинок, смотрел, вздыхая, на восток, томим неясную тоской по стороне своей родной. Но после к плену он привык, стал понимать чужой язык, был окрещен святым отцом и шумным светом незнаком уже хотел во цвете лет изречь монашеский обет. Как вдруг однажды он исчез осенней ночью. Темный лес тянулся по горам кругом. 3 дня все поиски по нем напрасны были. Но потом его в степи без чувств нашли и вновь в обитель принесли. Он страшно бледен был и худ, и слаб, как будто долгий труд, болезнь или голод испытал. Он на допрос не отвечал, и с каждым днем приметно вял, и близок стал его конец. Тогда пришел к нему чернец с увещеванием и мольбой, и, гордо выслушав, больной привстал, собрав остаток сил, и долго так он говорил: «Ты слушать исповедь мою сюда пришел. Благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла, и потому мои дела немного пользы вам узнать. А душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену, таких 2 жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог. Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила, изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала от келей душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Я эту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской. Ее пред небом и землей я ныне громко признаю и о прощении не молю. Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем? Угрюмый, одинок, грозой оторванный листок, я вырос в сумрачных стенах, душой дитя, судьбой монах. Я никому не мог сказать священных слов «отец» и «мать». Конечно, ты хотел, старик, чтоб я в обители отвык от этих сладостных имен. Напрасно. Звук их был рожден со мной. Я видел у других отчизну, дом, друзей, родных, а у себя не находил не только милых душ, могил. Тогда, пустых не тратя слез, в душе я клятву произнес, хотя на миг когда-нибудь мою пылающую грудь прижать с тоской груди другой, хоть незнакомой, но родной. Увы, теперь мечтанья те погибли в полной красоте, и я, как жил в земле чужой, умру рабом и сиротой. Меня могила не страшит. Там, говорят, страдание спит в холодной вечной тишине. Но с жизнью жаль расстаться мне. Я молод, молод! Знал ли ты разгульной юности мечты? Или не знал, или забыл, как ненавидел и любил? Пускай теперь прекрасный свет тебе постыл. Ты слаб, ты сед, и от желаний ты отвык. Что за нужда? Ты жил, старик. Тебе есть в мире что забыть? Ты жил... Я так же мог бы жить. Ты хочешь знать, что делал я на воле? Жил, и жизнь моя без этих трех блаженных дней была печальней и мрачней бессильной старости твоей. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. И в час ночной, ужасный час, когда гроза пугала вас, когда, столпясь при алтаре, вы ниц лежали на земле, я убежал. О, я как брат, обняться с бурей был бы рад. Глазами тучи я следил, рукою молнию ловил. Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой? Бежал я долго. Где, куда, не знаю. Ни одна звезда не озаряла трудный путь. Мне было весело вдохнуть в мою измученную грудь ночную свежесть тех лесов. И только много я часов бежал и, наконец, устав, прилег между высоких трав. Прислушался, погони нет, гроза утихла, бледный свет тянулся длинной полосой меж темным небом и землей, и различал я, как узор на ней зубцы далеких гор. Недвижим, молча я лежал. Порой в ущелье шакал кричал и плакал, как дитя, и гладкой чешуей блестя змея скользила меж камней. Но страх не сжал души моей. Я сам, как зверь, был чужд людей и полз, и прятался, как змей. Но вот в туманной вышине запели птички, и восток озолотился. Ветерок сырый шевельнул листы, дохнули сонные цветы, и, как они, навстречу дню я поднял голову мою. Я осмотрелся, не таю, мне стало страшно. На краю грозящей бездны я лежал, где выл, крутясь, сердитый вал. В то утро был небесный свод так чист, что ангела полет прилежный взор следить бы мог. Он так прозрачно был глубок, так полон ровной синевой. Я в нем глазами и душой тонул, пока полдневный зной мои мечты не разогнал, и жаждой я томиться стал. Тогда к потоку с высоты, держа за гибкие кусты, с плиты на плиту, я как мог спускаться начал. Лишь только я с крутых высот спустился, свежесть горных вод повеяла навстречу мне, и жадно я припал к волне. Вдруг голос, легкий шум шагов, мгновенно скрывшись меж кустов, невольным трепетом объят, я поднял боязливый взгляд и жадно вслушиваться стал. И ближе, ближе все звучал грузинки голос молодой. Так безыскусственно живой, так сладко вольный, будто он лишь звуки дружеских имен произносить был приучен. Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. Порой она скользила меж камней, смеясь неловкости своей, и беден был ее наряд. И шла она легко назад, изгибы длинные чадры откинув. Летние жары покрыли тенью золотой лицо и грудь ее, и зной дышал от уст ее и щек.
1: И мрак очей был так глубок, так полон тайнами любви, что думы пылкие мои смутились. Помню только я кувшина звон, когда струя вливалась медленно в него, и шорох, больше ничего. Когда же я очнулся вновь и отлила от сердца кровь, она была уж далеко. И шла хоть тише, но легко, стройна, под ношую своей, как тополь, царь ее полей. Трудами ночи изнурен, я лег в тени. Отрадный сон сомкнул глаза невольно мне. И снова видел я во сне грузинки образ молодой. И странной, сладкою тоской опять моя заныла грудь. Я долго силился вздохнуть и пробудился. Уж луна вверху сияла. Я цель одну — пройти в родимую страну имел в душе. И превозмог страдания голода, как мог, и вот дорогою прямой пустился робко и немой. Но скоро в глубине лесной из виду горы потерял, и тут с пути сбиваться стал. Напрасно в бешенстве порой я рвал отчаянной рукой терновник, спутанный плющом. Все лес был, вечный лес кругом, страшнее и гуще каждый час. И миллионом черных глаз смотрела ночь и темнота сквозь ветви каждого куста. Моя кружилась голова, я стал влезать на дерева, но даже на краю небес все тот же был зубчатый лес. Тогда на землю я упал и в исступлении рыдал, и грыз сырую грудь земли, и слезы, слезы потекли в нее горючую росой. Но верь мне, помощи людской я не желал. Я был чужой для них навек, как зверь степной. И если б хоть минутный крик мне изменил, клянусь, старик, я б вырвал слабый мой язык. Ты помнишь, в детские года слезы не знал я никогда. Но тут я плакал без стыда. Кто видеть мог? Лишь темный лес, да месяц, плывший средь небес. Озарена его лучом, покрыта мохом и песком, непроницаемой стеной окружена, передо мной была поляна. Вдруг по ней мелькнула тень, и двух огней промчались искры. И потом какой-то зверь одним прыжком из чащи выскочил и лег, играя назничь, на песок. То был пустыни вечный гость, могучий барс. Сырую кость он грыз и весело визжал, то взор кровавый устремлял, мотая ласково хвостом на полный месяц, и на нем шерсть отливалась серебром. Я ждал, схватив рогатый сук, минуту битвы. Сердце вдруг зажглося жаждою борьбы и крови. Да, рука судьбы меня вела иным путем, но нынче я уверен в том, что быть бы мог в краю отцов не из последних удальцов. Я ждал, и вот в тени ночной врага почуял он, и вой протяжный, жалобный, как стон, раздался вдруг, и начал он сердито лапой рыть песок, встал на дыбы, потом прилег, и первый бешеный скачок мне страшной смертью грозил. Но я его предупредил, удар мой верен был и скор. Надежный сук мой, как топор, широкий лоб его рассек. Он застонал, как человек, и опрокинулся, но вновь, хотя лила из раны кровь густой широкую волной, бой закипел, смертельный бой. Ко мне он кинулся на грудь, но в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть мое оружие. Он завыл, рванулся из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом. И во мгле бой продолжался на земле. И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Я пламенел, визжал, как он, как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков под свежим пологом лесов. Казалось, что слова людей забыл я, и в груди моей родился тот ужасный крик, как будто с детства мой язык к иному звуку не привык. Но враг мой стал изнемогать, метаться, медленней дышать, сдавил меня в последний раз. Зрачки его недвижных глаз блеснули грозно, и потом закрылись тихо вечным сном. Но с торжествующим врагом он встретил смерть лицо к лицу, как в битве следует бойцу. Ты видишь на груди моей следы глубокие когтей? Еще они не заросли и не закрылись. Но земли сырой покров их освежит, и смерть навеки заживит. О них тогда я позабыл, и вновь, собрав остаток сил, побрел я в глубине лесной. Но тщетно спорил я с судьбой. Она смеялась надо мной. Я вышел из лесу. И вот проснулся день, и хоровод светил напутственных исчез в его лучах. Туманный лес заговорил, вдали аул куриться начал, смутный гул в долине с ветром пробежал. Я сел и вслушиваться стал, но смолк он вместе с ветерком. И кинул взоры я кругом. Тот край казался мне знаком. И страшно было мне понять, не мог я долго, что опять вернулся я к тюрьме моей, что бесполезно столько дней я тайный замысел ласкал, терпел, томился и страдал, и все зачем? Чтоб в цвете лет, едва взглянув на Божий свет, при звучном ропоте дубрав, блаженство вольности познав, унесть в могилу за собой тоску по родине святой, надежд обманутых укор и вашей жалости позор. Еще в сомнение погружен, я думал, это страшный сон. Вдруг дальний колокол и звон раздался снова в тишине. И тут все ясно стало мне. И слушал я без слез, без сил. Казалось, звон тот выходил из сердца, будто кто-нибудь железом ударял мне в грудь. И смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить уж никогда. Хотел я встать, передо мной все закружилось с быстротой. Хотел кричать, язык сухой, беззвучен и недвижим был. Я умирал, меня томил предсмертный бред. Казалось мне, что я лежу на влажном дне глубокой речки, и была кругом таинственная мгла, и жажду вечную пая, как лед холодная струя, журча, вливалась мне в грудь. И я боялся лишь заснуть. Так было сладко, любо мне, а надо мной в вышине волна теснилась к волне, и солнце сквозь хрусталь волны сияло сладостней луны, и рыбок пестрые стада в лучах играли иногда. И помню я одну из них. Она приветливей других ко мне ласкалась. Чешуей была покрыта золотой ее спина. Она велась над головой моей не раз, и взор ее зеленых глаз был грустно нежен и глубок. И надивиться я не мог, ее серебристый голосок мне речи странные шептал и пел, и снова замолкал. Он говорил: «Дитя мое, останься здесь со мной. В воде привольное житье, и холод, и покой. Я созову моих сестер, мы пляской круговой развеселим туманный взор и дух усталый твой. Усни, постель твоя мягка, прозрачен твой покров. Пройдут года, пройдут века под говор чудных снов. О, милый мой, не утаю, что я тебя люблю, люблю, как вольную струю, люблю, как жизнь мою». И долго-долго слушал я, и мнилась звучная струя, сливала тихий ропот свой словами рыбки золотой. Тут я забылся. Божий свет в глазах угас. Безумный бред бессилью тела уступил. Так я найден и поднят был. Когда я стану умирать, и, верь, тебе недолго ждать, ты перенесть меня вели в наш сад, в то место, где цвели акаций белых два куста. Трава меж ними так густа, и свежий воздух так душист, и так прозрачно-золотист, играющий на солнце лист, там положить вели меня. Сиянием голубого дня упьюся я в последний раз. Оттуда виден и Кавказ. Быть может, он своих высот привет прощальный мне пришлет. Пришлет с прохладным ветерком, и близ меня перед

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня наш путь лежит в 70-е и 80-е годы на родину воспитанницы Софийской эстрадной студии, лауреата премии «Золотой Орфей», призера международных конкурсов песен в Сопоте, Дрездене, Монреале, болгарской певицы и ортанки Христовой.

Есть типы женщин, которые с возрастом становятся эффектнее, интереснее, красивее. А если они при этом и талантливы, имя их становится эмблемой, а иногда и синонимом страны их родившей. Более 40 лет Иорданка Христова отдала болгарской сцене. В 1964 году она закончила школу эстрадных певцов в Софии. Это были не ускоренные курсы. Хорошую профессиональную подготовку гарантировали известные педагоги – певцы, композиторы, хореографы и стилисты. А вслед за этим началась работа. Работа без капризов и звездных требований. Молодая певица привлекла к себе внимание, хорошо сложена, воспитана, неутомима. Она первая смело начала петь на иностранных языках.

«Быть понятной» – таков был девиз Иорданки Христовой, в совершенстве изучившей шведский, английский, русский, французский, итальянский и испанский языки. Особенно хорош был ее испанский. Об этом ей лично сказал Фидель Кастро. На Кубе концерты болгарской певицы имели невероятный успех. У нее появилось звание «Невеста для всех кубинцев». А множество девочек острова Свободы носит нетипичное для страны имя Иордан.

Во время гастролей в Советском Союзе Иорданка была гостем студии Всесоюзного радио и на прощание подарила нам замечательный компакт-диск «Текьеро» с записями итальянских и испанских песен, которые мы сегодня предлагаем вашему вниманию.

Иордонка Христова нешумно и достойно продолжает свое творчество. Все тот же стиль в одежде и прическе. А чтобы не стареть душой и телом, она предлагает нашим радиослушателям совсем нехитрый рецепт. Вставать рано, непременно улыбаться, дружить только с хорошими людьми, не помнить зла и вообще жить с чувством юмора. Пресса писала о ней. Она умеет заставить почувствовать, как благоухает сад весной, как терпко пахнут осенние листья, поднесенные к лицу на раскрытых ладонях, как час ожидания может превратиться в годы и как годы пролетают словно миг, если они озарены любовью. Поет Иорданка Христова. «Кетевас-тевас» – «Уходи, уходи» или «Уходя, уходи», как вам выше.

0: Летом 1914 года в плавание по Балтике должна отправиться учебная парусная шхуна «Утро». Экспедицию возглавит легендарный русский полярный исследователь, контр-адмирал Николай Зубов. Пензенские мальчишки дни напролет обсуждают новость. На парусник набирают учеников юнгами.
1: Гимназисту 16 лет. У него есть главная тайна. Он мечтает стать моряком или поэтом.
0: Он просто бредит морем, сидит ночами над морскими картами. Чтобы попасть на шхуну, надо пройти строгий отбор, показать и физическую силу, и умение быстро соображать. Куда уж юноши, которые пишут стихи, тягаться с крепкими спортивными сверстниками. Многие хотели туда попасть, но их не взяли. А гимназиста взяли. Видно, судьба. Во время одного из выходов в море неожиданно гаснут маяки. В небе только звезды и тишина. Что происходит? Ответ был у всех на устах. Началась Первая мировая война.

0: плавание прерывается.
1: Об этом позже напишет в дневнике, который назовет «Полтора месяца на шхуне утро» наш юный моряк. Звали его Анатолий Марингов.
2: Его ожидало большое и яркое будущее. Русский поэт, писатель, мемуарист, драматург.
3: Я стоял под клеверами на вздыбленном носу шхуны. Норд-Вест воет что-то свое, а я — слова датского принца. Мой пульс, как твой, и мерно отбивает он такт, как в музыке. Война, какая мерзость! А мы, дурачье, с восторгом орем: ура, ура, ура! Под грохот разваливающихся волн я вглядываюсь в бескрайнюю мглу, как бы пытаясь прочесть там будущее своей жизни. Моряк или поэт? Один из миллионов или один на миллионы?
2: А главное — маяки. На всю жизнь врежется в память эта картина. Стылое море, неясные звезды мерцают. Близ портов сияют огни, и вдруг все разом гаснут, оставив несколько сотен несчастных душ в полном смятении и неизвестности. Почему эта картина так отложилась в памяти? Бывают такие воспоминания, которые на самом деле просто предчувствия, когда ты словно видишь всю свою будущую жизнь, жизнь, похожую на погасшие маяки.
1: Пристали к берегу. Тут же поступает приказ шхуну затопить, чтобы ее не торпедировали немцы. Так трагически закончился последний поход парусника «Утро».
2: Унылые будут возвращаться члены команды на родину по железной дороге.
3: Мы возвращались через Финляндию в Петербург вместе с курортными расфуфыренными дамами в шляпах на бекрень или сползших на затылке, как у подвыпивших мастеровых. Эти дамы, откормленные, как рождественские индюшки, эти осатаневшие дамы, преимущественно буржуазские, дрались, царапались и кусались из-за места в вагоне для себя и для своих толстобрюхих кожаных чемоданов. Ехали день-ночь. По горячим сверкающим рельсам навстречу гремели воинские эшелоны. Ночь, день.
1: Родился Анатолий Марингов в 1897 году в самом сердце провинциальной России, в Нижнем Новгороде, в дворянской семье.
2: Мама, младшая сестренка, папа, большой дом с прислугой на главной Нижегородской улице Большой Покровки. Семья не бедствовала. День его рождения – самая волшебная ночь в году. Ночь на Ивана Купала, когда открываются клады и цветет папоротник.

0: Родители одевают меня самым оскорбительным образом. Я хожу не в штанах, как положено мужчине, а в платьицах, голубеньких и розовых. Волосы длинные, ниже плеч. Мне 4 года или что-то около этого. Утро. Мама расчесывает белым гребешком мои длинные волосы. В этом случае все матери на земном шаре говорят одно и то же. Как шелк, чистый шелк. Потом мама берет мою левую руку и кладет ее на золотистый валик турецкого дивана, рядом со своей тонкой рукой, с длинными пальцами и ногтями, как розовые миндалинки. Смотри, Толя, как твои пальчики похожи на мои. И ноготки такие же, только у тебя малюсенькие. И целует каждый ноготок в отдельности. Ты, наверное, будешь знаменитым пианистом. Бежит, бежит время. Я давно не в голубых и розовых платьицах.
1: Главную роль в жизни мальчика, особенно после ранней смерти матери, всегда играл отец. Борис Михайлович Мариенгоф принимает предложение возглавить пензенское представительство английского акционерного общества «Пишущий Амур». Это компания по выпуску граммофонов и пластинок. И семья переезжает в Пензу.
0: Я либо читаю, либо пишу стихи. Пишу и читаю днем, ночью, дома и в институте на уроках. Читаю из-под парты, положив себе на колени декадентскую книжку. Вслед за мной добрая половина институтцев распевает на все лады Валерия Брюсова. «О, закрой свои бледные ноги!» Писать стихи – это значит еще и бормотать их в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте. На улице, за обедом, во время общей молитвы в актовом зале, в уборной и даже стоя в воротах футбольного поля в качестве голкипера. Вот юродивое сословие, эти сочинители рифмованных строк.
2: Анатолий упивается блоком, пишет пышно и с красивостями. А отец пытается воспитать в нем вкус к простому и ясному языку, такому, как сама жизнь.
0: Весной меня не допустили к переходным экзаменам. 3 годовые двойки по алгебре, по геометрии и по латыни. Сел второгодник. Огорчился я смертельно. Отец меня утешал. Экой вздор. Ну, кончишь институт на год позже. Зато, мой друг, ты написал 2 поэмы и несколько десятков стихотворений. Из них, по-моему, 3-4 хороших.
2: Революция застанет Мариенгофа в железнодорожном вагоне на пути Западного фронта. Войны Мариенгоф не увидел, он служил в строительной дружине, прокладывал дороги и строил мосты. Отряд все время провел в тылу, сооружая оборонительные заслоны.
0: Об Октябрьской революции я узнал в железнодорожном вагоне. Ехал домой в Пензу, в отпуск. Поезд был в гнетущем противоречии с ритмом метущихся дней. Безудержные события неслись, мчались, обгоняя друг друга. А выпавший из графика поезд волочил свои неподмазанные колеса, как разбитые параличом ноги. Я смотрел в окно, забрызганный дождем, и думал стихами Александра Блока. «О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь». Опять Блок. Куда от него деваться?
1: Мариенгоф начинает активно писать стихи, в которых главное – это образность. И образ как самоцель, имаж. Так в Пензе в 18 году Анатолий Мариенгоф придумывает новое художественное направление – имажинизм. «Исход», первый имажинистский сборник, был напечатан в губернской пензенской типографии.
3: Летом 1918 года чехословацкие белые батальоны штурмуют Пензу. Красноармейцев тащили по пулемет на чердак дома Мариенгофов и оттуда отстреливаются.
1: С ними вместе на чердаке защищает социалистическую революцию Толя. Борис Михайлович, не обнаружив сына дома, в тревоге выбегает на улицу и падает, как подкошенный, от случайной пули. Через несколько часов он скончался. Жизнь перевернулась. Все, что было таким ясным, превратилось в хаос. Будет еще в его жизни дружба, взаимопонимание, товарищество. Но отец останется на всю жизнь из всех друзей лучшим. Вот она, первая тревожная сирена над тихой гладью Балтийского моря, и погасшие маяки, и беспросветная ночь. Вот о чем, наверное, вспомнил молодой пензенский поэт, оставшись вдруг совершенно один, без указующих огней, без твердой руки, направляющей, куда дальше плыть.
2: С Пензой его больше ничего не связывает. И он отправляется покорять Москву.
1: В Москве у него есть дальние родственники, да и несколько гимназических товарищей волею судьбы оказались именно там. Провинциал, приехавший в столицу, сталкивается со множеством трудностей и достаточно тяжело переживает адаптацию. Не так было с Мариенгофом. Впрочем, как и с другими самородками из русских городов, сел и деревень, которым большевики с радостью открывали дорогу к известности и славе и предоставляли массу возможностей. В столице в ту пору их ждали, приветствовали и давали во всем зеленый свет. В гостиницу «Метрополь», где живет приютивший Мариенгофа на первых порах его двоюродный брат Боб, заглядывает маленький смешливый человечек с бородкой. Хватает лежащие на полу книжки стихов, начинает страшно хохотать с криком: «Это замечательно! Никогда еще не читал подобной ерунды!»
4: Когда минут через 10 он вышел из комнаты, унося с собой первый имаженистский альманах, появившийся на свет в Пензе, я, дрожа от гнева, спросил Бориса: «Кто этот идиот?» «Бухарин», — ответил Боб, намазывая вывезенное мною из Пензы сливочное масло на кусочек черного хлеба.
2: Через 2 дня по приглашению Николая Бухарина, члена ЦК партии большевиков, главного редактора газеты «Правда», Толя уже работает ответственным литературным секретарем издательства «ВЦИК». Революции нужна реклама. Революции нужны поэты.
4: Мой стол в издательстве помещался у окна. Меня кто-то легонько тронул за плечо. Передо мной стоял паренек в светло-синей поддевке. Под ней белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, желтые, с золотым отблеском. Большой завиток, как будто небрежно, но очень нарочно, падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза, не очень большие и не очень красивые, делали лицо умнее. «Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин».
1: Сергей Есенин. Он станет не только звездой во всех клубах и кафе-шантанах Москвы, он станет звездой и маяком в судьбе Анатолия Мариенгофа. Они сблизились очень быстро. Все началось с обсуждения имаженистских идей. В квартире одного инженера, где живет Мариенгоф, часто бывают и еще 2 новых друзей – поэты Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Общими усилиями рождается имаженистский манифест – образ, самоцель. Литературе нужно возвращение к исконным корням. Необходимо возрождать большое словесное искусство Калевалы и слово о полку Игореве.
4: Опять вино и нескончаемая лента немеркнущих стихов. Есенин с навыком степного пастуха пасет столетья звонкой хворостиной. Но кто красивой крупной птицей вдруг метнулся от кресла и до люстр? Под мариенгофским черным вымпелом на северный безгласный полюс флот образов сурово держит курс, и чопорен и строг словесный экипаж. Мы знаем, любострастно внуки скажут, в то время лиры пели, как гроза.
1: Историческое знакомство состоялось, и движение этого корабля уже не остановить. Многое перемелет эта веселая ватага поэтов. Много разбитых сердец и разочарованных поклонников оставит на обочине, всегда зная, где горят сигнальные огни, куда соваться нельзя. А что можно воспевать, хвалить и превозносить? Правильно, правильно расставлены маяки и маячки. Фарватер очень извилист. Чуть ошибешься, и голова с плеч. Надо всегда быть начеку. Всегда следить за горизонтом и крутыми поворотами маршрута. Но все идет хорошо. Поэты взяли правильный курс. К ордену имаженистов присоединяются Иван Грузинов, Александр Кусиков, Николай Эрдман, Михаил Ройзман. Благодаря недюжинной хватке участников и, как сказали бы сейчас, правильному пиару, имаженизм начинает завоевывать первых своих поклонников. Поэты быстро становятся знаменитыми.
4: В Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру в искусство с фанатизмом первых крестоносцев. Трибуны для ораторов стояли в консерватории, в колонном зале бывшего благородного собрания, в политехническом музее. «Я, товарищи, поэт гениальный!» С этой фразы любил начинать свои блистательные речи Вадим Шершеневич. И Маяковский примерно говорил то же самое, и Есенин, и я, и даже Рюрик Ивнев своим тоненьким девическим голоском. В переполненных залах умные улыбались, наивные верили, дураки злились и негодовали. О таких буйных диспутах, к примеру, как разгром Левого фронта, вероятно, современники до сих пор не без увлечения рассказывают. В колонный зал на разгром Всеволод Мейерхольд, назвавший себя мастером, привел не только актеров, актрис, музыкантов, художников, но и весь подсобный персонал, включая товарищей, стоявших у вешалок. К колонному залу мейерхольдовцы подошли стройными рядами. Впереди сам мастер чеканил мостовую выверенным командорским шагом. В затылок за Мейерхольдом шел знаменосец, вихрастый художник богатырского сложения. Он величаво нес длинный шест, к которому были прибиты ярко-красные лыжные штаны, красиво развивающиеся в воздухе. Публика была в восторге. Скандал ее устраивал значительно больше, чем наши сокрушительные речи. Так проходил весь диспут. Я вставал и присаживался, Есенин, засунув 4 пальца в рот, пытался пересвистать примерно 2000 человек. Шершеневич философски выпускал изо рта дым классическими кольцами, а Рюрик Ивнев ларнировал переполненные хоры и партер.
1: Если есть доля правды в известном изречении о том, что революцию придумывают романтики, делают фанатики, а плодами пользуются негодяи, то Анатолий Мариенгоф был, безусловно, романтиком и где-то фанатиком. И когда к власти пришли негодяи, ни он, ни его друзья-поэты места в себе в жизни найти уже не смогли. Однако сейчас имаженисты с восторгом принимают революцию. Их стихотворения исполнены антиклерикальной риторики, они яростно поддерживают действия власти, видя в них зарю зарождающегося нового мира.
5: По сути, имаженисты стали главными поэтическими выразителями революционных идей эпохи. Именно поэтому им будут покровительствовать видные фигуры из ЧК. Когда же они сами поймут, куда занесла их мировая революционная волна, будет уже поздно.
1: Имаженизм становится основным течением русского литературного авангарда. Самые яркие и самые вдохновенные годы жизни Мариенгоф и Есенин пройдут вместе и будут практически неразлучны. И хотя многие исследователи говорят о пагубном влиянии Мариенгофа и его идей на творчество Есенина, и о том, что масштаб таланта одного и второго, конечно, не сравнить, их дружба, их веселые выходки, путешествия и приключения достойны отдельного романа. Недаром именно Мариенгофу в 1922 году Есенин посвятил одно из нежнейших своих стихотворений, где были такие строки: «Прощай, прощай, в пожарах лунных дождусь ли радостного дня, среди прославленных и юных ты был всех лучше для меня». Знаменитый террорист Яков Блюмкин был очень неравнодушен к революционным поэтам.
4: Блюмкин был лириком, любил стишки, любил свою и чужую славу. Как же не прилепиться к нам, состоявшим тогда у нее в избранниках? К тому же левоэсеровское ЦК вынесло решение казнить предателя. И вот Блюмкин сделал из нас свою охрану. Не будут же левые эсеровские террористы ради гнусного предателя, как именовали они теперь своего проштрафившегося героя, приканчивать бомбочкой двух молодых стихотворцев. Перед закрытием на ночь кафе поэтов Блюмкин всякий раз умоляюще говорил: «Толя, Сережа, друзья мои, проводите меня». Мы почти каждую ночь его провожали, более или менее рискуя своими шкурами. «При социалистической революции хамов надо убивать», — сказал Блюмкин, обрызгивая нас слюнями. «Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет». Романтик. Таких тогда было немало. Есенин отобрал у него браунинг. «Пусть твоя пушка успокоится у меня в кармане». «Отдай, Сережа, отдай», — взмолился романтик. «Я без револьвера, как без сердца». Несколько позже романтик возглавил охрану наркомвоена Троцкого.
1: Однажды он предлагает друзьям познакомиться со Львом Давыдовичем, и те с восторгом принимают приглашение. Лев Троцкий, который в этот момент работает над книгой «Литература и революция», невероятно благоволит им.
4: В журнале была напечатана моя поэма «Без шляпы». В ней имелась такая строфа: «Не помяни нас лихом революции. Тебя встречали мы, как умели, песней. Тебя любили кровью, той, что течет от дедов и отцов. С поэм, снимая траурные шляпы, провожаем». «Передайте своему другу Мейрингофу, — сказал Троцкий, — что он слишком рано прощается с революцией. Она еще не кончилась и вряд ли когда-нибудь кончится, потому что революция — это движение, а движение — это жизнь». Поэма «Без шляпы» была написана в 1922 году.
1: Имажинисты развивают бурную хозяйственную деятельность. В годы жесточайшего бумажного дефицита организуют два издательства, где имажинистские сборники пекутся как горячие пирожки. Им принадлежат два книжных магазина и кинотеатр. Они открывают знаменитое кафе «Стойло Пегаса», выпускают журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» и во всем находят поддержку официальной власти. Мариенгоф и Есенин поселяются в коммунальной квартире, где, впрочем, нет парового отопления, а дверь приходится завешивать матрасом, чтобы не проникал холод. Времена тяжелые, нет газа, нет тепла, нет воды. Чтобы согреться, поэты спят в одной постели.

0: Гимназический товарищ Мариенгофа Колобов стал заведовать транспортно-материальным отделом Высшего совета народного хозяйства и получил в свое распоряжение отдельный железнодорожный салон-вагон, в котором друзья с комфортом разъезжают по всей России и в невиданной для обычных граждан роскоши. Постепенно друзья обрастают жирком. Мариенгоф заказывает костюмы у лучшего портного. Вместе они смотрелись довольно забавно. Длинный, тощий педант Мариенгоф с вечным арифметически идеальным пробором волосок к волоску и вихрастый Есенин, невысокого роста, подвижный, с экспрессивными и вычурными жестами. Есенин знакомит Мариенгофа с его юношеским кумиром Александром Блоком.
1: Блок мне понравился своей обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте, над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами.

На второй день в Петербурге пошел дождь. Мой пробор блестел, словно крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени. Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам без ордера шляпу. Краснощекий немец за кассой сказал: «Без ордера могу отпустить вам только цилиндры». А через 5 минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, а пораженный милиционер потребовал документы. Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.

0: Я читала ваши стихи. Очень рада познакомиться. Некритина Анна Борисовна. Она протянула мне маленькую руку с ухоженными ноготками. Во всей Москве только она сама с важностью называла себя столь пышно. Анна Борисовна. Этой осенью Нюша Некритина экзаменовалась в студию камерного театра. Тут же, за экзаменационным столом, Алиса Коанен сочинила о ней бустишие. Как искры глазенки, как пух волосенки. Нюша Некритина приехала с Украины, где уже была знаменитой актрисой города Полтавы. Восторженную рецензию о ее шумном полтавском бенефисе я довольно быстро выучил наизусть.
1: Роман с актрисой театра Таирова Анной Некритиной заканчивается в 1922 году браком, и вскоре появляется на свет сын Кирилл Анатольевич Марингов. Женитьба на актрисе сблизила Марингова с людьми театра. Хотя и прежде они входили в число друзей поэтов и маженистов. Среди этих друзей был знаменитый мхатовец Василий Иванович Качалов.
0: Василий Иванович Качалов подарил мне свою фотографическую карточку. Надпись на ней была в стихах. «Толя, Толя, Марингов, я давно твоих стихов поддавался обаянью, рад был первому свиданию, кажется, в гостинице, в той, где и маженица собиралась ваша рать. Рад был издали слыхать, что почти вы без штанов, но богаты звоном слов».
1: Счастливый в личном плане год станет, возможно, и самым тяжелым в жизни Марингова. Неладно что-то в датском королевстве. А «Гамлет» ведь не случайно самая любимая пьеса Марингова. Поэты на то и поэты, что чувствуют это самое «неладно», тоньше и острее других. Обещанная справедливость обернулась несправедливостью, царство добра и порядка так и не наступило, злоба, чванство, подлость, как правили бал в обывательском раю, так и остались главной движущей силой людских душ. Есенин все больше и больше пьет. Его характер портится.
0: «Эх, гори да догорай, моя лучина!» — пел Есенин со своей пленительной хрипотцой. Его жизнь сгорала как-то криво, с одной стороны, как неудачно закуренные папиросы. Дым от нее лез в глаза, и они слезились от этого.
1: В 1924 году Есенин и Грузинов публикуют в «Правде» свое письмо о роспуске имаженистского движения. Спусковой крючок отпущен. Начинается официальная травля имаженизма. Это фактически конец. Появляются разгромные статьи в «Правде». Имаженизм окончательно раздавлен гусеницами того самого танка, броню которого так талантливо и с таким восторгом расписывали имаженисты. Это тяжелый удар для Марингова. Опять горят сигнальные огни. Приближается она, та самая черта, после которой все вокруг погрузится во мглу. Будет непонятно, куда дальше плыть, на что ориентироваться, что делать. Погаснут маяки.
2: В 1925 году случилось самое страшное. В номере гостиницы «Англитер» в Петрограде Есенин покончил с собой.
1: В следующем году выходит в свет роман «Без вранья. Воспоминания о Есенине». Роман крайне жестко встречен критикой. Марингова фактически высмеивает. Есенин в его книге не похож на сусального златокудрого паренька, которого хотела видеть публика. Он живой и убедительный, но именно это сделало автора романа «Без вранья» мишенью для поклонников умершего поэта. Тогда же Марингову с трудом удается выпустить свою последнюю книгу стихов. Ворота в царство добра и справедливости с треском захлопнулись. Романтика ушла в прошлое. Наступало время отрезвления. Колесо фортуны сделало решающий поворот. И настали трудные времена для Марингова. Какое-то время он служит секретарем отдела «Пролеткино», Именно в эти годы идет бурное развитие кинематографа, в котором власть обнаружила замечательный инструмент идеологического воздействия, и Марингов – соавтор сценариев к картинам, прославляющим советский строй и обличающим мещанство и пошлость старой, отчасти новой России. О странностях любви, живой труп, дом на Трубной, веселая канарейка. Типичный способ заработка для литераторов, оказавшихся на обочине литературного, а значит и идеологического процесса – писать детские книжки. Так живут Хармс, Олейников, так существует и Марингов.
3: Дальше. Игру мы закончили.
2: 1928 году Анна Некритина получает приглашение в Большой драматический театр в Ленинграде. И семья переезжает в город на Неве.
0: Таким образом, мы стали жителями города без синего неба, но с белыми ночами. Города туманов и дождей. Дождей июльских и декабрьских. Города каналов, канав, мостиков и мостов с золотыми львами, держащими в зубах золотые цепи. Города проспектов, прямых как чертежная линейка, и площадей, справедливо называющихся полями.
1: Прошлого уже не вернуть. Марингов – один из самых издаваемых поэтов России в 19-20 годах. Теперь может себе позволить только роскошь писать стихи в стол, зарабатывая на жизнь короткими рассказами, скетчами, драматургией, исторической прозой. Ни «Циники», роман, опубликованный в Берлине, ни главная книга воспоминаний «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» изданы в России при жизни не будут. Из друзей по первым революционным годам большинства уже нет в живых. Александр Кусиков уехал и прожил почти всю жизнь в Париже, где и умер. Вадим Шершеневич, больной, умер в эвакуации в Барнауле во время войны. Николай Эрдман почти 10 лет отмотал в сталинских лагерях. Маяковский пустил себе пулю в висок. Мерхольд расстрелян. Все, что пишет в это время Марингов, это талантливая мемуарная проза много пережившего и передумавшего человека. Это история о прошлом. Он живет этим прошлым самыми лучшими, яркими и самыми проклятыми своими годами. Мемуары Марингова – это попытка честно зафиксировать и заново оценить картины эпохи, дать портреты выдающихся современников. Одних он любит, других ненавидит, но везде искренен. Его книга становится настоящим памятником эпохи.
0: Это мой век. Только в моем веке красные штаны, привязанные к шесту, являлись сигналом к буре в зале бывшего благородного собрания. Только в моем веке расписывали стены монастыря дерзкими богохульными стихами. Только в моем веке знаменитый поэт танцевал чечетку в кабинете главного бухгалтера, чтобы получить деньги. Только в моем веке террорист мог застрелить человека за то, что он вытер портьерой свои полуботинки. Только в моем веке председатель Совета народных комиссаров и вождь мировой революции накачивал примус, чтобы подогреть суп, и так далее, и так далее. Интересный был век. Молодой, горячий, буйный и философский.
1: Мстительные боги по-прежнему не оставляют Марингова. За год до начала Великой Отечественной войны покончил с собой сын Кирилл. Красивый, одаренный юноша, легкоранимый и уязвимый. Погас еще один маяк. Исчезла последняя надежда на счастливую жизнь.
0: Могут ли теперь мои стихи быть веселыми? С тобою, нежная подруга и верный друг, как цирковые лошади по кругу, мы проскакали жизнь круг.
1: Война застала Марингова в Ленинграде. Первые месяцы блокады станут вновь периодом интенсивной работы. Каждый день поэт пишет стихи и читает их по радио. Вместе с Большим драматическим театром марингофы эвакуируются в Киров, а после войны возвращаются домой.
0: Вернувшись из эвакуации, Василий Иванович Качалов зашел ко мне. По стихам Толя соскучился. Новенькие имеются? Имеются. Не почитаешь ли? С удовольствием. Перед тем, как заняться стихами, мы, разумеется, поговорили о нашей победе. Отлично понимая всю необходимость этой кровавой драмы, радуясь сокрушению мерзкого фашизма, я относился к существованию войны в моем веке с неиссякаемой ненавистью, кровно унаследованной от покойного отца. Когда война легла, как мгла, когда легла навек мой тенью, прилично опоздав, и я пришел к высокому презрению. Войне. Давайте так условимся, мадам. Свою вам жизнь, извольте, я отдам, но руку нет, простите, не подам. Пусть нас рассудит время и потомство. С убийцами я не веду знакомства. Мир в затемнении, черное в окне, и жизнь моя напоминает мне обет, что получаю по талону, из милости дарованный обет. К нему, признаюсь, вкуса нет.
1: Подчиняясь ходу истории, Мариенгоф продолжает писать новые стихи и редактировать старые, готовит их к изданию, которое так и не состоится. Он ходит на литературные вечера, общается с друзьями. А 24 июня 1962 года его путь на земле завершается. Богословское кладбище, где похоронен Анатолий Мариенгоф, такое же тихое и торжественное, как и другие кладбища Петербурга, где покоится много знаменитых писателей, художников, поэтов, музыкантов. Многих приютил этот город и подарил им то, в чем они более всего нуждались – покой и тихую гавань после бурь. И кто знает, может быть, в жизни, которая началась так волшебно, в ночь на Ивана Купалу и завершилась в тот же самый день ровно 65 лет спустя, будет еще какой-то новый круг. Мы снова вспомним 17-летнего юнгу на шхуне утра, и он снова напишет нам стихи про революцию и откроет новые неизведанные пути и маршруты, без предательства и рифов, без морока и обмана. И только на этот раз маяки не погаснут, а будут сиять вдали, всегда напоминая о тех днях, когда мы были счастливы.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Мехти Ганифаоглы Гусейнзаде. За героизм, проявленный в борьбе против фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, присвоить посмертно звание Героя Советского Союза Мехти Ганифаоглы.

бессмертному подвигу славного сына азербайджанского народа Мехти Гусейн-Заде посвящена книга Касумова и Саид Бейли «На дальних берегах». Перелистывая ее страницы, мы словно переносимся в те суровые и грозные годы. И вот уже глухо шумит Адриатическое море. Вдоль его берегов огромным серпом изогнут город Триест. А там, далеко в скалистых горах, в густых лесных зарослях, в угрюмых ущельях, там партизаны.

0: Пишите, товарищ командир. Осталось полмешка кукурузной муки, бутыль оливкового масла.
1: Проклятие! Гитлеровцы отправили свои батальоны как раз в те села, которые кормили партизан. Нацисты хотят взять нас измором. Береги каждый кусок, Лидия.
0: Товарищ Ферреро, освободите вы меня от этого окаянного хозяйства. Дайте мне винтовку.
1: Этого не будет.
0: Я имею право сражаться. Или вы забыли, что здесь, в отряде, погиб мой муж?
1: Мы никогда не забудем, товарища Джузеппе. Мы помним также и то, что вы соединили свои судьбы в нашем отряде. Он итальянец, а ты чешка, отчаянная чешка.
0: Так дайте же мне отомстить за мужа.
1: Но мы помним и то, что ты ждешь ребенка.
0: Ах, это так заметно?
1: Ну, пойми, Лидия, мы сражаемся не только за наше сегодня, но и за наше завтра. А это завтра твой малыш, твой и тысячи других. Они должны жить счастливо.
0: Пишите. 5 корзин кукурузных початков, 3 кувшина вина, 200 пачек сигарет. Это все.
1: Да. Вино давать только больным и раненым. Их кормить досыта. Остальным сократить рацион втрое.
0: Тогда должно хватить на 6 дней.
1: На 7-й начнем курить. Высушенный мох. И на 8-й тоже.
2: Связной из Триеста.
1: Зови его сюда.
3: Явился, товарищ командир.
1: Здравствуй, Сильвио. Принес записку.
3: Вот.
0: Проскочил незаметно, Сильвио?
2: Как мышь. Эти нацисты порядочные разини.
1: Плохо дело, друзья. Один наш человек в костюме священника проник к сеньору Расселини. Знаете этого господина?
2: Фабрикант, что ли?
1: Он самый. К нему обратились как к итальянцу с просьбой выделить для партизан, среди которых есть тяжелораненые, несколько машин продовольствия. Ему намекнули, что в случае отказа партизаны заинтересуются сеньором Расселини больше, чем ему этого хотелось.
0: И что же он?
1: Отказал. Перетрусил!

0: Но отказал. Позвонил в полицию, потребовал усилить охрану своего дома.
1: А как же наш человек?
0: Его он не тронул, побоялся. Когда-то у этого Расселини я начинал работать подручным слесаря. Тогда у него был маленький заводишко, а сейчас сеньор Расселини раздулся, как паук на поставках нацистам.
1: Выходит, вы с ним старые знакомые.
0: Просто знакомых у меня нет, друг Христа. Мир делится для меня на друзей и врагов. У Расселини на заводе никто никогда не думал о безопасности рабочих. И вот как-то одному калабрийскому пареньку оторвало руку. Мы объявили забастовку. Потом меня уволили, как одного из зачинщиков. Тогда я разбил стекло в конторе и плюнул в лицо сеньору Расселини. Ну, молодой был, горячий. Угодил в тюрьму на 3 месяца, а просидел больше года.
2: Почему, дядя Луиджи?
0: Мне 3 увеличивали срок за то, что я обзывал надзирателей мерзавцами и грозил спалить тюрьму. А когда вышел на свободу, узнал, что моего маленького сынишки нет в живых.
3: А ваша жена?
0: Она умерла еще раньше, от чахотки.
4: Михайло вернулся!
5: И Вася с ним, целый, невредимый.
6: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте, Михайло.
7: Здравствуйте, товарищ Михайло.
0: Ну как, Михайло, благополучно?
6: Склад взорван, товарищ командир.
0: Молодцы, ребята.
5: Ну, садитесь, садитесь. Я вас палентой покормлю.
1: Но как вам это удалось? Ведь склад охраняется днем и ночью.
8: Как это вам удалось?
9: Удалось-то как? Да. Рассказывай.
6: Нам повезло. Встретили старика с ведром клея и афишами. Расклейщика.
1: Ну и что же? А он едва тащится. Мы говорим, дедушка, давай мы тебе поможем. Отдала нам ведро, кисть, мы за работу.
6: Дальше что? А около склада самые забористые афиши клеим. Кабаре, кино, красотки. Солдаты столпились, смеются, зубоскалят.
1: А товарищ Михайло кипяточку у них попросил, клей развести. Ну вот они его и пустили в помещение.
8: Вот это ловко!
7: Просто здорово!
6: Взрывчатку я в мешок с афишами спрятал. Ну вот и все.
5: Да ешьте, ешьте вы. Ребята, а ну-ка уходите. Дайте поесть.
1: Шли мы потом по городу, везде разговоры слышатся. Михайло склад взорвал. Это Михайло.
0: Ну так и надо. Вчера в порту наши подорвали танкер. Завтра в деревне Плава сожгут сарай с сеном. Все будем делать так, чтобы гитлеровцы думали, это работа Михайлы.
2: А зачем нужно, чтобы так думали?
0: Понимаешь, Михти, мифического Михайлу труднее выследить, опознать и схватить. Да.
2: Чем ты озабочен, товарищ Феррер?
0: Плохо с продуктами. Очень плохо. Хотели вырвать продовольствие у этого Расселини, но к нему не подступишься.
2: Да, мы с Васей вчера проходили мимо его особняка. Везде солдаты торчат.
0: Берегут нацисты своего поставщика. Ну, ладно. Ладно. Идите отдыхать, товарищи. Идите.
2: Пошли, Вась.
1: Пошли. Слышишь, Мехти? У нас радио наладили. Вот здорово.

0: Ты, Мехти, под Сталинградом воевал?
1: Там и ранен был.
0: А я вот и не воевал совсем. Вот как 16 лет угнали в Германию.
1: Но зато теперь воюешь.
0: Подумать только, куда судьба забросила. На Адриатику. Ты знаешь, Мехти, вернусь домой. Я сам Смоленска. Будет о чем порассказать.

0: всем нам будет о чем порассказать. Вот вернусь к себе в Баку, соберутся сестры, тетя, мои приятели-художники. Впрочем, нет. Ты знаешь, я больше думаю о том, как снова начну писать. Есть у нас под Баку дачная местность, Навханы. Песок, виноградники, Каспий. Заберусь туда и буду писать. Восход солнца, прибой, родные берега и солдат. Солдат, возвращающихся после победы в свой отчий мирный дом. Эх, да чего хорошо, Вася,
1: хорошо.

0: скользя по неровной, узкой, покрытой снегом горной тропе, идет к лагерю партизан хрупкая, стройная девушка-итальянка с черными вьющимися волосами. Непослушные локоны падают на ясный, чистый лоб. Из-под старенького клетчатого платья видны смуглые ноги.
1: Анжелика!
2: Вася! Михти!
3: Здравствуй.
4: Здравствуй.
1: Замерзла, здравствуй. Да? Ишь, руки-то какие холодные у тебя.
2: Я очень торопилась, бежала. Есть важные новости.
4: Минутку, Анжелика. Я позову командира.
1: Садись сюда, Анжелика.
2: Спасибо.
1: На кошму. Ой, какая ты красивая. Я думаю, красивее тебя нет во всем Триесте.
2: Глупости, Вася. Скажи мне лучше, ты давно знаком с Мехти?
1: Ну, конечно, давно. Вот уже 4 месяца я в отряде.
2: Ой, а мне иногда кажется, что вы с детства росли вместе.
1: Мы родились в одной стране.
2: Да, вы очень похожи друг на друга. Похожи и не похожи. Похоже, потому что оба смелые и добрые, а не похожи.
5: Ну, где наша красотка?
2: Добрый день, дядя Луиджи.
5: Что у тебя за новость, Анжелика?
2: Вот что. В Триест прибыл новый начальник гестапо.
5: Кто такой?
2: Майор Отто фон Шульц. Он уже начал действовать. Я видела на Вио дель Аквидотто 2 повешенных и дощечка с надписью «Смерть партизанам».
4: Первый автограф майора фон Шульца.
6: Господин майор,
7: да.
6: Составлен акт о взрыве склада. Приложение опись уничтоженных материалов. При взрыве погибло 14 человек караула.
7: Так, задержали кого-нибудь? Ну что же вы молчите, лейтенант?
6: Этот Михайло не оставляет никаких следов, он неуловим.
7: Я 3-й день в Триесте и только и слышу: Михайло, Михайло!
6: В порту подорван танкер, тоже дело его рук.
7: Пишите, назначить за поимку партизана Михайлы награду в сумме 100 000 марок.
6: Ого.
7: Подробно указать приметы. Есть они у вас?
6: Так точно, господин майор. Выше среднего роста, смуглый, широкоплечий, припухлые веки, черные глаза, подбородок с небольшой ямочкой. Возраст 25 лет.
7: Угу. Это все? Все? Плохо работаете, лейтенант. Безобразно плохо. Имейте в виду, я прибыл сюда с заданием обезвредить партизан. Объявление расклеить повсюду. Ступайте. Да, принесите мне карту округа.
6: Слушаюсь. Господин майор, там дожидаются 2 солдата, задержанные фельджандармами.
7: Ввести.
8: Разрешите доложить?
7: Ну?
8: Эти двое, находясь в патруле, болтали на перекрестке с местными жителями.
7: Так. Фамилии?
9: Курт Бауэр.
10: Эрик Циммерман.
7: Какой части?
9: Отдельного горно-стрелкового батальона.
7: Вы что, устава не знаете? О чем вели разговоры с жителями?
10: Осмелюсь доложить, господин майор. Курт, он кровельщик по профессии. Так решил порасспросить, как тут у них выделывают цветную черепицу.
7: Черепицу? А вы тоже кровельщик?
10: Никак нет. Я настройщик рояля.
7: Обоих на сутки под арест. Чтобы знали впредь, как надо нести патрульную службу. Марш!
6: Вы требовали карту, господин майор?
7: Да, покажите.
6: Здесь, изволите взглянуть, бухта, город Триест.
7: Угу, понятно.
6: С этой стороны горы, леса, труднопроходимая местность. Именно тут скрываются партизаны. Ими проложены тайные тропы, о которых никто не знает.
7: Так, а это что? Шоссе?
6: Так точно. Наша главная магистраль. Сюда партизаны не смеют сунуть носа. Шоссе тщательно охраняется. Здесь все время курсируют наши машины.
0: Низкий, похожий на коричневую сигару лимузин, стремительно мчится по шоссе. В машине, рядом с подтянутым щеголеватым немецким офицером, сидит укутанная в меха нарядная молодая женщина. Она равнодушно смотрит своими подрисованными глазами на редкие домики с плоскими крышами, на мелькающие мимо пустынные холмы. Возле шофера, узкоплечего смуглого итальянца, дремлет вестовой. Румяный белобрысый солдат с железным крестом на груди. Стрелка спидометра подрагивает, приближаясь к цифре 70.
4: Притормози, Сильвио. Мы с Васей сойдем и отправимся прямо в Deutsch-Soldatenheim. Там обед ровно в 2 часа, надо успеть. А машина с Анжеликой пусть покружит по городу. Смотри, Анжелика, не промахнись на какой-нибудь мелочи.
2: Не бойся, Мехти. Я целых 2 недели примеряла платье, полировала ногти, училась подавать руку для поцелуя. А прическа? Вась, что ты молчишь? Нравится тебе моя прическа?
1: Нравится.
4: Встреча ровно через час у собора Сан-Джусто.
0: Вскоре обер-лейтенант с вестовым подошли к старинному 5-этажному особняку на Виа Фортуна. Когда-то жители Триеста гордились красотой и великолепием этого дома. Теперь они ускоряли шаг, проходя мимо, старались даже не смотреть на него. Здесь помещался Deutsche Soldatenheim. Широкие лестницы с золочеными перилами вели на 2-й этаж, где находился большой обеденный зал. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь шелковые шторы, падали на богато сервированные столы, дробились в хрустале, мягкими пятнами ложились на старинный фарфор. Ровно в 2 часа двери распахнулись. Офицеры, негромко переговариваясь, стали неторопливо рассаживаться за столами. Щеголеватый обер-лейтенант тоже вошел в зал. Белобрысый вестовой снял с плеча большую тяжелую сумку, она, видимо, мешала ему, сунул ее под стол и стал было устраиваться поудобнее.
7: Встать! Как ты посмел прийти сюда?
3: А я...
7: Чего ты дергаешься, идиот?
4: Простите, господин полковник, но мой вестовой сильно контужен и в минуты волнения не может вымолвить ни слова. А сейчас он явно волнуется.
7: Нет! Вы скажите, как он посмел явиться в зал для офицеров?
4: На русском фронте он спас мне жизнь, за что и получил железный крест. Так. Когда в воздухе просвистел снаряд, он закрыл меня своим телом, а сам был контужен. Мой Людвиг настоящий герой.
7: Это не дает ему права совать свой нос в офицерские тарелки. Он спас вам жизнь? Можете угостить его за это в любом трактире.
4: Слушаю, господин полковник. Пойдем, бедный мой Людвиг. Я устрою тебя в столовой для нижних чинов. Пойдем.
7: Что творится в армии? А, это вы, майор? Каково?
11: В чем дело, господин полковник?
7: Какой-то обер-лейтенант вздумал привести сюда своего денщика. Что вы на это скажете?
11: Успокойтесь, господин полковник. Я призову к порядку этого офицерика.
7: Но он не посмеет вернуться. Я нагнал на него страху.
11: Нет, вернется, господин полковник. Ведь он оставил здесь, вон под столом, свою сумку.
12: Рюмку вермута, полковник?
7: Охотно. Пойдемте в буфет.
0: Но обер-лейтенант не вернулся. Сказать по правде, он только затем и приходил, чтобы оставить здесь эту сумку. Спустя некоторое время знакомый нам коричневый лимузин со всеми пассажирами плавно подкатил к особняку сеньора Росселлини. Белобрысый вестовой поспешно распахнул дверцу машины.
7: Прошу, сеньора!
1: Черт побери, здесь полно итальянских солдат.
3: Ваши документы, сеньора.
13: Пожалуйста.
3: Фраскини? Вы сеньора Фраскини?
13: Из Венеции.
3: Вы родня тому самому Фраскини.
13: Пропустите же меня, наконец.
3: Простите, сеньора, но мы выполняем свой долг. В Тресте очень неспокойно. А кто в машине?
13: Они сопровождают меня.
3: Приказано всех проверять. Посмотри, Антонио.
14: Хай!
15: Хай!
16: Там немецкий обер-лейтенант.
3: Пожалуйста, сеньора, разрешите, я позвоню.
17: Что угодно.
13: Проводите меня к сеньору Расселине.
17: Сеньора нет дома. Я его секретарь. Что передать?
13: А позднее я могу повидаться с сеньором Расселине?
17: Сеньора, я не уверен, что он вас примет и...
13: Видите ли, мой муж заболел.
17: Ваш муж?
13: Да, сеньор Фраскини.
17: Вы супруга Пьетро Фраскини? Поздравляю вас, сеньора.
13: Поздравляете? С тем, что мой муж болен?
17: Нет, что вы, да хранит его Мадонна. Тысячу извинений, сеньор. Я не то хотел сказать. Я поздравляю вас как супругу самого богатого человека в Италии. Сеньор Расселини вас немедленно примет. Для вас он дома.
13: Благодарю. Я скажу сеньору Расселини, что у него очень любезный секретарь.
17: Благодарю вас, сеньор. Однако, вопреки предположениям своего секретаря, сеньор Расселини встретил гостю весьма сдержанно. Он оглядел красивую посетительницу сквозь очки пытливо и подозрительно.
18: Прошу садиться, сеньора.
13: Благодарю вас.
18: Я не знал, что мой друг Пьетро женился.
13: Это случилось так неожиданно.
18: А что с ним сейчас?
13: О, я так расстроена. Не прошло и двух недель после нашей свадьбы, как бедный Пьетро слег.
18: Это неудивительно.
13: Как вы сказали?
18: Я говорю, неудивительно. Возраст. Сколько ему стукнуло?
13: Пьетро уверяет, что он на 3 года моложе вас.
18: Что?
13: Что?
18: Да он старше меня на добрый десяток.
13: Разве?
18: Я только начинал свое дело, а Пьетро был уже богатым человеком. Mm-hmm. Теперь, в годы войны, он стал финансовым магнатом, миллионером. Mm-hmm. За ним не угонишься. А какая у него болезнь?
13: Все та же. Пьетро говорит, что вы с ним друзья по несчастью. Он даже пошутил как-то. Каждый раз, когда мучает меня печень, сказал он, я вспоминаю об Эрнесто Расселине.
18: Так, так. Ну что ж, выпьем, сеньора. Выпьем за здоровье моего друга.
13: О, вы сняли очки и стали еще моложе.
18: Поздравляю вас, сеньора, с таким мужем, как Пьетро Фраскини. А его мне хочется поздравить с такой женой.
13: О, как мило, что вы сами хозяйничаете.
18: Я рассчитал слуг. Теперь никому нельзя доверять. Я оставил только секретаря, надежный человек. Так. И старую горничную.
13: О, это вино такое крепкое, что у меня закружилась голова.
18: Старые Кьянти, ему 90 лет.
13: А мой супруг моим почти ровесник. Кстати, у Пьетро к вам дело. Что-то очень выгодно, я правда ничего не поняла. Ваши дела всегда так непонятны для нас, женщин.
18: Позволю себе прибавить красивых женщин.
13: Благодарю. Ой, Святая Мария, я, кажется, окончательно потеряла голову.
18: Что случилось?
13: Да я совсем забыла познакомить вас с моим братом. Он ждет в машине. Вы знаете, мой Антонио служит теперь в немецкой армии и получил довольно солидный чин обер-лейтенанта.
18: А это непростительно с вашей стороны, сеньора, держать на улице обер-лейтенанта немецкой армии. Одну минуту.
17: Вы звонили, сеньор?
18: Пригласите сюда обер-лейтенанта, брата сеньора Фроскини.
13: Да, вот еще что. Пусть шофер поставит машину во дворе. На улице такой ветер.
18: Прикажите ввести машину во двор.
17: Слушаю, сеньор.
13: Благодарю вас.
17: Слушаю.
13: Вы не представляете себе, сеньор Эрнесто, как хорош мой брат в офицерской форме?
18: Я думаю, если он хоть немного похож на свою сестру.
13: О, недаром венеции говорят, что вы опасный человек для богатых конкурентов и для бедных женщин.
17: Хайль!
13: Вот он, мой Антонио, познакомьтесь.
18: Хайль! Я счастлив.
13: Одев немецкую форму, он дал себе слово говорить только по-немецки.
18: Я надеюсь, что сеньор Антонио покажет фюреру, насколько преданы ему итальянцы.
4: Разумеется.
13: Ты знаешь, Антонио, сеньор Расселини оказался таким любезным, таким милым, что я хочу в награду спеть для него.
18: Мой рояль, к вашим услугам, сеньора.
4: Алло? Сеньор Расселини? Он уехал по делам из Триеста. Будет не скоро.
18: Простите, как это понять? Мне могут звонить по весьма важным делам.
4: Спокойно.
18: Что все это значит?
4: Не повышайте голос.
18: Сколько тысяч? 10 тысяч? 100 тысяч?
4: Руки на стол!
18: Пожалуйста, пожалуйста, что вы от меня хотите? Ну, 500 тысяч, понимаете, 500 тысяч лир, понимаете?
4: Подпишите эти документы на 12 машин с продовольствием из дальних ферм.
18: Боже мой, из дальних ферм.
15: Обстановка такая. Горничная отправилась в церковь, а накрахмаленный секретарь связан и заперт в ванной комнате. Я, кажется, забыл завернуть там кран с водой.
4: Скажи Сильвию, сейчас выезжаем.
15: Есть!
4: Теперь пишите записку в контору о том, что по делам вы на 2 недели отбываете из Триеста.
18: Куда отбываю?
4: Ну, хотя бы в Венецию.
18: Ну, мне совсем не нужно в Венецию.
13: Нужно, сеньор Расселини, нужно. Да. Нужно хотя бы для того, чтобы встретиться там с моим дорогим супругом, которого, кстати, я в глаза никогда не видела.
4: Пишите.
15: Машина готова, товарищ Михайло.
18: Михайло!
4: Да-да, Михайло. Подписали? А теперь позвольте вас связать.
18: Связать? Зачем связать?
4: Вы поедете с нами.

0: Мехти!
1: Товарищ командир, дом, известный в Триесте под именем Deutsch Soldatenheim, больше не существует.
2: Молодцы, юнаки!
1: Теперь дальше! Вот наряды на продовольствие.
3: Ну вот мы наконец дождались.
4: Приятель, ты получишь за это двойную порцию полянки. Все четверо получится.
5: А за пленника какая будет награда? Эй! Эй, вылезай, сеньор! Приехали!
6: Кто? Кто их?
0: Расселини!
6: Фабрикан!
7: Выкуп! Я предлагаю выкуп!
8: 1 000 000 лир! 2 000 000 000 лир!
1: Нет, сеньор! Мы будем судить вас!
0: Судить? Кто это?
7: Вы!
1: Люди! Вот они перед вами! Молодой итальянец Сильвио! Славно он вел машину! Рабочий славян Янко, потерявший на войне 2 старших братьев. Юнак Христа, болгарин, он сперва подумает о товарище, а потом о себе. Корсиканец Анри Дюза, человек, который не знает слова страх. Чешская женщина Лидия Планечка, у которой фашисты убили мужа. Русский парень Вася, угнанный в фашистское рабство еще подростком. Венгерский юноша Шандер Дзерт, сменивший циркуль чертежника на винтовку бойца. Вот ваши судьи.
8: Это произвол, самоуправство. Вы ответите за это. В Триесте уже вся полиция на ногах. Вас не пощадят. Судить? Да кто из вас осмелится обвинять меня?
0: Я, Луиджи Ферреро.
9: Кто вы такой?
8: Я вас не знаю.
0: Ну, конечно. Где же вам знать одного из 1000 ваших бывших рабочих? Как вам запомнить человека, которого вы бросили в тюрьму, у которого отняли жену, ребенка? Но нет, я буду требовать возмездия не за себя, а за наш итальянский народ, который вы предаете, служа нацистам, за стариков и детей, у которых вы отнимаете хлеб, отдавая его гитлеровским солдатам. Вам не уйти от возмездия, сеньор Расселини.

0: Kurt Bauer, Erik Zimmermann. Будете патрулировать в этом квартале. Подозрительных задерживать. Звук. Шагом.
1: Ну что ж, пошли, Эрих.
2: Пошли. Курт, гляди, тот майор из гестапо. И полковник с ним.
1: Давай свернем в подворотню, а то еще прицепится.
3: Да, господин майор, мы с вами уцелели просто чудом.
2: Не пойди мы тогда в буфет, от нас ничего бы не осталось. Но какая дерзость взорвать Зольдатнхайм днем в центре города.
3: Да, теперь вы сами видите, каков этот Михайло.
1: Можно выходить, Эрих.
4: Этим двум действительно повезло. Вытащили из-под развалин целехонькими.
1: Судьба.

0: Рояль. Странно слышать здесь рояль, Эрих.
1: Лунная соната, Бетховен.

0: Пойдем туда, Курт.
1: Зачем?
0: Ну, просто так. Понимаешь, Курт, инструмент у них расстроенный.
2: Что вам угодно?
0: Это вы играли.
2: Я? А что, разве нельзя? Я не буду, если это запрещено.
0: Рояль у вас сильно расстроен.
2: Я знаю, что же делать.
0: Пройдемте. Подержи-ка автомат, Курт. Скажите, у вас не найдется щетки?
2: Сейчас принесу.
1: Это надолго?
0: Нет, я быстро.

Обветренные руки Эриха, грубые, заскорузлые, сейчас словно порхали в воздухе. Он был мастером своего дела. То подтягивал струны, то ослаблял их, что-то подвинчивал, пробовал педаль, внимательно вслушивался.

0: Ну вот, теперь хорошо. Прощайте, сударыня.
1: Прощайте. И спасибо вам. Спасибо.
0: Ты извини меня, Курт. Руки истосковались по делу, не мог удержаться.
2: Понимаю, дружище. Ты настраивал рояль, а я воображал в это время, что сижу высоко-высоко на крыше и стучу деревянным молотком по листу железа. Я очень хорошо тебя понимаю, Эрих.
0: Смотри-ка, новое объявление. Награда за поимку партизана под кличкой Михайло увеличивается до 250 тысяч немецких марок.
2: Ого!
0: Майор фон Шульц.
2: Денег не жалеют. Видно, Михайло им здорово насолил.
0: Да. Пойдем дальше.
2: Пойдем.

0: Они увеличили награду за твою голову, Мехти. Тебе временно не следует появляться в городе.
1: Да ерунда, я снова переоденусь и пойду.
0: Нельзя. Нельзя, Мехти. Подожди. Столько разных ролей за такой короткий срок. Крестский парень, расклещик афиш, ефрейтор, обер-лейтенант. Не надо рисковать. Не надо. Кровь у тебя горячая, об опасности совсем не думаешь. Любишь эффекты, вроде той истории с часовым.
1: Кто старое помянет, тому
0: глаз. Нет, все-таки. Шел на важное задание, взрыв казармы. Увидел на мосту заснувшего часового и сбросил его в реку. Мальчишество, мальчишество.
1: Товарищ командир, я, кажется...
0: Ну вот, пожалуйста, уже обиделся. Обиделся? Ты, Мехти, как ваш бакинский бензин. Поднеси спичку, пах-пах, вспыхнет. Успокойся. Ты посмотри лучше, какой подарок мы для тебя приготовили. От...
1: Краски? Ящик с красками?
0: Угу.
1: И кисти. Ну, это ж просто чудо. Отличные масляные краски. Откуда? Как?
0: Это все наш юнак Христа. Эй, Христа!
2: Да, товарищ командир?
0: Подойди сюда. Расскажи, как ты их раздобыл.
2: А что особенного? Был в дозоре, встретил по дороге немца, удрал с фронта. Плохо сейчас приходится гитлеровцам, многие удирают. Таких мы не трогаем, но само собой обыскиваем. Ну, мало ли что. Ну, в рюкзаке у немца и был этот ящик. Я и подумал, а ведь, говорят, наш Михайло художник. Стал торговаться с немцем. Наскреб по карманам денег, табаку, хлеб ему отдал. Обмотки запасные. Ну, словом, обменялись честь честью.
1: Ну, спасибо тебе, Христа. Славный ты мне подарок сделал.

Анжелика присела, свесив ноги с большого серого валуна. Щеки у нее разгорелись от свежего горного воздуха. Она была сейчас очень красива. Мехти быстро смешивал краски, смело касался кистью холста, пристально вглядываясь в порозовевшее лицо девушки. В голове у него уже возникала картина, которую он хотел назвать «Партизанка».

сердце Анжелики было переполнено смутными чувствами. Казалось, ей ничего другого не нужно было, только бы видеть Мехти, видеть, как он разговаривает с товарищами, как смеется, даже как он ест. Почему? Она боялась задать себе этот вопрос. –

0: Тебе еще не наскучило, Анжелика?
1: Что вы? Я готова так сидеть хоть 3 дня.
0: Можешь петь, если хочешь.
1: А это не помешает вам?
0: Нисколько. Только не двигайся очень.

О чем говорится в песенке, которую поет Анжелика? Должно быть о любви, о свидании, о счастье.

0: Красивая песня.
1: А потом вы подарите мне этот рисунок?
0: Если получится, хорошо подарю. Если хорошо.

0: Kar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Küçelere su sepmişem, küçelere su sepmişem.
1: О чем говорится в этой азербайджанской песенке? Вероятно, о том же самом, что и в песенке Анжелики, о встрече, о любви, о счастье.
2: Какая-то тихая, молчаливая близость установилась между ними. И Анжелике хотелось, чтобы Мехти рисовал ее долго-долго.
0: Арамызда сөз олмасын. Арамызда сөз олмасын.
3: Все рисуешь, Мехти?
4: Ага.
3: Это что это за краска?
4: Ультрамарин.
3: А это как называется?
4: А это берлинская лазурь. Не мешай, Вася.
5: Вася, не мешай.
3: Берлинская. Ты до войны на художника учился, Мехти?
4: На художника.
3: Счастливый народ эти художники. Взял ящик с красками и ступай, куда глаза глядят. Рисуй, что хочешь.
4: Погоди. Как ты сказал?
3: Что?
4: А ведь это идея, слушайте. А? Я пойду в Триест, переодевшись художником.

потаенная лесная тропа. Вечереет. По тропе идут трое. Мехти в костюме бродячего художника, Анжелика в своем стареньком застиранном платье и Вася с лопатой землекопа на плече. А вокруг бушует весна. Щедро омытые недавними дождями, сосны весело задрали вверх свои темно-зеленые головы. Благородные лавры, дикая вишня чередуются с огромными ореховыми деревьями.

0: лес полон терпкими запахами, свежими и какими-то тревожными.
1: Как незаметно стемнело, а звезды низкие-низкие. Кажется, стоит взобраться на вершину горы, и достанешь рукой вон ту крайнюю звездочку.
2: Переночуем в селе, а завтра к вечеру будем в городе. Вы знаете, зачем мы идем в Триест?
3: Ну, а как же? Взорвать кинотеатр.
2: В городе разделимся. Угу. Анжелика пойдет к кинотеатру.
1: Хорошо.
2: Узнать, в котором часу будет сеанс. Гитлеровцы теперь каждый день меняют начало сеанса, боятся. Встретимся на перекрестке, где играет нищий скрипач. Знаете?
1: Да.
3: Знаю.
0: Вскоре Мехти шел уже один по улицам Триеста, поглядывая вокруг с беспечным видом бродячего художника. Однако чем-то он вызвал подозрение патруля, который доставил задержанного прямо к майору Шульцу. Его обыскали, но кроме этюдника ничего не нашли.
4: Что в этом ящике?
2: Краски, кисти, палитра. Это все, что у меня есть, месье. Я живописец, художник.
4: Угу. Художник. Каждый, кто купит или украдет ящик с красками, может выдать себя за художника.
2: Месье, я право не знаю, как убедить вас.
4: Это очень легко. Напиши мой портрет.
2: Ваш портрет?
4: Что? Попался?
2: Садитесь у окна, месье. Там выгоднее освещение. Голову прошу поднять повыше. Вот так. Корпус поверните вправо. Прекрасно. Благодарю вас. Я приступаю.
4: Твое имя?
2: Жан.
4: А фамилия Ренуар, не так ли?
2: Но нет, месье. Моя фамилия Краус. Жан Ренуар, наш знаменитый импрессионист. А я Краус. Жан Краус.
4: Национальность? Откуда родом?
2: Я француз, месье. Родился в Париже на улице Коммунар.
4: Михайло!
2: Простите, месье.
4: Это я тебе. Тебе! Ты есть Михайло!
2: Не понимаю. Однако месье так нервничает, что мне трудно работать.
4: Одно лживое слово и можешь считать себя покойником.
2: Но я говорю чистую правду, месье. Улица Коммунаров, дом 7, дробь, квартира 5, в полуподвале. Отец у меня был немец. Увы, он рано умер. А мать француженка, она воспитала меня как француза. Я так люблю наш старый Париж. О, Париж! Ты счастье даришь, ты радость даришь, Париж, мой Париж.
4: Прекратить!
2: Простите меня, месье, вспомнилось прошлое. Брожу теперь по чужим дорогам, без пристанища, живу впроголодь. Кому сейчас нужны картины? А месье заплатит мне что-нибудь за портрет?
4: Ого, однако. Эта наглость мне даже нравится. Я вижу, к деньгам вы не питаете отвращения.
2: О, нет, месье.
4: Я могу помочь вам. Судя по этому наброску, вы действительно художник и даже неплохой.
2: Мне лестно это слышать, месье.
4: Но вряд ли вы разбогатеете, бродяжничая по берегам Адриатики. А я не только дам вам денег, но и помогу открыть после войны студию где-нибудь в Данциге или в Кёнигсберге. Согласны?
2: О, месье, как можно об этом спрашивать?
4: Вы должны за плату, за весьма высокую плату пробраться к партизанам.
2: Как вы сказали, месье? К партизанам?
4: Да, да, ведь вы бродячий художник. Что вам мешает забрести к ним? Никто вас там не тронет.
2: Понимаю.
4: Ну так вот, слушайте внимательно. У партизан можете делать все, что угодно. Писать портреты, варить им кашу, стоять на часах и даже участвовать в операциях. Но задача у вас будет одна. сблизиться с Михайло, любым способом заманить его в такое место, где мы сможем его схватить. Понятно?
2: Понятно, месье, но... Плата?
4: Награда за голову Михайла установлена в 500 тысяч марок. Я буду очень рад, если эта сумма станет вашей.
2: О, благодарю вас, месье. Это очень великодушно. Но простите, месье...
4: Что еще?
2: Ведь меня будет хватать каждый ваш патруль, и в один прекрасный день я смогу угодить.
5: Лейтенант!
6: Да, господин майор?
5: Выдать Краусу пропуск гестапо. Оранжевый пропуск. Подпишу я.
6: Слушаю, господин майор.
2: Это меня вполне устроит, месье.
0: Кинотеатр «Аполлон» помещался в низком одноэтажном здании, похожем на огромный барак. У входа на узких, наскоро сколоченных скамейках примостились накрашенные и напудренные женщины.
7: Эй, барышня, барышня, поди сюда.
8: Вы меня, тетушка?
7: Тебя, красавица, поди сюда. Ох, какая барышня. Слушай, хочешь, я тебе познакомлю с офицером? Красавчик. Барыш пополам.
8: А он не грубый?
7: Это будет зависеть только от тебя.
8: Что ж, я согласна. Пусть он меня в кино пригласит.
7: И в кино, и в ресторан, куда захочешь. Деньги у него есть.
8: Тогда я сбегаю домой, скажу матери, что я вернусь не скоро. А он меня пусть здесь ждет, около кино. В котором часу сеанс?
7: В половине восьмого.
8: Хорошо.
7: Только не запаздывай.
8: Хорошо.
7: Красавица, иди сюда.
8: Что?
7: Помни, выручка пополам.
8: Ладно, тетушка, ладно.
7: Ну, иди, иди, иди.
9: Стой.
8: Пропустите меня. Я с химического завода, сейчас смена.
9: Документы?
8: Пожалуйста.
9: Пропустить. Слушаюсь.
0: Почувствовав себя в безопасности, Анжелика, вместо того, чтобы направиться к заводу, заспешила к набережной. Она хотела скорее добраться до условленного места, перекрестка с нищим скрипачом. Это было грубой, непростительной ошибкой. За ней следили... Завидев преследующие ее мужские фигуры, она поспешно повернула в узкий переулок.
9: Одну минутку.
8: Что угодно, сеньору?
9: Нам угодно, чтобы вы продолжали свою прогулку.
8: Я и продолжаю.
9: Нет, вы повернули в сторону.
8: А сеньоры ошибаются. Мне нужно к химическому заводу.
9: А почему же вы сначала пошли к набережной?
8: Мне захотелось подышать морским воздухом.
9: Ах, вот как.
8: Да.
9: Да, но сейчас на заводе смена. Слышите?
8: Гудок! Святая Мария, меня оштрафуют! Пустите меня!
9: Нет.
8: Пустите!
9: Нет, голубушка, нет! Оцепить весь квартал, набережную! Слушаюсь! Ведите ее по улицам, крутите ей руки, ломайте кости, чтобы она орала на весь город. Может быть, тех, кому она шла, бросится на помощь. Ну, ломайте ей руки!
8: Ой.

0: Анжелика. Почему же ее нет?
1: Не понимаю. Уж не случилась ли беда?
2: Облава?
1: Что это значит?
2: Анжелика!
1: Стой!
2: Пусти! Пусти меня! Они же убьют! Они же убьют ее! Пусти!
1: Замолчи! Они хотят выманить нас, но мы не имеем права. Наша жизнь не принадлежит нам. Стой здесь, Вася, стой! Молчи! Но ты же сильнее и умнее их.
2: Пусти! Но я же люблю ее! Я хочу умереть вместе с ней!
1: Может, я еще больше люблю ее. Спасибо, Анжелика. Мы слышим тебя. Ты понимаешь, Вася, она кричит нам: сеанс в кино сейчас начнется. Ну, ты понимаешь, мы должны. Вася.
2: Пойдем.
1: Да. Пойдем.

пистолетами Мехти оставался всего один патрон. Когда нацисты начали обстрел дома, Мехти поднес пистолет к сердцу и, не дрогнувшей рукой, спустил курок. Тело его перегнулось через перекладину чердачного окна, и в него впились десятки вражеских пуль. Пронзительно закричали женщины, ахнули мужчины. Нацисты поспешно устремились к дому. Они жадным любопытством рассматривали убитого. Так вот он какой, этот грозный, неуловимый Михайло. Ничего необыкновенного, такой же, как и многие другие партизаны.

пулями тело Мехти постепенно сползало из окна вниз и, наконец, тяжело упало на землю. Одновременно громовый взрыв потряс воздух. Это взорвался последний заряд в партизанской сумке Мехти. За минуту до смерти он успел раздавить зубами капсулу. Ни одному нацисту не удалось выбраться живым из-под дымящихся развалин. Мехти мстил. Он боролся даже мертвым.

У далеких адриатических берегов близ селения Чеповани возвышается камень с высеченной на нем надписью. «Спи, наш любимый Мехти, славный сын азербайджанского народа! Твой подвиг во имя свободы навсегда останется в наших сердцах».

Мы вышли в поле, не дождавшись вечера. Хотя излюбленной нашей тактикой было наступать в сумерках, чтобы оказаться многочисленней. В непрерывных боях ряды наши сильно поредели. Из щупленьких взводов похудевших батальонов состоял наш курсантский полк к началу осени. И сегодня целый день мы с неприятелем щупали друг друга. Мы наступали. Неприятель хотел нас укусить, глубоко вонзить свои хищные зубы в наши ряды перед тем, как покинуть край. Но это ему не удалось. Мы стремительно ударили и ловко увернулись от укуса. Неприятель сгинул. Значит, ночь проведем под крышами. Это кстати. Наши отслужившие свой срок шинельки не очень-то защищали от холода сентябрьских ночей. Мы рвались к югу. За спинами нашими осталось уходящее лето, а впереди закрытый огнем неприятеля, но сулящий победу, тепло маячил Крым. Гражданская война шла к концу. Мы трепали Врангеля. Уже вечерело, когда мы подошли к селу. Подровняли немного ряды, чтобы придать себе более военный вид, но усталость рассыпала колонну. Слева рядом со мной волочился Федька Меркулов, справа Давидка Грин. У Федьки из растоптанной бутсы вылезал большой палец. Вчера еще бутсы не были в таком плачевном состоянии. Давидка уже 2 недели тому назад потерял свою фуражку во время одного из махнов.

0: московских налетов. Я слыл старым воякой. Это было основой моего авторитета. И подумать только, мне было тогда всего 19 лет, а я уже насчитывал 2 года фронтовой службы. Я устал, шел еле волоча ноги. Целый день провел в разведке. Мы прятались в кукурузе, ползали по канавам около бахчей, отдыхали в зарослях подсолнухов и, удерживая бешено стучащие сердца, вслушивались в тишину глубоких балок, заросших кустами и казавшихся нам коварными засадами. Мы ходили в разведку втроем. Я был старшим, и мне казалось, что я устал больше других. Вошли в село, как входят крестьяне, возвращающиеся с полей после изнурительного трудового дня. В селе полным ходом шла молотьба. В нескольких местах гудели молотилки, тяжело стонали под обилием снопов барабаны. Мягкий сентябрьский закат окрашивал золотом смешанную с соломой пыль дорог. Дома смотрели на нас чуждо и неприветливо. Жителей мы почти не видели. То тут, то там с крылечка вглядывались в нас старухи. Неприязнь и отчужденность сверкали из-под прикрытых ладонью глаз. С одного из дворов к нам донеслись хорошо знакомые звуки молотьбы. Клекотали зубчатые колеса конной молотилки. Сидящий на дышле мальчик-погонщик молодцевато покрикивал на лошадей. «Эх, вы, ленивые, задумались!» Слышно было щелканье кнута, урчал барабан, шлепали ремни, дребезжали колеса. Я ощущал в носу свежую пыль соломы. На ресницах садилась ее щекочущая пудра. Запахи детства веяли вокруг меня. Неудержимо потянуло к работе, и так печально, печально стало мне в этом чужом, далеком селе. Взглянул я на своих товарищей, вижу, тоже скрутила их тоска. Давидка Грин, черноглазый полтавский портной, высоко нес на длинной шее свою круглую голову, обросшую проволокой волос. Федька Меркулов на каждом шагу вытряхивал пыль из буцы. Мы молчали. И в эту секунду, как будто радуга прорезала пасмурное дождливое небо. Весело и дружно, зажигая радостью души, зазвенел девичий хор. Скирды кладут. Только во время скирдования можно так хорошо петь. Радостно встрепенулся я навстречу звукам. И не только я один. Даже комиссар нашей роты Василий Васильевич вытянулся и остановился. Я вдруг остро почувствовал, как далеко ушел от своего дома. Я поправил на плече отяжелевшую винтовку и сплюнул в пыль, что было у меня всегда признаком неудовольствия. Давидка повернулся ко мне и удивленно спросил: «Скажи, пожалуйста, будет ли когда-нибудь конец этому дню?» Я ответил не сразу. В моем сердце бушевало невыразимое, непонятное мне волнение. Бьешься целый день. За них бьешься. За этот чертов народ несознательный. Они тут молодьбу затеяли, скирдуют. Как будто кругом все спокойно. Федька поднял голову. Верно, обидно ведь. И поют тут еще, продолжал я ворчать, распаляя себя, как распаляешься в атаке. А хорошо поют. Сказал неожиданно Василий Васильевич. Девчата, видать, дружные. Я прислушался. Василий Васильевич старая лиса. Слово зря не проронит. Как будто не за них деремся, бросил я и сердито поправил ремень винтовки.
1: Второй взвод направо по 3 дворам. Третий взвод налево по 4 дворам. Пулеметчики в школу.
0: Батальон растекся по улице. Калитки неохотно скрипели, хриплые собаки рвались с привязей. Замедленно открывающуюся дверью нас встречал испытующий женский взгляд. «Может, мы не вовремя пришли?» — спросил я хозяйку, вышедшую к запертой на замок калитке. Заходите, воины, заговорил с крыльца седой дед. Мы вошли во двор втроем. В печке пылал огонь. Грудь мою сжимала боль, как от наспех проглоченного куска. Стемнело. Пришел домой хозяин. Нас угощали за столом. Потом послали на крыльце солому. Давидка повествовал деду, украшая рассказ подробностями о своих четырехмесячных фронтовых приключениях. Федька вышел за ворота и закурил, а я, как старый вояка, стал изучать топографию двора, чем вверг в смятение хозяйку, трепетавшую за своих цыплят. На церковной площади заливалась гармонь. По ходу руки и широким вздохом гармони я узнал баяниста. Играл Василь Васильевич, комиссар нашей роты. В первый раз я рассердился на Василь Васильевича. С крыльца послышался голос, звавшего меня Давидки. Но в это время вошел посыльный от старшины. Меня назначили в наряд к штабу батальона. Только ночного дежурства и не доставало. Федька пошел проводить меня до обоза, где хотел выхлопотать новые бутсы, но около церкви вдруг оставил меня и исчез в хороводе. Штаб стоял за церковью. Торчал я на часах до 11. Слушал чужие песни и проклинал свою жизнь. Мучил себя весь вечер, как влюбленный. А девушки все пели, бередя сердце. Пели они то печально, то весело. И слаженно, и дружно звучал их стройный хор. Ночью, часов так около 3, со стороны кладбища ворвался в село, исчезнувший вчера, как дым, неприятель. Ночной бой прогрохотал над селом, как пушечные колеса по мосту. Выбили мы беляков еще затемно. Тревога прошла обычным порядком. Бдительность и спокойствие сыграли свою роль. Настало утро. Проснулось село, и тогда только мы подсчитали свои потери. Федя лежал на крыльце на плетеной койке деда. Давидка с подвязанной рукой трясся на санитарной повозке. Я пришел домой после смены караула. Хозяйка встретила меня в слезах. Дед молчал, только с досадой махнул рукой. Рука у него была большая и узловатая, как корнеплод. С 5 белогвардейцами схватился бедный хлопчик. 2 уложил на месте. Если б Давидка не швырнул бомбу, то и ему был бы конец. Во дворе собрался народ. Девушки рядами стояли у крыльца и с немым ужасом смотрели на заострившееся лицо Феди. Черноглазая стройная девушка повернулась к подругам. «Пойдем, девушки, нарвем ему цветов». Хозяйка угостила меня горячей лепешкой, а хозяин подарил барашковую шапку. Масло на лепешке застыло, шапку я забыл на подоконнике. Дед строгал гроб. Девушки принесли красные цветы и положили у изголовья Феди. У калитки остановился наш комиссар, товарищ Ярчук, и крикнул.
1: «Эй, живо там! Стройся! Выходим!»
0: Хозяйка сунула в мой карман несколько лепешек, а черноглазая девушка высыпала мне на ладонь горсть слив. Дед надел на себя гроб, как тулуп, и перенес на крыльцо. Девушки подняли Федю, подослали цветистое редно и уложили в гроб. «Вчера еще вечером танцевал с нами», — вздохнула одна из них. Батальон строился. В версте от села шел бой. Черноглазая девушка взглянула на подруг и движением бровей заставила их смолкнуть. Как челнок, уходящий от берега, поплыла тихая песня. Ой, не вейся, черный ворон, над солдатской головой. Я вышел на улицу. По моим щекам катились слезы. Сливы выскользнули из дрожащих рук и рассыпались в пыли. Но сердце мое сразу стало легким, и дома показались родными и близкими.
2: Пускай холодную землею засыпан я, о друг, всегда везде с тобою душа моя. Любви безумного томленья, жилец могил, в стране покоя и забвенья я не забыл. Без страха в час последней муки, покинув свет, отрады ждал я от разлуки, разлуки нет. Я видел прелесть бестелесных и тосковал, что образ твой в чертах небесных не узнавал. Что мне сиянье Божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой. Ласкаю я мечту родную, везде одну, желаю, плачу и ревную, как в старину. Коснется ль чуждое дыханье твоих ланит, душа моя в немом страданье вся задрожит. Случится ль, шепчешь, засыпая, ты о другом, твои слова текут, пылая по мне огнем. Ты не должна любить другого, нет, не должна. Ты мертвецу, святыни слова, обручена. Увы, твой страх, твои моленья, к чему они? Покоя, мира и забвенья не надо мне.
3: Сейчас вы услышите голос Ольги Высоцкой, замечательного мастера слова, диктора Всесоюзного радио.
4: Я говорю о днях войны. Самым мучительным было то, что мы должны были подходить к микрофону и входить в каждый дом уже не с радостными или такими обычными рядовыми событиями, а с событиями драматическими. Мы рассказывали о том тяжелейшем времени, которое переживала наша страна, особенно вот в первые дни и месяцы войны. Вот я помню, пришла на работу, мне дали газетный подвал из «Правды» с фотографией девушки, почти девочки, с петлей на шее. Это была Таня, то есть Зои Космодемьянской. И вот о ее подвиге, о ее героическом конце был этот очерк. И это надо было читать. Читать это было невыносимо трудно.
5: Можно было бы, видоизменяя известные изречения, сказать: «Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию». Владимир Ильич Ленин.

Вы слушаете радиопостановку по мотивам романа Афанасия Коптелова «Точка опоры». Передача первая. «Искры летят в Россию».

Из письма Ленина Аксельроду 18 октября 1900 года. Посланы из Мюнхена в Цюрих. Газета будет иметь по 3 столбца в странице, приблизительно по 6 тысяч букв, или вернее, мест в столбце. Из письма Ленина Нагину 2 ноября 1900 года. Посланы из Мюнхена в Лондон. Для нас особенно важны будут такие работы: перевозка через границу литературы, развозка по России, организация рабочих кружков для распространения газеты и доставки сведений и тому подобное. То есть вообще организация тесных и правильных связей между ней и отдельными комитетами и группами. Из письма Ленина Аксельроду 26 ноября 1900 года. Послано из Мюнхена в Цюрих. Сейчас пришло письмо от нашего общего друга, который пишет, что все налажено. Наконец-то пойдет дело прочно в ход. Завтра, 27 ноября, он начинает набор, и, следовательно, можно надеяться, что недели через 2 или с небольшим все будет вполне готово.

0: Германия, Лейпциг, типография.
1: Как бегут дни, и Нади нет до сих пор. Где она? Что с ней случилось? Да нет, ничего не случилось. Не надо об этом даже думать. Скоро приедет. Возьмет в свои руки секретарство, наладит шифрованную переписку с товарищами. Не хватает ни дней, ни часов. Помощи пока ждать не от кого. Почти все приходится делать самому. А самое сложное – транспорт. Нужны деньги, энергичные люди. И успеть бы к Новому году переправить газету через границу.
2: Владимир Ильич!
3: О! Простите, Геносса Мейер.
1: Да-да.
3: Вот, пожалуйста.
1: Что, готово?
3: Да, почти. Осталась только ваша передовая статья.
1: Слушайте, отлично оттиснулась клише. Так, в середине крупная искра. Номер первый. Декабрь 1900 года. Российская социал-демократическая рабочая партия. Спасибо. Спасибо, дорогой мой товарищ Блюменфельд. От всего сердца. От всех российских социал-демократов. От всех марксистов. Прекрасно, прекрасно. Пройдет какая-нибудь неделя, и новорожденную вот так же будут держать в руках в Питере, в Пскове, в Иваново-Вознесенске, перешлют в Сибирь, и у всех будет праздник. А для нас он уже наступил. День рождения нашей искры запомнится на всю жизнь.
3: Да, да, вы правы, Геносса Мейер. Именно день рождения.
1: Послушайте, Геносса Фельд, что вы наделали?
3: Что-что? А что там такое?
1: Читайте вот отсюда. Читайте вслух.
3: Отодвигают эту.
1: Вы тут сразу проглотили две буквы. Смотрите, в оригинале отодвигают же, так? Первая погрешность, с которой нельзя примириться. Читайте дальше.
3: Отодвигают эту задачу. Во-вторых...
1: А где во-первых?
3: Да. Наверное, можно сократить где-нибудь. Мне думается, вот легче всего сократить вот здесь, а в самом конце полосы поставить поправку.
1: Да, видимо, это единственный выход.
3: Да-да-да.
1: Мне не нравится ваш вид, Иосиф Соломонович. Вы, вероятно, плохо спали. Уж не бессонница ли у вас?
3: Пока не страдаю.
1: А вид утомленный?
3: С утра до вечера у Реала. Набор, вы же сами говорили, вы же говорили.
1: Да-да-да, набор не ждет. Дорог буквально каждый день.
3: Да.
1: А вы где-нибудь обедали? Только откровенно.
3: А вы сами? Небось опять?
1: Не обо мне речь. Я у Реала не стою. А вам приходится дышать свинцовой пылью.
3: Фрау угощала меня своим кофе.
1: Ну, кофе это мало. К ужину я принес сосиски.
3: Спасибо, спасибо. Геносса Мейер, я хочу заранее попросить.
1: Слушаю.
3: Надеюсь, вы не откажете. Когда запылает наша искра, позвольте мне самому первый номер, хотя бы часть тиража. Хочется товарищам из рук в руки.
1: А вам доводилось перевозить через границу нелегально?
3: Однажды. Немного. Но я уже все продумал.
1: Понимаю. Все понимаю. И я бы тоже поехал с первым номером, но приходится удерживать себя. Кто же будет набирать второй номер? Кто?
3: Я. Вы не тревожьтесь о наборе. Я быстро вернусь, довезу, посмотрю, с каким огоньком в глазах будут читать наши рабочие.
1: Вот это всего важнее. Что будут говорить рабочие, расскажете мне потом. Но поедете со вторым номером. Да-да-да, только со вторым. Потерпите. Постараемся сделать через месяц, не позднее. А отдельные экземпляры отправим в переплетах книг. Главное, поскорее переслать искру в Питер. Там очень трудно. Творятся нетерпимые глупости. У рабочих своя организация, у интеллигентов своя. В союзе борьбы верховодят экономисты. Искра для них – удар. Нашим – подмога в борьбе. А пока возьмите передовую, можете начинать ее набирать.
3: Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящая лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой тянется все, что есть в России, живого и честного. Замечательные слова, Геносса Мейер. Это как раз то, что нужно для нашей первой искры.

0: Из письма Ленина Аксельроду 24 декабря 1900 года. Послано из Мюнхена в Цюрих. Только вчера вернулся я из поездки по делу и получил ваше письмо. Сегодня газета должна быть готова. По получении пошлю вам, если вы не двинетесь сами.
1: Из письма Ленина Нагину 24 января 1901 года. Послано из Мюнхена в Лондон.
0: У нас все дело теперь за перевозкой, которая ест массу денег вследствие новизны дела.

0: Германия, Мюнхен, кафе.
1: Как хорошо, что застала вас, Владимир Ильич.
2: Что случилось, товарищ Засулич? Вы чем-то взволнованы?
1: Я прикрою дверь. Теленок приехал.
2: Струве?
1: Да.
2: Ха, нежданный гость. А теленком вы его называете по вашей доброте, не иначе. Хотите кофе?
1: С удовольствием выпью. В вопросах политики и философии Струве теленок на льду. Хотя отчасти и подкован.
2: Да, но какими подковами? Вот в чем дело. А самая подходящая кличка ему – Иуда.
1: Ну?
2: Да-да-да, самая заслуженная. Интересно, зачем он пожаловал к вам?
1: Не ко мне. Вас ждет. У него есть предложение о сотрудничестве.
2: В нашей Искре? В органе, по его терминологии, ортодоксов? Свежо предание.
1: Ну, как я поняла, у него есть деньги. Но о них он поведет особый разговор. Он будет говорить о сотрудничестве в новом совместном журнале.
2: Занятно. Иуда решил попытаться объехать нас на кривой, не так ли?
1: Но вы же сами печатались у него в легальном журнале.
2: Да, когда боролись с либеральными народниками. И он, ваш теленок, на том этапе пригодился нам как временный союзник, не более того.
1: Мне кажется, худой мир лучше доброй ссоры.
2: Нет, я за ссору. За глубоко принципиальную ссору. За войну с идейным противником. Понятно, когда война остается единственным средством для того, чтобы отстоять марксизм. А сейчас... Ну что же, ну пусть приходит. Выслушаем. Да не просто, а под протокол.
1: Ну, излишняя официальность осложнит отношения.
2: А как же иначе? Мы же высокие договаривающиеся стороны. И в договоре должны следовать пункты.
1: Вас заговорил юрист, а Петр Бернгардович, он хотел бы, как ваш старый знакомый, для предварительного разговора...
2: Прощупать почву. Узнаю изворотливого.
1: Он видный публицист. И согласитесь, Струве и стилист далеко не с последних.
2: Да, стилист? А на кой нам черт такие стилисты? И золотое перо бывает годно лишь на свалку истории.

Из письма Ленина Плеханову 30 января 1901 года, посланной из Мюнхена в Женеву. Сейчас получил письмо, дорогой Георгий Валентинович, только что вернувшись с разговора с Иудой. Дело ясное. Конкуренция направляется не столько против Зари, сколько против Искры. Если нам суждено и возможно добиться действительной гегемонии, то исключительно при помощи политической газеты, подкрепленной научным органом. И когда нам с возмутительной наглостью заявляют, что политический отдел нашей газеты не должен конкурировать с политическим предприятием господ либералов, то наша жалкая роль ясна как Божий день. Лучше разрыв, чем это фактическое подчинение программе Кредо наряду с громкими фразами против кредизма.

0: Москва. Конспиративная квартира начальника московского охранного отделения полковника Зубатова.
1: Извините, дорогая Анна Егоровна, за опоздание.
2: Ну что, что вы, Сергей
1: Васильевич? Ну, а почему мы нервничаем?
2: Да нет, ничего.
1: А я полагал, что в ожидании нашей встречи вы коротаете время за пасьянсом.
2: Карты забыла, Сергей Васильевич.
1: Рановато вам на память жаловаться, золотко мое. Ну-с, делитесь успехами. К Грачу ниточку нашли?
2: Не удалось пока. Уж больно хитер этот Бауман. Никто из моих знакомых не знает к нему явки.
1: Хитер, говорите? Ну, нас с вами не перехитрит ведь, а?
2: Я не теряю надежды. Прилагаю все усилия.
1: Скажите, а из заграничных никто не докладывался?
2: Нет.
1: Жаль. Жаль. Какая погода мерзкая, а? Вы знаете, на прошлой неделе в департаменте полиции был разговор. Там ценят наши проследки, отмечают усердие и находчивость. У вас, говорит одно видное лицо, подрыватели устоев докладываются о своем приезде первым делом охране. Выходит, вам, Анна Егоровна. А через вас и нам. Вот я и интересуюсь, не было ли транспорта для Грача? Не приезжал ли кто-нибудь для связи? Мадам Ульянова не пишет вам?
2: Нет, у меня с ней непосредственной связи и раньше не было.
1: Угу. А вы попробуйте через Елизарова узнать.
2: Хорошо.
1: О ней-то вам что-нибудь известно? Где она?
2: Да колесит по Европе.
1: Точнее?
2: Кажется, в Берлине.
1: Сейчас, дорогая Анна Егоровна, самое важное узнать местонахождение и новые псевдонимы Владимира Ульянова.
2: А, упустили его.
1: Да, теперь это и в департаменте полиции понимают. А я своевременно ставил в известность, крупнее Ульянова в революционном движении никого нет. И советовал без раздумья срезать эту голову с революционного тела. Не вняли моим словам, прохлопали ушами. А теперь он шлепает за границей эту наивреднейшую искру.
2: Что, вы считаете, искру печатают за границей?
1: Сомнений быть не может. Хотя они всячески стараются подчеркнуть, что будто бы весь тираж печатается в империи. Но нас с вами не проведут. Отдельные номера, правда, перепечатают на подпольных шлепалках где-то на юге. А редакция обосновалась в Германии. Но где? В каком городе? Да-с. В каком городе? Вот это мы с вами обязаны узнать.
2: Хорошо, Сергей Васильевич.

Из письма Ленина Нагину 5 февраля 1901 года. Посланы из Мюнхена в Лондон. Ваше указание на некоторую неоконченность статьи о Зубатове, пожалуй, справедливо. С перевозкой у нас дела улучшились, и, может быть, обойдется и без помощи новых лиц. Когда думаете ехать в Россию? Нам бы тогда необходимо повидаться. Из письма Ленина Марии Александровне Ульяновой 20 февраля 1901 года. Послано из Мюнхена в Москву. Дорогая мамочка, я вполне здоров. Должно быть от того, что сравнительно много бегаю и мало сижу. Вообще живу по-старому. Скоро конец Надиного срока. На днях пошлю прошение о выдаче ей паспорта.

0: Скорей бы, скорей. Володя с первой же минуты, как при встрече в Шушинском, засыпет вопросами. А новостей уйма.
1: Фрау, это вы спрашивали, как доехать до Кайзерштрассе?
0: Да, да.
1: Вам надо сойти вот на этой остановке. Дойдете до угла.
0: Благодарю вас.

0: Так, Кайзенштрассе, дом 53. Очевидно, следующий. Верно. Четырехэтажный, с башенкой. Красивый дом. Отель. Ясно, Володя живет в номерах. Но почему мадрачик сказал мне, квартира первая? Наверное, надо зайти в следующую дверь. Что ж, рискнем. Боже мой, да ведь это самая настоящая немецкая пивная. Значит, опять ошибка.
1: Простите, где тут проживает Герет Мейер?
2: Это я, фрау.
1: Да нет, я ищу мужа. Вот у меня адрес. Георг Ритмейер.
2: О, вы ошиблись, фрау. Вот моя жена.
3: Да, что?
1: Да, да, извините. Видимо, я ошиблась с адресом.
3: Одну минуточку, фрау. Вы из Сибири?
1: Да. Сейчас из Уфы. Есть такой город возле Урала. Георгу Ритмейеру.
2: Я начинаю догадываться. Вам нужен не Ритмейер, а Гермейер. Он тут, тут. Я получаю его почту.
3: Ну, конечно же. Гермейер говорил, что ждет жену из Сибири. Я сразу догадалась, что это вы. Вон у вас и шуба. Там очень морозно.
1: Бывают морозы. Так где же он? Мой муж.
3: Пойдемте, пойдемте. Я провожу вас. Пойдемте. Он у нас имеет комнату. Все пишет и пишет. У него бывают русские революционеры, которые против царя. Мы не препятствуем и никому не рассказываем. Вы не смотрите на то, что мой муж хозяин пивной. Он социал-демократ. Ему доверяет партия. А Гермейер нам очень нравится. Наши дети любят его. Хороший человек. К нему, знаете, ходят две женщины. Нет, нет, я не хочу сказать ничего предосудительного, но просто, чтобы вы знали. У одной такие же густые волосы, как у вас. Только прямой ряд. И она уже в годах. Не меньше 50.
1: Я знаю.
3: Говорят, она стреляла в генерала. Мы восторгаемся такими храбрыми людьми. А это, подумайте, женщина. Вторая много моложе. Они все называют ее Димочка. И еще приехала сестра Гермейера, фрау Анна. Это тут, фрау Мейер. Но мы не будем стучать, да? Пусть это будет сюрпризом. Ну, входите же.
1: Едва отыскала.
4: Наденька! Наденька, наконец-то ты появилась!
1: Аня, здравствуй, дорогая!
3: Здравствуй!
2: Здравствуй, родная!
3: Здравствуй!
2: Здравствуй! С приездом!
1: Ты даже не написал, где тебя искать. Я колесила по Европе, думала, не найду.
4: Но, Володя, Наденька, не ворчи, не обижайся. Он у хозяина каждое утро справлялся, нет ли писем от тебя. И на вокзал ездил.
2: По три раза на день.
4: Да.
5: Ну, насчет встречания и я могу подтвердить. Очень рад вас видеть, Надежда Константиновна.
4: Мартов, здравствуйте, Ерёш.
2: Здравствуйте. Я же писал тебе в Уфу. Даже несколько раз писал. В адрес твоего знакомого земца.
4: Он ничего не передавал мне.
2: Да не может быть, чтобы струсил. Вероятно, зачитали охранные черти. Ну, когда ехала...
4: Ой, с приключениями. Я искала в Праге Франтишека Мадрачика. Уверяла его жену в том, что он мой муж. Кстати, и Георга Ритмейера... Тоже в этом убеждали.
3: Извините, но я могу принести пиво. Ради встречи стол накрыть.
2: Благодарим вас, фрау Ритмейер. Но пиво в другое время.
3: Ну, тогда я пойду. Так. Не буду вам мешать.
2: Тогда, пожалуйста, спасибо вам, фрау Ритмейер. Ну, проходи, Надюша, садись. Не удивляйся моему жилищу. Меня оно устраивало. А теперь найдем другое. Завтра же отправимся по адресам. Правда, понадобится паспорт для прописки.
1: Но у тебя же есть, и я получила.
2: С нашими рискованно. Лучше чужие. Мне уже обещали болгарский. А тебя как жену впишут. Выбирай себе имя. Засулич, например, прописано Великой Дмитриевной. А тебе какое имя нравится? Милка, Цола, Вида, Рада, Станка?
4: А? Выбор богатый. Есть еще хороший. Лиляна, Марица. Записывайся, Марица.
1: Ну, Марица так Марица.
2: Ну, как там наши? Как мама? Здорово ли?
4: Да, как мой Марк, как Маняша.
2: Ты чего-то отмалчиваешься. Я чувствую, что-то случилось. Писем от мамы давно нет.
4: И Марк молчит, и Маняша.
1: Их в одну ночь увезли в Таганку.
5: Сволочи! Сатрапы, изверги!
4: Маме опять удар. Боже мой! И одна она там, совсем одна. Нет, надо ехать.
5: Ни в коем случае. Чтобы еще одной узницы стало больше.
2: При обыске ничего не нашли?
4: Нет.
2: Значит, улик нет. Должны выпустить. Будем надеяться.
5: Они дождутся, дьяволы. Знаете, я же предупреждал Зубатова. Вы читали в первом номере?
4: Ничего я не читала. Не дошла искра до Уфы.
5: Ну, так для вас тут просто гора новостей. В первом номере ведь моя статья о Зубатове. Я ему пригрозил. Он дождется, шельмец, той поры, когда при свете открытой борьбы за свободу народ повесит его на одном из московских фонарей. Да и по делам ему. Гончие собаки, собачья смерть. Ну, а как там Питер?
4: Бурлит. Побоище у Казанского собора подлило масло в огонь. Студенты выпустили стихотворную листовку, и в ней, я помню, такие строчки. Со штыком под знамя свободы выйдет каждый студент как солдат.
2: Отлично, молодцы. Ну, а на заводах как? Идут на помощь студентам?
4: Пошли бы. Я это почувствовала за Невской заставой. Повидала там рабочих своих бывших учеников. На Обуховском готовятся...

0: янтарь искры.
1: Ой, как хорошо, что вы приехали, Надежда Константиновна. Муж в Берлине, он заждался нас с Волькой, это мой сынишка. Мне ведь его здесь не с кем оставлять дома. Вот, наконец, отвезу. Словом, я готова сейчас же передать вам все редакционные бумаги и тетради.
2: Так уж сразу.
1: Ну, а что же откладывать? Чем скорее, тем лучше. Ну, для меня понятно. И для вас.
2: У Наденьки еще вещи на вокзале, и она даже не успела оглядеться.
1: Ах, простите.
3: Да, и как я догадываюсь, никто, кроме Димочки, еще не завтракал.
1: Да.
3: Ну, вот теперь мы всем хорошо скажем в старую крепость.
4: Да, верно. Это, Надюша, недалеко.
1: Ну, хорошо, ступайте. А я начну потихонечку готовить материалы для передачи их Надежде Константиновне.
5: Ну, теперь мы можем поговорить немного. Марта сейчас, наверное, рассказывает Ане о сирене или еще о чем-нибудь. Очень же он любит поговорить. Ну, расскажи о Питере. Кто там остался из старых друзей?
2: Только один, Степан Радченко. Ты же знаешь, Степан тихий, он во всем осторожный.
5: Осторожность не лишняя, если она не в ущерб делу.
2: У Степана в ущерб. Мне даже досадно. После того, как его Любу сослали в Харьков, он так законспирировался, что я с трудом отыскала его. Вспомнили наши кружки, сходки. Он обещал писать.
5: Да, письмо от него пришло. Просит первый номер «Искры». И ты ему завтра же напиши.
2: Угу. Уже задание?
5: Ответ Степану нельзя откладывать. Ему там трудно. Он теряется, ждет совета. Вот и напиши. Пусть посылает людей за чемоданами на наш берлинский склад. Адрес я дам. Пароль от Петрова.
2: Твой новый псевдоним?
5: Да. А Степан пока что может съездить к Лепешинскому в Псков, взять искру у него.
2: Угу.
5: И да, еще напиши. Ждем от него различных литературных легальных материалов.
2: Угу.
5: Читанных газет, журналов, сборников, отчетов земских управ, изданий статистического комитета.
2: Угу.
5: Кто там есть из надежных людей?
2: У Степана я встретилась с его младшим братом Иваном. Внешне очень похож на старшего, а характером, думается, покрепче Степана, смелее. Живой, подвижный, он готов развозить литературу по всей России.
5: Как раз то, чего нам не доставало. Зубатов впустил по стране своих летучих велеров, а мы отправим разъездных агентов. Они обеспечат нам связь с комитетами, откроют глаза на все движение.
2: Скажи, а ты когда-нибудь вспоминал село Ермаковское?
5: Очень часто. Там нас было 17.
2: Да, 17 друзей-единомышленников.
5: Где они? От кого ждать поддержки? Пока в работе показали себя только Лепешинские.
2: Володя, а что у тебя с Плехановым? В одном из твоих писем были намеки.
5: Ты знаешь, как я с юности привык высоко ценить его, как бесконечно уважал. И именно из-за Плеханова чуть не потухла наша искра.
2: Что ты такое говоришь?
5: Когда ты не ослышалась, Надя. Именно так. В отношениях с Георгием Валентиновичем я всегда, как тебе известно, старался соблюдать осторожность, обходя больные пункты. Но это постоянное держание себя на стороже не могло, конечно, не отражаться крайне тяжело на настроении. И время от времени бывали и маленькие трения в виде пылких реплик Георгия Валентиновича на всякой замещаннице. Плеханов проявлял всегда абсолютную нетерпимость, неспособность и нежелание вникать в чужие аргументы, и при том неискренность. Вот именно неискренность.
2: А чего он хотел?
5: Он ждал, что мы его с поклоном попросим владеть журналом и газетой, властвовать неограниченно.
2: Так.
5: А все остальные соредакторы, Акселерот, Засулич, Мартов, Потресов и я, будут при нем в роли мальчиков на побегушках. Он будет заказывать статьи и править их по своему усмотрению. Когда же мы заговорили о совместной работе, о полном равенстве, о соредакторстве 6 человек, он закапризничал. А потом припугнул, что не будет сидеть, сложа руки, и вступит в какое-либо иное предприятие.
2: Чудовищно.
5: Знаешь, Надя, мою влюбленность в Плеханова как рукой сняло. И мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением, почтением и благоговением. Ни перед кем не держал себя с таким смирением. Я никогда не испытывал такого грубого пинка.
2: Да. Ну и как же теперь?
5: Полным составом мы еще не собирались. Практически мы здесь втроем, Марту, Засулич и я. Ну вот и пришли. Старая крепость. А что касается нашей жизни тут,

0: Увидишься, мы.
1: Газета «Французская жизнь» открыто поддерживала связь с правительственными кругами. И это придавало ей особый вес. На нее ссылались, ее побаивались, с ней начинали считаться. Не внушавший доверия орган шайки политических проходимцев превратился в признанный орган правительства. Ля-Рош-Матье был душой газеты, Дюруа ее рупором. Старик Вольтер, бессловесный депутат и изворотливый редактор, умевший, когда нужно, отойти в сторонку, затевал под шумок огромное дело, связанное, по слухам, с марокканскими медными рудниками. Сегодня по этому поводу в доме Вольтера собрались его компаньоны – министр Ля-Рош-Матье, депутаты Кокиль, Берже, Пуандор.
2: Так. И что же мы должны сделать с этой бумажкой, дорогой Вольтер?
3: Подписать этот документ.
4: Вы требуете, чтобы мы разрешили вам истратить еще 800 тысяч франков на рекламу войны?
2: Он смеется над нами. Мы не подпишем.
5: Никогда. И я в конце концов хочу получить точный и ясный ответ. Я специально для этого приехал из Лиона. Что здесь происходит? Черт вас побери.
3: Я не понимаю вашего вопроса, дорогой Берже.
5: Не понимаете. Очень жаль. Вы организовали это проклятое общество. Земельный кредит. Вы выпустили 25 тысяч акций по 200 франков, что составляет сумму...
3: 5 миллионов.
5: Вот именно. В 5 миллионов франков. А я? А я как последний осел. По вашему же совету накупил этих акций.
2: А я? Вы заморочили нам голову, прожужжав все уши, что ваша лавочка имеет целью захвата новых африканских земель.
4: Ну, поймите,
2: не успокаивайте меня, пожалуйста. Ваша газета поддерживала слух о возможном захвате Марокко.
4: Возможность войны обеспечила успех земельному кредиту. Ведь акции расхватали в 2 дня, и они поднялись до 400 франков.
5: Я верил, что будет война. А вот этот господин министр выступает в палате против военного вмешательства.
4: Да. А ваша газета сообщает об этом читателям.
2: Да.
4: Поднялась паника на бирже. Да. И акции полетели вниз с головокружительной быстротой.
2: Сейчас они стоят 0,1 часть номинала.
5: Вы понимаете, что мы почти разорены?
3: Вы ошибаетесь, господа.
5: В чем?
2: В чем, скажите, пожалуйста?
5: В чем мы ошибаемся? В чем?
3: Вы сказали, что акции стоят 0,1 часть номинала.
5: Да.
3: И вот сейчас они и этого не стоят.
5: Ну что же, тогда мы просто нищие.
2: Как же?
3: При моем непосредственном участии акции с каждой минутой обесцениваются все больше и больше.
5: То есть как так? При вашем непосредственном участии я ничего не понимаю. Значит, вы обманули нас, своих компаньонов? Я это дело так не оставлю.
4: Это требует немедленного вмешательства прокурора.
2: Это требует вмешательства парламента.
3: Подождите, господа.
2: Чего?
5: Что же? Чего мы должны ждать? Черт вас возьми.
3: Тише! Вы не на рынке и не у себя в парламенте. Теперь, когда акции почти ничего не стоят, я приобрету их за бесценок. Если к этому прибавить те бумаги, которые находятся у вас на руках, то мы станем полными хозяевами контрольного пакета.
5: А на кой черт они нужны? Эти дрянные и обесцененные бумажки.
3: Не пройдет и 2 месяцев, как земли Марокко будут у нас в руках. И тогда эти дрянные и обесцененные бумажки, как вы изволили поэтически выразиться, дорогой Берже, будут оплачены правительством чистым золотом. Это и будет апофеозом всей задуманной мной комбинации.
5: Значит, все-таки война?
3: Война?
5: Да. Война будет!
0: Компания в Африке должна быть молниеносной. Правительство Франции обеспечит заем, а господа депутаты, держатели акций,
5: да,
0: получат свой куш.
5: Ах, каналья!
3: Счастлив, что вы меня одобрили.
5: Скажите, Вольтер, а какой новый газетный прием мы придумали?
4: О, надо подготовить того, чтобы общественное мнение.
5: Это необходимо. Общественное мнение.
3: Наш сотрудник Жорж Дюруа обладает необычайно острым пером. Ну что ж делать, господа, вам придется несколько раскошелиться. Это будет стоить еще лишних 1000 франков в месяц.
5: Пожалуйста, пожалуйста.
6: Да-да, господа, это моя рекомендация. Я считаю вполне подходящей. Салон его супруги, благодаря моему покровительству, сделался влиятельным центром, где почти ежедневно бывает кто-нибудь из членов кабинета. А статьи Жоржа Дюруа весьма авторитетны. Итак, господа, французская жизнь возвращается на прежние позиции. Я предлагаю начать с ряда статей. Прослушайте их название. Война! Почетное занятие для французских мужчин. А?
4: Хорошо!
5: Рама!
4: Хорошо!
5: Рама! Рама!
6: Только война может сделать Францию могучей и славной. А?
5: Превосходно!
4: Вот, сказано! Великолепно!
5: Превосходно!
6: Вот, при вашей помощи, господа, мы развернем в парламенте патриотическую кампанию. И каждый выступающий против войны будет объявляться изменником нации.
5: Все, что будет зависеть от меня, я все сделаю.
4: Я немедленно выступлю в парламенте.
7: А я присоединяюсь.
6: Вот видите, господа, а вы не хотели подписать вот этой бумаги?
5: Ну, что вы сейчас... Ну, дорогой Вольтер, от всей души позвольте вас поблагодарить. Что это? Он, кажется, уснул.
8: Устал. Не будем его тревожить. Да.
1: Депутаты тихо на цыпочках выходят из кабинета.
3: Ушли?
6: Да.
3: Да. Трудно одной голове работать за четверых.
8: То есть как?
3: Простите, за троих.
1: Прошло 1.5 месяца. Жорж Дюруа, которому наскучила назойливая страсть Виржини, несколько раз пытался порвать с ней, но ему так и не удалось охладить ее сердечный жар. Госпожа Вольтер хотела видеть его ежедневно. Вот и сегодня не успел он войти в редакцию, как ему подали телеграмму.
9: Мне необходимо поговорить с тобой. Жди меня в 2 часа в нашем гнездушке, Я могу оказать тебе важную услугу, твоя до гроба Виржини. Услугу?
6: Какую услугу? Какую услугу? А может быть, это только уловка, чтобы лишний раз увидеть меня, ведь больше месяца длится эта канитель, а пользы никакой. Ха. Черт возьми, такая благовоспитанная дама влюбилась как девчонка. И ведет себя глупо. Выдумала какие-то идиотские прозвища. Мой птенчик. Мой песик. Мой петушок. Не понимает, что ее возраст это просто неприлично. Да, но услуга. О какой услуге она упоминает? Ну, если она и на этот раз ничего мне путного не скажет, то я ей устрою веселенькую встречу.
1: С этими мыслями он пришел в свою холостяцкую квартиру на Константинопольской улице. Следом за ним туда явилась Виржини.
10: Песик! Ку-ку!
9: Ку-ку!
10: Птенчик мой!
9: Дорогая моя!
10: Да получил мою телеграмму?
6: Ну, конечно, получил, в редакции.
10: Да, в редакции.
6: И, как всегда, был очень рад.
10: Да.
6: Дорогая моя, дорогая. Дорогая, ну скажи, ну зачем я сегодня понадобился тебе? И так срочно.
10: А ты не догадывайся. Нет,
6: нет,
10: нет, нет. Мы не виделись с тобой 27 часов.
6: Это как только и всего?
10: А разве это мало?
6: Нет, подожди. Что в этом вся твоя услуга? Да? Ну, знаешь.
10: Ну, как ты жесток.
6: Начинается.
10: Ну, к чему было калечить мою жизнь, если ты не любишь меня?
6: Ты прекрасно знаешь, что мы оба не свободны. У тебя есть муж, у меня жена.
10: Но вспомни, что ты тогда говорил мне в церкви.
6: Боже мой, ну хватит! Я же каждый раз заводишь эту отвратительную старую песню. Мне надоело. В конце концов, ты в достаточно зрелом возрасте.
10: Ой, это грубо, грубо какое.
6: Слушай, что у тебя на плечах голова есть? Ну, я очень тебе благодарен. Ну, признать, но я не собираюсь всю жизнь торчать около твоего подола.
10: Но ведь я никогда никого не любила до тебя.
6: А это я 20 раз слышал. 20. Но чем ты доказала свою любовь?
10: Как ты можешь?
6: Ну хорошо, ты плачешь, тогда я ухожу.
10: Нет, я сама уйду.
6: Нет, я уйду.
10: Я сама уйду.
6: Ты только затем сюда и приходишь, чтобы устраивать мне сцены.
10: Нет, я пришла, чтобы помочь тебе заработать 70 тысяч, чтобы сообщить тебе важную политическую новость.
6: Подожди. Не понимаю, ну что ты говоришь, ну как я могу заработать?
10: Ты же меня всегда расспрашиваешь о делах Вольтера. И вот чтобы тебе угодить, я стала... Боже! Это такой ужас! Что ты только со мной делаешь?
6: Успокойся.
10: Я слушала весь разговор, стоя за портьерой. Я боялась дышать. Если бы они откинули занавеску, я бы умерла от стыда.
6: Дорогая, садись, дорогая. Ну рассказывай, ну что? Что ты слышала?
10: Какую статью они тебе заказали?
6: Война – почетное занятие для француза.
10: Она не пойдет.
6: Почему?
10: Они ждут.
6: Чего?
10: Так паника на бирже. Это дело рук Вольтера. Люди, обезумев, отдают марокканские акции за бесценок, кончают жизнь самоубийством, а Вольтер спокойно через темных дельцов скупает акции, и когда все акции будут в наших руках, начнется война в Марокко, правительство обеспечит заем, акции взлетят вверх, и они наживут миллионы, понимаешь, миллионы!
6: Хорошо, ну а при чем здесь я?
10: А тот, кто подготавливает общественное мнение... Кто возбуждает воинственный пыл? Тебе, мой мальчик, они же прибавили 1000 франков в месяц. Они же пользуются твоими услугами. А в компанию тебя не берут?
6: Мерзавцы.
10: Но твоя Виржини думает о тебе каждую минуту. Она не позволит надувать своего красавчика. Своего мальчика. Радость свою. Котика своего. Мавка, я придумала. Когда любишь, становишься хитренькой.
6: Скажи, а что мне польза от твоей хитрости?
10: Так ты же теперь все знаешь и можешь купить акции. Они же стоят сущие пустяки.
6: Боже мой, у меня нет денег.
10: Так я же об этом подумала. Ну вот если бы ты захотел... Ну, если ты немножко любил меня, Ты бы разрешил дать тебе взаймы.
11: А нет, об этом не может быть.
10: Я сама куплю акции на 20 тысяч и половину отдам тебе.
11: Нет.
10: Но если дело выйдет, мы же заработаем по 75 тысяч. А если нет, ты мне будешь должен 10 тысяч. Когда-нибудь отдашь, ну потом,
11: подготовь. Умоляю, ты когда... нет, ты оскорбляешь меня. Я не прикоснусь к этим деньгам. Я мужчина.
10: Мне так хотелось угодить тебе.
11: Ну что, ты опять обиделась, да?
10: А ты совсем меня не любишь?
11: Ну хорошо, покупай не только на 10, на 20, на 30.
10: Ангел мой! Ангел мой! Жаль, дорогой, на сколько купить?
11: Я не знаю. Купи на 50 тысяч. Ну ты понимаешь, какую мы им подложим свинью?
10: Умница! Ловко мы им отомстим. Да. Божество мое!
11: Ну, а теперь пора прощаться.
10: Как? Уже?
11: Уже, дорогая, я хочу успеть в палату к концу заседания.
10: А, в палату?
11: Угу.
10: Нужно?
11: Нужно.
10: Нужно в палату, да.
11: Нужно, дорогая.
10: Ну, ты не огорчайся.
11: Чего?
10: Приходи завтра к нам обедать. Придешь?
11: Обед? Да. Да, обед я приду.
10: Пойдем.
11: Ай-яй-яй. Ну как же мы вместе отсюда с тобой можем выйти?
10: Я совсем обезумела. Ай, как это прекрасно быть тобой, любимый, зайчик мой.
11: Иди. Фу. Но нет. Ничего. Сегодня эта пьявка поработала недурно. Недурно. И так я могу заработать примерно 200 тысяч. Мало. Мне нужно минимум 500 000.
1: Вскоре произошло событие, которое не на шутку взволновало господина Дюруа. Умер граф де Водрек. Теперь с утра до вечера в доме Жоржа толпили знакомые. Они выражали чете Дюруа соболезнования. Клотильда явилась к Мадлен одной из первых.
12: Вот, дорогая, все новости. Ну, когда я приехала к нему, он был уже без сознания.
13: Бедный граф де Водрек, мне так жаль.
12: Такого человека потерять нелегко.
13: Да, Мадлен, я тебя очень хорошо понимаю.
1: Вошел Жорж Дюруа.
13: Здравствуйте, милый друг. Мадлен, я надеюсь, ты разрешишь мне называть так твоего супруга?
12: Мне кажется, я разрешаю все, что тебе только захочется.
13: Ну и великолепно! Я не видала вас целую вечность.
11: Да, я очень занят.
13: Да, ужасно занят. Ой, боже мой, я совсем заболталась. Надо идти. До свидания, дорогая. Буду рада видеть тебя с мужем у себя. Прощайте, милый друг. Я совсем забыла. Макар, я хотела попросить тебя дать последний номер модного журнала. Можно?
12: Разумеется. Сейчас принесу.
13: Жорж, ты на меня сердишься?
11: Напротив. Я думаю только о тебе. И люблю тебя по-прежнему.
13: Я тоже.
11: Ну, скажи, когда мы увидимся?
13: Ну, хоть сегодня, сейчас.
12: Да. Вот журнал, дорогая.
13: А? знала. Спасибо, спасибо, Мадлен. Спасибо.
12: Дорогая, да? Журнал?
13: Ой,
12: боже мой.
13: Мадлен, ты видишь, какая я стала рассеянная. Это же ужасно, правда? Так я жду тебя. Жду.
1: Клотильда ушла. Жорж Дюра и Мадлен останавливаются перед портретом графа де Вадрека с заботливо увитым траурным крепом.
12: Что? В дурном настроении?
14: Да.
12: Что случилось?
14: Я расстроен. Умер граф де Вадрек и что же, и ничего нам не оставил. И это называется дружба. Ах, какой неблагодарный старик.
12: А почему он должен был нам что-нибудь оставить? У него же для этого не было никаких оснований.
14: Да? Ах, ты так считаешь? Нет, а я другого мнения. Почему? Одинокий старик дважды в неделю бывал у нас, чувствовал себя здесь как дома, тебя любил. Да-да, любил. Так мог бы что-нибудь подарить нам на память.
12: Просто отказываюсь понимать тебя.
14: Бедняжка, не понимаешь. Не понимаешь, бедняжка. Аля Рош Матью.
12: Что? Ля Рош Матью?
14: Нет, ничего. Я просто хочу сказать, что он провел нас за нос. Экспедиция в Марокко все-таки состоится.
12: А откуда ты это знаешь?
14: А вот это уж позвольте мне умолчать. Но за достоверность этих сведений я ручаюсь с головой.
12: Не знаю. Я не знаю, право, все может быть.
14: А, вот он каков, твой министр, этот бездарный выскочка.
12: Мой министр.
14: Твой,
12: Да он такой же мой, как и твой.
14: Да?
12: Да.
14: Ну вот за мной он почему-то не волочится.
12: А за мной, к сожалению, так же.
14: Что ты говоришь?
12: Да.
14: А почему же он чувствует себя здесь как хозяин? Не слишком ли многое позволяет себе этот болван?
12: Ну, сделаешься министром. Тогда тоже многое себе будешь позволять. А до этих пор помолчи.
14: Нет, не буду молчать. Еще никто не знает, на что я способен. И скоро в этом все убедятся.
12: Ну, поживем, увидим. Во всяком случае, Ля Рош Матью нам необходим. С его помощью мы делаем себе карьеру. О, бедному Форестье. Не надо было этого объяснять.
15: Да, но я не намерен быть посмешищем, как вот рогоносец Форестье.
1: Жорж схватил со стола фотографию Форестье и бросил ее на пол.
12: Можно обойтись без глупых шуток.
14: Это не глупые
12: пусти
14: шутки.
12: Мне пусти, это мне надоело, пусти. Надоело, не пу... Кто?
14: Господин Ля Монар.
12: Нотариус? Кому?
14: К вам, мадам. И он сказал, что очень торопится. Проси.
12: Просите, ведите себя приличнее.
14: Знаю.
12: Хотя бы при нотариусе.
14: Не учи.
16: Простите, вынужден потревожить вас, но дело не терпит отлагательств.
14: Пожалуйста.
12: Прошу вас, мсье. Я слушаю вас.
16: Знали вы графа де Вадрек?
12: О, разумеется, мсье.
16: Вероятно, вам известно, что он скончался.
12: О, да. Да, мсье.
16: Позвольте мне выразить вам мое соболезнование. Покойный граф был моим старым уважаемым клиентом.
14: Да это огромное несчастье. Ведь мы потеряли... лучшего своего друга.
16: Знаю, знаю, вот поэтому я и пришел сюда. Я должен сообщить вам последнюю волю покойного. Если разрешите, я прочту его завещание.
11: Прошу.
13: Я прошу вас, мсье.
16: Я, ниже подписавшийся, Поль Эмиль Гонтран, граф де Водрек, находясь в здравом уме и твердой памяти, выражаю настоящим свою последнюю волю. Не имея прямых наследников, я завещаю все мое состояние, а именно биржевые акции на сумму 600 тысяч франков и недвижимое имущество стоимостью 500 тысяч франков госпоже Клэр Мадлен Дюруа без всяких оговорок и условий.
10: О,
16: прошу ее принять дар умершего друга в знак глубокой и почтительной привязанности.
10: О, мсье.
15: Вот и все. Это документ датирован августом. Он составлен взамен другого, аналогичного завещания, которое было написано 2 года назад на имя госпожи Клэр Мадлен Форестье. Таким образом, если родственники покойного будут оспаривать завещание, я располагаю доказательством того, что воля покойного была и осталась неизменной.
10: О, мсье.
15: О, само собой разумеется, что госпожа Дюруа имеет право принять наследство только с формального разрешения мужа, то есть вашего, господин Дюруа. Да, таковы законы Франции. Должен добавить, что племянник графа узнал сегодня о последней воле покойного. Он изъявил согласие признать завещание при условии, если ему будет уплачено 100 тысяч франков.
13: О, это разумеется.
11: Мы подумаем.
15: На мой взгляд, завещание неоспоримо. Но понимаете, судебный процесс может вызвать всякие нежелательные толки, которые вам, вероятно, хотелось бы избежать. Так вот, так или иначе, я просил бы дать мне точный и определенный ответ по всем пунктам не позже субботы. Честь имею, мадам. Месье.
11: Боже мой. Что ж, теперь ты не станешь отрицать, что была любовницей Водрек.
10: Я!
11: Тише! Иначе кто станет оставлять все свое состояние женщине, если она...
10: Полно, да ты с ума сошел! Ну, не ты ли только что сам высказывал предположение, что нам что-нибудь оставит?
11: Нам, но не тебе. Здесь есть огромная разница с точки зрения светских приличий. Нет, нет, ты должна отказаться от этого наследства.
10: Хорошо, я отказываюсь.
11: Что?
10: Ну, зачем же ждать субботы? Да ты можешь сейчас же известить об этом Лемонеру. Иди.
11: Я пойду. Я пойду. Но ты объясни, если ты была с ним только в дружеских отношениях, да почему он все свое состояние оставил именно тебе?
10: Это очень просто. Да ты ведь сам сказал, что кроме нас, вернее, кроме меня, у него друзей не было. Ну, допустим, старик меня немножко любил. Господи, ну кого же из женщин не любили такой любовью? Ведь каждый понедельник он приносил мне цветы. Ты об этом знал и не удивлялся. Ну, тебе же цветов он не приносил, правда? И ты так же не удивлялся. Ну вот, теперь по тем же самым причинам он преподнес мне свое состояние.
12: Господи, что здесь удивительного? Я просто не понимаю.
11: Да, но принимая наследство вот в таком виде, мы как бы сами признаем, что ты действительно была с ним близка. Я смотрел на это сквозь пальцы.
12: А я сказала, я отказалась. Останемся без миллиона. Только и всего.
11: Да, легко сказать, я отказываюсь. А мне не хочется нарушать волю покойного графа. Ты ведь знаешь, как я его любил. Знаешь. И вот во имя этой любви мы обязаны с тобой что-то придумать. Я не знаю, но надо изобразить дело так, что это сам граф разделил свое состояние. Ну, я не знаю, но ну, половину тебе, половину мне. Вот тогда это будет прилично.
12: Половину... Половину тебе?
11: Угу.
12: Да, но я право не знаю, как это сделать, ведь есть формальный документ.
11: Нет, ты просто глупеешь, Мадлен. Ну что, по-твоему, мы станем всем показывать это завещание? Или расклеим его на стене? Нужно всем говорить, что это граф разделил 500 000 тебе, 500 000 мне. Нет, я не знаю. Но я могу дать свое согласие только при одном условии, если эти проклятые деньги пополам. Ты что, не согласна?
12: К сожалению, мне ничего другого не остается, как согласиться с тобой.
11: Тогда пиши.
12: Что писать?
11: То есть как что? Дарственную запись. Ну пиши, дорогая. Пиши. Половину полученного капитала по завещанию графа де Водрек, отказывая в пользу моего мужа, господина Жоржа Дюруа. Да, и прошу принять его этот дар в знак моей горячей любви и привязанности. Привязанность. Так, подпись. Вот это выход. Поздравляю, дорогая, вот теперь твоя репутация спасена. Ну, а что касается этого племянника, то я беру с него лад дела и за 50 000.
12: Нет! Ты дашь ему столько, сколько он просит. О! Эти 100 000 франков ты можешь взять из моей доли.
11: Жемотлен, как тебе не стыдно? Мы и это разделим пополам.

0: Москва, России дочь любима, где равную тебе сыскать, Дмитриев? Как не любить родной Москвы, Боротынский? Гонение на Москву, что значит видеть свет, где ж лучше, где нас нет? Грибоедов. Глава 7. Гонимый вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой, долины сохнут и пестреют. Стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови, с каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно. Или, не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов. Или с природой оживленной сближаем, думаю, смущенной, мы увядание наших лет, которым возрождения нет. Быть может, в мысли нам приходит средь поэтического сна иная старая весна, и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне.
1: Вот время.
0: Добрые ленивцы, эпикурейцы, мудрецы, вы равнодушные счастливцы, вы школы Левшина птенцы, вы деревенские прямы, и вы чувствительные дамы. Весна в деревню вас зовет, пора тепла, цветов, работ, пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. Поля, друзья, скорей, скорей, в каретах тяжко нагруженных, на долгих или на почтовых, тянитесь из застав городских. И вы, читатель, благосклонный в своей коляске, вы песной, оставьте град неугомонный, где веселились вы зимой, с моей музой своенравной. Пойдемте слушать шум дубравный над безыменной рекой в деревне, где Евгений мой, отшельник праздный и унылый, еще недавно жил зимой в соседстве Тани молодой, моей мечтательницы милой, но где его теперь уж нет, где грустный он оставил след. Меж гор, лежащих полукругом, пойдем туда, где ручеек, виясь, бежит зеленым лугом к реке сквозь липовый лесок. Там соловей весны любовник всю ночь поет, цветет шиповник, и слышен говор ключевой. Там виден камень гробовой. В тени двух сосен устарелых пришельцу надпись говорит: Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых. В такой-то год, таких-то лет, покойся, юноша-поэт. На ветви сосны преклоненной бывало ранний ветерок над этой урною смиренной качал таинственный венок. Бывало, в поздние досуги сюда ходили две подруги, и на могиле при луне, обнявшись, плакали они. Но ныне памятник унылый забыт, к нему привычный след заглох, венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет, и обувь бедную плетет. Мой бедный Ленский. Изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая своей печали не верна. Другой увлек ее внимание. Другой успел ее страдания любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить, Улан любим ее душою, и вот уж с ним пред алтарем она стыдливо под венцом стоит с поникшей головою, с огнем в потупленных очах, с улыбкой легкой на устах. Мой бедный Ленский, за могилой, в пределах вечности глухой, смутился ли певец унылый измены вестью роковой? Или над летой усыпленный поэт бесчувствием блаженный уж не смущается ничем, и мир ему закрыт и нем? Так. Равнодушное забвенье за гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц, глаз вдруг молкнет. Про одно именье наследников сердитый хор заводит непристойный спор. И скоро звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан своей невольник доли был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, старушка с дочерью прощаясь, казалось, чуть жива была, но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо и все, прощаясь, суетилось вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их, и долго, будто сквозь тумана, она глядела им вослед. И вот одна, одна Татьяна. Увы, подруга стольких лет, ее голубка молодая, ее наперстница родная, судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад, нигде ни в чем ей нет отрад, и облегчения не находит она, подавленным слезам и сердце рвется пополам, и в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит, и об Онеге недалеком ей сердце громче говорит, она его не будет видеть. Она должна в нем ненавидеть убийцу, брата своего. Поэт погиб. Но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят. На что грустить? Был вечер. Небо меркло. Воды струились тихо. Жук жужжал. Уж расходились хороводы. Уж за рекой, дымясь, пылал огонь рыбачий. В поле чистом, луны при свете серебристом, в свои мечты погружена, Татьяна долго шла, одна шла, шла. И вдруг перед собою с холма господский видит дом, селение, рощу под холмом и сад над светлую рекою. Она глядит, сердце в ней забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают, пойду ли вперед, пойду ли назад. Его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад,
2: И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша, кругом обводит недоумение полный взор и входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки, на крик испуганный ея. Ребят дворовая семья сбежалась шумно. Не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. «Увидеть барский дом нельзя ли?» — спросила Таня. «Поскорей к Анисье дети побежали у ней ключи взять от сеней. Анисья тотчас к ней явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит, забытый в зале кий на бильярде отдыхал. На смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня дали, старушка ей, а вот камин. Здесь барин сиживал один, здесь с ним обедывал зимою покойный Ленский, наш сосед. Сюда пожалуйте за мною. Вот это барский кабинет, здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку поутру читал, и старый барин здесь живал. Со мной бывало в воскресенье, здесь, под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасения, а косточкам его покой в могиле мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным, все душу томную живит полумучительной отрадой. И стол с померкшей лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, и столбик с куклою чугунной под шляпой, с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарована, стоит, но поздно. Ветер стал холодный, темно в долине, роща спит над отуманенной рекою, луна сокрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв свое волнение, не без того, чтоб не вздохнуть, пускается в обратный путь, но прежде просит позволения пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась за воротами. Через день уж утром рано вновь явилась она в оставленную сень, и в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась, наконец, одна, и долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. Чтенью предалася Татьяна жадную душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтение разлюбил, однако ж несколько творений он из опалы исключил. Певца Геура и Жуана. Да с ним еще 2-3 романа, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно. С его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей Глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает, то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Чудак, печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание? Ничтожный призрак или еще москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкования, слов модных полный лексикон. Уж не пародия ли он? Уже ли загадку разрешила? Уже ли слово найдено? Часы бегут. Она забыла, что дома ждут ее давно.
0: Где собрались два соседа, и где об ней идет беседа.
3: Как быть, Татьяна не дитя, старушка молвила кряхтя, ведь Оленька ее моложе, пристроить девушку ей-ей пора. А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же, не иду. И все грустит она, да бродит по лесам одна.
0: Не влюблена ли она?
3: Кого же? Буянов сватался отказ, Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас, уж как он Таню прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось, куда? И снова дело врозь.
0: Что ж, матушка, зачем же стала в Москву на ярмарку невест? Там слышно много праздных мест.
3: Ох, мой отец, доходу мало.
0: Довольно для одной зимы. Не то уж дам, хоть я взаймы.
2: Старушка очень полюбила совет разумный и благой, сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей московских франтов и церцей привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет, лучше и верней в глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит, и умиленными очами их озирая, говорит: простите, мирные долины, и вы знакомых гор вершины, и вы знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Простишь и ты, моя свобода, куда? Зачем стремлюся я? Что мне сулит судьба моя? Ее прогулки длятся доли. Теперь то холмик, то ручей остановляют поневоле Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, своими рощами, лугами, еще беседовать спешит. Но лето быстрое летит. Настала осень золотая. Природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась. Клоками повисла на суках дубов,
0: легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов. Брега с недвижную рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада им лишь сердце Тани. Не идет она зиму встречать, морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяны страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен, проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обит, упрочен, забвенью брошенный возок. А обоз обычный, 3 кибитки везут домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эцетера, ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач, ведут на двор 18 кляч, в возок боярский.

0: куда не льется, ни зачем.
1: Когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем, по расчислению философических таблиц, лет через 500, дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут, мосты чугунные через воды шагнут широкую дугой, раздвинем горы под водой, пророем дерзостные своды, и заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают, трактиров нет. В избе холодный, высокопарный, но голодный, для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит, меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделия легкой Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодной езда приятна и легка. Как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя гладка. Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор в глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих, и наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они, но вот уж близко. Перед ними уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною вдруг, как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнюю гордится славой. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенный Москвы колено преклоненной с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар. Она готовила пожар нетерпеливому герою. Отсели. В думу погружен, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел. Уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки. Бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины, моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. В сей утомительной прогулке проходит час-другой, и вот у Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, 4-й год больной чахотки, они приехали теперь. Им настежь отворяет дверь в очках, в изорванном кафтане с чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостиной крик княжны, простертой на диване. Старушки с плачем обнялись.

и восклицания полились. Княжна, Монанж, Паше, Алина, кто б мог подумать, так давно, надолго ли, милая кузина, садись. Как это мудрено, ей-богу, сцена из романа, а это дочь моя Татьяна. Ах, Таня, подойди ко мне, как будто брежу я во сне. Кузина, помнишь Грандисона? Как Грандисон? Ах, Грандисон, да помню, помню. Где же он? В Москве. Живет у Симеона. Меня в сочельник навестил, недавно сына он женил. А тот, но после все расскажем, не правда ль, все ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль, разъезжать нет мочи мне, едва-едва таскаю ноги. Но вы замучены с дороги, пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, устала грудь, мне тяжела теперь и радость, не только грусть, душа моя уж никуда не годная. Под старость жизнь такая гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселье Татьяну трогают, но ей нехорошо. На новоселье, привыкшей к горнице своей, под занавеску шелковой, не спится ей в постели новой. И ранний звон колоколов, предтеча утренних трудов, ее с постели подымают. Садится Таня у окна, редеет сумрак, но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча и восклицание, и хлеб-соль. Как Таня выросла, давно ли я, кажется, тебя крестила, а я так на руки брала. А я так за уши драла, а я так пряником кормила. И хором бабушки твердят, как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены, все в них на старый образец. У тетушки княжны Елены все тот же тюлевый чепец. Все белится Лукерья Львовна. Все тоже лжет Любовь Петровна. Иван Петрович также глуп. Семен Петрович также скуп. У Пелагеи Николаевны все тот же друг мсье Финмуш, и тот же шпиц, и тот же муж. А он все клуба член исправный, все так же смирен, так же глух, и так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают, молодые грации Москвы. Сначала молча озирают Татьяну с ног до головы, ее находят что-то странной, провинциальной и жеманной, и что-то бледной и худой, а, впрочем, очень недурной. Потом, покорствуя природе, дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют, нараспев сердечной тайны, тайны дев, чужие и свои победы. Надежды, шалости, мечты. Текут невинные беседы с прекрасой легкой клеветы. Потом в отплату лепетания ее сердечного признания умильно требуют они. Но Таня точно как во сне их речи слышит без участия, не понимает ничего. И тайну сердца своего, заветный клад и слез, и счастья хранит безмолвно между тем, и им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор, но всех в
гостиной занимает такой бессвязный, пошлый вздор. Все в них так бледно, равнодушно. Они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, расспросов, сплетен и вестей не вспыхнет мысли в целые сутки, хоть невзначай, хоть наобум. Не улыбнется томный ум, не дрогнет сердце, хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь, цвет пустой. Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальной и, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. У скучной тетки Таню встретя, к ней как-то Вяземский подсел и душу ей занять успел. И близ него, ее заметя, об ней, поправя свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, протяжный раздает собой, где машет мантией мишурной она пред хладною толпой, где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не внемлет, где терпсихоре лишь одной девица, зритель молодой, что было так же в прежнее лето, во время ваше и мое, не обратились на нее ни дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание. Там теснота, волнение, жар, музыки грохот, свеч, блистанье, мелькание, вихрь быстрых пар. Красавиц легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг, все чувство поражает вдруг. Здесь кажут франты записные свое нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. В ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирую моею, как величавая луна, среди жены дев блестит одна. С какою гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный, но полно, полно. Перестань, ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, незамечаема никем, Татьяна смотрит и не видит. Волнение цвета ненавидит, ей душно здесь она мечтой, стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам, и в сумрак липовых аллей, туда, где он являлся ей. Так. Мысль ее далече бродит, забытый свет и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули и локтем Таню враз толкнули, и каждая шепнула ей: «Взгляни налево поскорей». «Налево? Где? Что там такое?» Ну, что бы ни было, гляди, в той кучке, видишь, впереди, там, где еще в мундирах двое.
Вот отошел. Вот боком встал. Кто? Толстый этот генерал? Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, и в сторону свой путь направим. Чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою приятеля молодого, и множество его причуд. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в косе в кривь. Довольно, с плеч долой обуза. Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, а вступление есть.

0: as well, and if forever, still forever, fare thee well, Byron. Прощай. Если навсегда, то навсегда прощай. Байрон. Глава 8. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах весной, при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья, и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, успех нас первый окрылил. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Я в закон себе вменяя страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, грозы полуночных дозоров, и к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал, она за мной. Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа, как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне, как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор волос, хвалебный гимн отцу миров. И позабыв столицы дальней, и блеск, и шумные пиры, в глуши Молдавии печальной она смиренные шатры племен бродящих посещала, и между ими одичала, и позабыла речь богов для скудных, странных языков, для песен степи ей любезных. Вдруг изменилось все кругом, и вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые на светский раут привожу, на прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу, сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит, вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный олигархических бесед и холод гордости спокойной, и эта смесь чинов и лет. Но это кто? В толпе избранной стоит безмолвный и туманный. Для всех он кажется чужим. Мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что, сплин или страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он? Так. Точно он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он? Или усмирился? Или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом? Космополитом? Патриотом? Гарольдом, квакером, ханжой, или маской щегольнет иной, или просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет. По крайней мере, мой совет — отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность иль оскорбляет, иль смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век НН прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинную толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком, или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих, добровольный крест. Оставил он свое селение, лесов и нив уединения, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие без цели, доступный чувству одному, и путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал.
1: Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней, она оказалась верный снимок. Дюкомильфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. к ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше, и нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется «vulgar». Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас покамест ново и вряд ли быть ему в чести. Оно вгодилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрой Невы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Ужели, думает Евгений, ужель она? Но точно? Нет. Как? Из глуши степных селений и неотвязчивый ларнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Так ты женат? Не знал я ранее, давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной. Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдем же. Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него. И что ей душу не смутило? Как сильно не была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Ей-ей. Не то, чтоб содрогнулась или стала вдруг бледна, красна. У ней и бровь не шевельнулась. Не сжала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и не мог. Она спросила, давно ли он здесь? Откуда он? И не из их ли уж сторон? Потом к супругу обратила усталый взгляд. Скользнула вон, и недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа, в глухой, далекой стороне, в благом пылу нравоучения читал когда-то наставление. Та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле. Та девочка, или это сон? Та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле. Ужели с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет раут тесный. Домой задумчив едет он. Мечтой то грустной, то прелестной его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносят письмо.
2: Князь Н покорно просит его на вечер. Боже, к ней. О, буду, буду, и скорей марает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада, суетность или вновь забота юности, любовь? Онегин вновь часы считает, вновь не дождется дню конца, но 10 бьет. Он выезжает, он полетел, он у крыльца, он с трепетом к княгине входит, Татьяну он одну находит, и вместе несколько минут они сидят, слова не идут из уст Онегина. Угрюмый, неловкий, он едва-едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думой. Упрямо смотрит он, она сидит спокойно и вольна. Приходит муж. Он прерывает сей неприятный тет-а-тет. С Онегином он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства. И прерывал его меж тем разумный толк, без пошлых тем, без вечных истин, без педанства, и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. Тут был, однако, цвет столицы, и знать, и моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах, с виду злые. Тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах. Тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы падкий, на все сердитый господин, на чай хозяйский слишком сладкий, на плоскость дам, на тон мужчин, на толки про роман туманный, на вензель двум сестрицам данный, на ложь журналов, на войну, на снег и на свою жену. Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души, во всех альбомах притупивший сен-притва и карандаши. В дверях другой диктатор бальный стоял картинкою журнальной. Румян, как вербный херувим, затянут нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал, в гостях улыбку возбуждал своей осанкою заботной. И молча обмененный взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной, не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушную княгиней, но неприступную богиней роскошной царственной Невы. О, люди! Все похожи вы на прародительницу Эву. Что вам дано, то не влечет, вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всей величавой, всей небрежной, законодательницы зал? И он ей сердце волновал. об нем она. Во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало девственно грустит, к луне подъемлет томные очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренный жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает, и пышный цвет, и сладкий плод. Но возраст поздний и бесплодный, на повороте наших лет, печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнений нет. Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений и день, и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пением к ее крыльцу стеклянным сеням. Он подъезжает каждый день, за ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает, как он не бейся, хоть умри. Свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порою вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет. Его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает. Ей или не видно, или не жаль. Онегин сохнет и едва ли уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к богам. Но он не едет. Он заранее писать ко прадедам готов о скорой встрече. А Татьяне и дела нет. Их пол таков. А он упрям, отстать не хочет. Еще надеется, хлопочет. Смелей здорового больной, княгине слабой рукой, он пишет страстное послание. Хоть толку мало вообще он в письмах видел, не вообще, но знать сердечное страдание уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его. Точь-точь. Предвижу все. Вас оскорбит печальные тайны объяснения. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, такому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычке милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой — замена счастья. Как я ошибся? Как наказан? Нет. Поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. И я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни, и так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признание, пени, все, все, что выразить бы мог, а между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь послание второму, третьему письму. Ответа нет.
1: В одно собрание он едет, лишь вошел ему она навстречу. Как сурово, его не видят, с ним ни слова. Как теперь окружена крещенским холодом она, как удержать негодование уста упрямые хотят. Вперил Онегин зоркий взгляд. Где? Где смятение, сострадание? Где пятна слез? Их нет, их нет. На сем лице лишь гнева след. Да, может быть, боязни тайной, чтоб муж иль свет не угадал проказы, слабости случайной, всего, что мой Онегин знал. Надежды нет. Он уезжает. Свое безумство проклинает, и в нем глубоко погружен от света вновь потрекся он. И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналась в шумном свете, поймала, за ворот взяла и в темный угол заперла. Стал вновь читать он без разбора. Прочел он Гиббона, Руссо, Манзонни, Гердера, Шанфора, мадам де Сталь, Биша, Тиссо. Прочел скептического Беля, прочел творение Фонтенеля. Прочел из наших кое-кого, не отвергая ничего. И альманахи, и журналы, где поучения нам твердят, где нынче так меня бронят. А где такие мадригалы себе встречал я иногда. Эссемпре бене, господа. И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты, желания, печали теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками читал духовными глазами другие строки. В них-то он был совершенно углублен. То были тайные предания сердечной темной старины, ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания и длинной сказки, вздор живой, или письма девы молодой. И постепенно в уцепление и чувств, и дум впадает он, а перед ним воображение свой пестрый мечет фараон. То видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге недвижим юноша лежит, и слышит голос: что ж, убит. То видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, и рой изменниц молодых, и круг товарищей презренных, то сельский дом, и у окна сидит она,
3: все она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил. Или не сделался поэтом. Признаться, то-то подолжил. А точно, силой магнетизма стихов российских механизма едва в то время не постиг мой бестолковый ученик. Как походил он на поэта, когда в углу сидел один, и перед ним пылал камин, и он мурлыкал «Бенедетто» иль «Идоль мио» и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума, весна живит его. Впервые свои покои запертые, где зимовал он, как сурок, двойные окна, камелек, он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях, на синих иссеченных льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали. Точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей. Он в залу. Дальше никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна сидит, не убрана, бледна. Письмо какое-то читает и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б не мых ее страданий в сей быстрый миг не прочитал. Кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит. И на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор. Ей внятно все. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает. И, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание. И тихо, наконец, она. Довольно, встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню. Взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор, не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь? Я плачу. Если вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знаете, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен, в какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался, и здесь героя моего в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим. Надолго, навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно б, не правда ли, пора. Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, не друг, я хочу с тобой расстаться нынче как приятель. Прости. Чего бы ты за мной здесь не искал, в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновенья ль от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок, дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных сшибок хотя крупицу мог найти. За сим расстанемся. Прости. Простишь и ты, мой спор. спутник странный, и ты мой верный идеал, и ты живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвение жизни в бурях света, беседу сладкую друзей, промчалось много-много дней. С тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал. Без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяны милый идеал. О, много, много рок отъял. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным.

После свидания своего в Москве с Пьером князь Андрей уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но в сущности для того, чтобы встретить там князя Анатолия Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему Шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять

В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенные на него действия, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме, но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытия были от него прежние. Как будто тот бесконечный, удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного. Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состояв в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию. Но при всем том он знал, что сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не может голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции. В 12-м году, когда до Букарешта дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своей деятельностью, служивший ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю де Толле. Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые горы, которые были на самой его дороге, находясь в 3 верстах от смоленского Большака. Последние 3 года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел, он объехал и запад, и восток, что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые горы все точно то же до малейших подробностей, точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота Лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, стареющаяся девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Бурьен была та же радостно пользующаяся каждую минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею.

0: Привезенный им из Швейцарии воспитатель де Саль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по-русски со слугами, но был все тот же ограниченно умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что сбоку у рта у него стал заметен недостаток одного зуба. Нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном спящем замке. Но хотя по внешности все оставалось по-старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились с тех пор, как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, Бурьен и архитектор, к другому – княжна Мария, де Саль, Николушка и все няньки и мамки. Во время его пребывания в Лысых горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда в вечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о компании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал разговор с ним о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к мадемуазель Бурьен, которая, по его словам, была одна истинно предана ему. Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи, что она нарочно мучает и раздражает его, что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого. Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру, думал старый князь. Что же он думает, что я злодей или старый дурак? Без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку. Он не понимает, и потому надо объяснить ему. Надо, чтобы он выслушал, думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери. «Ежели вы спрашиваете меня, — сказал князь Андрей, не глядя на отца, — он в первый раз в жизни осуждал своего отца. Я не хотел говорить, но ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумение и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее. Я знаю, как она вас любит и уважает. Если уж вы спрашиваете меня, — продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, — то я одно могу сказать. Ежели есть недоразумение, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры. Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зуба, к которому князь Андрей не мог привыкнуть. «Как
1: какая же подруга, голубчик, а? Уж переговорил, а?
0: Батюшка, я не хотел быть судьей, сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, но вы вызвали меня. И я сказал, и всегда скажу, что княжна Марья не виновата, а виноваты... Виновата эта француженка.
1: А, присудил, присудил, сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: «Вон, вон, чтоб духу твоего тут не было!»
0: Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила его остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме мадемуазель Бурьен и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день перед отъездом князь Андрей пошел наполовину сына. Здоровый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о синей бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике-сыне, в то время как он держал его на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал и не находил в себе ни раскаяния в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он в ссоре в первый раз в жизни уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени. «Ну, рассказывай же», — говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колен и пошел из комнаты. Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности, как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежней силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний и найти поскорее какое-нибудь дело. «Ты решительно едешь, Андре?» — сказала ему сестра.
2: «Слава Богу, что могу ехать. Очень жалею, что ты не можешь».
0: «Зачем ты это говоришь?» — сказала княжна Марья. «Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну, и он так стар? Мадемуазель Бурьен говорила, что он спрашивал про тебя». Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате.
1: «Ах, боже мой», — сказал он. «И как подумаешь, что и кто, какое ничтожество может быть причиной несчастья людей!» Сказал он со злобой, испугавшей княжну Марью.
0: Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только мадемуазель Бурьен, делавшую его несчастье, но и того человека, который погубил его счастье. «Андре, об одном прошу, я умоляю тебя», — сказала она, дотрагиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами, глядя на него. «Я понимаю тебя», — княжна Марья опустила глаза. «Не думай, что горе сделали люди. Люди — орудие его». Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тем уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. Горе послано им, а не людьми. Люди его орудия. Они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать, и ты поймешь счастье прощать».
1: «Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Мария. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать», — сказал он. И хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то, значит, давно мне надо было наказать», — подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который, он знал, находится в армии. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним. Но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что он непременно напишет отцу, и что теперь, чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор. «Прощай, Андре, помни, что несчастье происходит от Бога, и что люди никогда не бывают виноваты», были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею. «Так это должно быть», — думал князь Андрей, выезжая из аллеи Лысогорского дома. «Она, жалкое и невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию. Зачем? Сам не знаю. И желаю встретить того человека, которого презираю, для того, чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной. И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собою, а теперь все рассыпалось». Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим, представлялись князю Андрею.
3: Тост в честь защитников Сталинграда. Рано утром мы увидели Волгу. Река русской свободы глядела сурово и печально. И по ночам старухи в приволжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который будто бы сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой. Возьмем Сталинград, дальше за Волгу пойдем. Не возьмем Сталинграда, придется нам обратно за свою границу идти. Не удержаться нам тогда в России». Бронебойщик Громов шел в горячей белой пыли, время от времени облизывая сухие шершавые губы, вздыхал и тяжело и шумно вбирал в себя воздух. Он верил в силу своего огромного ружья пушки. Он прощал ружью его вес. И по вечерам, после чудовищного напряжения сил, никогда не относился к ружью небрежно или с раздражением. Прежде чем лечь, он укладывал спать свое ружье так, чтобы не было ему сыро, чтобы не ложилась на него дорожная пыль, чтобы не набилась в дуло земля, чтобы не наступил на него проходящий в темноте боец. Он его уважал, большое ружье. Он верил в него так же, как в мирные времена верил в стальные или меха тяжелого плуга. Я спрашивал его потом, что испытал он в первую минуту своей встречи с немецкими танками. Не было ли ему страшно? Нет, не испугался. Наоборот, Боялся, чтобы не свернули с дороги, а так страху никакого. Пошли в мою сторону 4 танки. Я их близко подпустил, стал одну на прицел брать. Она идет осторожно, словно нюхает. Ну ладно, думаю, нюхай. Близко, видать ее совершенно. Но дал я по ней. А выстрел из ружья громкий, невозможный. Рот раскрываешь, и все равно глохнешь. И земля даже вздрагивает. Сила. И он погладил гладкий ствол своего ружья. Но промахнулся я словом. Идут вперед. Тут я второй раз нацелился. И так мне это весело, интересно, и зло берет. Ну прямо никогда так со мной не было. Нет, думаю, не может быть, чтобы ты немца не осилил. А в сердце словно смеется кто-то. А вдруг не осилишь? Ну, дал я по ней, тут сразу вижу, попал. Синий огонь по броне пошел, как искра быстрый. Потом пламя вырвалось, в небо ударило. Готов! Я по второй танке дал. И тут уж сразу с первого выстрела. Дух у меня возрадовался. И хвори никакой, сразу выздоровел. И как-то гордо себя чувствую. Всему свету в глаза глядеть могу. Осилил я, а то ведь день и ночь меня мучило. Неужто он меня сильнее, стерва? И русский человек, воюющий в пламени горящего Сталинграда, остается таким же простым, ясным и бесконечно скромным человеком, каким мы знаем его и в великом, героическом мирном труде. Также бережно хранит он письма, получаемые из далеких деревень. Также любовно рассказывает о ребятишках своих и стариках. Покурит, вздохнет, задумается, когда ему не в меру тяжело. Кипятит чаек среди развалин дома, окруженного немецкими автоматчиками, и верит в то, что добро есть добро, и что нет ничего сильнее в жизни, чем правда. Немецкие летчики разнесли прямым попаданием печь, где пекся легкий и пышный хлеб, но печь снова отстроили, и пекаря подсмеиваются и гордятся своим отличным мастерством. Воздушной волной снесло трубу с бани, но труба снова дымит и снова отчаянно парятся в бане и лупцуют себя вениками 40-летние бойцы сталинградской обороны, пока вокруг них совсем рядом рвутся тяжелые бомбы немецких пикировщиков. В блиндаж заместителя начальника батальона вбежал повар и одновременно веселым и злым голосом крикнул: «Позвольте доложить, кухня во второй роте взлетела вся чисто вместе со щами 200-кой прямым попаданием. Немедленно варить в котле второй обед», — распорядился командир. «Жизнь упряма, крепок наш человек, его не сломишь всей силой немецкого огня, черта два!» В холодном и сыром подвале бойцы завели патефон. «Какую ставишь?» — спросил один. «Нашу поставь, ту самую». И вдруг торжественный голос запел ирландскую песню Бетховена: «За окнами шумит метель». Видно, бойцам очень понравилась эта песня. 10 раз повторяли они одно и то же место. «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать. Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать». Под эту песню в темноте подвала выпукло и торжественно вспомнились десятки людей сталинградской обороны. Вспомнился сержант выручки, как он под ураганным огнем откапывал засыпанный штаб дивизии,
4: Он копал с таким остервенением, что пена выступала у него на губах, и его насильно оттащили, боялись, что он упадет мертвым от нечеловеческого напряжения. Вспомнилось, как тот же Выручкин за несколько часов до этого бросился к горящей машине с боеприпасами и сбил с нее огонь. Может быть, в крови его от прадедов передавалась эта солдатская доблесть, забывая обо всем, бросаться на выручку попавшим в беду товарищам. Может быть, от этого и дали их роду кличку Выручкины. Вспомнилось, как оглохшие от грохота зайцы бросались в окопы к нашим бойцам, и бронебойщики, ласково поглаживая дрожащего зайца, говорили: «Не бойся, не подпустим Германа, не бойся, не бойся». Вспомнился Желудев, как он откапывал штаб дивизии, и там, под землей, все пели песню: «Люба, брат, Люба, Люба, брат, жить!» Немцы ошиблись. Они не поняли, они не могли понять внутренней структуры нашей армии и нашего народа. Они думали, что это древесина, боящиеся клиньев, они имели перед собой благородную сталь, брали на испуг, на скрежет железный, брали на подлость пыток невыносимых, не знали, что народ, воспитанный Сталиным, носит в сердце сталь. Раз.

0: Луна стоит на капитанской вахте, на 300 верст рассыпался прибой, и словно белая трепещущая яхта уходит женщина, любимая тобой. Мне нужен сон глубокого наплыва, мне нужен ритм высокой чистоты. Сегодня звезды синие, словно сливы, такие звезды выдумала ты. Лимон разрезанный на лунный свет походит, таких ночей светлей и тише нет. Тревожные созвездия пароходов проносятся в лимонной тишине. Телеграфируйте в пространство, дорогая, что бриз и рейс вас сделали добрей, и я рванусь за вами, содрогаясь, как черный истребитель в серебре. Стала ты совсем другой, замер топот быстрых ног, но все тот же под горою твой зеленый огонек. Маячок едва заметный, малый знак береговой, он спокойно и приветно луч бросает на прибой. Я приду к нему, забудусь, тихо сяду в тишине, и опять любовь и юность сонно улыбнутся мне. Море бьет, шумят деревья в этом мире молодом, далеко дрожит огнями необжитый нами дом. Отчего приходит счастье, маленький бегущий свет? Чуть помедлит, чуть покружит, и им возврата нет. Гроза так рванула, что тьма унесла твое тело и вмиг возвратила. Явилась ты в пламени, как на ладони. Казалось, от молний кинжальных все небо горело. Казалось, над липами мчались крылатые кони, косматые лапища ветра метались над нами, тяжелые птицы из сорванных гнезд выпадали, гроза набегала с обрыва крутыми шагами и в реку кидалась и мчалась на вспышках в далекие дали. Такая неслась заповедная ночь под Ивана Купалу, когда без дождя были выси пустынны и наги, лишь редкие капли на щеки твои торопливо упали, и прелым листом, как берлога, дышали овраги. И за руки взявшись, глядели мы в мраки и светы, всей грудью прильнувши к мохнатому ветру седому, как будто купальская ночь нам на все приносила ответы, как будто пришли мы к родному огромному дому. С той давней грозы пронеслись уже годы и годы, но снова я вижу ту ночь в серебристых и аспидных пятнах. Мне только гроза возвращает звериное чувство природы. Я только в грозу понимаю тоску твоих глаз непонятных. Поманила пальцем, убежала, сны окончились, кругом темно. Горечь расставания, боль и жалость хлынули в раскрытое окно. Хлынул шум дождей непобедимый, сентября коричневый настой понесло холодным кислым дымом городской дрожащей темнотой. С кем ходила ты, кого жалела? В сон чужой ты почему вошла? Ласковое, тоненькое тело, ты кому спокойно отдала? Что о жизни нашей рассказала, голову прижав к чужой груди? Голосами 9 вокзалов, почему сказала мне: уйди? Ты давно уже разлюбила? Я недавно разлюбил. Вот мы ходим, дорогая, возле маленьких могил. Что схоронено глубоко, знаем только ты и я. Все окончилось до срока, и любовь, и скорбь моя. Все прошло, я это знаю. Что же сердце так щемит? И береза вся сквозная тусклым золотом звенит, и в сухой осенней шире ледяная синь легла, и во всем огромном мире нет такой, как ты была. Нет, та, которую я знал, не существует. Она живет в высотном доме с добрым мужем. Он выстроил ей дачу, он ревнует, он рыжий перманент ее волос целует. Мне даже адрес, даже телефон ее не нужен. Ведь та, которую я знал, не существует. А было так, что злое море в берег било, гремело глухо, туго, как восточный бубен, неслось к порогу дома, где она служила. Тогда она меня так яростно любила, твердила, что мы ветром будем, морем будем, ведь было так, что злое море в берег било. Тогда на склонах остролистник рос колючий, и целый месяц дождь метался по гудрону. Тогда под каждый с моря налетевший тучей нас с этой женщиной сводил нежданный случай и был подобен свету, песне, звону. Ведь на откосах остролистник рос колючий. Бедны мы были молоды, я понимаю, питались жесткими, как щепка, пирожками. И если б я сказал тогда, что умираю, она до ада бы дошла, дошла до рая, чтоб душу друга вырвать жадными руками. Бедны мы были молоды, я понимаю. Но власть над ближними ее так грозно съела, как подлый рак живую ткань съедает. Все, что в ее душе рвалось, металось, пело, все перешло в красивое, тугое тело. И даже бешеная прядь ее со школьных лет седая от парикмахерских прикрас позолотела. Та женщина живет с каким-то жадным горем. Ей нужно брать все вещи, что судьба дарует, все принижать, рвать и цветок, и корень, и ненавидеть мир за то, что он просторен. Но в мире больше с ней мы страстью не поспорим. Той женщине не быть ни ветром, и не морем, ведь та, которую я знал, не существует. Разве прошлое ушло? Нет, оно живет воочию, от него светлым светло, как на поле лунной ночью. Полем мы с тобой идем, рассуждаем о науке, Звезды в небе узнаем, к небу поднимаем руки, в голубой своей красе берега лежат блистая, и на лунной полосе голубые волны тают. И стоим мы у реки тепло и сыро, и глядим на огоньки, на простую прелесть мира. Сколько в мире тайных сил, неисчерпанных, бездонных, сколько на земле могил, сколько жизней нерожденных. Друг любимый, смерти нет в этой прелести нетленной, где струится лунный свет, блещут маяки вселенной. И в такую ночь луны сила всей земли стремится светлым морем тишины вновь с тобой соединиться. Ты помнишь ли след от луны, серебряные плошки за кормой? Ты помнишь ли, как на березах насквозь видны сережки под луной? И поцелуй, и хруст шагов в лесу, и задыхание соловья, и то, как звезды пьют росу, и то, как все это был я, и то, как это ты была всем, всем на свете, и лучом звезды, и детским лепетом ночной воды ты шла, как ходит ветер, запах рощ неся. Ты вся была землей и небом, и еще была свечой, еще была пожаром, и еще всем человечеством, что обнял я так жарко за плечо. Я не считаю лет, которые прошли. Великолепен мудрый мир земли, всегда и всюду двое так идут и думают, все мироздание тут, все, только руку протяни, все тут, все, только пристальней взгляни, все тут, все, только крепче обними, все тут. И соловьи поют, и поцелуй, и хруст шагов в лесу, и сердце я твое несу в ладонях, словно пламень голубой. Так пусть века наполнятся тобой, пусть люди так идут, без страха, без тоски, объятия, пожатия руки. Бессмертна наша поступь у реки. Вот только были у меня черные виски, да у тебя на платье были васильки. Но это все такие пустяки.
1: Ночь над Белградом.
2: До войны Дуся Желябова работала осветителем в киностудии. В ее власти находилась дуговая лампа, слепящий свет которой она по приказанию оператора направляла то на пол павильона, то на декорации, то на загримированных артистов. Дуся работала в киностудии лет 8. При свете ее пятисотки Любовь Орлова бежала за поездом, прижимая к груди черного ребенка. Черкасов, поднимая огромный меч, вел русские полки на ливонцев. Щукин, так похожий в своем гриме на Ленина, что, неожиданно встретив его в коридоре, люди вздрагивали, говорил речь с построенной в павильоне трибуны. Дуся знала по имени-отчеству и в лицо всех киноартистов и хранила у себя дома кадры кинопленок из всех картин, на съемках которых светила своей пятисоткой. Потом началась война. Киностудию эвакуировали. Дуся вместе с громоздким имуществом осветительного цеха долго ехала в теплушке все дальше в тыл, в Среднюю Азию. Там, в небольшом среднеазиатском городе, теплушка остановилась и дальше не пошла. Киностудия временно разместилась на одной из узких улочек старого города, в маленьких помещениях, никак не предназначенных для киносъемок. Время было тяжелое. С фронтов одно за другим доходили самые неутешительные известия. Давали свет только на несколько часов по ночам, и то с перерывами, потому что электроэнергия была нужна для эвакуированных сюда военных заводов. Больших картин не снимали. Делали только боевые киносборники, состоявшие каждый из нескольких короткометражек. Почти никто еще толком не знал, как снимать войну. Но все хотели снимать именно войну. И в каждой короткометражке непременно было много выстрелов, беготни и умирающих людей. Для съемок в городе не было танков, которые ушли на фронт. Не было самолетов, которые улетели отсюда. Не было немецких касок, обмундирования, оружия, потому что тогда немцев еще очень мало брали в плен. Не было, наконец, сексаула, чтобы топить павильон. И актеры, свободные от съемки, окружали Дусину пятисотку, чтобы хоть немного погреть около нее леденевшие руки. Почти все осветители мужчины ушли на фронт. Дуся приходила по утрам в барак, где было общежитие, ложилась на свой топчан прямо в ватнике, штанах и сапогах и, закрыв глаза, мучительно думала. Ей казалось, особенно в дни плохих сводок, что все, что она и другие делают здесь, вовсе не нужно и ни к чему, и что настоящее дело только там, на фронте, куда уехало большинство ее товарищей по цеху. Однажды, весной 1942 года, она пошла в военный комиссариат и записалась добровольцем на фронт. Когда она пришла прощаться в киностудию, режиссер, с которым она последнее время работала, раньше толстый, а сейчас похудевший наполовину, шумный, часто бронившийся человек, посмотрел на нее грустными глазами и сказал: «Жалко, жалко», но ничего не возразил. Потом он посмотрел на нее еще раз и сказал: «Я тоже просился на фронт, но мне не разрешили. Сказали, что нужней, чтоб я делал вот это». Он кивнул на угол павильона, где в это время стояла декорация подъезда какого-то дома с иностранной вывеской. В студии снималась картина о подпольной борьбе с фашистами в оккупированных странах Западной Европы. Дуся в ее нынешнем настроении съемки этой картины казались особенно ненужными. «Какая уж там Западная Европа», — подумала она, когда немцы Харьков взяли. И, с сожалением, последний раз посмотрев на режиссера, она протянула ему руку и попрощалась. Над Белградом стояла тихая, темная ночь. Сегодня утром были убиты последние, засевшие на чердаках фашисты. Бои перекочевали за Дунай и Саву, и в оглушенном семидневном сражением городе стояла небывалая тишина. Генерал, командовавший стрелковой дивизией, которая брала южную часть города, любил музыку и песни до самозабвения. Когда-то мальчишкой он пел несколько лет на клиросе. Должно быть, любовь к пению возникла у него именно с тех пор. Во всяком случае, каждый человек в дивизии, который имел голос и умел петь, был для него человеком особым, которого он знал по имени, отчеству и фамилии, держал на особом счету, даже берег, поскольку это было возможно здесь, где был не штаб фронта и не штаб армии, а просто-напросто стрелковая дивизия. всякими правдами и неправдами, генерал устроил у себя в дивизии маленький ансамбль, члены которого по штату числились санитарами, в спокойное время сидели в дивизионном тылу, а в бурное, ничего не поделаешь, в самом деле выносили раненых, как им было положено. Белград был взят, и дивизия должна была на утро, не задерживаясь, идти дальше, за Дунай, на север. Но генералу хотелось чем-то ознаменовать этот день. И, вспомнив о своем ансамбле, он решил в ночь перед наступлением дать концерт в Народном театре, в самом большом из сохранившихся театральных зданий Белграда. Весть об этой затее быстро распространилась, и к ночи в просторное здание театра наехало гостей даже больше, чем ожидалось. Приехало много югославских офицеров и партизан, приехал член военного совета армии, и кто-то из политотдела фронта, и двое генералов из танкового корпуса, и несколько корреспондентов, и даже интендантский полковник из главного трофейного управления, с которым не далее как утром генерал имел такой крупный разговор, что, казалось бы, им лучше никогда в жизни не встречаться. Ночь была очень темная и очень тихая. Должно быть, поэтому оживление, царившее у подъезда театра, было особенно заметно. Одна за другой к дому с полным светом подъезжали легковые машины и виллисы. Перекликались шоферы, шумно хлопали дверцы, и, обшаривая тротуары белыми кругами света от ночных фонарей, ходили взад и вперед автоматчики. Дуся Желябова вместе с остальными товарищами по ансамблю ходила по сцене за еще закрытым занавесом и примеривалась, где кто будет стоять, куда поставить табуретки для баянистов и как подальше отодвинуть рояль, чтобы он не мешал русской пляске. Все волновались. И потому что устали, и во время боев несколько ночей перед этим не спали, и потому что это был незнакомый город, и главное потому, что вчера в последнем бою лучший танцор, сержант Лариков, был ранен, а Оля Соломина, певшая в их ансамбле лирические песни, убита. Дуся попала в ансамбль всего 3 месяца тому назад и совсем случайно. Просто она как-то вечером пела у себя в батальоне, где была санинструктором, свои родные самарские страдания. А генерал как раз приехал и услышал, и заставил ее петь еще раз, уже при себе. И потом, через 2 дня, приказал зачислить ее в ансамбль. Обычно она пела страдания, волжские и другие частушки под гармонику. Но сегодня, после того, как Оля Соломина погибла, Дусе нужно было петь не только за себя, но и за нее. Ей было грустно и жаль Олю, и тревожно за себя, как она споет. И она, не выдержав, слыша, как там, за занавесом, наполняется людьми зал, подошла к занавесу и, чуть раздвинув его, выглянула. В зале было много знакомых лиц, но еще больше незнакомых. 3/4 зала зеленело куртками югославских партизан. В самом первом ряду, друг подле друга, сидело несколько югославских священников в черных клобуках и черных рясах с большими нагрудными крестами. Свои красноармейцы сидели молча. У них были истомленные 7-дневными боями лица, но они терпеливо ждали, не переговариваясь и ничем не пытаясь нарушить тишину зала. Наконец занавес раздвинулся. 2 баяна исполнили «Светит месяц» и «Прелюдию листа». Потом шел танец, в котором принимал участие почти весь ансамбль. В конце первого отделения должна была выступить Дуся, сначала со своими частушками, а потом с песенками, которые ей приходилось петь вместо Оли Соломиной. Дуся видела и слышала, как в зале слушали выступления ее товарищей. Весь зал дружно аплодировал, и, словно никого не желая обидеть, всех поочередно подолгу не отпускал со сцены. Выходя, Дуся была спокойна за себя. Она знала, что все будет хорошо. Она под саратовскую гармошку спела «Страдания», а потом «Частушки», «Если Волга разольется, Волга-матушка-река». Она пела их заученно весело и даже видела уголком глаза, как сидевшие в первом ряду священники улыбались ей после каждой частушки и громко хлопали, высоко поднимая свои длинные черные рукава. И однако ей было все грустнее и тревожнее с приближением той минуты, когда ей придется петь первую песенку Оле Соломиной. И вот подошла эта минута. Нужно было петь песню, начинавшуюся словами: «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк, гармонь твоя стонет и плачет». Это была песенка, которую Оля особенно хорошо, с душой, пела. И вдруг Дуся почувствовала, что она не может ее петь. Она растерянно посмотрела на зал и впервые, только в эту секунду, со всей ясностью почувствовала, что это далекая страна, что это Белград, и что в зале три четверти югославов, людей, говорящих на похожем, но все-таки непонятном языке. Должно быть, от этого внезапного ощущения, что она за границей, она вспомнила холодный павильон киностудии в среднеазиатском городе, и лицо режиссера, говорившего: «Сказали, что нужней, чтоб я делал вот это», и декорацию подъезда, и вывеску с иностранной надписью на ней, и слова песенки из этой картины, песенки, которую в тот месяц пела вся киностудия. И неожиданно для себя, для товарищей, для всего зала Дуся сделала шаг вперед и, закрыв глаза, тихо запела эти вдруг пришедшие ей на память слова. «Ночь над Белградом тихая вышла на смену дня. Вспомни, как ярко вспыхивал яростный гром огня. Вспомни годину ужаса, черных машин полет. Сердце сожми, прислушайся, песню ночь поет. Пламя гнева горит в груди, пламя гнева в поход нас веди, час расплаты готовь, смерть за смерть, кровь за кровь». Она пропела первый куплет и второй. Она пела, не думая о словах, не замечая их. Перед ее глазами проносились в эти минуты холодные зимние дни первого года войны и далекий среднеазиатский город, и листы газет со сводками, кончавшимися словами: «После упорных боев нашими войсками оставлен», и нетопленные павильоны, в которых тогда, боже мой, как это было давно, именно тогда, когда были эти страшные слова в газетах, снималась картина о далеком городе, где она сейчас пела эту песенку. Неужели кто-то думал и знал тогда о том, что через 3 года мы будем в этом самом городе? Неужели кто-то мог об этом догадываться и предвидеть? Мысленно спрашивала себя Дуся и мысленно же отвечала: «Да, да». Как это ни странно, но да, кто-то знал и думал, и догадывался, и предвидел. Наверное, так, потому что иначе не могло быть ничего из того, что случилось за эти годы. Она кончила песню. Зал молчал, как завороженный. А потом случилось такое, чего Дуся никогда не видела. Люди начали хлопать, хлопали все сильнее и сильнее. Потом они начали что-то кричать и по одному подниматься с мест, и опять хлопать, и еще хлопать, уже стоя. И она поняла, что никуда она не уйдет, если не споет эту песню второй раз. Она беспомощно подняла руки перед кричавшим и громыхавшим залом, и зал так же неожиданно и покорно затих, как неожиданно и бурно поднялся. И Дусе в этой тишине захотелось перед тем, как снова петь, сказать о том, что она только что подумала. «Эта песня, — сказала она, делая шаг вперед, — из одной кинокартины, — о вашем Белграде. Эту картину мы снимали 3 года назад, очень далеко отсюда, в эвакуации. И немцы взяли Харьков и были под Москвой. Но мы все равно снимали эту картину. Я тогда работала на киностудии. И от того, что она вспомнила о самой себе, она смутилась. И, отступив на шаг, растерянно сказала: «Вот, я ее еще раз пою». И она начала петь еще раз. На большой сцене Народного театра в Белграде стояла маленькая некрасивая девушка в солдатской гимнастерке, в грубых кирзовых сапогах, и пела неуверенным, то звеневшим, то срывавшимся голосом песню «Ночь над Белградом». А в зале плакали. Плакали люди, 3,5 года бывшие партизанами и не раз смотревшие смерти в глаза. И когда я сейчас вспоминаю этот вечер, я думаю, что она пела, быть может, и не очень хорошо. Но люди плакали.

0: советскому студенчеству, нашей молодежи, всем честным людям мира посвящаем мы этот спектакль.
1: О мире и сосуществовании.
2: О разуме.
3: О дружбе.
4: О вере.
5: И молодости.
6: О счастье всех людей на свете.
7: Независимо от цвета кожи и звезд, под которыми они живут.
0: Это было так.

0: Чем? Впрочем, послушаем.
1: Нет, это безумие, отец. Вы обрекаете своего внука и моего единственного сына на полуголодное существование. Вы хотите заставить его жить, бог знает, в какой среде.
2: Этот вопрос уже не подлежит обсуждению, Клэр. Мое решение бесповоротно.
1: Ну, подумайте о себе. Вы не могли и часа прожить без Митчелла, а теперь идете на разлуку с ним.
2: Именно потому, что мне дорога его судьба, мое решение окончательно. И Артур вполне солидарен со мной. Но... Кончен разговор.
1: Да. Вы оба сошли с ума.
2: Если бы я не взял воспитание Митчелла в свои руки, ты бы сделал из него одуванчика.
1: Подумайте о ребенке. Он никогда не расставался с вами. Он влюблен в своего деда.
2: Неудивительно, он смышленый парень и знает, кого любить.
1: Ну...
3: Алло!
2: О, наконец-то! Как дела, Артур?
3: Все в порядке. Позвольте вам представить моего коллегу Питера Кея. Мы с ним знакомы уже много лет. Оказалось, что он в Москве уже 3 года.
2: О.
4: Счастлив познакомиться с вами, мистер Гарвуд. Очень много, много слышал о вас. Вы надолго в Москву?
2: Я приехал для встречи с министром торговли. Я хочу заключить контракт с большевиками. У них отличный табак. Еще до революции я делал дела в России с фирмами Майкопар и Месаксуди. Пора и теперь начать с ними торговать.
4: Любопытно. Да, но их табачные плантации разорены войной.
2: Война кончится, а страсть к никотину нет. Курите.
4: Благодарю, не курю.
2: А я курю.
1: Несмотря на запреты врачей.
2: Мне скоро 70, курю с 15. Все, что никотин мог сделать, он мне уже сделал. Нет смысла бросать. Попробуйте, это одна из моих лучших марок.
4: Говорят, рак – результат курения.
2: А, говорят, говорят. Мало ли что говорят. А я курю и буду курить. Если станет известно, что табачный король Митчелл Гарвуд бросил курить, я вылечу в трубу. Как прошла пресс-конференция, Артур?
3: Отлично, отец. Калинин ответил на все мои вопросы. И при том вполне откровенно. Вот копии телеграммы, которую я послал в редакцию газеты.
2: Угу.
3: Он принял нас в своей резиденции, в Большом Кремлевском дворце. Был весьма любезен. Должен заметить, Питер, что мои первые московские впечатления весьма противоречивы. Но я не хочу торопиться с выводами. Я хочу здесь все рассмотреть своими глазами.
4: Я хотел бы заметить... Разумеется, если вас интересует мое мнение...
3: О, конечно, конечно.
4: В СССР невозможно все увидеть своими глазами.
2: Почему? Отбирают очки?
4: Нет, втирают очки. Да-да, они встречают радушно. Их президент, очевидно, пленил вашего зятя, так же, как и министр торговли вас, мистер Гарвуд.
2: А меня интересует не любезность, а табак. Но министру вы правы, мне действительно понравился.
4: Вот-вот, любезные слова, отличный прием. Приглашает в балет. Но тут я должен быть объективным. Им действительно есть что показать, поскольку балет – это единственная область, в которую большевики пока не внесли ничего своего. Одним словом, вы будете скоро так ловко обработаны, что незаметно для себя проникнете симпатиями к этому строю.
2: И вы что же опасаетесь, что однажды ночью я и Артур выбежим на балкон и закричим «Да здравствует коммунизм!» А утром побежим записываться в комсомол?
4: Но относительно комсомола я спокоен, поскольку вы оба не подходите по возрасту.
1: Да, они не подходят по возрасту, но ваш внук и ваш сын Артур.
2: Она все еще не может успокоиться,
1: Артур. Это безумная затея! Я вчера гуляла с Митчеллом по городу. Люди скверно одеты, у продовольственных магазинов очередь.
3: Дорогая моя, но ведь они же воюют, им трудно. И все-таки они побеждают. Кончится война, и они станут жить лучше.
1: Ой.
2: Да, и я верю, они дерутся как черти.
3: Понимаете, Питер, в своих выводах о советской России я не хочу рассчитывать только на собственные впечатления. Мне поможет мой сын.
1: Вовлекает в политику ребенка с неустановившейся психологией.
3: Успешно окончив колледж, он продолжит свое образование в Москве. Он уже 2 года изучает русский язык.
1: Совершенно неизвестно зачем.
2: Клэр, не вмешивайся в наш мужский разговор. Ха.
3: Дорогая моя, ну почему ты волнуешься? В конце концов, если бы Митчелл поступил в университет у нас на родине, а я остался бы корреспондентом здесь, в Москве, и ты осталась бы со мной, ведь ты же скучала бы по сыну, не так ли?
2: Да, наше решение окончательно.
1: Как и мое отношение к нему.
3: О, ваша кровь.
2: Твое счастье, Артур, что нас двое, иначе она ездила бы на тебе верхом. Вы знаете, Кей, когда они объявили, что хотят...

0: хотят жениться, я прогнал дочь и сказал Артуру так. Парень, если ты женишься, имея в виду мои капиталы, то знаешь, я не дам тебе ни цента. Единственное наследство, на которое ты можешь рассчитывать твердо, это мой характер. У Клер точь-в-точь такой. Парень настаивал, и пришлось согласиться. Да я не жалею. Хотя он и занимается там какими-то славянскими литературами, журналистикой вместо настоящего дела. И даже привил внуку любовь к этой литературе.
1: Ну что делать, мистер Гарвуд, не всем же быть табачными королями.
0: Да, тут ты меня перехитрил. Что сказал декан?
2: Да, он же сейчас придет. Понимаете, Питер, мне повезло. Я привез декану филологического факультета профессору Серебрякову мантию и значок нашего филологического общества, почетным членом которого он избран. Я сообщил ему об этом, и он приедет с ответным визитом. Вот тут мы и поговорим о сыне. Калинин обещал поддержать мою просьбу.
0: Это крайне важно.
3: Простите, господин Морхаус, в гостиной вас ждет профессор Серебряков.
2: О, декан приехал.
0: Иди встречай. Катарина.
3: Слушаю вас.
0: Распорядитесь, чтобы сюда принесли кофе, коньяк, еще что-нибудь.
3: Хорошо, мистер Гарвуд.
4: Так вы таки не дали денег вашему зятю, мистер Гарвуд?
0: Денег? А, нет, не дал. Деньги в семье должны быть в одних руках. Иначе не будет ни семьи, ни денег. Вы с этим не согласны?
4: У меня никогда не было настоящих денег.
0: Вот сейчас решится судьба тёзки.
4: Тёзки?
0: Внук тоже Митчелл. В мою честь. Артур хочет сделать из него слависта. Чепуха! Мой внук будет продолжать мои дела. А пока пусть учится. Он увлекается там Пушкиным, Толстым. Не возражаю. Может, когда-нибудь он выпустит сигареты с их портретами. Хотя должен сказать, что это несколько удорожает цену. Но если он так хочет, это его дело.
1: Профессор, позвольте вам представить моего тестя Митчелла Гарвуда.
4: Нашего табачного короля.
5: Очень рад.
0: Я тоже.
1: И моего коллегу Питера Кея, постоянного корреспондента.
5: Очень приятно.
4: Очень приятно.
1: Прежде всего, профессор, хочу вас еще раз поздравить с избранием вас почетным членом нашего филологического общества.
0: Поздравляю.
4: Поздравляю вас, профессор.
5: Благодарю. Благодарю. Месяц назад я получил письмо от президента общества профессора Джемса Ривера, в котором он сообщил, что мне оказана такая честь. Профессору я уже ответил. Теперь благодарю вас, господа.
1: Теперь, господин профессор, позвольте вручить вам мантию.
0: Разрешите, я помогу надеть вам, профессор.
5: Да, благодарю вас.
4: Браво, браво.
1: Великолепно, очень к лицу.
0: И очень хорошо подошло по фигуре.
5: Благодарю, господин Морхаус.
3: Прошу вас.
0: Благодарю, Катарина.
3: Пожалуйста.
0: Выпьем за вас, профессор, за ваши успехи.
1: За дружбу ученых всего мира, независимо от географических широт.
5: А я пью за вас, господин Морхаус. Я новый член вашего общества, вы новый корреспондент в Москве. За ваши успехи.
1: Мне вспомнились студенческие годы, профессор. Я провел их в Сорбонне. Гаудеамус, игитур, ювенес, дум сумус.
5: Ювенес, дум сумус.
1: Да. А где вы учились, профессор?
5: Я учился в Киевском университете Святого Владимира, но так и не успел закончить.
1: Как?
5: В 15-м году я был арестован за революционную деятельность, осужден на каторгу. После революции я получил диплом и защищал его здесь, в Москве.
0: У вас есть сын, профессор?
5: Да.
0: Он уже окончил университет?
5: Нет. Мой сын ушел добровольцем на фронт с 3-го курса университета. Он летчик.
0: А, выпьем за вашего сына, и чтобы наши дети больше не знали войны.
5: Однако, господа, я не хочу злоупотреблять вашим временем и вниманием. Поэтому позвольте перейти теперь непосредственно к вашему сыну, господин Морхаус.
1: Да.
5: Вы хотите, чтобы ваш сын был зачислен студентом филологического факультета?
1: Да.
5: Он владеет русским языком?
2: Более или менее. Он уже 2 года изучает русский язык, и парень добился некоторых успехов.
5: Ну что ж, теперь ему это пригодится. Мне передала Татьяна Матвеевна, секретарь Михаила Ивановича Калинина, и если я ее правильно понял, вы хотите, чтобы ваш сын был помещен в студенческое общежитие и получал бы такую же стипендию и продовольственную карточку, как и все наши студенты?
2: Да, да. Стоимость стипендии за весь срок обучения я, разумеется, внесу в Государственный банк СССР. Понимаете, профессор, с того дня, как Митчелл станет студентом, я не намерен давать ему ни цента. Только по воскресеньям ему будет позволено обедать здесь у нас дома.
0: Короче, мы хотим, чтобы парень жил в тех же условиях, что и все советские студенты.
5: Понимаю, господа. Однако известно ли вам, что в связи с трудностями военного времени наши студенты живут и питаются не совсем так, как бы нам этого хотелось? И что в студенческом общежитии на Стромынке несколько тесновато. И, наконец, студенческие стипендии дают весьма, весьма ограниченные возможности.
0: Все это нам известно, профессор. Когда мне стукнуло 19, я тоже имел, как вы выражаете, довольно ограниченные возможности. Дело в том, что я тогда поссорился с отцом, ушел из дома и около года работал грузчиком. Затем, когда, помирившись с отцом, я вернулся домой, отец осмотрел мой рваный костюм, ощупал мои мускулы и сказал: «Теперь тебе, как сыну миллионера, двойная цена, парень. Так вот, я хочу, чтобы мой внук прошел настоящую школу и знал, что такое кусок хлеба».
2: С другой стороны, профессор, насколько я осведомлен, ведь еще ни один советский студент не умер от голода.
0: Вот именно.
5: Вы не ошибаетесь, господин Мархаус.
0: Я хочу, чтобы мой внук стал мужчиной. Когда у нас на родине однажды забастовали работники транспорта и вокзальные носильщики, наш деловой клуб принял на себя их обязанности. И наши клубмены, и в частности ваш покорный слуга, таскали чемоданы приезжих пассажиров и получали чаевые не хуже заправских носильщиков. И забастовщики вернулись на работу. Каково, господин профессор?
5: Вам повезло, господин Гарвуд. Но если бы бастовали не только рабочие транспорта...
6: Я прошу простить меня. Вот верно ли, господин профессор, что в Советском университете, как я слышал, для иностранных студентов введен специальный курс по организации массовых забастовок?
5: Господин журналист, в таком курсе просто нет необходимости.
6: Почему? Ведь коммунисты рады всякой забастовке на Западе.
5: Капиталисты сами отлично справляются с этой задачей.
0: В какой-то мере профессор прав. Хотя я не согласен с формулой, что капитализм сам себе могильщик. Но, впрочем, будущее покажет, кто из нас прав.
5: Совершенно верно, господин Гарвуд. Будущее покажет. Ну что ж, господа, мы готовы удовлетворить ваше ходатайство.
2: Благодарю.
0: Благодарю.
2: Теперь, господин декан, я хочу представить вам своего сына.
6: Пожалуйста.
0: Мы с вами, профессор, люди примерно одного возраста.
5: Приблизительно.
0: Вот скажите откровенно, будучи на моем месте, вы согласились бы отдать своего единственного внука в Советский университет и поселить его в общежитии?
5: Нет.
0: Так, почему?
5: Потому что наш университет не готовит организаторов забастовок, как полагал господин журналист. И тем более он не приспособлен для воспитания штрейхбрехеров, господин Гарвуд.
0: Угу. Я вас понял. Еще одна просьба.
5: Пожалуйста.
0: Я прошу распорядиться, чтобы матери Митчелла, моей дочери, был строго воспрещен вход в общежитие, где будет жить ее сын.
5: Господин Гарвуд, студенческое общежитие не казарма.
0: Угу. Ну хорошо, я возьму это на себя.
2: Митчелл? Это господин декан, профессор Серебряков.
7: Здравствуйте, Митчелл Морхаус. Я прошу извинять меня за мой русский язык.
5: Не волнуйтесь, через год вы будете отлично владеть русским языком.
0: Господин профессор, у парня есть еще одно огорчение. Ему всего 19.
5: Молодость, этот недостаток проходит с каждым часом. Итак, Митчелл Морхаус, Поздравляю вас с зачислением в число студентов университета имени Ломоносова. В добрый час.
7: Примите мое большое спасибо, господин профессор.
2: Катарина.
3: Слушаю вас.
2: Пригласите сюда мисс Клару.
3: Хорошо.
7: И я буду жить в этом общем житии, да?
2: Да, мой мальчик. Господин декан, когда можно привести сына?
5: Завтра.
7: В какое время, господин профессор?
5: Ну, хотя бы в полдень. Комендант общежития, госпожа Зуева, предупреждена о вас. И вам приготовлено место в одной из комнат.
7: Зуева.
2: Дорогая моя, поздравляю тебя, наш сын-студент.
5: Гэр.
2: Поблагодари господина декана за его любезность.
8: Благодарю вас, господин декан. Я поздравляю тебя, мой мальчик.
9: Да благословит тебя Пресвятая Дева.
5: Все будет хорошо, мадам.
9: Господин декан, я вас умоляю. Дело в том, что мальчик еще не окреп. Год тому назад он перенес инфлюенцию.
2: И теперь здоров, как буйвол.
9: О, боже мой, меня очень беспокоит его питание. Наш домашний врач говорил, что кроме белков, жиров и углеводов, ему совершенно необходимо железо.
2: Ну, насколько я осведомлен, с углеводами все обстоит благополучно. А что касается железа, то, судя по количеству советских танков, тоже можно не беспокоиться.
4: О, чего, увы, нельзя сказать о белках. 2 килограмма мороженого мяса в месяц, выдаваемое по студенческой карточке, притом нередко заменяемое яичным порошком, и то не отечественного производства, я никак не могу рассматривать как белок при всем моем глубоком уважении к вашей системе высшего образования, господин декан.
5: Вот судя по некоторым вашим репликам, уважаемый господин журналист, вы, очевидно, в избытке питались белками, но недостаточно фосфором.
2: Вы получили по заслугам, Кей. Итак, Митчелл, за твой советский диплом. И да поможет тебе Пресвятая Дева.
5: За диплом с отличием, молодой человек.
4: Если учесть, что на советском дипломе значится «Пролетарий всех стран, соединяйтесь», то согласитесь, мне трудно понять этот странный тост.
9: Какая безумная затея!
10: Поздравляю тебя, дорогой! Спасибо! Спасибо. Спасибо. Спасибо.

На следующий день студенческое общежитие на Стромынке. В одной из комнат, где живут юноши, Хусаин прилежно занимается. А его товарищ Ашот усердно подсчитывает оставшиеся талоны продуктовых карточек.

0: Эта идиотская привычка есть три раза в день не доведет до добра, Хусайн.
1: Слушай, не делай культа из еды, Ашот. Не мешай, понимаешь, надоел, понимаешь.
0: Понимаешь, понимаешь. Я все понимаю, вы ничего не понимаете. Остался один талон на мясо, один на крупу. Когда мы успели столько сожрать, черт бы нас побрал.
1: Ой, слушай, ну не мешай, я тебя прошу.
0: А вчера ты требовал, чтобы мы съели последнюю банку консерв.
1: Ой, баган, вчера салют был в 20 залп. Надо было отметить, понимаешь?
0: Что ты кричишь? Что ты кричишь? Это Ишак кричит, он говорить не может. Ты ж человек, потом я вам не прислуга. Я слагаю себе обязанности глав процнаба, делайте что хотите. После каждого салюта подаваем свиную тушенку.
1: Минему дам некнем бар.
0: Эске самар архахичи.
1: Айтым гойма саламатеп.
0: Эткал шатаке.
1: Айтым гойма саламатеп.
0: Бебакали дзеркаши.
1: Дзеркаши.
2: Входит Алексей Граков. На нем выцветшая гимнастерка, на груди боевые ордена, правая рука перевязана.
3: Чего вы кричите?
0: Ой, Алёша, я не понимаю, прям как в японском парламенте. Я слагаю себе обязанности, подаю в отставку, обжоры.
3: В чем дело, Ашот?
0: Ой, Алёша, если бы заняли, наконец, четвертую койку, я бы получил карточки. На них я бы получил мясо, подсолнечное масло, конфеты, сахар. Шурочка мне прямо сказала, а товарю без заменителя. Вчера я был с ней в кино. Она мне так и сказала. Ашотик, отоварю в два счета.
3: Четвертую койку сегодня занимаю.
0: Да? Ребята, я возвращаюсь на пост главпродснаба.
3: Да ты подожди, подожди радоваться. Четвертая продкарточка, скорее всего, в котел не пойдет.
0: Что-что?
1: Почему не идет, понимаешь?
3: С нами будет жить иностранец. Сын иностранного журналиста, внук короля.
0: Внук короля?
4: Что? Не верите, да? Не верите, да? Читайте, читайте.
0: Слушай, ну, смотри.
3: Читайте. Сын иностранного журналиста Артура Мархауза, внук табачного короля Митчелла Гарвуда, Митчелл Мархауз.
0: Ой-ой-ой. Запомни, вечером доложишь.
1: Ой, ну-ка, что ты сказал? О, Ашот, табачный король.
0: Жалко, что не свиной король. Ребята, мы будем жить как в раю, не сойти мне с этого места. Я буду кормить вас бананами, цитрусами, грейпфрутами.
4: Ашот, молодец, типичная психология разложившегося интенданта.
1: Почему?
4: Слушай, ты, главпродснаб, если ты позволишь себе взять у соседа и съесть не банан, а хотя бы шкурку от банана, ну, в общем, ты мой характер знаешь.
0: Подожди, Алёша, подожди. А если он будет мне предлагать?
4: А ты скажешь, что с детства не переносишь бананы.
0: Да я их никогда не ем.
1: Ну, тем более.
0: Ну, в порядке любопытства.
4: Ну, хватит, Ашот, я говорю серьезно.
0: Ой, Алёша, ну, чихал я на эти бананы, цитрусы, грейпфруты. Ребята, вообще, говорят, они горчат, да?
4: Горчат, да. Ребята, наведите порядок. Он скоро подойдет.
1: Слушай, Алёша, это же серьезное дело, понимаешь?
0: А что, надо побриться, да?
4: А ты как думал?
5: Алёша, скажи, что Пашот положил на место подушку с четвертой койкой.
0: Пусть внук короля приходит со своей подушкой.
4: Ну, слушай, слушай,
0: Слушай, Алёша, не нужна мне эта подушка. Не нужны мне бананы, цитрусы, грейпфруты. Ребята, я думаю, для наших девушек, для Майки и Верочки.
4: Вот, кстати, насчет девушек. Тебе пора определиться, или Шура из продмага, или Майя. Одно из двух.
1: Неверно. Одна из двух.
0: О, Хусаин, ты делаешь успехи в грамматике.
1: И в этике хочу надеяться, понимаешь.
0: Встать. Прибыл представитель Верховного Главнокомандования.
1: Тетя Даша, гип-гип, ура.
2: Это, ребята, приветствует комендант общежития Дарью Максимовну Зуеву.
6: Дураки. У людей студенты как студенты. Науки постигают. Книжечки почитывают и с местами общего пользования обращаются интеллигентно. Ой, Господи, за какие грехи досталась мне такая босичня? Вот кто фаянсовый умывальник кокнул, махновцы?
0: Ой, любимая, дорогая, бесценная, почему всякий раз, когда кокает умывальник или случаются аналогичные катаклизмы, почему, позвольте вас спросить, ваше грозное око устремляется именно на нашу комнату, хотя таковая славится послушанием, деликатностью... Хусейн, уйди с постели, говорю.
1: Я ушел.
0: И примерным поведением своих жильцов. Почему?
1: Правильно, Ашот.
6: Нет, уйду с работы. Вот третьего дня вызвал меня проректор по хозяйственной части и говорит, Дарья Максимовна, если говорить прямо, ты великомученица. У тебя, говорит, не студенты, а барсуки.
0: Барсуки? Может быть, он сказал бурсаки? Это не одно и то же, дражайшая Дарья Максимовна.
6: А, это дело не меняет. Но теперь кончилась ваша анархия, так и знайте.
0: В каком смысле неповторимая?
6: А в таком будет жить с вами внук короля, чуждый элемент. Да вы зубы не скальте, а задумайтесь над фактом.
0: Это нам уже известно, дрожащая Дарья Максимовна.
6: Но одним словом, что был у меня здесь неслыханный порядок. Я уж и девушкам сказала, сейчас придут генеральную уборку делать.
0: Ой, вы имеете в виду Майю Сергеевну, да?
6: Обрадовался глазастый.
0: А как же?
7: Ребята, уходите!
0: Привет боевым подругам!
8: Привет! Майка, вытирай пыль, Вера, поправь койки, а я займусь полами. Требуется ведро воды.
9: Один момент, понимаешь?
8: Начали!

0: Добро пожаловать.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Милости просим, господа.
2: Здравствуйте. Пожалуйста, входите.
1: Здравствуйте.
0: Привели, значит, своего хлопчика.
1: Что есть хлопчик, мадам?
0: Ну, мальчик. Ребенка я имею в виду.
3: О, да, вот он.
4: Здравствуйте, господа. Алексей Граков, староста этой комнаты.
1: Староста? А, господин Дуайен. Мадам, мсье, позвольте вам представить мою жену, Клару Морхаус.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ее отца и моего тестя Митчелла Гарвуда.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Моего друга, корреспондента Питера Кея.
6: Окей.
2: Здравствуйте.
1: И, наконец, моего сына и вашего будущего коллегу Митчелла Морхаус.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Очень приятно.
4: Татьяна Петровна Максимова.
5: Очень приятно.
4: Майя Сергеевна Успенская. Вера...
2: Павловна.
5: Вера Павловна Соколова.
2: Ашот Бараян, главпродснаб.
4: Прошу вас.
7: Да.
4: Спасибо.
0: Вот здесь, значит, будет спать молодой человек.
1: А, вот здесь.
0: Тут,
1: да.
0: На этом.
8: Не правда ли очень уютно, мадам?
5: Это намного хуже, чем я предполагала.
8: Ну, о.
1: Одна простыня. Так и есть. Если это, конечно, можно назвать простыней.
5: Поистине, когда Всевышний захочет наказать человека, он лишает его разума. Скажите, мистер Кей, что это за девицы и где они живут?
8: Это должно быть студентки, а живут они здесь в общежитии вместе со студентами.
5: О, Пресвятая Дева.
8: Здесь своеобразное понятие о нравственности. Страна, в которой преследуется религия, не считается заветами святых отцов.
9: Девушки, девушки, воды сегодня не будет, на 3 часа все выключить.
1: Что это?
5: Ой, что это такое, мистер Кей?
8: Разновидность кафра.
9: Извините, пожалуйста, здравствуйте.
8: Дитя монгольских степей и коллега вашего сына, надо полагать, один из жильцов этого салона.
10: Even his own father will not lure him away from the religion of his ancestors.
8: Oh, yes, yes. Мадам хочет повесить распятие над койкой своего сына.
10: My son is a Catholic, and I will have no objections.
8: Oh, yes. Мадам говорит, что сын ее католик, и никакие возражения не будут приняты во внимание.
10: I don't have it, I don't have it.
1: Дама.
8: О, yes.
4: А я не понимаю, господа, о каких возражениях идет речь? Это его частное дело, если он захочет повесить распятие над своей койкой, никто не может запретить.
8: Да, но ведь комсомол, он против религии. Вы что, разве не комсомол?
4: Нет, я был комсомольцем, а теперь я член партии. А вот мои товарищи по комнате комсомольцы, я думаю, они также не будут возражать.
2: Вешайте, сколько угодно, пожалуйста.
0: На, Алёша, возьми, молодец.
4: Да, одну минуточку.
7: В чем дело?
1: Вам, вероятно, трудно, позвольте мне.
4: Да нет, я начинаю привыкать. Вероятно, мадам лично хочет повесить распятие, прошу.
8: А, yes. понимаю. Господин старший не может это сделать как коммунист. Это против вашей партийной программы.
4: Моя партийная программа, господин журналист, обязывает меня в этом вопросе относиться с уважением к чувствам верующих и не оскорблять их, так как это дело их совести.
5: Jesus Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Сожалею, что ваша партийная программа не обязывает вас с таким же уважением относиться к убеждениям атеистов.
8: Моя религия не может уважать неверующих.
4: Как видите, мы гораздо терпимее.
5: Амин.
1: Господин Дуайен, вы были на фронте?
4: Да.
0: Вы, господа родители, за хлопчика не беспокойтесь. У нас порядочек, тишина. А студенты, сами видите, один в одного. Умные такие, дисциплинированные. А уж про ученость ихнюю нечего и говорить. Почитай все отличники. Вот был бы жив Михаил Васильевич Ломоносов, при эдаких студентах помирать бы не стал. Танечка, когда помер Михаил Васильевич?
5: В
2: 1765 году.
0: Ну вот, видели? Говорю, отличники.
11: Верно. Мистер Майкл Ломоносов родился год 1711 и жил 54 года. Верно?
2: Совершенно правильно, Митчелл. Артурыч Петрович, я не знаю, как сказано.
11: Называйте просто Митчелл. У нас на родине не называют поэтому отцовство. Нет.
6: Не по отцовству, а по отчеству.
11: Верно, Таня.
6: У вас хорошая память.
11: Да.
4: Товарищи, господину Митчеллу нужно проститься с родителями, разложить вещи. Не будем мешать. До свидания, господа.
2: До свидания, господа.
11: До свидания.
7: До свидания.
11: До свидания.
12: До свидания. Салам, салам.
8: Да, обстановка вполне спартанская.
13: Я доволен.
6: Он доволен.
8: Да. А этот Дуэн, как я успел заметить, толковый парень. Надеюсь, и вы это заметили, Кей.
13: Я никогда не тороплюсь с выводами, мистер Гарвуд.
8: Особенно, если выводы вам не по вкусу. Ну, тезка,
4: да?
8: Садись и слушай меня внимательно.
4: Я вас слушаю, дедушка.
8: Итак, мой мальчик, с этого дня ты окажешься в мире, который нам глубоко чужд. Лишить человека частной собственности – это все равно, что лишить его кислорода. Поэтому коммунизм – утопия.
4: Понимаю.
8: Тебя, возможно, начнут пичкать идеями, ошибочность которых очевидна для всякого разумного человека. Не спорь и оставайся при своем мнении. Изучай их философию, их книги, их образ мысли, их мечты. Но всегда помни, что это Митчелл Морхаус, англосакс, что ты мой внук.
13: Внук короля.
8: Когда 3 года тому назад в колледже тебя заставили изучать теологию, и его святейшество Маврикий начал уделять тебе слишком много внимания, я понял, что этот старый плут метит на мое наследство.
6: Ох, па, я не могу этого слышать. Святой отец?
8: Да-да, это святой отец, большой мошенник. Так вот, я тогда встретился с его святейшеством и сказал, что не позволю превратить тебя в католического священника, и что как-нибудь святая церковь обойдется без внука Митчелла Гарвуда. Ну, Маврикий был достаточно сообразителен, чтобы понять меня, особенно после того, как я вручил ему чек на 10 тысяч долларов. В еще большей степени меня не устроит, если из тебя сделают коммунистического священника.
4: Дедушка.
8: Да-да. Но ты мой внук, ты носишь мое имя, и я верю в тебя. Будь же здоров и счастлив, мой мальчик. И да помогут тебе Пресвятая Дева и моя любовь. Кончен разговор!
4: Мама,
8: Клара, завтра я улетаю на родину, но я снова приеду через несколько месяцев. Я буду приезжать довольно часто. Мне будет, конечно, тоскливо без тебя, мой мальчик. Но судя по тому, как дерутся их ребята, здесь понимают в вопросах воспитания куда лучше твоей матери. Идем, Клэр.
6: Ой.
4: Клэр. Счастливо.
13: Митчелл! В воскресенье ждем тебя к обеду.
4: До свидания.
13: До свидания, Митчелл.
8: И этой же ночью, когда все в комнате спали, Митчелл записал в свой дневник.
14: 29 августа 1944 года. 3 часа ночи. Это моя первая ночь в общежитии университета. Голые стены. Железные койки, серые солдатские одеяла. Я забыл зашторить окно, как этого требует правило затемнения. На улице засвистел полицейский. Да, здесь очень трудная, затемненная войной, очень строгая жизнь и очень странные люди. Напротив моей койки спит косоглазый, скуластый студент, типичный представитель желтой расы. Возможно, это потомок Чингисхана. Как далеко отсюда до моей солнечной, милой родины. 5 лет мне суждено прожить вдали от нее.

может быть есть красот кругом, но разве можно позабыть свой старый милый дом, где 100 ветров на склонах гор шумят любой порой, и дышит солнечный простор прохладою морской. Я тебя обнимаю, дорогая земля.

0: lascio, lascio, lascio davanti.
1: Митчелл?
2: Да.
1: Зачем вы выставили свои ботинки в коридор?
3: Как зачем?
2: Чтобы их вычистили. Я не могу ходить в грязной обувь, нет.
0: Это твой ботинка, понимаешь?
2: Мой?
0: Так почему же должен чистить их другой человек? Почему? Я хочу знать.
4: Хусейн, дипломатичнее, дипломатичнее.
0: А, дипломатичнее.
1: Ну подожди, подожди, Хусейн. Послушайте, Митчелл, мы тоже не любим ходить в грязной обуви. Но у нас есть другой способ чистки. Берется щетка, гуталин. Держите.
2: Да.
1: Затем выходит в коридор и там своей рукой.
0: Вот сам в коридор, сам. Понимаешь? Ножками, да, сам.
2: Да. Ножками.
1: Да, одну минуточку, Митчелл. Получите продовольственную карточку и распишитесь.
2: Вот здесь?
1: Да-да.
0: Митчелл, мы живем здесь с коммуной. Ну, все, что получаем, идет в общий котел.
1: Да, но это вовсе не обязательно. И вы вполне естественно можете питаться отдельно.
2: Я не знаю, отец мне сказал, что я должен выяснять, что я буду получать по этой карточке и как я ее должен кушать, чтобы не съесть раньше времени.
1: Понятно. Мы вам скажем, что вы будете получать, а вот Ашот расскажет, где вы будете получать продукты.
2: Благодарю вас.
4: Кушай на здоровье. Да, хорош. Индивидуалист, понимаешь.
1: Хусейн, Ашот. Идите сюда. Значит так, ребята, было бы глупо рассчитывать на то, что парень, свалившийся к нам прямо из капиталистического мира, в первый же день будет думать, решать и поступать так, как мы.
4: Ай, Алёша, не хочешь ли ты сказать, что мы должны перевоспитать этот типичный продукт капитализма?
1: Нет, я хочу сказать совершенно другое. С сегодняшнего дня, ребята, в нашей комнате живут два мира, две системы. Мы будем жить по принципу мирного сосуществования. И посмотрим, чья возьмёт.
0: Слушай, в каком смысле возьмёт, понимаешь?
1: Во всех смыслах.
4: На словах это легко, а практически...
1: Ну а что? Что практически?
4: Сегодня первое утро его проживания с нами. А есть, между прочим, ничего. На завтрак только H2O и хлеб. По всем человеческим правилам мы должны предложить ему завтрак. Я вас спрашиваю, что мы ему предложим, кроме нашего милого общества?
0: Да неудобно, парень.
4: Конечно, неудобно. Да. Но сегодня я возьму вину на себя. Дескать, я, Ашот Бараян, главпродснаб, халатно отнесся к своим обязанностям, забыл получить продукты. Вы накинетесь на меня с дикими воплями, криками. Я буду молчать с виноватым видом. Да. Ну а дальше что? Опять кошка дура, да?
0: Слушайте, ребята, а может быть, я завтра забуду продукты купить, а?
4: Я послезавтра, Алексей, чрезвычайно остроумно. Он подумает, что комната сплошь населена идиотами.
1: Да нет, ребята, я только что сформулировал основные принципы нашего сосуществования. Будем жить так, как жили. В конец месяца остался хлеб и сахар. Чем богаты, тем и рады. Да потом, в конце концов, у нас война, нам трудно.
0: Правильно, Алёша.
4: Правильно, правильно.
5: Чтобы
2: Хусейна, вот, чистил я.
6: А, ничего, ничего. На первый раз ничего, но в чистке что-то не хватает.
4: Блеску мало, блеску мало. Надо протереть бархоткой. В порядке мирного сосуществования могу предложить техническую консультацию для укрепления контакта. На, держи бархотку.
2: Благодарю, господин Ашот.
4: Кушай на здоровье.
0: Вот, слушай, не надо слова «господин». Очень худое слово. У нас нет господ, а те то, что были, они нам причинили много-много зла, понимаешь? Называй нас лучше по имени. Вот Ашот, Хусаин, Алексей. Ведь нам вместе жить и учиться 5 лет, понимаешь?
2: А как говорит русский пословиц, чужой монастырь свой устав не ходит ножками.
1: Правильно. По существу правильно, а по форме вы еще путаете падежи.
0: Нет, нет, нет, ты не волнуйся, ты не волнуйся. Вот я казах, я совсем не знал русский язык. Сначала грамматику будешь учить, потом слова будешь учить, наконец предложение будешь говорить, тебя никто ничего понимать не будет.
2: Да.
0: Но ты не волнуйся, еще немножко время пройдет, сразу все поймут.
2: Понятно.
0: Вот, так что ты не волнуйся. Девушки говорили, будут свободное время с тобой заниматься. Таня будет с тобой заниматься.
2: О, Таня.
0: Да, так что не горюй, Митчелл.
4: Митчелл. По-нашему, значит, Митька, можно, да?
2: Ну, конечно, можно, Ашот.
1: Ребята, на зарядку, становись!

0: Прошла зима. Приближалась весенняя экзаменационная сессия. Все это время Митчелл Морхаус успешно занимался вместе с товарищами, делил с ними радости и горести студенческой жизни. К родителям Митчелл являлся только по воскресным дням, часто приводя их в ужас своим видом. Вот и сегодня.
1: Дедушка!
2: А мальчик мой, тёзка!
1: Здравствуй, дорогой!
2: Молодец! Вырос, возмужал!
3: Посмотрите на его костюм, на его обувь!
2: Да, тёзка, ты похож на ковбоя после долгой скачки.
1: Что поделать? Ради экономии много приходится ходить пешком. Кроме того, мы разгружали баржу с дровами.
3: Что?
2: Тоже неплохо.
3: Вас заставляют разгружать баржу с дровами?
1: Мама, нас никто не заставляет. Мы разгружали для того, чтобы заработать.
3: О, ну, поздравляю. Внук Митчелла Карвуда, сын Артура Морхаус, разгружает баржу с дровами, чтобы заработать на кусок хлеба. Это прелестно.
2: Это дурная наследственность, Клара. Сколько ж ты заработал, мой друг?
1: Подряд был выгодным. На нашу бригаду дали 5 килограмм сельдей, 2 литра подсолнечного масла и 3 бутылки водки.
3: Водки? О, пресвятая дева.
1: Мама, мы ее не пили. Ашот поехал на базар и поменял водку на воблу.
3: На что?
1: Воблу.
3: Что это еще?
1: Рыбка. Очень вкусно. А попробуйте.
3: Рыбка?
2: Вобла?
1: Да.
2: Рыбка.
1: А
2: да. Сколько часов вы работали?
1: 6, но работали как черти.
2: А сколько человек у вас работало?
1: 7. Наши комнаты и девушки.
2: По-моему, вас просто одурачили, ребята. Грузчики на моих фабриках зарабатывают больше. Или я переплачиваю ему?
3: Излюбленная тема.
0: Дед рассказал внуку, что на родине ряд газет подняли кампанию против его отца, журналиста Артура Морхауза, объявив его красным. Главным обвинением был факт поступления Митчелла в Московский университет. Немалую роль в организации этой кампании сыграл журналист Питер Кей. И когда Кей явился за очередным интервью Гарвуду, Митчелл сказал ему:
1: «Вы подлый лжец и провокатор!»
4: «Основание!»
1: «Ваша гнусная статья!»
4: «Я писал то, что я видел своими глазами!»
1: «Да, но вы увидели только тесноту, железные койки, грубое одеяло!»
4: «Мистер Гарвуд, вашего внука уже обработали!»
2: «Чепуха!»
1: «Какая ерунда! Меня даже никто не пытался обрабатывать! Это очередная клевета! У меня своя точка зрения, которую я прямо высказываю своим товарищам!»
4: «Товарищам?» Вы, представитель цивилизованного мира, называете этих дикарей своими товарищами?
1: Дикарей? Вы не только подлец, но и чванливый дурак. Эти дикари лучше нас с вами знают Лондона и Твена, Бальзака и Золя, Ремарка и Гёте. Написали бы об этом вместо одеял. Боитесь?
4: Не боюсь. Но нашей газеты этого не напечатают.
1: Да, но вы же представитель свободного мира, свободной прессы. Вы проповедуете свободу совести.
2: Одну минутку, тезка. Для объективности я должен за него вступиться. Еще Марк Твен писал, что мы обладаем в нашей стране неоценимыми благами. Мы имеем свободу слова, свободу совести. И настолько умны, что никогда не пользуемся ни той, ни другой. Кончен разговор! К делу. Если говорить прямо, мне не доставляет удовольствия ваше общество, мой внук прав. Вопросы.
4: Генеральный контракт подписан?
2: Да.
4: Срок действия контракта?
2: 5 лет.
4: Выгоден он для вас?
2: Вопрос оскорбителен. Я не заключаю невыгодных контрактов.
4: Ну, а для Советского Союза?
2: Вопрос оскорбителен для министра торговли. Как вы знаете, он тоже не заключает невыгодных контрактов.
4: Ну, что произвело на вас наибольшее впечатление от переговоров с министром торговли?
2: Мы торговались до хрипоты. Когда я начал уступать, то спросил министра, почему я иду на уступки, а хоть не его. Он ответил: «Мистер Гарвуд, вы забываете, что мы в неравном положении. Вы распоряжаетесь собственными деньгами, а я народными». Я обрадовался и пошел на следующую уступку.
4: Не понимаю, чему вы обрадовались?
2: Мне понравилось, что советский министр все-таки признал меня хозяином моих денег. Кончен разговор!

0: Готовясь к экзаменам, Митчелл настойчиво занимался русским языком. Таня, выполняя поручения товарищей, помогала ему.
1: Итак, свою мысль мы выражаем словами. Слова в речи мы соединяем в предложениях. Например, мы, любить, наша, родина. Отдельные слова. Нельзя понять, о чем идет речь. Но если мы скажем, мы любим нашу родину, это уже связанная речь, это уже предложение. Тебе понятно?
2: Да, понятно.
1: Хорошо, напиши пример. Ну что, Митчелл, написал?
2: Да, готово.
1: Читай.
2: Я любить Таня. Отдельные слова. Нельзя понять, о чем идет речь. Нет предложения. Я люблю Таня. Это уже связанная речь. Это предложение, которое можно понимать. Это правильно?
1: Нет. Вот уже полгода, как мы с тобой занимаемся, а ты все еще путаешь падежи. Кого люблю?
2: Таня.
1: Чепуха. Где винительный падеж? И вообще, я рекомендую тебе искать более сложные примеры, если ты всерьез хочешь овладеть русским языком.
2: О, для меня это очень сложный пример. Очень.
1: Ну вот, возьмем хотя бы из Пушкина. Но я другому отдана, я буду век ему верна. Разбери эти две строчки.
2: Нельзя ли другой пример, Таня? Для меня это очень трудно, тяжело.
1: Ничего, справишься. Это только вначале трудно, а потом привыкнешь к русской грамматике.
2: Вчера я сидел на лекции, я ничего не понимал. Каждое третье слово для меня – туман, загадок.
1: Во-первых, не загадок, а загадка. И потом, если тебе угодно знать, надо лучше заниматься и не тратить время на всякую чепуху, как это было сегодня.
3: А он действительно тратит время на чепуху?
1: Ой, я тебя не заметила. Ты так неожиданно вошел, Алёша.
3: Ну так в чем же провинился Митчелл?
1: Раскис. Испугался русской грамматики.
3: А ты испугалась за него?
2: Алёша, русский язык – это очень трудно. Я вовсе опускал руки.
3: Ну, во-первых, не опускал руки, а у меня опустились руки. Ну, а потом вообще об этом не говорят. Но в отношении грамматики ты не волнуйся. С завтрашнего дня Таня и я, мы будем с тобой ежедневно заниматься по 2 часа.
2: Таня, Таня.
3: Таня и я. Ты обязан понимать лекции, это твой долг.
2: Долг? Какое нехорошее слово, и как часто я его здесь слышу. Долг перед народом, долг перед партией, долг перед комсомолом. Почему вы всегда и всем должны? Меня это удивляет. А я вот, Митчелл Морхаус, никому и ничего не должен и не желаю быть ничьим должником. Для меня дороже всего моя личная и полная свобода. И мой единственный кредитор – это я сам.
1: Какую свободу ты имеешь в виду?
2: Прежде всего, конечно, свободу слова, свободу совести, свободу печати. Вот вы не признаете буржуазную демократию, но она факт. Вот вам превосходный пример. Мой отец получил приказ генерального директора агентства представить объяснение, на каком основании он поселил меня жить с комсомольцами и почему он сам читает Ленина. Так вы знаете, что ответил мой отец директору? Что он выходил из возраста, когда нуждаются в рекомендациях, что ему читать. И что я тоже достигал совершеннолетия и могу жить там, где я хочу. Вот так ответил мой отец директору, хотя некоторые газеты травят его как красного. Тут, Алёша, ничего не возразишь.
3: Да я и не собираюсь тебе возражать. Твой отец сам тебе возразил.
2: Когда? Чем?
3: От него потребовали объяснений, он написал их.
2: Да, но это его служебный долг.
3: Ах, долг! Долг! Но ведь ты и твой отец никому ничего не должны. И для вас дороже всего ваша личная свобода, ваша независимость. Затем от твоего отца потребовали объяснений, почему он читает Ленина. Это, по-твоему, свобода совести? А ваша печать травит его, как красного, хотя мы с тобой отлично знаем, что это не так. Это, по-твоему, свобода печати?
2: Ну, Алёша, это исключительные случаи, и не надо обобщать.
3: Да нет. Я не обобщаю. Ну, как ты не можешь понять? Твой отец известный журналист, зять миллионера, он действительно исключение. Ну, даже и он, оказывается, не так уж свободен в своих решениях, поступках. Ну, что же говорить о правиле, если дело обстоит так с исключением? Ну, чего ты молчишь?
2: Я не знаю. Я должен подумать.
3: Подумай. Подумать никогда не мешает.
4: Алёша, Таня.
1: Что ты, Даша?
4: Письмо от Ивана. Мамочка родная, ворвались в фашистское логово. Ведем бои в городе. Дождались, наконец, счастливых дней. Победа за нами. Скоро-скоро тебя обниму, твой сын, гвардии сержант Иван. Долго шло, 23 апреля писал. Вот вчера, кажись, учила его ходить, а вот и гвардии сержант.
3: Ну, чего вы плачете, тетя Даша? Радоваться надо. Мне не повезло, в тылу победу встречаю.
4: Ну что ты, Алёша, не ропщи, в этой победе и твоя доля есть. Танечка,
1: да?
4: Ты знаешь, что наш район берет на себя шефство над строительством домов для колхозников. Люди в землянках живут. Наш долг помочь.
3: Слышишь? Опять слово, которое ты не любишь. А, по-моему, честное слово. Хорошо, тетя Даша.
4: Хорошо-то хорошо. А вот как с учебой? Если работать два раза в неделю по субботам, воскресеньям, зачеты-то сдадите.
3: Придется поднажать. Сдать зачеты тоже наш долг.
4: Миченька. Почему ты грустный? Нет ли температуры?
5: Нет, тетя Даша, я здоров.
4: Ну а что ты такой, а?
5: Устал немножко.
6: Песня об этом споем. Не зря же мы с песней встречаем. Каждое утро свое.
4: Ашот, а ну иди сюда. Иди сюда, тебе говорят. Еду на эти два дня надо брать с собой. Но колхозные харчи рассчитывать нечего. Люди сами еле концы с концами сводят.
7: Тетя Даша, вы перед органами снабжения ставите гигантские задачи.
4: Какие гигантские? Что ты мне...
7: Любимая, дорогая, бесценная, Иисус Христос, если верить Евангелию, накормил 5 хлебами уйма народу. К сожалению, я не Иисус Христос. Мои ребята необыкновенные обжоры. О, посмотрите на этот экземпляр.
3: Ну ладно, ладно, довольно.
7: Наконец, если этот факт имел место, нам еще неизвестно состояние народа, накормленного 5 хлебами. Видимо, с этого момента началась дистрофия.
4: Да я тебе серьезно говорю, ты дистрофия.
7: Тетя Даша, я едва успеваю накормить своих аллигаторов здесь.
8: Да, и то при помощи дурно пахнущих комбинаций и блатов продмаги.
4: А, во, слушай.
7: Вера, что такое?
4: Что?
7: Как что? Ой, мне обидно слышать эти оскорбительные намеки.
8: Оскорбительные? Вера, что он получил по мясным талонам?
7: Вера, молчи, пожалуйста.
8: Ну? Тушенку.
7: Ой.
8: Получил? Эх ты, мапасановский тип. Жорж Дюруа.
7: Я Шот Бараян, сын армянского народа. Это не слыхан, уже персональное дело. Типичная судьба снабженца. Я не намерен ставить на карту свою судьбу из-за 4 обжор. Публично слагаю свои полномочия. Вы слышите, Майя Сергеевна?
8: Милый друг!
7: Ой.
3: Ну ладно, хватит. Давай лучше поговорим.
7: Алёша, какие могут быть разговоры, когда стоит дилемма? Маечка или свиная тушенка?
9: Ребята! Ребята! Да здравствует солнечный Казахстан!
10: Дети мои, ед мисселиси шешелды. А шо? А? Мясной проблем решен раз и навсегда. Посылка из колхоза, ребята, вяленая баранина, целый вяленый баран,
7: ой,
10: понимаешь? Вера, целуй.
7: Так, баран средней упитанности. Тут минимум 40 мясных талонов, клянусь, это факт.
11: Восхитительный аромат, а? Есть яблоки, да? Ребята, за развитие колхозного животноводства! Ура! Хальца! Хальца!
12: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, мистер Гарвуд. Входите, пожалуйста.
13: Поздравляю вас с вяленым бараном.
11: Спасибо, спасибо.
10: Гости дорогие, это казахстанские яблоки. Нигде в мире нет таких яблок. Прошу вас, пожалуйста, угощайтесь.
13: О, действительно гиганты. Это вам прислали ваши родители?
10: Нет, это мне в подарок прислал мой колхоз.
13: Колхоз?
10: Да.
13: А, понимаю. У вас там брат, сестра?
10: Нет. В 29-й год, когда организовывали колхоз, кулаки вырезали всю мою семью, и я остался один, и меня воспитал колхоз. А в прошлом году правление колхоз постановил послать меня учиться в Москву.
13: О, черт возьми, за это стоит выпить. Давайте рюмки.
10: Рюмки, где служит?
13: Катарина, коньяк.
1: К сожалению, есть только стаканы.
13: А, стаканы. Ну, тоже неплохо.
10: Девушки, девушки, давай, давай, сейчас.
13: Митчелл мне говорил, что вы поедете в колхоз помогать строить дома?
10: А, да-да, он поедет вместе с нами в наш
3: колхоз. Да, но это вовсе не касается Митчелла, и он вполне естественно может продолжать занятия.
13: Господин Дуайен,

0: Читает Уитмена?
1: Да, дедушка.
2: Жаль, что здесь нет Питера Кея. Я бы с удовольствием дал ему по морде. Мистер Хусейн, как называется ваш колхоз?
3: Победа коммунизма.
2: Как?
3: Победа коммунизма.
0: Да. Ну, судя по всему, в этом колхозе «Победа коммунизма» живут настоящие джентльмены, и я считаю себя обязанным выпить за них.
4: И за победу коммунизма, отец?
0: Если люди, воспитавшие круглого сироту, еще посылают его за свой счет в университет, если такие люди назовут свой колхоз именем дьявола, я готов выпить за дьявола. За победу коммунизма, господа.
5: За победу.
0: Но не во всем мире.
6: Мистер Гарвуд, мы ценим вашу прямоту и отвечаем вам тем же. Мы за победу коммунизма во всем мире.
0: Войдите в мое положение, джентльмен.
7: Войдите в наше.
0: Ваше. Вхожу. Вы знаете, я, кажется, нашел выход. Вернее, его нашел ваш Ленин. За это мирное сосуществование.
8: Совершенно верно.

0: Лето 1945 года. Строительство домов для колхозников в Солнечногорском районе подходит к концу. Студенты и преподаватели университета активно помогают рабочим. Однажды родители Митчелла приехали на стройку. Их радушно встретили товарищи сына и декан профессор Серебряков.
1: Господин декан, как называется этот колхоз?
2: Большевик.
1: Так-так, победа коммунизма, большевик. Не удивлюсь, если в следующий раз я буду гостем колхоза «Смерть капитализму».
3: О, Петр, я Даша.
4: Ох, будем обедать, господа. Прошу к столу.
5: Пожалуйста, спасибо.
6: Пожалуйста, мама, не
1: отказывайтесь. Господа, Митчелл мне рассказал о вашем отношении к буржуазной демократии.
7: А, да, был такой разговор.
1: Я бы хотел его продолжить.
7: Пожалуйста.
1: И позвольте мне быть вполне откровенным.
7: Просим, мистер Мархаус.
1: Мне многое нравится в коммунистах. Это толковые люди, которые знают, чего хотят. Они умеют вести за собой массы, упорные, организованные. Они верны своим идеям и умеют постоять за них. Но, господа, количество переходит в качество, как утверждает диалектика. И мне не нравится в коммунистах их нетерпимость, их нежелание считаться с другими мнениями. У вас всегда грубая схема. Ангелы или черти, друзья или враги. Лично я не верю ни в чертей, ни в ангелов. Вот я. С точки зрения коммунистов, я, конечно, не ангел, но ведь я же и не ваш враг.
7: Вот в это мы готовы поверить.
1: Так вот, я вовсе не считаю, что всегда правы мы, но не всегда прав и Советский Союз. Я в этом убежден.
7: Говорить на эти темы в общих чертах довольно-таки трудно. Но я допускаю, что и мы иногда ошибаемся.
8: И наша партия никогда не стеснялась признавать свои ошибки.
7: Более того, ни одна партия в мире так смело и решительно не исправляла их.
1: Да, да, возможно. Но в конце концов, это ваше частное русское дело. Я о демократии. Я лично сторонник нашей демократии.
9: Буржуазной?
1: О! Да, да, буржуазной.
9: Это ваше частное дело, если вам так нравится.
10: Ему, понимаешь, нравится. А рабочему классу?
9: Не нравится.
8: Но это дело их рабочего класса.
7: Правильно, Алёша.
1: Нет, нет, тут мы не убедим друг друга. Но, повторяю, я не позволю, чтобы мой сын разочаровался в нашей демократии. Не позволю.

0: Господин журналист, ваш сын студент, и формула «не позволю» звучит не так демократично.
1: Да, неудобно, мама уже большой.
2: Вы хотите сделать из Митчелла коммуниста?
3: Отец!
2: А, подожди.
0: Еще одно заблуждение. Коммуниста сделать нельзя. Коммунистом человек становится сам. Но я спешу вас успокоить. Митчелл не коммунист. Скажу больше. Если бы он захотел вступить в партию, мы бы все голосовали против него.
2: Почему? Разве Митчелл такой плохой парень?
0: Потому что членом партии может стать товарищ, который полностью осознал ее программу, для которого пребывание в партии – вопрос жизни и смерти.
2: Да, да. Ну тогда голосуйте. Голосуйте против него. И пусть каждый остается при своем убеждении. Вам бы хотелось, чтобы коммунизм был во всем мире. Нам бы хотелось, чтобы его нигде в мире не было.
1: Хотеть вам можно. Можно, но только сделать нельзя, понимаешь?
4: Желания несколько расходятся. Пусть это разногласие решит истории, ход общественного развития. Нас это вполне устраивает, мистер Морхаус.
1: Да, гости дорогие, кушайте, угощайтесь, прибавку просите. А наше с Ашотом пение поможет вашему пищеварению. Ашот!

А спустя месяц произошло следующее. Впрочем, предоставим слово Митчеллу. Он лежит в постели в доме у тети Даши и записывает в свой дневник –

0: уже 2 недели, как я лежу здесь. Несчастье произошло от того, что я по собственной неосторожности залез на плохо укрепленную балку, упал и ударился головой. Отец приезжает каждую субботу. Вчера прилетел дедушка и прямо с аэродрома приехал ко мне. Ребята часто навещают меня. Таня взяла на себя обязанности моей медицинской сестры. Никогда, никогда не забыть мне этих друзей. Никогда прежде мне не были так понятны простые и великие слова. Дружба, любовь, верность. Эти люди всегда вместе, и в радости, и в беде.
1: Услыхав шаги, Митчелл быстро спрятал дневник и притворился спящим.
2: Вот что, Митчелл.
3: Что, с ума сошел? Он спит.
2: Клэр.
3: Ну что?
2: Этот доктор так и отказался взять у меня гонорар. Удивительная страна. Я ему говорю, что исхожу из принципов социализма. Каждому по труду. Он отвечает, мой труд оплачивает государство. Ну, можно тут что-нибудь понять?
4: У нас просто не поверили бы, что так бывает. Он приезжал каждый день 2 недели.
2: Да. Мисс Таня, вам надо отдохнуть.
4: Я не устала. И потом, когда проснется Митчелл,
5: то будь я доволен вам увидать, Танюшка.
6: Давайте чайку попьем.
4: Я помогу вам, тетя Даша.
6: Пойдем.
2: Клэр, ты смутила девушку. У них с Митчеллом просто дружба.
4: Да, дружба. Самые умные мужчины поразительно наивны в этих вопросах, и вы не исключение из их числа, па.
2: Ни в одной области женщины так не склонны к фантазии, как в этой. И ты не исключение из этого правила.
6: Да, фантазии. И то, что он в бреду произносил ее имя, это тоже фантазии, да?
2: Бред – это всего лишь бред.
4: О, милый па, когда мужчина объясняется в любви в нормальном состоянии, это нередко бывает бред. Но уж если он объясняется в бреду, можете не сомневаться, это настоящее чувство.
2: Да, может быть, я уж не помню, как это все бывает. В табаках я чувствую себя сильнее. Ну, а эта девушка как...
4: О, разве можно не влюбиться в нашего Митчелла?
2: А, иных доказательств у тебя нет.
4: Ну разве можно, не любя, не спать ночами, волноваться?
2: Ну тогда в него влюблен весь факультет, и в первую очередь тетя Даша.
4: Очень может быть.
2: Она тоже не спит ночами. А когда Митчеллу понадобилась кровь для переливания, все коллеги предложили свою.

0: Тетя Даша, на этой фотографии Иван?
1: Он погиб на фронте.
0: Никогда, никогда тетя Даша, Митчелл Гарвуд не забудет того, что вы сделали для нашего мальчика. О, я теперь знаю, что такое русская женщина. Дайте руку.
1: Что вы? Что вы?
0: Извините меня.
1: Что вы, голубчик? Прошу закусить, господа. Извините, сахару только 2 кусочка, месяц на исходе. Сейчас чайник принесу.
2: Ты настоящий человек, па.
0: Кляр.
2: Это ее мальчик.
0: В этой стране нет дома, в котором бы не побывала война.
2: Мне очень стыдно, что за 2 недели я ни разу не вспомнила о нем.
3: Мадам Клара, я принесла чайник.
4: Па, пойдем на берег.
3: А как же чай?
0: Мы на несколько минут полюбоваться восходом солнца.
4: Танюшка!
5: Танья. Здравствуй, Танья.
3: Доброе утро, Митчелл. Ты хорошо спал? Доктор сказал, что скоро ты будешь совсем здоров. Лежи спокойно, Митя.
5: Ах, если бы ты знала, как мне хорошо. Болезнь меня сделала смелее. И я хочу тебе сегодня сказать...
3: Не надо.
5: Почему не надо? Ты разве знаешь, что я тебе хочу сказать?
3: Знаю. Я очень прошу тебя, не надо, очень прошу.
5: Почему не надо?
3: Ну, ты совсем как маленький.
5: Почему маленький? Ты не старше меня.
3: Старше. Много старше, Митя.
5: Танья, ты не любишь меня?
3: Сядь. Мы все тебя любим. И я тоже тебя люблю. Я люблю твой голос, твою улыбку. Мне даже нравится, как ты путаешь падежи.
5: Ты любишь меня, Танья.
3: Мне очень хорошо с тобой, Митчелл. Но я люблю Алёшу.
6: Здравствуй, Митчелл.
5: Здравствуй.
7: Да, зачем же я сюда пришел? Доктор сказал ребятам, что ты скоро встанешь. Ребята просили тебе кланяться.
5: Спасибо. Постой, Алёша.
7: Да нет, мне пора. Таня, помоги дойти ему до кровати.
5: Алёша, я хочу, чтобы вы мне оба помогали. Оба.
0: Слушайте, Дорья, 2 недели тому назад вы дали свою кровь Митчеллу, а сейчас не хотите протянуть ему руку. Вы должны жить, как братья. Кончен разговор.
2: Алёша.
7: Все будет хорошо, Митчелл. Скоро будем вместе готовиться к зачетам. Все будет хорошо. Таня, помоги.
0: Что такое?
8: Тише, не так громко, не так громко.
9: Мадам, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Медицина одобрила и даже разрешила.
10: Медицин не только разрешил, но и постановил мадам ему новый метод лечения. Небольшое танцевальное песенное вливание, и он сейчас будет совершенно здоров. Мадам, мы начинаем наше медицинское лечение. Первым номером нашей медицинской программы выступает... малоизвестный, но уже популярный исполнитель различных жанровых песен Ашотес Дебараянес.

0: Прошли годы, и незаметно приблизился день последнего государственного экзамена Митчелла. В номере отеля «Метрополь» взволнованная Клара с нетерпением ждет отца, который давно уже отправился в университетный экзамен, чтобы услышать ответы своего внука. Резко открывается дверь. Молодой легкой походкой входит сияющий Митчелл Гарвуд.
1: Ну как, благополучно?
2: Превосходно! Дьявольски повезло с билетом. Когда председатель экзаменационной комиссии подозвал тёзку, и тот вытащил билет «Работа Ленина. Империализм как высшая стадия капитализма», я сразу успокоился.
1: Благодарение Богу. А где Артур?
2: Остался в актовом зале. Как только Митчеллу вручат диплом, они приедут. Я пригласил декана и всех друзей Митчелла.
1: Он волновался?
2: Кто?
1: Митчелл.
2: Ну, конечно. Но я не сомневаюсь, что он ответит великолепно. Моя кровь. Завтра я подпишу контракт еще на 5 лет и увезу Митчелла от вас.
1: Мы уедем все вместе, па.
2: Как вместе? Кто разрешит Артуру бросить дела?
1: Я не хотела тебя волновать. Дело в том, что Артур вчера получил письмо от директора агентства. Там теперь какой-то новый Маклой.
2: Ну?
1: Ну, Артур уволен из агентства, ему приказано ликвидировать дела и выехать на родину.
2: Уволен. Я так и знал, что этим кончится, Клэр. Ну, не волнуйся, моя девочка, ну чепуха.
1: Я не волнуюсь, мне просто обидно. Ты же знаешь, как честно работал Артур.
2: Ну да, да, бедный Артур.
1: Ему очень тяжело, он не спал всю ночь. Здесь он имел такие возможности заниматься русской литературой, он так много сделал за эти годы.
2: Ну да, да, конечно. Ну что делать, если газета перешла к какому-то Маклой, и тот строит свой бизнес на холодной войне? Ах, иногда мне кажется, что мы ходим по краю карниза над пропастью, как лунатики. Хуже. Лунатики прогуливаются по карнизу при полнолунии. Мы это делаем и днем, и ночью.
1: Кто там?
3: Это я, с вашего позволения.
1: Мистер Кей? Что вам угодно?
3: Немногое. Прежде всего вы, мистер Гарвуд.
2: Мне не прежде всего, не после всего вы не нужны. Я ясно выразился, мистер Кей?
3: Напрасно вы стараетесь так упрочить свою репутацию грубияна. В этом больше нет нужды.
2: Слушайте, газетная крыса 100 чертей вам в глотку. Закройте дверь с той стороны, пока не поздно.
3: Вот именно, пока не поздно. А зачем вы кричите? Ведь речь идет о судьбе вашего единственного внука.
1: Митчелла?
3: Вот именно.
2: В чем дело?
1: Что случилось?
3: А что, можно при даме?
2: Короче.
1: Ну?
3: Вы были в актовом зале университета на экзаменах. Я вас видел. Но, к сожалению, вы ушли, не дослушав ответа вашего внука.
2: Ну и что?
3: Ваш внук так блистательно отвечал по билету, что...
2: Ну, к делу, к делу!
1: Отец!
3: Хорошо, хорошо, не будем ссориться. Я ведь к вам пришел с добрыми намерениями. И так ваш внук столь блистательно отвечал, что мне его ответы захотелось записать на пленку. Я бедный человек... Я решил, что миллионер Гарвуд сумеет по заслугам оценить мое внимание, мои заботы, наконец, мою находчивость. Вы послушайте, какой товар я готов вам уступить.
4: Более 30 лет прошло с тех пор, как была написана эта гениальная книга, в которой Ленин доказал, что империализм есть высшая и последняя стадия капитализма.
2: Ну и что?
3: Вы правы. Пока ничего особенного. Я просто не хотел сразу вас ошеломлять. Это было бы жестоко с моей стороны. А вот теперь внимание.
4: В этом труде Ленин вскрыл язвы капитализма и объяснил условия его неизбежной гибели. Все, что случилось за эти годы, разве не подтверждает каждый год, каждый месяц, каждый день гениального предвидения Ленина?
3: Ну, а теперь перейдем к делу.
2: Шантаж.
3: Торговая сделка. Я вам принес первосортный товар, мистер Гарвуд. И мне ли вам говорить, что стоимость товара прежде всего определяется его спросом? Итак, у вас единственный внук. Получив диплом, он вместе с вами вернется на родину. Если вслед за ним туда пойдет вот эта пленка, то даже ваши миллионы, они будут бессильны помочь ему. Итак, я предвижу двойной спрос на эту пленку. Во-первых, с вашей стороны, мистер Гарвуд. а во-вторых, со стороны некоторых учреждений у нас на родине, ну, так сказать, железные законы логики.
2: Ну что ж, это деловой разговор. Сколько?
3: 50 000.
1: Па!
2: Вы хотите меня рассмешить?
3: Ваше предложение?
2: Самая подходящая цена — набить вам морду.
3: Имею честь кланяться.
1: Я тебя умоляю.
2: 10 000.
3: Но знаете, я ценю свою находчивость гораздо дороже, не говоря уже о судьбе единственного вашего внука. Но так и быть. 40.
2: 20.
1: Я сойду с ума.
3: Ну хорошо, 35.
1: Я не могу этого слышать.
3: Ну пожалейте вашу дочь, она не может этого слышать.
2: А дамские эмоции не влияют на ценообразование. Я сказал 20.
0: Гарвуд вынул из кармана массивный портсигар.
3: Ну, я апеллирую к вашим чувствам. Но какое значение для вас, табачного короля-миллионера, могут иметь какие-то 15 000, когда речь идет о судьбе вашего единственного внука?
2: Я стал миллионером именно потому, что никогда не переплачивал. 20.
3: Ну, хорошо. 30. Черт, у меня не выдерживает нервы.
2: 20.
3: Не могу.
1: Хорошо, 10 доплатим мы с мужем.
2: Okay. А, тогда я дам только 10, Кей. Пока я жив, вы не получите больше той суммы, которую я назвал. Кончен разговор.
3: Ну, черт, ну и характер. А вы думаете, что мне легко? Сколько лет я поджидал такого случая, чтобы заработать приличную сумму? Вы думаете, что это так просто приятно? Ведь такой случай бывает один раз в жизни.
2: Да.
3: Один раз, и больше он никогда не повторится. Я об этом мечтал целую жизнь. Выиграть по лотерейному билету, найти клад, нарваться на повод для крупного куша. Мистер Гарвуд, я уже не молодой человек. Я мечтаю купить себе домик во Флориде, удить рыбу и не дрожать перед своим кретином-редактором и не бояться завтрашнего дня.
2: Вы меня тронули своим монологом. Готов прибавить за него еще $100. Это неслыханная цена даже для настоящего писателя.
1: О, пресвятое дело.
3: Эх, вы... Эксплуататор всегда остается эксплуататором.
2: Ну, 20 000 и 100 за монолог, давайте.
3: Нет, нет, я ненавижу вас. Я презираю ваш капиталистический мир, вашу эксплуататорскую мораль, вашу сатанинскую алчность. Я ненавижу вас, вы слышите? Я ненавижу.
2: Да, да.
3: 1000 раз правы коммунисты, если вы хотите знать.
2: Что вы сказали?
3: 1000 раз правы коммунисты, если вы хотите знать.
2: Я согласен.
1: О! Пленку.
3: Чек, чек.
2: Пожалуйста.
1: Пленку.
2: Нет, руки я вам не подам. Это стоит куда дороже.
3: Благодарю вас. Благодарю вас, мистер Гарвуд. Вы настоящий джентльмен. Меня простите, конечно, что я тут наговорил лишнее.
2: Придется простить, что делать. Нервный век.
3: Окей.
2: Одну минутку, Кей. Присаживайтесь.
3: А, благодарю.
2: Итак, одна сделка закончена, Кай. Теперь верните мне чек и добавьте к нему $3000.
3: Простите, я не понимаю, какой чек и какие $3000?
2: Верните мой чек и добавьте к нему свои 3000.
3: Так, мои 3000?
2: Щенок! Я записал на пленку монолог, в котором вы так проклинаете капитализм и восхваляете коммунизм. У меня более портативный магнитофон. Я всегда его беру в свои деловые поездки.
3: Нет, я ненавижу вас. Я презираю ваш капиталистический мир, вашу эксплуататорскую мораль, вашу сатанинскую алчность. Я ненавижу вас. Вы слышите? Я ненавижу. 1000 раз правы коммунисты, если вы хотите знать.
2: Что вы сказали?
3: 1000 раз правы коммунисты, если вы хотите знать.
2: Шантаж. Торговая сделка. Ну, угоните чек и 3000, живо.
3: Разбойник. Отдайте сейчас же мне мой магнитофон.
2: Он уже не ваш. Я заплатил за него 30 000, это неслыханная цена.
3: Да, но вы же их отбираете.
2: Слушайте, выбирайте выражение. Я честно купил ваш товар, а теперь продаю свой.
3: Мистер Гарвуд, скажите мне, что тут происходит?
2: Ну, гоните чек и 3000, живо. Иначе я все отдам в вашу редакцию, во-первых, и в то самое учреждение, о котором говорили вы, во-вторых. Кстати, ваш редактор с удовольствием услышит, как вы называете его кретином.
3: Ну! Нать, Возьмите ваш чек, он жжет мне руки, подавитесь с ним. Ну, дайте хоть мне мою пленку, мою запись.
5: Еще 3000.
3: Но у меня же их нет.
5: Верю, готов подождать. Я гуманист. 3 месяца. Потом либо вы получите пленку, либо...
1: Отец, зачем тебе эти 3000?
2: Эх, подлецов надо учить, Клэр. Эти 3000 я выброшу на воздух, но я не могу изменить своим принципом. На каждой сделке я должен заработать, иначе я не я. Кончен разговор.
4: Отец, куда это так побежал, Кей?
5: Черт с ним.
6: Мама, дедушка, вот диплом.
1: Счастливо за тебя, дорогой.
2: Поздравляю, моя.
6: Спасибо, дедушка. Сейчас придут сюда мои товарищи.
1: Как? А в доме ничего нет.
2: Это не важно.
1: Боже, и он в таком виде.
2: Митчелл,
6: да?
2: Можешь надеть новый костюм.
6: Спасибо, понимаешь.
2: Пойдем, Митчелл.
6: Идем.
2: Ну, ты доволен?
6: Я счастлив, дедушка.
5: Что с тобой, Клэр? Почему ты так бледна?
1: Так, я волновалась, даст ли Митчелл экзамен. Тебе очень тяжело, дорогой.
5: Ничего, ничего, моя девочка. С годами становишься мудрее. Я найду редакцию, которая будет печатать мои статьи. Только не говори ничего мальчику.
1: Хорошо.
2: Приехал профессор Серебряков и студенты.
1: Прости, прости.
6: Прошу вас. Здравствуй, Алёша.
1: Здравствуйте, Даша.
2: Прошу вас, прошу.
6: Здравствуй, Николай.
1: Прошу, прошу.
2: Друзья, за это время я многое понял и кое-чему научился у вас.
7: А я подозревал, что вы проходите курс заочно. Учтите, господин Гарвуд, что у нас и заочники имеют право на диплом.
2: О, отлично! Тогда я открою вечернюю школу для миллионеров без отрыва от производства, как у вас говорят.
7: И чему же вы их намерены там обучать?
2: Прежде всего, здравому смыслу. Нам нужна дружба, тогда мы можем торговать.
7: Разумно. Хорошо, что вы это говорите нам, но еще важнее, если бы вы это объяснили там.
6: И чем поймут это они позже, тем это им будет стоить дороже, понимаешь?
2: Да.
8: Вот и все, что мы хотели вам рассказать.

Здравствуйте, дорогие товарищи! Начинаем передачу «Вечер юмористического рассказа». Сегодня мы попытались составить словарь отживающих понятий. В своей работе для толкования слов мы обратились к словарю Владимира Ивановича Даля, впервые изданному в XIX веке, и к словарю русского языка Сергея Ивановича Ожегова. Но поскольку жанр нашей передачи юмористический, мы решили приводить в словоупотреблении свои примеры. Итак, понятие первое.

равнодушие. Покой, косность души, сердца, чувств, страстей, холодность, безучастность, отсутствие интереса к чему-нибудь.

0: В кабинет робко входит молодой человек. В руках у него небольшой сверток.
1: Можно, Кирилл Мефодич?
2: Конечно, можно. Заходи, Булибин, заходи, дорогой.
1: Вот, Кирилл Мефодич, изобрел вечный двигатель.
2: Молодец, Булибин, двигатели нам нужны. Да ты садись, садись. Хороший двигатель. Неказистый, правда.
1: Так опытный образец.
2: На голый будильник похож. Он у тебя не тикает?
1: Да нет, он вообще-то бесшумный. Видите, крутится, а шума нет.
2: А питание? От сети? От аккумулятора?
1: Так он же вечный, Кирилл Мефодич. Ему питания не надо. Он сам себе питание дает.
2: Надо же, ты смотри, сам отдает.
1: Да.
2: Ну и что с ним делать?
1: Как это что? Как это что? Привод сделаем, станки крутить будет.
2: Станки будет крутить.
1: Конечно, представляете?
2: А электроэнергии куда?
1: Как куда? Никуда?
2: Вот именно, что никуда. Ты этот вымпел видишь, что написано? За экономию электроэнергии. Между прочим, 5-й год висит. А где твой вклад в бережливость?
1: Так...
2: Так тут ты честно и скажи. Не подумал. По молодости, по неопытности. Ну ладно. Давай дальше.
1: Маленький он.
2: Ну?
1: Станки с такими двигателями будут в 2... Да нет, в 3 раза меньше. Площадь освободится.
2: Зачем? Зачем нам площадь? У нас тут что, танцы? Нет, Булибин, ты тут явно маху дал. Я, понимаешь, бегаю, унижаюсь, добиваюсь расширения цехов, а тут на тебе, приду и заявлю. Нам площадь больше не нужна. Мы всем заводом в красном уголке поместимся. Так что ли? Нет. Плохо думал, Булибин. Плохо. Вперед не смотрел.
1: Он еще смазки не требует, ремонта не требует, износа нет.
2: Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Приехали. Смазки не требует. Да ты думаешь, что говоришь-то? Ведь узнают, лимиты зарежут. На будущий год без смазки будем сидеть. На бабах. Износа нет. Безумный. Ты себе хоть цех-то представляешь бесшумный. Это ж тебе не библиотека, дорогой. Это завод. Здесь работать надо. И потом, если шума-то нет, то как с ним бороться прикажешь? Врага, Булибин, надо знать в лицо. Ты кому-нибудь говорил про эту штуку-то?
1: Нет, нет, я сразу к вам решу.
2: Нет, хорошо, хорошо. И молчи, понял? Молчи. А то потом греха не оберешься. Толковый парень. Но жизни не знает.
3: Кирилл Мефодьевич открыл сейф, до отказа заполненный всевозможными вечными двигателями самых замысловатых конструкций, и поставил туда Булибинский.
2: Надо бы еще один сейф заказать. Места мало.

0: Директор полистал личное дело, пощупал копию университетского диплома и ласково посмотрел на молодого парня.
1: Вот времена-то наступили. Специалист с высшим образованием косяком пошел. Откровенно говоря, люблю я вас, бродяг, молодых специалистов. Мы тут засиделись, заелись, зазаседались. Между нами бороду для чего отпустил? Для Хемингуэя?
2: Нет, для себя.
1: Это я ничего. Нам культурные люди, а, нужны. Так, ну начнем работать, товарищ Рожков. Вот, папка с материалами. Составьте докладную записку, листиков на 5.
2: Не могу писать.
1: Уголовчик, писать хорошо никто не умеет. Не всем же быть Хемингуэями.
2: Да не, вообще писать не умею.
1: В переносном смысле, что ли?
2: И в переносном не умею, не.
1: Да не дерите вы бороду. Объясните толком.
2: По-русски писать вообще не могу. Вообще.
1: А по какому можете?
2: Ну, не по какому.
1: Но ведь вы же учились в школе. Диктовки писали?
2: Не, не писал.
1: И переводили в следующий класс?
2: Переводили.
1: Разыгрываете. Думаете, сидит здесь Пентюх. Я молодой человек, 2 института кончил.
2: Не, не разыгрываю, не, серьезно говорю.
1: Ну, а в институте-то курсовые экзамены?
2: Курсовой приятель писал, экзамены устные сдавал. А я в хоккей за институт играл.
1: Ну, а диплом?
2: Жена написала.
1: Ну, а заявление о приеме к нам на работу, черт возьми?
2: Ваш секретарь машинки отстукала. Но читаю я хорошо, не по складам. Не увольняйте меня. Я могу в хоккей играть за вашу сборную. Или он подумает, вот к нему он, и научит писать. Он работает у вас?
1: Кто?
2: Ну, вот этот. Ну, с бородой который. Ну, как это, Хемингуэев.

продолжение нашего словаря отживающих понятий. Криводушие, лукавство, неискренность.

0: На экзаменах по истории перед профессором сел задумчивый молодой человек и посмотрел на него глубокими печальными глазами.
1: Какой у вас вопрос? Падение Карфагена. У вас что, дома неприятности? Случилось что-нибудь?
2: Да, дома все нормально.
1: Тогда в чем дело?
2: Вот.
1: Ах, вы из-за этого? Из-за падения Карфагена? Ну, голубчик, нельзя же так все горячо принимать к сердцу. В истории было много катастроф, потрясений. И Сиракузы пали.
2: И Сиракузы.
1: Я вам советую в такие минуты думать о светлых страницах в истории Карфагена, связанных с пуническими войнами.
2: А каких именно?
1: Ну, вспомним, например, битву при Каннах.
2: Вспомним.
1: Прекрасная победа Ганнибала. Правда, в результате Второй Пунической войны Карфагену пришлось отказаться от всех владений в Испании.
2: В Испании?
1: Но все-таки Карфаген был еще очень силен на суше и на Средиземном море. Правда, после поражения Карфагена в войне с нумидийским царем Массинисой.
2: Массинисой?
1: Но, а что же делать, голубчик? Рим не упустил возможности расправиться со своим могучим противником. Из песни слова не выкинешь. В 149 году началась трехлетняя осада Карфагена.
2: Трехлетняя осада Карфагена.
1: Под руководством Корнелия Сципиона Африканского младшего.
2: Африканского младшего?
1: Что мне вам рассказывать? Что было дальше?
2: А вы расскажите.
1: Город был разрушен. Часть территории передана нумидийцам. Часть превращена в римскую провинцию Африки.
2: Римскую провинцию Африки?
1: Ваше сочувствие Карфагену так глубоко, что я хотел бы вас чем-нибудь утешить. Я понимаю, что это не может компенсировать ваших страданий по поводу этого прекрасного города, но все-таки...
3: И он вывел в зачетке студента 5. Теперь заплакал студент от счастья.

0: Молодой специалист вошел в кабинет.
1: Леонид Петрович, вы мне схему вчера дали, велели подумать.
2: Помню, помню. Дал схему интересную, подумать. Помню.
1: Ну, я вроде прикинул, подсчитал кое-что.
2: Хорошо, Саша, давай, давай. Применяй знания, груз, так сказать, применяй.
1: Тут бы на место сопротивления диод нужен.
2: Точно, точно нужен диод. Лучше будет, надежнее.
1: И еще, если можно, контур дополнительный и нагрузку, и все. А?
2: Можно. Нужно даже. Почему нельзя? Что у нас? Контура не найдется, что ли? Раз нужен нагрузку, давай, Саша, круши, ломай старые.
1: А если питание вместо генератора от сети, дешевле, по-моему, будет. Так?
2: И, по-моему, дешевле. Удобнее от сети. Включил, работает себе. Деньги экономит.
1: Тогда, правда, выпрямитель нужен, если от сети. Ну, так это...
2: Правильно, Саша. Выпрямитель. Выпрямим, если надо. С молодым задором все выпрямляй. Давай, Саша, выпрямляй.
1: Я еще думаю, первый и второй каскады местами поменять. Режим лучше будет.
2: Конечно, поменять обязательно. Сегодня же, Саша, и поменяй местами их каскады-то. Ничего с ними не сделается, а режим лучше будет.
1: Тогда, правда, сигнал на выходе немного другой, но зато более устойчивый, амплитуда больше. Вот.
2: Да ничего, что другой. Нам тот и не нужен. Устарел тот. Значит, сигнал менять пора на новый, более устойчивый. Меняй, Саша, все меняй. Принцип новый давай, на основе передовой науки.
1: Так вот, есть кое-какие наметки, Леонид Петрович. Но как оформить-то, обобщить?
2: Вот и оформляй, Саша, обобщая. Не торопясь, вдумчиво. Хочешь, отпуск оформляй. Хочешь, из кассы взаимопомощи оформляй. Ну, шучу, шучу, Александр. Я сам в твои годы дерзал, еще как дерзал. Давай, подумай еще, посчитай, а там в науку, в науку.
1: Ну, я пойду тогда, Леонид Петрович, спасибо вам.
2: Иди, Саша, иди. Только заходи почаще, помогу советом, вместе подумаем.
3: Через несколько минут вошел сотрудник института.
4: Звали меня, Леонид Петрович?
2: Звал, звал, Пелюгин. Заходи. Ты что так долго-то? Я утром еще просил.
4: Да я заглядывал. Вы же заняты все.
2: А, занят был, да. Молодой специалист, заходи.
4: Ну?
2: Предлагал в схеме диод поставить. И питание от сети.
4: Вот дает.
2: Еще сказал, принцип другой придумал. Надежность выше и сигнал устойчивее. Ну, чего заливаешься-то, а? Я тебя не затем звал. Тут вот ножка у стола отвалилась. Прихвати клейком. И вентилятор погляди. Гудит больно. Ну что улыбаешься-то, Пелюгин, а? Да ведь сам-то припомни. Какой был, припомни. Ты же 5 лет назад схему на транзисторах предлагал. Ты-то вообще после института пришел. Стекла в раму вставить не умел. А теперь? Ого! Ну давай, давай, Славик. Как вентилятор сделаешь, замок новый врежь в дверь, чтобы изнутри закрывалось. А завтра столы привезут, так ты и новенького позови потаскать. Пусть втягивается понемногу в работу.

Итак, продолжение нашего словаря отживающих понятий. Невежество, неученость или необразованность, непросвещенность, недостаток сведений, познаний, учености.

0: завхоз одного из институтов вызвал сторожа.
1: Садись, Василий Никандрович.
2: Вот тут?
1: Да, тут, пристраивайся.
2: Ну.
1: Знаешь, у физиков опять вот в этой штуке, как ее...
2: Синхрофазитрон.
1: О, опять там электрон пропал. И снова в твое дежурство.
2: Так ведь за всем разве усмотришь? Институт-то вон какой. Одних этажей 6 штук. Кабы я знал, что нужен он,
1: Погоди, выходит, это что, ты взял?
2: Да знать бы, что нельзя. А то ведь они у них валяются везде. Я к тому, что порядку нету. Ценная вещь, а без присмотру. Ну, я и отнес один ребятишкам. Пусть играют.
1: Верни, слышь, верни.
2: Ребятишки же, Федор Степанович.
1: Верни.
2: Не, ну не усмотришь ведь за всем. А случай такой же.
1: Что?
2: Закатили куда-то. Я уже искал и ругал их как надо. Не найти. Может, под крыльцо закатился? Так ведь там его искать.
1: Что ж делать-то, а? Знаешь, физики, они народ тяжелый. Им вынь да положь.
2: Знаю.
1: Василий Никандрович, а может быть, ты сделаешь им этот электрон, а? Постарайся как-нибудь. С материалом поможем, а руки у тебя золотые.
2: Так, чертежик бы.
1: Да сделаешь ты и так без чертежика. Чего там электрон, не автобус?
2: Будьте в надежде.

Нахальство. Поступать нахально, нагло, дерзко, бесстыже.

0: Перед самым концом рабочего дня Коля Сухов смело вошел в кабинет начальника.
1: А я к вам, Семен Захарович.
2: Чего тебе?
1: Завтра меня на работе не будет.
2: Это по какой причине?
1: Отгул за ту пятницу.
2: За ту?
1: За ту.
2: Зато это хорошо. Только в ту пятницу, насколько мне припоминается, тебя в отделе не было.
1: И не могло быть. Та пятница у меня пошла отгулом за этот вторник.
2: А понедельник?
1: Что понедельник?
2: Ну, понедельник.
1: Что понедельник?
2: Понедельник куда пошел? Я тебя в понедельник что-то не видел.
1: Здрасте. Как же мне быть в понедельник, если мне еще за тот месяц два отгула положено?
2: Каких два отгула?
1: Таких. Помните, я у вас в больницу отпрашивался зуб рвать?
2: Ну, было такое дело. Так
1: вы меня отпустили, а я не пошел. Отгул за это положен?
2: Ну, это, как бы тебе сказать...
1: Да-да, тут и говорить нечего. Раз не пошел, значит, положен. А театр, помните? Никто не хотел идти, а я пошел. До самого конца досидел. Отгул положен? Положен. Вот вам три отгула плюс та пятница за этот вторник.
2: Ну, а понедельник?
1: Что понедельник?
2: Понедельник.
1: Да что понедельник?
2: Нет, я понедельник, ты куда пошел?
1: Да здрасте, я ему одно, он мне другое. А кто Митькина заменял, когда его радикулит схватил? Он себе работал, а я за него целую неделю в поликлинику ходил на процедуры. За это три отгула положено.
2: А завтра за что отгуливать будешь?
1: Опять 25. Склероз у вас, Семен Захарович. Завтра у меня отгул за ту пятницу, которая в счет этого вторник пошла. Неужто забыли?
2: Помню. Помню, Коля, все помню. Вот только никак не вспомню, куда я валидол положил. В глазах мельтешит, в голове сплошной отгул.
1: Так я, Семен Захарович, завтра не приду.
2: И правильно сделаешь. Я тоже не приду. Мне за один разговор с тобой двухнедельной профилактории полагается. Плюс диет питания за вредность. Иди, Коль, иди. А то у меня у самого уже этот вторник за ту пятницу заходит. Да, я тебя поцелую на прощание. Пиши, ну, звони. Если будешь недалеко, заходи. Только на глаза мне не попадайся, иначе я за себя не ручаюсь.

На этом мы закрываем сегодня последнюю страничку нашего словаря отживающих понятий. Продолжение его будет зависеть от вашего отношения к этому первому опыту, дорогие радиослушатели. Пишите нам. Наш адрес – Москва, радио, литературная редакция. До свидания, до новых встреч!

0: Вы помните, как начинается сказка? Столяр Джузеппе собирался сделать ножку для стола из самого обыкновенного, как он считал, полена. Но вдруг полено под топориком запищало.
1: Ой, ой, ой, что вы щиплетесь?
0: Так случайно старик Джузеппе обнаружил, что полено говорящее. Совершенно случайно нашли голос для деревянного человечка и мы. Однажды кто-то прокручивал пленку на магнитофоне с более быстрой скоростью, и мы услышали такое вот чириканье. И нам показалось, что именно это чириканье очень похоже на голосок деревянной куклы, если бы эта кукла действительно заговорила. Это был какой-то немного деревянный и пронзительный голосок.
2: Папа Карло, я буду умненькой, благоразумненькой, папа Карло.
3: Николай Владимирович, вы ведь и все остальные роли в этом спектакле сыграли.
0: Да, но Буратино, конечно, самая любимая роль. Уже после того, как спектакль был готов, я долго не мог отделаться от Буратино. Ходил какой-то немножко деревянной походкой, размахивал руками, и мне даже казалось, теперь-то я могу сознаться в этом, что у меня как-то удлинился нос. С тех пор прошло много лет, но и сейчас, когда на радио приходят письма, адресованные Буратино, их передают мне. И я, вы знаете, я этим даже горжусь. У меня уже растут внуки, а мой Буратино все такой же мальчишка.
4: Не знаю я, коснется ль благодать моей души болезненно греховной, удастся ли ей воскреснуть и восстать, пройдет ли обморок духовный. Но если бы душа могла здесь, на земле, найти успокоение, мне благодатью ты была, ты, мое земное провиденье. Осенней позднюю порою люблю я царскосельский сад, когда он тихой полумглою, как бы дремотою объят. И белокрылые видения на тусклом озеро стекле, в какой-то неге онеменья коснеют в этой полумгле, и на порфирные ступени екатерининских дворцов ложатся сумрачные тени октябрьских ранних вечеров, и сад темнеет, как дуброва. И при звездах из тьмы ночной, как отблеск славного былого, выходит купол золотой.
5: Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней. Мы смотрим с трепетом тревожным на тихий свет ее очей. Земное ль в ней очарование, или неземная благодать? Душа хотела б ей молиться, а сердце рвется обожать.
4: Как хорошо ты, о море ночное! Здесь лучезарно, там сизо темно. В лунном сиянье, словно живое, ходит и дышит, и блещет оно. На бесконечном, на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром, тусклым сиянием облитое море. Как хорошо ты в безлюдье ночном! Зыбь ты великая, зыбь ты морская! Чей это праздник так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, чуткие звезды глядят с высоты. В этом волнении, в этом сиянье, весь как во сне, я потерян стою. О, как охотно бы в их обаянье всю потопил бы я душу свою!

0: как над горячей золой дымится свиток и сгорает, и огонь сокрытый глухой слова и строки пожирает, так грустно тлится жизнь моя, и с каждым днем уходит дымом, так постепенно гасну я в однообразье нестерпимом. О небо! Если бы хоть раз сей пламень развелся по воле, и не томясь, не мучась доли, я просиял бы и погас. Ты зрел его в кругу большого света, то своенравно весел, то угрюм, рассеян, дик или полон тайных дум. Таков поэт, и ты презрел поэта. На месяц взглянь, весь день, как облак тощий, он в небесах едва не изнемог. Настала ночь, и светозарный бог, сияет он над усыпленной рощей. Молчит сомнительно восток, повсюду чуткое молчание. Что это, сон или ожидание? И близок день или далек? Чуть-чуть белеет темя гор, еще в тумане лес и долы, спят города и дремлют селы. Но к небу подымите взор, смотрите, полоса видна, и, словно скрытой страстью рдея, она все ярче, все живее. Вся разгорается она, еще минута, и во всей неизмеримости эфирной раздастся благовест всемирный победных солнечных лучей.
1: Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. И увидание земное цветов не тронет неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет, не все, что было здесь, пройдет. Но этой веры для немногих лишь тем доступна благодать, кто в искушениях жизни строгих, как вы, умел, любя, страдать, чужие врачевать недуги, своим страданием умел, кто душу положил за други и до конца все претерпел.
0: Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать.

0: По местам боев. Группа ветеранов одной из стрелковых дивизий нашей армии народного ополчения спустя много лет после окончания Великой Отечественной войны отправилась по местам боев. Олонец, Сендеба, Нурмалицы, Тулокса, Ильинка. Сколько бы ни прошло лет, нам не забыть этих мест, где мы приняли первые бои, откуда отступали, оставляя убитых наших товарищей зарытыми в лесных и придорожных могилах. Мы, конечно, вернули затем всю нашу землю. Все получилось так. И не могло получиться иначе, что с каждым месяцем, с каждым годом тяжелой для нас войны становились все сильнее и увереннее. Силы наши не убывали, а пребывали. А он доходил до Москвы, до Ленинграда, до Волги, до... Только до, не дальше. И дело даже не в том, что не дальше. Зашел он все же весьма далеко. А в том, что он мог вырвать тот или иной город, но не мог вырвать победы. Не мог переступить через невидимый, неназываемый рубеж нашей веры и нашего ожесточения. Все это так, к слову. Олонец, Сендеба, Нурмалицы, Ильинка. Все мы в нашей дивизии двухполкового состава с приданным ей артиллерийским полком были ленинградцами, жителями большого города. А тут был лес, незнакомый, опасный, жестокий, с частой стрельбой, взрывами мин, разрывами снарядов. И жара, и пересыхающие губы, и ненасытность боя. И паузы, иногда не больше, чем в несколько часов, когда вдруг наступала тишина. Тогда слышным становилось пение птиц, тогда в легкие, в сердце вступало дыхание леса, высота неба. Но как мы, ополченцы, тогда, в первые эти недели войны, были еще неопытны. Помню бойца, который носил тяжелую противотанковую гранату у пояса, но не знал о том, что к ней нужен запал. Ему говорили, но он не дослушал, а времени повторить и проверить не было. И вот мы, ветераны ополчения, собрались через столько лет у братской могилы. И кто-то из местных у памятника нашим павшим товарищам произнес прочувствованную речь, умную, хорошую, но оговорился. Он сказал: «Братская могила, в которой вы находитесь, дорогие товарищи». Он хотел сказать о братской могиле, у которой мы находимся. А ведь действительно, все мы, стоявшие у могилы наших убитых в бою товарищей, сами могли лежать в ней. Такое чувство, словно ты с ними в этой тесной яме, засыпанной много лет назад землей. Но нет, над тобой небо, дождь кропит тебя живой водой, томительно пахнет сорванными, не успевшими еще поблекнуть цветами. Их принесли сюда школьники. Звучит траурный марш, грустный, неспокойный. Неопытные музыканты часто сбиваются, теряют друг друга, но это не снимает торжественности, грусти, воспоминаний. Воспоминания. Что-то высвечивается в памяти, как вот это с гранатой, а что-то, возможно, более значительное, так и остается невысветленным, незабытым, а только скрытым от тебя, хотя оно и было. А дальше мы входим в лес, ищем давно покинутые траншеи, блиндажи. А вот и деревня, но это не та деревня, не старая. От той остался только фундамент церкви. Синдеба отстроилась на новом месте, сохранив старое свое название. В лесу мы нашли бывшие наши блиндажи, обрушившиеся накаты с зияющими под ними яминами, наполненными гнилой водой. В лесу мы нашли проржавевшие каски. А в деревне было спокойно, весело. Нам, воевавшим здесь, были рады. Для нас готовили торжественный обед. На нас с любопытством поглядывали девушки и женщины. За нами бегали подростки и дети. В этом лесу подростки, дети, девушки собирали грибы, ягоды. В реке рыбаки ловили рыбу. Июльская и августовская жара 41-го года. Милая женщина, военврач какого-то ранга, осмелилась выкупаться в реке, укрывшись в тени деревьев. И с того берега раздалось несколько выстрелов. И вот много лет спустя на том же берегу реки я спрашиваю у другой женщины, нашей бывшей сандружинницы, о военвраче какого-то ранга. Она должна была ее знать, помнить. «Да-да, конечно, помню», — говорит бывшая сандружинница. «Как же, небольшого роста, ладная, стройная, с завитками темных волос, выбивавшихся из-под белой шапочки. Молодая, а какой была хирург! Все губы подкрашивала, доставала из полевой сумки. Убила ее тем же жарким летом осколком мины в висок. Сразу». И, помолчав немного, сандружинница Наташа, так мы ее называли, и спустя много лет после войны, сказала: «Давно это было, а все ношу в себе эту войну, эти места, этих мертвых». Обедали мы в клубе лесорубов. Вперемешку с нами сидели местные колхозники и колхозницы, лесорубы и рыбаки. Мы выпили за живых и за мертвых. Мы ели вкусную, пахучую рыбацкую уху, затем пели песни. Обед тянулся долго. Мы сидели за столом размягченные, кто веселый, а кто и задумчивый. Иной уже завел речь с колхозницей, а то и с рыбачкой, речь не без значения. И у каждого из нас на груди были боевые ордена и медали. Сандружинница наша больше не говорила о войне, о мертвых. Она первая запевала песни. Глаза ее блестели, влажные, молодые, ясные. После обеда мы допоздна ходили по берегу реки, в которую гляделись высокие, желтеющие уже осенью деревья. Мы были пьяны не от выпитого, а от встречи друг с другом. От того, что в эту деревню вернулась жизнь, что в ней много светлых, веселых, сильных мужчин, женщин и детей, что все они добры к нам и радуются тому, что мы живы, что мы к ним приехали. Очень смешно, даже чересчур. Наша армия закончила бои в Карелии, побывала в Венгрии, воевала в Австрии, участвуя в боях за Вену. И вот Судеты. Чехословакия уже очищена от гитлеровских войск, но еще бродят в горах и лесах Судет разрозненные группы не сдавшихся, не сложивших оружие гитлеровцев. Ночами еще ползут где-то вверху в горах зловещие огненные змеи лесных пожаров. Нам с майором Глеболетовым определили поселиться в доме судетского немца. Он был нам крайне неприятен, этот судетский немец. Толстый, усатый, с обвисшими щеками, похожими на хорошо прожаренные отбивные котлеты. И вот мы придерживаемся только той комнаты, в которую вселились, не заглядывая в другие. А квартира велика. Немец занимает с женой весь дом. А за домом тянется хорошо, крепко огороженный сад. В нашей комнате стоит добротная тяжелая мебель, а на стене висит портрет фашиста со свастикой на рукаве и с эсэсовскими зигзагами в петлицах военного мундира. Легко догадаться, что это сын хозяина дома. Сходство несомненное. Входя в комнату, а он входит в нее часто, хозяин боязливо смотрит на портрет и отводит глаза. Возможно, он клянет себя за то, что не успел снять его вовремя до нашего прихода. А может, он и не хотел его снимать, и только в этом и выразилось его сопротивление тому, что нахлынуло на него, ошеломило с приходом наших войск. Мы не вступаем с ним в разговоры, хотя Саша Глеболетов и знает отлично немецкий язык. Да, я забыл еще сказать, что на особой полке, как раз под портретом, лежат обкуренные трубки. Их много, они разные. Это коллекция любителя. Гордая коллекция некогда весьма уверенного в себе владельца. И вот этот владелец дома, портрета и коллекции обкуренных трубок ходит вокруг нас с таким лицом, будто боится, что мы его ударим или того хуже выстрелим в него. Конечно же, у него свое представление о том, как должны себя держать настоящие победители. Мы скоро убедились в этом. Как он старался нам угодить. В обеденное время он вдруг совсем по-лакейски внес на вытянутых руках поднос с бульоном, пирожками и отварной курицей. Мы отказались, к явному его удивлению, и от бульона, и от пирожков, и от курицы. Мы открыли банку тушенки, поставили на стол бутылку вина, нарезали хорошими ломтями наш пайковый военный хлеб. Сказал хозяин дома, коверкая наш язык, но все же выговаривая русские слова твердо и четко. Свиной тушенок, зэр гуд, ошень хорошо. Он льстиво смотрел нам в глаза, и Саша Глеболетов, сапер и военный журналист, бросил ему банку тушенки, и тот подхватил ее. Он подхватил банку на лету, будто понимая какую-то предложенную нами игру, участвуя в ней и радуясь ей. Правда, никакой игры мы ему не предлагали. Он сказал спасибо и пожалуйста, конечно, опять же, твердо на немецкий лад, коверкая слова, но по-русски. Затем закланялся, попятился и вышел из комнаты. Тут же за дверью он сказал что-то своей жене, которая, как видно, таилась тут же за дверью. Мы ни разу ее не видели, только слышали ее шаги, ее разговоры с мужем. Услышав, что сказал судетский немец, хозяин дома, Саша Глеболетов с яростью сжал кулаки, а затем расхохотался. «Что она сказала?» – спросил я. «Чего ты рассердился? Чему ты смеешься? Ты что, понял?» «Еще бы!» — сказал Саша Глеболетов. Еще бы не понять. Он сказал, что все же мы не умеем держать себя как победители. И что это, зеркомиш, очень смешно. Еще бы, сказал я. Вместо того, чтобы съесть его услужливо приготовленную курицу, вместо того, чтобы дать ему в ухо, ты подарил ему банку тушенки. И вот еще. Мы ни разу не крикнули на него, не схватились за пистолет. А подавись он этой тушенкой. Брезгливо сказал майор Глеболетов, мой друг. И тут же позвал хозяина дома, владельца гордой коллекции обкуренных трубок. Саша позвал его по-русски. Тот был за дверью и сразу же появился в комнате. Что хотят мои господа? Я забыл спросить, сказал Глеболетов. Где это вы научились говорить по-русски? Вот так, свиной тушенок, пожалуйста, спасибо. Я есть плен, еще первый большой войн. Ага, сказал Саша Глеболетов. А кто это здесь на портрете? На этой красивой картинке, что висит на стене?
1: Это есть моя сын, мальчик,
0: сказал испуганно хозяин дома, и свиные отбивные его щек затряслись.
1: Он есть битый, мертвая.
0: Действительно, сказал мой друг Глеболетов, перестав обращать внимание на хозяина дома. Это зеркомиш. Очень смешно. Даже чересчур. Саша больше не смотрел на этого престарелого судетского немца, и тот вышел из комнаты, так и не поняв ни гнева, ни презрения моего товарища.
2: Фауст раскрывает книгу и видит знак макрокосма, который в книгах по магии обозначал Вселенную, живые силы природы. Что за блаженство вновь в груди моей зажглось при этом виде сердцу милым? Как будто счастье жизни юных дней вновь заструилось пламенно по жилам. Начертан этот знак не Бога ли рукой? Он душу бурную смиряет, он сердце бедное весельем озаряет, он таинство природы раскрывает пред изумленную душой. Не Бог ли я? Светло и благодатно все вкруг меня. Здесь дивной глубиной все творчество природы предо мной. Теперь мне слово мудреца понятно. В мир духов нам доступен путь, но ум твой спит, изнемогая. О, ученик, восстань, купая в лучах зари земную грудь. Как в целом части все послушную толпою, сливаясь здесь, творят, живут одна другою. Как силы вышние в сосудах золотых разносят всюду жизнь божественной рукою и чудным взмахом крыл лазоревых своих витают над землей и в высоте небесной, и стройно все звучит в гармонии чудесной. О, этот вид! Но только вид, увы. Мне не объять природы необъятной. И где же вы, сосцы природы, вы, дарующие жизнь струёю благодатной, которыми живет и небо, и земля, которым рвется так больная грудь моя, вы всех питаете, что ж тщетно жажду я? Фауст нетерпеливо перелистывает книгу, видит знак духа земли. Вот знак другой. Он чувства мне иные внушает. Дух земли, ты ближе мне, родней. Теперь себя я чувствую сильней. Снесу и горе я, и радости земные, как будто бы вином живительным согрет. Отважно ринус я в обширный Божий свет. Мне хочется борьбы, готов я с бурей биться, и в час крушения мне ли устрашиться? Повсюду мрак и тишина, меж туч скрывается луна, и лампа тихо угасает. Над головою в вышине кровавый луч во мгле сверкает, и в кровь, стесняя сердце мне, холодный ужас проникает. О, дух, ты здесь, ты близок, о, приди! Как сердце бьется у меня в груди, всем существом души, всей мощным зовом, я порываюсь к чувствам новым, явись! Явись мне, я всем сердцем твой, пусть я умру, явись передо мной. До гор болота, воздух заражая, стоит весь труд испортить угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой. Вот высший и последний подвиг мой. Я целый край создам обширный, новый, и пусть миллионы здесь людей живут, всю жизнь ввиду опасности суровой, надеясь лишь на свой свободный труд. Среди холмов на плодоносном поле стадам и людям будет здесь приволье. Рай зацветет среди моих полян, а там вдали пусть яростно клокочет морская хлябь, пускай плотину точит, исправит мигом каждый в ней изъян. Я предан этой мысли. Жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж, и старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Тогда сказал бы я: мгновение, прекрасно ты, продлись, постой, и не смело б веков теченья следа, оставленного мной. В предчувствии минуты дивной той я высший миг теперь вкушаю свой.
3: А вот Яблочкина в роли Гурмышской из леса трох. Помещица, несмотря на свой преклонный возраст, хочет во что бы то ни стало женить на себе безусого юношу Буланова. Крепостница и самодурка в исполнении Яблочкина — образ куда более социально острый, чем даже это мыслилось когда-то его гениальному создателю. Ее Гурмышская не только повелевает людей, не только оскорбляет и унижает людей, но еще и растлевает их, развращает их сознание, их души.
4: Улица, садись сюда.
5: Да, матушка, вам не угодно.
4: Ну, подойди ближе. Садись, где стоишь и слушай.
5: Слушай, матушка, вам не слушай.
4: Ты меня знаешь. Ты знаешь, как я строго смотрю за всем домом.
5: Понимаю. Это мне не знать.
4: Я от птицы не беру.
5: Она девчонка хитрая.
4: Она часто встречается с Алексеем Сергеевичем. Я бы не хотела, чтобы она держала себя с ним слишком больно. Конечно, при мне она не посмеет, но не всегда я с ним. Они могут встретиться в саду, в комнатах без меня, как я себя прошу. Я даже приказываю.
5: Понимаю, матушка Ваня, понимаю. Помягче ручку. Уж как я вас понимаю, так это только одно удивление. Давно уж я за ними как тень слоняю. Шагу без меня не ступится. Я не тупая.
4: Зато я тебя и люблю, что ты догадлива.
5: Догадлива, матушка Ваня, догадлива. Вчера платьица все скребы взорвала. По кустам ползала и зажглась. По тропине елозила. Все подслушивала. Про нету себя говоря.
4: Платье взорвала. Ну, беда невелика. Я тебе за твое худое хорошее подарю.
5: Вот и здесь дальше сошли.
4: Ну-ну, что ты дальше?
5: Я этот дуракан смешал. А все-таки кое-что заметить было можно.
4: Ну-ну-ну, что ж ты заметила?
5: Она так не очень наваживала. А вон она как бы так это выражала, что я детский не жила.
4: Да, не ошибаешься ли ты?
5: И как будто тогда же... Ну, ну, как бы так можно заметить-то, ну, ты не совсем, чтобы ускочен.
4: Ох, врёшь, мне кажется.
5: Нет, матушка Марки, у меня глаз стоит, и у тебя залетели. И как будто у него на уме-то что другое.
4: Что у него на уме, этого ты знать не можешь. Далеко ты слишком заехала.
5: Да же усердие-то, моя мать.
4: Ну, кого бы не было твоего усердия, ведь чужому мне ты быть не могла. Значит, болтать по пустякам нечего.
5: Слушаю, матушка Марьинка.
6: Улита, мы с тобой одних лет.
5: Матушка Марьинка, я постарше буду.
6: Нет, ты это напрасно. Мне этого не надо. И я знаю, и ты знаешь, что вы ровесница.
5: Да прав, матушка Ваня, все кажется. Да что нам считать-то? Обе мы сироты, вдовы безутешные.
6: Ну, ты не очень безутешна. Помнишь, что у нас с тобой было? Уж я и кротостью, и строгостью, но не ой, не помогала.
5: Да был-то, матушка, точно был. Да уж давно прошло. А вот последний свет, как вы сами-то, такой тишине.
6: Да, я не знаю.